0: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об одном из немногих мероприятий экономического форума в Петербурге, за которым еще стоит следить. Это по версии делового издания «The Bell». Встретились как-то в одной комнате Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, замглавы администрации президента, экс-министр экономического развития Максим Орешкин, действующий министр экономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Глава Центробанка отсутствовала. Остальным собравшимся Макаров и говорит.
1: Но как в таких условиях решать ту задачу, которую поставил президент по возвращению российской экономики на траекторию устойчивого роста?
0: Полтора часа пытались понять, что же делать. Господин Макаров, как правило, довольно циничный и въедливый, в этом году, по ощущениям, как-то понизил градус своей циничности и въедливости. Посему спикеры справились. Проблемы в экономике, мол, у всех. Господин Орешкин даже подготовил цитаты чиновников из Индии, Германии и Новой Зеландии. Ну и в целом сформулировал, что же делается вообще в мире, как все происходит, как все плохо. Давайте его тоже послушаем.
2: Западная часть экономики в такой находится тряске, да, в лихорадке, можно сказать. Да. Эта лихорадка на нас тоже частично переносится. Переносится на весь мир. Мы видим то, что происходит на Ближнем Востоке. Это тоже лихорадит весь мир. Да, понятно, что нас это, конечно же, касается. Но опять же, экономика Китая продолжает расти. Экономика Индии тоже показывает. Африканские страны активный рост демонстрируют. Надо пользоваться этими возможностями. Плюс, конечно, надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, реализовывать структурные изменения. Думаю, мы сегодня об этом еще поговорим обязательно. Президент эту задачу год назад четко поставил перед правительством, перед региональными органами власти. Изменения структурные, реализация потенциала внутреннего, новых внешних возможностей – это то, конечно, что будет помогать двигаться вперед.
0: Господин Силуанов, оказавшийся между двумя Максимами и наверняка пожелавший российскому бюджету меньшего дефицита, похвастался, как здорово, что налоги повысили, деньги в бюджет пошли. Господин Решетников, кажется, родил новый экономический термин «бережливка». Мы к нему еще подробнее отдельно вернемся, отдельно процитируем. А с нами в прямом эфире по видеосвязи экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Ну вот пленарка в таком составе, плюс обычно Набиуллина, это такой традиционный жанр экономического форума в Петербурге, посему есть с чем сравнивать. Мне хочется узнать, вот расскажите, пожалуйста, ваши ключевые впечатления, какие они у вас остались после этого мероприятия?
3: Да довольно скучно, потому что, ну, в общем, все так предсказуемо. Все в российской экономике отлично, все в российской экономике прекрасно. Проблем у российской экономики нет никаких. У нас все под руководством президента цветет и колосится, но какие-то трудности извне к нам приходят, но они не могут пошатнуть нашу прекрасную, крепкую российскую экономику. Это так скучно и так предсказуемо. Я даже, знаете, угадал фразу, которая прозвучало у Орешкина, но я думал, что ее скажет Путин, но может быть в пятницу повторить, что обратить внимание, что мы за последние там несколько лет выросли на 10%, а другие страны выросли всего 3%, вот мы какие молодцы, у нас ускоренный рост. Только это, конечно, кривая история, потому что рост был в первый год, когда был военный подъем, потом, значит, два года был такой подъем на основе уже манипуляции статистикой довольно активный, вот, а потом, значит, уже начался где-то с 2024 года спад, и 24-й, 25-й, вот перед началом 26-го спад. Но они берут длинный период, берут как бы годы, когда росли, складывают с годами, когда падают, получается, что суммарно выросло 10% за время войны. Но просто не война, а радость какая-то, бытия. Вот не было бы войны, не было бы такого роста. А тут вот войну начали и на 10% выросли. Надо почаще воевать и подольше воевать. Был же высказывание Орешкина в свое время, этого красавца, который сказал, что ну вот как хорошо, что на Россию наложили санкции, мы теперь стали развивать внутреннюю экономику, другие страны нам завидуют, нам другим странам тоже надо нарываться на санкции, тогда они будут развивать собственную экономику, будут копировать успешный опыт экономики России. Представляете, какая дивная фраза?
0: Ну еще мне у Орешкина показалось как-то, что вот он так очень лихо поставил на вот и баутизм, мол, у всех проблемы, чего вы вообще с нас тут еще и спрашиваете. На ваш взгляд, насколько вообще уместна такая тактика перед лицом вопросов о том, как же возродить экономический рост в России?
3: Знаете, как русский народ говорит, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот это как раз про то самое. Значит, когда там какой-то невысокий рост в экономике Германии или невысокий рост в экономике США, то от этого общее благосостояние не очень сильно падает, потому что экономика огромная. 1% роста экономики США или экономики Германии выражает совершенно других абсолютных цифрах, чем рост экономики России, где огромная масса населения, люди крайне бедные, где экономика очень устарелая, где нужны огромные

0: инвестиции в то, что вкладывать. Кстати, обратите внимание, как-то ни в одном из этих выступлений, которые вы тут упоминаете, не прозвучало даже слово «инвестиции». Может быть, они сказали, мы в сообщениях это не увидели. Но эта тема не обходит вообще, хотя это одна из самых больных тем. Россия перестала вкладываться в себя, зато российские крупные компании очень активно выводят деньги из страны. И довольно больших масштабах Россия, несмотря на все санкции, остается, ну как вам сказать, чистым кредитором мира. То есть она в другие страны отправляет денег больше, чем сама зарабатывает на этих странах. То есть те, кто только могут, все возможные деньги страны вывозят, потому что понимают, что никаких разумных историй для вложения денег в России нет. Либо прилетит украинский дрон и сожжет, либо придет генеральная прокуратура и отнимет тут под тем или иным предлогом. Поэтому, конечно, все, что Россия зарабатывает, в значительной степени тут же ходит за рубеж, а потом они долго обсуждают, что им бы надо интенсифицировать инвестиционный процесс в Российской Федерации. Это очень смешно и глупо, но это такая вот российская вертикаль власти.
1: Ну, кстати, инвестиции там прозвучали, но именно в вопросе господина Макарова, и как раз-таки, отвечая на него, чиновник уловко увильнул, и вот таким вот образом родился тот самый термин «бережливка». Давайте как раз у нас готов по этому поводу сюжет, давайте мы его посмотрим.
2: Как спасти российскую экономику в условиях продолжающейся войны, обсуждали 4 июня на форуме в Петербурге ключевые представители экономического блока правительства. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина традиционно входит в число основных спикеров форума, но в этом году отозвала свое участие по личным причинам.
3: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сосредовны объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами. И в отсутствие Эльвиры Сосредовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка.
2: Помощник президента Максим Орешкин согласился с отсутствующей Набиуллиной по поводу взаимосвязи роста экономики с ростом производительности труда, а также призвал не ждать отмены санкций.
4: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, от чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный, и это движение надо только ускорять и усилять.
2: Депутат Макаров, выступавший модератором сессии, резонно заметил. За 4 года в России выросла производительность труда на 3,9%, то есть менее чем на процент в год. И задал вопрос, есть ли рецепт наращивания производительности. Министр экономического развития Максим Решетников усомнился в такой статистике и напомнил о концепции так называемой «бережливки».
5: С одной стороны, мы много говорим о том, что действительно производительность есть функция от инвестиций, вот и сейчас понятная ситуация сложная, но это не значит, что у нас нет ресурсов по производительности труда, потому что взять ту же там бережливку, бережливое производство, ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
2: В этом году форум проходит на фоне не самых приятных новостей для российской экономики. В майском отчете Росстат зафиксировал снижение роста ВВП до отметки 0,2% в первом квартале 2026 года. Ключевая ставка Центробанка остается на двузначном уровне. Плюс сказывается нехватка специалистов и повышенная налоговая нагрузка в условиях увеличения расходов на оборону и силовой блок. Впрочем, министр финансов Антон Силуанов оптимистично отметил улучшение ситуации. Мол, после провального для бюджета первого квартала, Силуанов подчеркнул, цитата, несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги растут.
6: Сейчас мы видим, что и налоговые доходы у нас поступают, которые связаны от экономики. Это и прибыль, налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость. По ним можно посмотреть, что будет дальше с показателями экономического развития, поскольку налоги быстрее статистики дают возможность планировать, что будет с экономикой, с экономическими показателями. А эти показатели, эти параметры налоговые растут.
2: Обсудили на форуме и угрозы, с которыми, по мнению его участников, столкнется Россия. Так, накануне советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков, призвал готовиться к продолжению войны.
7: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два...

0: Два поколения, которые можно считать практически воюющими, и нам нужно научиться с этой войной жить.
1: Безруков также заявил, что России якобы угрожает биовойна и разработанные технологии, позволяющие создать такие вирусы, которые уничтожат нас всех. Чьи лаборатории готовятся к биовойне против России, советник не уточнил. Российская пропаганда, как правило, пугает своих зрителей биолабораториями так называемого коллективного Запада. Обсуждение будущих угроз переплетается с текущими. В условиях продолжающейся почти 5 лет полномасштабной войны и недавней атаки беспилотников петербуржцы высказывают разные мнения по поводу безопасности в городе.
2: В последнее время нет, не чувствуем себя безопасности, потому что очень тревожное время, налеты.
3: Все в порядке. Тем более я живу в таком квартале, который, в принципе, на юге города охраняем. Так что в течение мероприятий городских мне это не мешает, наоборот, придает уверенность, все в порядке.
1: Дефицит федерального бюджета России с января по апрель составил почти 6 триллионов рублей. Это данные Минфина. Ранее источники Bloomberg сообщали, что представители Минфина и Центробанка предупредили Кремль. Если война против Украины не закончится, дефицит будет больше.
4: Ну, о налогах и вот этой вот излишней, возможно, оптимистичности господина Силуанова мы еще поговорим чуть позже. С нами по-прежнему в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, вот хочется отдельно остановиться на этом потрясающем термине «бережливка». Как вы думаете, что вообще экономический блок под этим подразумевает? Ну, там имеется в виду бережливое производство, ну, это есть такая концепция. Но чем это отличается от традиционной оптимизации? Традиционно я имею в виду для российских властей, которые ее периодически проводят. Мы помним оптимизацию образования, мы помним оптимизацию здравоохранения. Ну, не то чтобы те, на кого это все это было направлено, остались в восторге от происходящего?
5: Нет, речь идет о том, что была запущена некая программа внедрения методов бережливого производства в производственной сфере. То есть то, чем давно уже российские компании не занимаются, поиском резервов, снижение издержек производства, сокращение расхода материалов, оптимизация трудовых процессов. Это трудная работа, она существует, уже несколько лет идет. Идет она не очень шапка и не очень валка, потому что российские компании в этом не очень заинтересованы. Ну, зачем это делать, когда можно и так хорошо зарабатывать прибыль? Многие российские компании являются монополистами, проще заработать прибыль, повышая цены, чем занимаясь экономией затрат. Поэтому, ну, как бы правительство это заставляет делать, правительство это стимулирует, какие-то там программы идут, но очень-то как маленький интерес российских компаний к этому делу. Потому что, повторяю, это не самый легкий процесс. Не нужно вкладывать большие усилия, нужно преодолевать сопротивление трудового коллектива, и никто не хочет этим заниматься, поэтому это все пустые разговоры. И роста производительности как не было, так и нет. Я уже тут, знаете, как-то ради любопытства посмотрел, сколько лет Путин высказывает одну и ту же фразу, что вот у нас очень низкий рост производительности труда, 1% в год, надо бы ускориться. Я насчитал лет 10, он подряд эту фразу во всех своих выступлениях повторяет. Она у него такая дежурная, что, дескать, вот мы видим некоторые проблемы. Вот производительность труда у нас плоховато, а так все просто очень хорошо. Это такая дежурная фраза, которую он вставляет во все выступления его спичера. Или 10 лет он ее повторяет в одном и том же ключе, и никакого роста производительности не происходит. Почему не происходит? Тоже понятно. А зачем? У меня очень дешевая рабочая сила. Чтобы повышать производительность труда, мне нужно обновлять как технологическую базу, покупать дорогое оборудование. А сейчас еще из-за санкций пойди купи хорошее оборудование. А российское станкостроение померло и почило в БОЗе, поэтому его практически уже и нету. Значит, где я возьму оборудование, чтобы заменить своего дешевого работника? А он такой дешевый, у него такая заработная плата, что зачем я буду вставить какое-то новое оборудование для роста производительности труда? Да пусть он работает ни шитка, ни валка, зато у него очень низкая зарплата. У меня трудовые затраты в издержках производства, оно оказывается маленьким. Поэтому, поскольку в России людям платят копейки, то никакого смысла повышать производительность труда, внедрять более эффективные технологические процессы нет. Обратите внимание, что, скажем, в мире идет довольно мощный процесс роботизации, а Россия по числу роботов на 100 тысяч занятых находится чуть ли на последнем месте в мире. Кому не нужны эти роботы, когда люди работают за копейки?
4: Хотя весь ПМФ буквально каждый год переполняется этими самыми роботами, которые то пойдут не в ту сторону, то что-то уронят такое, а потом либо еще выясняется, что это оказывается что-то такое перебрендированное с AliExpress, как правило.
5: Китайское, да.
4: Да. Вот еще мне отдельно хочется остановиться на этом слоне в комнате, которого упорно не замечали участники этой панели макроэкономической. Это война против Украины, которая, разумеется, в первую очередь вообще бьет по российской экономике. И вот на прошлой неделе мы с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом обсуждали дефицит бюджета, и он отметил, что в прошлом году вообще-то бюджет верстался так, словно война вот-вот закончится. И в этом году подобное уже явно не наблюдается. Совершенно очевидно как-то, что немножечко депрессивнее уже настроение у экономического блока в этом плане, хотя на людях они довольно-таки оптимистично себя

0: ведут. Но как вы думаете, вообще по вашим наблюдениям, как именно вот это принятие, что ли, как это скорректировало поведение экономического блока в плане, и, возможно, и сбор налогов как раз таки вот таким вот образом и аукнулись? Что здесь было ключевое? Каким образом мы можем сделать вывод о том, что все-таки это принятие наступило?
1: Ну, смотрите, значит, они теперь рассказывают нам дивные сказки, как они хорошо собирают налоги. Кстати, обратите внимание на приятную деталь. Силуанов сказал, что первый квартал был для бюджета провальный. Да, вы слышали эти слова? А когда в январе мы фиксировали растущий дефицит бюджета, Силуанов говорил, да нет, вы просто ничего не понимаете, это мы авансируем, значит, соответственно, гособоронзаказ. И дальше ситуация очень даже хорошо выправится, никаких проблем нет. Теперь он уже говорит, нет, весь квартал был провальный, выясняется, что все-таки это было не просто авансирование, это был провал по доходам и по расходам. Значит, вот это как раз ситуация характерна, но это как бы та самая игра, в которой играют путинские чиновники, старающиеся ничего не замечать, никакой правды не говорить, слона не замечать. Хотя мы видим, что есть и российские экономисты, которые уже давно говорят, что надо прекращать войну в России к лету этого года, вот лето уже наступило, война не прекращается. И это связано как раз с тем, что, ну, в общем, как бы очень тяжелая финансовая ситуация становится для России. И очень характерно, обратить внимание, значит, Силуанов там бодро хвастался, что у него налоги растут. А растет у него в основном налог на добавленную стоимость, НДС. Но дело в том, что надо иметь некую такую в виду особенность этого налога. Он сконструирован так, что он очень точно отслеживает динамику цен. То есть он растет в темпе инфляции. Значит, если, соответственно, у вас НДС вырос на 20%, то реальная инфляция не та дает 6%, которую дает Росстат, а 20%. То есть вот получается, что у него как бы рост доходов налогов по НДС, это просто очень высокая инфляция в экономике России, которая через это как раз и проступает. Ну просто потому, что посмотрите, с чего у вас иначе может быть рост НДС. У вас гражданская экономика падает, да, импорт растет очень слабо, с чего вдруг у вас будет рост НДС, который берется с продаж? Только если то, что продается, дорожает очень высокими темпами. Так что Силуанов нам бодро рассказывает о том, что у него в России на самом деле высокая инфляция, поэтому за счет этого инфляции он получает деньги. Но инфляция увеличивает и расходы бюджета, не забывайте об этом. Мы все время говорим, вот вырастут доходы бюджета, но растут и расходы. Российское государство же очень крупный покупатель, оно покупает очень много товаров, услуг, и, соответственно, растущие цены означают, что растут не только доходы бюджета, но и его расходы, так что он не чистый победитель.
0: Игорь, спасибо. И в контексте вот налогов нам еще отдельно хотелось обратить внимание, что, ну, во-первых, в принципе, господин Силуанов проговорил только про НДС, хотя повысился не только налог на добавленную стоимость, ну и помимо бережливки, да, вот выяснилось, что планку по налогам Минфин не перегнул, ну, по крайней мере, именно так считает господин Силуанов. И мы с командой «Лицом к событию» в этом плане решили обратить внимание на опустошающиеся торговые центры в ряде городов России. Тому есть широкий спектр причин, в том числе экспансия маркетплейсов, смена потребительских привычек, но есть и вполне, скажем так, налоговые факторы, которые бьют по бизнесу, которые, ну, буквально ноют по этому поводу. И подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Налоги-то растут. И были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
3: Если послушать министра финансов Антона Силуанова, то все хорошо. А что на практике? Не перегнули ли?
4: Ситуация 2026 год. Зашла в торговый центр за ленточками к выпускному. А у нас вот так все грустно.
3: Торговые центры Москвы пустеют. Куда-то пропали и посетители, и арендаторы помещений. Игнорировать проблему не могут и на Собянинском телеканале «Москва-24».
5: Сегодня эти сотни квадратов в Москве стоят пустые. Торговые центры умирают или переживают временный кризис. И кто в этом виноват?
3: Пустеют торговые центры не только в Москве. Розничная торговля в России переживает самый сложный период за последние 2 десятилетия, сообщают «Известия». Они изучили данные Росстата и опросы участников рынка за первый квартал 2026 года. Вот, к примеру, торговый центр в Краснодаре. Справедливости ради, далеко не в центре города.
6: Когда-то здесь были магазинчики, сейчас здесь все пусто и пусто.
3: После начала войны многие бренды просто ушли из России, оставив позади пустующие магазины. Но на их место быстро зашли другие, те, кто занимался импортом знакомых товаров, просто под новым именем. Вот как сами посетители ТЦ-шек объясняют образовавшуюся пустоту.
7: В торговый центр я хожу для того, чтобы померить, посмотреть, какие появились новые коллекции. Уже визуально посмотреть ткань, а уже потом я выбираю то же самое на маркетплейсе, только намного дешевле.
3: Еще в октябре 2025 года Союз торговых центров пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на демпинг маркетплейсов, то есть занижение цен, назвав ее недобросовестным.

0: о совестной и ущемляющей интересы участников рынка. По мнению представителей Союза, если ничего не изменится, то ТЦ-шки будут терять арендаторов, а с ними доход от аренды.
1: Почему закрывают? Нерентабельно, нет народу, нет выручки. Все.
0: Ситуацию для бизнеса усугубила и возросшая налоговая нагрузка. НДС и НДФЛ поднимали, чтобы закрыть дыру в бюджете. По той же причине снижается порог по упрощенному налогообложению. То есть некоторые предприятия с небольшим оборотом больше не будут платить меньше по упрощенке. Порог будут поэтапно снижать с 60 миллионов рублей выручки за год до 10. Предприниматели жалуются, что фактически речь не про доход, а про оборот. 10 миллионов – это меньше среднего оборота точки по продаже шаурмы. То есть теперь представителям малого бизнеса придется отдавать не 6, а все 22% своего дохода государству. Повышение налогов закладывается в цену, что сильно бьет и по покупателям. Для них цены выросли, а вот рост зарплат останавливается. Moscow Times пишет, что номинальная средняя зарплата по стране составляет сейчас 112 тысяч рублей. Если денег не становится больше, а цены растут, то как покупать? Издание «Медуза» поговорило с представителями малого бизнеса. Они борются за выживание.
2: Получается, на нас зарабатывают абсолютно все. Арендодатели, сотрудники, государство, поставщики, интернет-провайдеры. У собственника же не остается ничего. И для чего тогда этот бизнес?
0: Бизнес страдает от регулярных блокировок. Мера, которую регулярно вводят под предлогом борьбы с дронами, бьет в первую очередь по владельцам кассовых аппаратов. Предприниматели жалуются на срывы поставок, а дроны продолжают прилетать, в том числе и по Петербургу, в дни Международного экономического форума.
3: Я всегда за позитивный настрой. Но если раньше я хотела развивать сеть, продавать франшизу, то сейчас у меня абсолютная апатия. Опускаются руки. Нет желания иногда утром вставать, потому что не знаешь, откуда прилетит, в том числе и буквально.
0: Но что делать предпринимателям, если на главном экономическом форуме страны им рассказывают про сплочение и успех налоговой реформы, а на самом деле все чаще вместо «мы открыты» звучит «мы закрываемся».
4: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем, он с нами в прямом эфире. Игорь, вот если бизнес массово жалуется на падение прибыли и закрытие точек, это можно ли уже считать как признак такой чрезмерной налоговой нагрузки?
5: Конечно. Она и очень большая. Не забывайте, что когда вы говорите о налогах в России, то нужно же говорить полную правду. Она состоит в том, что в России, помимо всех прочих налогов, есть еще один налог, он коррупционный. Не забывайте об этом. Что всякий бизнес в России так или иначе кому-то платит из чиновников, чтобы можно было жить, развиваться, и тебя не закрыли. Поэтому, кроме обычных налогов, есть коррупционные. Коррупционные очень хорошо корректируются на рост цен, на инфляцию, и чиновник требует денег больше. И в этой ситуации у предпринимателей просто не остается денег, они действительно начинают закрываться. Это грустная тема, но это реальная тема, поэтому мы ожидаем в этом году довольно большой доли закрывающихся бизнесов малого и среднего класса. Мы даже не знаем, что там пока происходит. Дело в том, что когда вы смотрите отчетность Росстата, то вы этого не знаете, потому что Росстат собирает данные только довольно крупных предприятий. Поэтому то, что происходит в малом и среднем бизнесе, мы узнаем уже постфактум через некоторое время. Поэтому, судя по всему, там уже начался обвал, но мы просто его еще не видим. И через некоторое время, только где-то через год, может быть, мы поймем, какая у нас огромная была убыль малого и среднего бизнеса, когда эти компании просто вынуждены были закрыться, люди остались без дохода, сотрудники потеряли работу. Вот это как бы та история, которая сейчас начинается. Более того, обратите внимание, что российский бизнес начал активную борьбу с государством. Он уходит в наличные деньги. И население в этом его поддерживает. То есть происходит такая очень любопытная реструктуризация жизни в России. Россияне, которые гордо хвастались, как у них легко идут всякого рода безналичные банковские платежи. Они привыкли к контактным платежам, смартфоны. Все это было хорошо. Вот эти все отключения интернета, все это поломали. Люди начали уходить в наличку. Бизнес начал уходить в наличку. Почему? Чтобы уйти от налогов. То есть мы возвращаемся в период 90-х годов, когда основной был оборот наличных денег, никто не пользовался безналичкой, потому что все старались спрятать свои заработки, свои доходы, свою выручку от налоговой, чтобы она не посчитала тебе прибыль. Вот сейчас происходит то же самое. Та безумная налоговая нагрузка, которую создал Силуанов, привела к тому, что бизнес уходит в наличку и предлагает клиентам до 20% скидку с цены, если ты платишь наличными. Естественно, что народ этому обрадовался. И мы видим довольно большой отток денег с банковской системы вот в наличную форму. По последним данным, вот в денежной массе России уже доля наличных достигла примерно 14%. Ну, грубо говоря, считайте, каждый седьмой рубль платежей – это наличные деньги, которые, в общем, люди платят, а бизнес старается их спрятать от налоговой службы, чтобы те не посчитали как бизнес.

0: бизнес реально живет.
1: То есть дело не в блокировках, а именно вот в том, что бизнес пытается перетащить людей в кэш.
0: Блокировки сломали, ну как вам сказать, блокировки начали ломать психику. И потребители, и бизнеса. И сломали. И поскольку это повторялось долго и продолжалось долго, то, в общем, люди поняли, что надо уходить от всякого рода безналичных платежей. Ты можешь иметь большие суммы на счете в банке, ты не сможешь себе обычную бутылку молока купить. Нужно иметь наличные деньги. Люди опять возвращаются к кошелькам, возвращаются к наличным. Соответственно, забирают деньги из банков. Банки по этому поводу уже нервничают, потому что нужно же эти деньги отдавать, а для этого нужно иметь эти деньги. Это не так просто, когда кредиты не возвращают, да? Тут начинается раскручивать цепочка, да? Банки бы, может быть, и не волновались бы по этому поводу, но у банков российских огромная масса плохих кредитов, то есть кредиты, которые не гасятся. Уже по разным оценкам около 8 триллионов плохих кредитов, которые не возвращаются. Поэтому возврата денег, но вкладчику-то на это наплевать, он пришел и говорит, отдай мне мои деньги. Банки, конечно, пытаются мешать забрать деньги, но не очень получается. Народ у нас настырный и довольно большие суммы снимает, несколько триллионов уже наличных денег за последние, наверное, полгода были сняты и перешли в наличную форму. И это не шутки, это не придумки. Посмотрите, у вас уже пару месяцев или месяц назад выступал Силуанов, вот этот самый министр финансов, которого мне демонстрировали, и очень ругался, что вот россияне себя нехорошо ведут, неправильно ведут, не так живут, они деньги под подушкой держат. А тогда деньги не работают в экономике, не работают на рост благосостояния российского народа. Это неправильно, не надо держать деньги под подушкой. Купить облигации ОФЗ, чтобы у Минфина было больше денег на финансирование войны. Вот прям Силуанов сказал, и россияне вот какие-то несознательные, не слушают его, безобразие.
1: Игорь, у нас с вами совсем немного времени остается, но хочу успеть вам такой еще вопрос задать, попросить вас помочь разобраться с упрощенкой. Ведь есть закон, где написано предельный размер дохода. А предприниматели говорят, что де-факто речь об обороте. Но если планируется планку снизить до 10 миллионов в год, то получается даже ларек с шавермой теперь будет даже не малый бизнес, а вполне себе средний. Как же это вообще устроено?
0: Да, тут недавно кто-то из предпринимателей посчитал, что при прежнем потолке у него, в общем, окупалось кафе, в котором было 24 стула. А теперь, чтобы, значит, уложиться в эту самую норму, он должен иметь в кафе не больше 6 стульев. Значит, вы представляете, да, кухню он должен держать, помещение арендовать, значит, персонал какой-то держать, значит, кофемашину держать, а у него всего 6 стульев, какая у него там окупаемость будет? Скорее всего, он будет работать в убыток и через некоторое время закроется.
1: Вот это реальная история, которую загнали российские. Игорь, большое вам спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я полагаю, ваша мысль была понятна нашим зрителям. Экономист Игорь Липсиц был с нами в прямом эфире, рассуждая вот и о макроэкономических, и о микроэкономических событиях вокруг российского бюджета. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Когда в ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не

высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российские

0: У феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций. От того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
1: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью к настоящему времени Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
2: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
3: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно. Ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно. Потому что законодательство можно трактовать Особенно если ты из Следственного комитета определенным образом. Собственно.

0: собственно говоря, вот они вот, вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы приоритета остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом, но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот было очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиций парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
1: А если эти люди... Если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
0: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит, он же пообещал ее закончить, наконец-то.
1: Жить нормально снова, как раньше.
0: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
1: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием о разделе дохода государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
0: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением

0: распределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: нет, ваши активы – это наши активы, мы вам дали подержать. И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура: мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
1: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег у, в том числе, совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку в бюджет?
0: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, вот какой-то фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Mm-hmm. Но опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали, право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
1: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь. Я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
0: Это фейк. Сумма в 2800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, да, написано, но это как бы… Нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить, и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела, то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в

0: банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты, но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций, и мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и неподсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что с границы они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
1: Ушел за 100 долго,
0: ушел
1: на несколько недель.
0: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
1: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
0: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом, да, потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому как

0: какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснялась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала, и ни эмиграцию не планировала, и всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это все война, и связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они остались на месте. А на уровне ниже, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Угу. Как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. Они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим, а дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Поэтому дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, 23-го года. До того, как через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не

0: не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 2022 года. Угу. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 4 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Петербурге, подвергшемся атаке украинских беспилотников, продолжается международный экономический форум. Российский мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений App Store. Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня на юге Ливана. Проиранская группировка «Хизбалла» его отвергла. Также сегодня.
1: Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться.
0: Исполнилось 50 лет со дня рождения политика Алексея Навального.
2: Надежных и безопасных мест в большем мире не осталось. К нам приезжают люди, как в Ковчег, действительно, они понимают, что они делают. Поэтому, на самом деле, несколько ударов вообще, мне кажется, на никого впечатления сейчас не произвело.
0: Вот так российский философ, политолог, идеолог концепции русского мира Александр Дугин прокомментировал удары российских беспилотников в Петербурге в день начала работы Международного экономического форума. Удары, в результате которых был поражен топливный терминал и возник сильный пожар, продемонстрировали крайнюю уязвимость системы противовоздушной обороны Петербурга. Официальное открытие форума состоялось сегодня. На завтра запланировано выступление президента России Владимира Путина, который раньше в дни работы ПМФ в Петербург всегда приезжал. Несмотря на то, что форум экономический, проблемы на нем вчера обсуждались далеко.

0: Далеко не только связанные с экономикой. В частности, состоялась сессия под названием «Основные угрозы России во второй четверти 21 века». На ней обсуждался доклад Института Царьград о сценариях и угрозах для России, а один из выступавших, полковник службы внешней разведки, сейчас профессор МГИМО Андрей Безруков, в контексте обсуждения упомянул о вчерашних ударах и отметил неэффективность существующей в России системы управления перед лицом угрозы со стороны Запада, который, как уверен профессор-разведчик Безруков, видит в России экзистенциальную угрозу.
1: Стратегия Запада в этой войне очень простая. Избежать ядерного столкновения с нами, из которого они выйдут проигравшими. И поэтому нужно лягушку варить на медленном огне. Что они и делают? Потихонечку повышая градус эскалации. Сегодня мы это видим с утра. У нас вертикальная система принятия решений. Неэффективность и неспособность различных министерств и ведомств разговаривать между собой, не доходя до высшего уровня, мы видим каждый день, в том числе на фронте. Расчет делается на то, что в определенный момент они перегрузят нашу систему принятия решений комплексными атаками со всех направлений, идеологическими, физическими, военными и так далее, и система просто не сможет принимать адекватных решений. Следующая задача – удар по критической инфраструктуре. Уже сейчас мы понимаем, что практически в любой регион страны может прилететь дрон по Старлинку и упасть в точное место, куда он должен упасть. И это серьезная для нас проблема уже сегодня. Мы к ней, к сожалению, не были готовы.
0: Это был полковник службы внешней разведки России, ныне профессор МГИМО Андрей Безруков. Безруков также говорил об угрозе биологической войны с Западом, по-видимому, имея в виду работу финансировавшихся США лабораторий в Украине, которые, как утверждали в Кремле и МИДе России, еще в самом начале вторжения России в Украину в 2022 году, занимаются разработкой биологического оружия, в том числе специально направленного на уничтожение славян. А посол России в ООН Василий Небензя говорил несколько лет назад в Совете Безопасности о подготовке боевых комаров для ударов по российской армии. Правда, в последнее время подобные разговоры стихли. Профессор МГИМО Безруков считает, что российское общество должно признать, что, цитата, «мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне». По его мнению, это может быть и горячая, и ползучая война. Но это все в перспективе, а пока никто особенно не хочет взять на себя ответственность за провал ПВО при ударах беспилотников по Петербургу. Показателен в этом смысле комментарий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, особо отметив, что он может отвечать только за возглавляемый им регион.
2: Я могу прокомментировать только то, что произошло на территории Ленинградской области. У нас сбито 59 беспилотных летательных аппаратов за сегодняшнюю ночь без крушения на промышленных и иных объектах критической инфраструктуры, без пострадавших. То есть на своей территории у нас вот такой результат. За территорию другого субъекта, я не имею права комментировать.
0: Это был губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А вот что о том, почему российская система ПВО оказалась столь неэффективной, по какому маршруту летели украинские беспилотники, возможно ли, что он проходил через воздушное пространство стран НАТО и использовалась ли в украинских БПЛА, атаковавших Петербург, спутниковая система «Старлинк», говорит украинский авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап.
3: Ну, долетели, как обычно. Мы уже часто, уже 2 года летаем и делаем то, что нам надо. Ну, не всегда получается хорошо, потому что все-таки какое-то ПВО у россиян еще оставалось. А сейчас его становится все меньше и меньше. И концентрация его по-прежнему остается высокой вокруг Москвы и Московской области. Частично они пытаются защищать еще и Ленинградскую область, но не по всей и не всеми средствами. Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплекса С-400, С-300, они больше, более-менее работают эффективно. А «Панцирь-С», вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Из всех видео, которые я просматривал, я какую-то стрелкотню слышал, но работы каких-то серьезных противовоздушных комплексов я просто не видел.

0: А вот эта вот стрельба кого-то там охранника в жилете, который пытается попасть по дрону, но это... У нас люди тренируются в мобильных огневых группах стрелять из пулеметов со специальных турелей, со специальными прицелами. И тренируются там достаточно большое время для того, чтобы попадать по шахедам. А эти дроны – это люди, которые не умеют, вообще не понимают, как защищаться от этих объектов. Мы не использовали, не используем, даже не предлагаем нашим партнерам проводить такие операции, потому что мы тем самым понимаем, что мы их будем, ну, как бы подставлять под удар России для разных обвинений, дипломатических шагов, увеличения количества провокаций в Балтике. Мы это прекрасно понимаем, никогда этим не пользоваться. Нам это и не надо. Есть достаточно наших средств, которые позволяют совершенно эффективно, спокойно долетать. Но нельзя же сказать, что там, когда залетали в Челябинск и били по аэродрому, то это были трансляторы из Прибалтики. Но есть вещи, которые, ну, просто находятся за гранью абсурда. Скорее всего, пролетаем по границе вдоль Белоруссии и России. А потом уже вдоль границы России с Прибалтикой проходим туда, ближе к Ленинграду. Может быть, заходим еще более восточным сегментом. Это зависит от того, как на настоящий момент расположена система ПВО России. Эти перемещения мы постоянно отслеживаем и в курсе того, где что находится, поэтому на малых высотах эти дроны проходят системы ППО, и их остановить невозможно. Громадье России в данном случае играет против нее. Я думаю, что в этой ситуации Starlink не пользовались, потому что использование Starlink, оно опасно, и компания SpaceX делает все для того, чтобы как бы влияние Starlink на военные действия было минимальным. То есть российскому Starlink нет возможности работать над Украиной, как они раньше пытались это делать на шахедах. А нас они тоже ограничивают в каких-то определенных действиях. Скорее всего, здесь использовались другие способы связи, или же это использовался искусственный интеллект для распознавания образов и для нанесения ударов по необходимым объектам. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций.
1: Это был украинский авиационный эксперт Константин Криволап. Но вернусь к сессии «Основные угрозы России во второй четверти 21 века» на ПМФ, на которой, напомню, обсуждался доклад Института «Царьград» о сценариях и угрозах для России. В докладе были представлены хороший, плохой и инерционный сценарий российского будущего. При последнем, в 2036 году, Россию ждут заморозка и пролонгация конфликта с Украиной, сохранение угрозы мировой войны и снижение порога применения ядерного оружия. Создатель Института «Царьград», православного телеканала «Царьград» и владелец одноименной группы компаний Константин Малафеев так вкратце описал все три сценария.
2: В 1936 году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 1950 году колонизация России. В хорошем сценарии, хороший, у нас ясный образ победы. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее. Распад Евросоюза. И в 1950 году лидерство обеспечения мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было.
1: Для обеспечения светлого будущего России, по мнению Малафеева, необходимы идеология, девестернизация, автократия, госпланирование, лидерство в военных технологиях, авторитет армии, цифровой суверенитет, культ семьи, расселение городов, многоконтурная денежная система и новая конституция. Пока Россия добивается денацификации и демилитаризации Украины, хотя сейчас уже об этом мало вспоминают, заявленные и множество других целей, так называемые СВО, в частности, предотвращение ударов, подобных вчерашним ударам по Петербургу, в самой России необходимы деалкоголизация русского народа и предотвращение его вымирания. Об этом заявил тоже составитель доклада о сценариях и угрозах для России губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Вот что он, в частности, сказал.
3: Мы начинаем одерживать победу над вымиранием русского народа на нашей земле. И пора бы многим представителям разного уровня элит, в том числе, перестать стесняться произносить слово «русский». И СВО очень помогло возбудить эти праведные смыслы, раскрыть этот спящий потенциал, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду.
1: Повторю, чтобы люди перестали наконец-то называть вещи своими именами и говорить правду. Так сказал вологодский губернатор. Вы только что это слышали, но давайте считать, что Георгий Филимонов оговорился и на самом деле призывал говорить правду и называть вещи своими именами. Правда, по мнению Филимонова, состоит в том, что алкогольный геноцид русского народа управляется в том числе зарубежными бывшими партнерами России. Да и вся российская политическая система пронизана агентами влияния, готовыми нанести ущерб государственным российским интересам. Их вологодский губернатор обозначил термином, придуманным Александром Дугиным, «шестая колонна».
3: Обратите внимание на так называемую «шестую колонну», о чем пишет и часто выступает мой уважаемый коллега Александр Георгиевич Дугин.
2: То есть он сейчас сам об этом скажет.
3: Вплетенную в ткань системы госуправления агентуру глубокого залегания, так называемые спящие в матрице и разных органов власти, и на региональном, на муниципальном, на федеральном уровнях, и в корпоративном секторе, конечно же.
1: Это был губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Интересно, что и бывший разведчик, ныне профессор Андрей Безруков, и губернатор Филимонов говорили о серьезнейших недостатках политической системы в России, выстроенной при нынешнем президенте страны Владимире Путине. Идеолог концепции русского мира Александр Дугин тоже выступил вслед за Филимоновым. Мне показался очень любопытным один из фрагментов его выступления, в котором Дугин рассказал, какой профессии не грозит исчезновение из-за бурного развития искусственного интеллекта, но посетовал на то, что отношение в России к этой профессии недостаточно серьезное.
4: Обратите внимание, Силиконовая долина совсем недавно уволила 40% программистов. Кого взяли? Взяли философов. Почему? Потому что такие технические функции искусственный интеллект уже выполняет. Но тут уже нужен, с ним нужен интеллект. Для того, чтобы взаимодействовать с искусственным интеллектом, нужен естественный интеллект, а не программист. Программист может быть заменен агентом ИИ сейчас легко, как огромное количество таких вот второстепенных, ни вашим, ни наших профессий. То есть не на стороне философии, не на стороне техника, роботы и искусственный интеллект многих освободят от занимаемых должностей, а вот философа нет, потому что философ занимается этими парадигмами. Где у нас философия? Так, понятно.
1: Это был Александр Дугин. В общем, есть над чем подумать тем выпускникам школ, кто еще не решил, куда поступать. В сегодняшней макроэкономической сессии на Петербургском международном экономическом форуме должна была принимать участие глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, но ее имя вчера вечером исчезло из программы форума. Как сообщили ведомости со ссылкой на свои источники, Набиуллина не смогла принять участие в дискуссии, потому что присутствовала на похоронах своего советника Алексея Можина. Позднее пресс-служба Центробанка сообщила агентству РБК, что Набиуллина находится на больничном. А на макроэкономической сессии на ПМФ ее модератор, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, просил министра экономического развития России Максима Решетникова объяснить, за счет чего планируется дальнейшее развитие российской экономики, если сам он, Решетников, не далее как в апреле заявил, что российская экономика практически полностью исчерпала свои ресурсы. Решетников в ответ рассказал об имеющихся трудовых ресурсах среди старшего населения.
5: Речь идет о рынке труда, и слова были произнесены в контексте рынка труда. Если мы на него посмотрим, то в общем и целом, да, мы понимаем, что без новых источников поступления, да, и где-то надо найти эти трудовые ресурсы, нам расти будет сложно, ну, за рамками, скажем так, тех усилий, которые мы еще дополнительно принимаем по производительности, но и там тоже требуются как бы дополнительные меры. Здесь, ну, там, отчасти решение я уже сказал, параллельно с этим еще с Минтрудом обсуждаем программу по дополнительному вовлечению населения, да, в рынок труда, имеется в виду молодого населения и старшего населения, там у нас есть определенные запасы. Ну и, конечно, вот развертывание вот этих объемлющих программ производительности труда, особенно в тех отраслях, где она у нас низкая, да, речь там идет и в том числе о торговле, например, да, где, ну, точно и роботизация, и новые формы организационные, та же платформенная экономика, она способна достаточно сильно повысить производительность труда и позволит нам найти те трудовые ресурсы, которые нам нужны, ну, в том числе и в других отраслях.
1: Это был министр экономического развития России Максим Решетников, а Роберт Эйджи, президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России, сообщил на ПМФ, что 1 июля в Москве состоится товарищеский хоккейный матч сборных России и США. Он отметил, что матч по хоккею на льду организован, чтобы

0: бы помочь растопить лед, лед российско-американских отношений. Генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев слушал Роберта Эйджи с нескрываемым интересом. Эйджи, правда, позже уточнил, что в матче примут участие как профессиональные игроки, так и любители. Идея проведения хоккейного матча между Россией и США впервые прозвучала во время встречи на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 июня. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Много шума наделало сегодняшнее сообщение о том, что российский национальный мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений App Store. Такой шаг был явно очень неожиданным для российского Минцифры. Его глава Максуд Шадаев дал только очень короткий комментарий.
1: Какова дальнейшая судьба «Макса»? Удалили из App
2: Store? У него все будет хорошо, я уверен.
1: Будем как-то решать этот момент с App Store, с айфоном?
2: Будем решать.
0: Пресс-службе разработчика мессенджера «Макс» компании ВК заявили, что направили в американскую корпорацию Apple запрос о предоставлении разъяснений и работе над оперативным решением проблемы. Отмечается, что ранее установленное на смартфонах приложение продолжит работать в обычном режиме. При этом пользователям «Макс» в четверг было сообщено, что в связи с удалением приложения из App Store уведомления о звонках и сообщениях не будут приходить на устройство Apple, но сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными. Пользователям рекомендовано сохранить приложение в телефоне и, цитата, «время от времени самим открывать его, чтобы не пропустить важные сообщения». Добавлю, что в конце апреля глобальный сервис Cloudflare присвоил доменам мессенджера «Макс» статус шпионского программного обеспечения spyware. Время свободы. Палата представителей Конгресса США вчера одобрила резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу продолжать войну с Ираном без получения на то одобрения Конгресса. За резолюцию проголосовали 215 конгрессменов, 208 выступили против. Кроме представителей Демократической партии, резолюцию поддержали четверо республиканцев, что и обеспечило ее принятие. А Израиль и Ливан договорились о прекращении огня в ходе переговоров на уровне послов в Вашингтоне при посредничестве и под руководством Соединенных Штатов. В совместном заявлении сторон говорится, что судьба соглашения, цитата, «зависит от полного прекращения нападений со стороны поддерживаемой Ираном вооруженной группировки Хизбалла». Участники контактов согласовали, среди прочего, создание экспериментальных так называемых «полетных зон», контроль над территорией которых возьмут на себя исключительно ливанские вооруженные силы. А вот что сказал посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.
3: Хизбалла должна понять, что теперь между Израилем и Ливаном существует соглашение, поддержанное Соединенными Штатами. Проект «Пилотная зона» будет находиться под контролем США. Специальные подразделения ливанской армии возьмут под контроль отдельные районы и постепенно расширят свое присутствие на юге страны. Таким образом, не повторится ситуация, при которой Израиль выводит свои силы, затем возвращается Хизбалла, и цикл противостояния продолжается вновь и вновь, как это происходило последние 40 лет. Мы больше не намерены возвращаться к прежней схеме. Переговоры о прекращении огня, уход Израиля, возвращение Хизбаллы и очередной виток этого нонсенса. Этому должен быть положен конец. Все понимают, что такая ситуация больше не может продолжаться. Мы надеемся, что на этот раз усилия увенчаются успехом, поскольку видим решимость народа Ливана освободить свою страну от пагубного влияния Хизбаллы и Ирана.
0: Это был посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. Как сообщил телеканал Sky News, признанная в США и ЕС террористической группировка Хизбалла уже отвергла соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем и уведомила об этом президента Ливана. В заявлении Хизбаллы говорится, что любая сделка должна начинаться с полного вывода израильской армии из Ливана наряду с другими условиями. Время свободы. Как я уже говорил ровно неделю назад, по четвергам я буду знакомить вас с новостями в области развития технологий. Сегодня речь пойдет о скором начале массового производства принципиально нового вида аккумуляторов, более эффективных и более безопасных. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
4: История близка каждому, потому что речь не только про телефоны, а вообще про все батарейки, которые нас окружают. Технология, которую инженеры обещают нам еще с 1970-х годов, кажется, наконец выходит из лаборатории, и называется она «твердотельные аккумуляторы». В апреле этого года китайская компания Greater Bay Technology и ее поддерживает крупный автопроизводитель GAC, собрала первые серийные образцы твердотельных аккумуляторов для автомобилей. Не лабораторные опытные, а именно те, что готовы пойти в производство. Компания планирует уже до конца этого года начать их выпускать на полную мощность и ставить в электромобили, пусть пока что в дорогие модели. Параллельно финская компания Donut Lab еще в январе показала твердотельный аккумулятор для электромотоциклов. Он заряжается с 0 до 100% всего за 5 минут. Кроме того, такие гиганты, как японская Toyota, китайская BYD, корейский Samsung, официально объявили, что в 2027 году начинают первое серийное производство твердотельных аккумуляторов. Но что это вообще такое, твердотельный аккумулятор? Внутри любой батарейки, в телефоне, в ноутбуке, в электромобиле есть три слоя – плюс, минус и среда между ними, по которой бегают заряженные частицы. Сейчас этой средой служит жидкость, причем, и это важно, жидкость горючая. Именно поэтому изредка, но горят телефоны, ноутбуки, самокаты и даже электромобили. Идея новой технологии очень простая – заменить эту жидкость на твердое вещество, обычно керамику или специальный полимер. Звучит как просто, но последствия серьезные. Во-первых, гореть-то нечему. Во-вторых, в тот же объем помещается в 2-3 раза больше энергии. В-третьих, зарядка идет намного быстрее. И в-четвертых, такая батарея спокойно работает и в мороз, и в жару, не меняя своих функциональных параметров. Ученые обсуждали эту идею еще с 1970-х годов. Toyota занимается ею больше 30 лет и держит больше 1000 патентов. И каждые несколько лет мы слышим, что вот-вот и снова откладывается. Поэтому осторожный наблюдатель должен сказать честно, разработчики и сейчас могут не успеть. Главная проблема не сама технология, а как ее делать миллионами штук. Производственная линия для жидких аккумуляторов не подходит, нужны совершенно другие заводы. Поэтому первые твердотельные батареи будут довольно дорогими. Эксперты сходятся на том, что до конца десятилетия в массовом сегменте все равно останется обычный литий-ионный аккумулятор. Так что не стоит ждать революции уже завтра. Но и от шутки «эта технология вечного будущего», кажется, придется отказаться. Поездка в несколько сотен километров между городами перестанет требовать получасовых остановок на зарядку. Залили батарею, как полный бак бензина, за 5-10 минут и поехали дальше. Запас хода у одной зарядки тоже вырастет. С 300-400 километров, как сейчас, возможно, до 1000. Затем электрические скутеры и велосипеды. Их зарядка будет занимать время одной чашки кофе. Телефоны и ноутбуки можно будет заряжать на 2-3 дня. Они не вздуются через 3 года. И что важнее всего, телефоны перестанут гореть в карманах и сумках. Да, таких случаев немного, но они есть, и все они вызывают тревогу. И еще одна сторона, о которой говорят меньше. Огромные склады с аккумуляторами, которые сейчас хранят солнечную и ветровую энергию для городов. Они тоже станут безопаснее. А значит, такие склады можно будет строить ближе к домам, а не выносить в чистое поле, как сейчас. То есть зеленая энергетика выиграет тоже. Технология, которую 20 лет считали вечно будущей, потихоньку становится настоящей. Не за один день и не для всех сразу. Но это, пожалуй, одна из тех новостей, которые мы будем вспоминать через десяток лет как поворотный момент. Похоже, когда-то произошло с привычным нам литий-ионным аккумулятором. До начала 1990-х годов его тоже считали лабораторной экзотикой, а потом он за 15 лет перевернул мир.
0: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Сегодня исполнилось бы 50 лет российскому оппозиционному политику, создателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Навальный пережил покушение на свою жизнь, но был убит в феврале 2024 года в колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал срок по очевидно политически мотивированным обвинениям. Сегодня к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве пришли его родители, близкие, десятки сторонников. Вот что сказала его мама Людмила Ивановна Навальная.
5: Сегодня ему был бы 50 лет, но, вы знаете, он был убит 16 февраля 2024 года. Конечно, мы сегодня представляем, как...

0: бы мы праздновали этот юбилей, как собирались бы всей семьей, шутили, смеялись, были бы все вместе и счастливы. Сегодня во всем мире очень много горя, страданий, много сирот, много родителей, которые остались без детей. И вот когда совсем-совсем наступает отчаяние, я всегда вспоминаю слова «это было навсегда, пока не закончилось». Сегодня во всем мире вспоминают Алексея. И мы очень благодарны всем. Мы все в нашем сердце, особенно, конечно, мы благодарны тем, кто приходит сюда. Мы чувствуем вашу поддержку, чувствуем вашу любовь и уважение к памяти Алексея. Алексей всегда говорил: не сдавайтесь. И, повторяя его слова, я еще раз вспоминаю, это было навсегда, пока не закончилось.
1: Это была мама политика Алексея Навального, Людмила Ивановна Навальная. А закончу сегодня словами самого Алексея Навального, которые уже не раз звучали в выпусках «Времени свободы». Это последнее заявление, которое он, вернувшись после лечения в Германии в Москву в январе 2021 года, сделал в аэропорту Шереметьево буквально за минуту до того, как был задержан на пункте пограничного контроля.
2: «Я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться».
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из русскоязычного Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. В этом выпуске речь пойдет о талонах на бензин в аннексированном Крыму, об открытии ПМФ и об атаках ВСУ на Санкт-Петербург. В оккупированном Крыму возник дефицит топлива на фоне украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. С 31 мая подконтрольные Москве власти ввели продажу бензина по талонам с лимитом до 20 литров и запретили заправку канистр. На многих АЗС отсутствуют марки АИ-92 и АИ-95. Глава региона Сергей Аксенов признал проблемы со снабжением и заявил, что на их решение потребуется около месяца. Он также рекомендовал воздержаться от поездок по сухопутному маршруту через оккупированные территории Украины. Украинская разведка утверждает, что держит под огневым контролем участки трассы между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. На этом фоне оккупационные власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в сторону Крыма. В соцсетях публикуют видео пораженных дронами грузовиков и сообщения о нехватке бензина даже по талонам. Пользователи проводят исторические параллели и обсуждают возможные последствия кризиса. О провале одной из самых главных целей войны рассказывает на своей страничке в Фейсбуке

0: публицист Роман Попков.
1: Насчет украинских воздушных атак на Крымскую трассу и дефицита топлива в Крыму. Стоит напомнить, что именно прорубание сухопутного коридора в Крым наряду с освобождением Донбасса рассматривалось зетниками-путинистами в качестве абсолютно необходимого.

0: И в этих условиях все, что оставалось мычать зетником, но зато сухопутный коридор теперь есть. Вот он, ваш сухопутный коридор. Скоро его окончательно превратят в минное поле и в пространство сафари для БПЛА, и это очень хорошо. Крым, вполне вероятно, вновь будет отрезан. Можете эту крымскую трассу все обмотать сеткой, чтобы было видно из космоса. Против хорнетов не сильно поможет. Ну и Донбасс, Славянск, Краматорск, которые не взяты, попытка взятия которого обойдется в нынешних условиях в сотню тысяч жизней без гарантии результата. То есть на пятом году войны они даже не выполнили программу минимум. Точнее, сперва отчасти выполнили сухопутный коридор, но в итоге просрали и ее.
1: Зет-публицист Алексей Жибов встревожен действиями ВСУ и иронизирует у себя в Телеграм над словами Путина о завершении так называемой СВО.
2: Противник стал дотягиваться до ключевой логистической артерии зоны СВО, дороги Таганрог-Джанкой, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До ЛБС 100-160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война почти закончилась, думаю, переживать не о чем.
1: Про то, что все идет к завершению, и правда говорил Владимир Путин на пресс-конференции после Парада Победы.
3: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем?
1: Блогер и политик Максим Кац на своем канале на Ютубе проводит исторические параллели, отмечая, что полуостров превращается в остров, а ситуация в российской экономике оставляет желать лучшего.
4: Бензин по талонам. Это что-то из конца 80-х, когда советское государство уже агонизировало. Теперь это реальность Крыма. Потому что, атакуя беспилотниками трассу Новороссия, единственный сухопутный коридор, Украина превращает Крым в остров. Не менее 125 грузовиков на этой трассе уже уничтожены. Перед нами настоящая дорога смерти, по которой ни один здравомыслящий человек никогда не поедет, а тем более не повезет у себя за спиной бочку с горючей жидкостью. Целый регион, самый идеологически важный, который стал по сути единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. И теперь это место, где топливо отпускают по талонам. По российской инфраструктуре прилетает так часто и так плотно, что несчастные нефтебазы теперь горят, даже особо в новости не попадая. Сегодня, чтобы попасть в новости, нужно быть или крупным НПЗ, или нефтяным терминалом. Bloomberg сообщает, что переработка нефти в России упала до минимума за 16 лет. Но исследование Bloomberg не то, что нам так ценно. Факт в том, что Россия запретила экспорт авиационного керосина, в дополнение к уже действующему запрету на экспорт бензина и частичному запрету на экспорт дизельного топлива. Таким образом, помимо всяких оценок Bloomberg, украинские удары уже заставили Россию прекратить экспорт основных нефтепродуктов. Прекратить в условиях, когда экономика чувствует себя плохо и бюджет недополучает налоговых поступлений. Если принимаются такого рода меры, если оказывается, что Россия не может экспортировать нефтепродукты, потому что самим не хватает, значит ситуация действительно критическая.
1: Журналист Дмитрий Колезев объясняет, как ВСУ удается блокировать сухопутный коридор.
5: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – это основной маршрут, который соединяет Россию и аннексированный Крым, ну и вообще оккупированные Россией и украинские территории. Эта дорога длиной более 600 километров, она проходит через Мариуполь и Мелитополь. Трасса и есть тот самый сухопутный коридор в Крым, создание которого можно считать одной из побочных целей войны Путина в Украине. В последние недели телеграм-каналы и соцсети полны видео сгоревших грузовиков на этой трассе. Это результат многочисленных ударов украинских дронов средней дальности, которые бьют на расстояние до 300 километров. Дроны не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. 29 мая назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ с помощью дронов сбрасывают на трассу мины, которые взрываются при фиксации движения, и уже есть подорвавшиеся машины. Он призвал не пользоваться трассой без острой необходимости, и сейчас движение по ней серьезно ограничено. Паралич поставок в Крым – часть более широкой картины. Украина стремится к тому, чтобы полностью парализовать логистику в оккупированных регионах и перекрыть снабжение воюющей армии. И ВСУ добились в этом больших успехов, применяя дроны средней дальности, американские «Хорнет» с искусственным интеллектом, собственные FP-2 и многие другие. И дальше ситуация для России может стать еще хуже. Украинцы увидели здесь эффективную точку приложения усилий и намерены увеличивать давление.
1: Министр обороны Украины Михаил

0: Федоров пишет у себя в сети X, что видит военный потенциал в ситуации с Крымом и анонсирует новую инициативу, которая нацелена на тылы россиян.
1: Запускаем отдельную программу «Логистическая изоляция» для масштабирования среднего удара и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и ликвидировать их способность к активным штурмовым действиям.
0: Пораженческие настроения настигли в тюрьме и бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова.
2: И, на мой взгляд, ситуация достаточно быстро ухудшается, может быть, даже немножко быстрее, чем я предполагал. Противник реализует свою стратегию, и время покажет, насколько успешно, но активно и целенаправленно. У нас же как не было стратегии, так и нет. Как мы бегали от духа Анкориджа к духу Пекина и обратно к духу Стамбула, так и продолжаем бегать. А эта стратегия приведет нас только к поражению.
0: Экономист Игорь Липсиц на YouTube-канале «Экономика и не только» объясняет, что любая война зависит от логистики, а также рассказывает о перспективах для жителей оккупированного Крыма.
3: Мы, экономисты, смотрим на войну своим взором, и наш взор состоит в том, что война, она определяется состоянием тыла. То есть тем, насколько тыл способен армию обеспечить оружием, насколько тыл способен обеспечить армию продовольствием, одеждой и всем, что нужно, чтобы армия могла спокойно воевать, не испытывая дефицита ресурсов для военных действий. Вот поэтому логистика военная – это важнейшая основа победы любой армии. И у России, кстати, были когда-то великие генералы, командиры тыла. Это была такая история, поинтересуйтесь. Вот. Но сейчас как бы возникает угроза, что будут дальше проблемы после бензина с поставками продовольствия в Крым. И там может возникнуть угроза голода. И эту проблему решить непонятно как. И, значит, в итоге мы видим, что начинаются проблемы, ну, как бы ухудшения военной логистики. И это может привести и к катастрофическим последствиям для жителей Крыма. И сильно ухудшит состояние армии. То есть я смотрю не с точки зрения боевых возможностей, а с точки зрения логистики и снабжения, и понимаю, что здесь начинаются очень большие проблемы, которые непонятно, как российская армия будет решать.
0: Военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько считает, что россиянам помимо высоких цен, блокировок и налогов может добавиться и новая проблема с топливом.
4: Особенность Краснодарского края – он утыкан НПЗ, работающими на потребности региона и на экспорт. Много топлива употребляет сельское хозяйство и туристы. И вот как раз накануне курортного сезона и активной фазы полевых работ накапливаются проблемы у региональных дистрибьюторов топлива. Сами по себе эти удары не смертельны, но они создают воронку. Во-первых, возникают логистические разрывы, которые надо перекрывать. Кто-то у кого-то откусит немножко рынка, кто-то заплатит за топливо дороже. Во-вторых, получившая кинетический удар компания резко ухудшает финансовые показатели и становится объектом притязания оппонентов. Летом-осенью прошлого года топливный кризис был использован для легкого передела мелкооптового рынка и розницы. Покусали независимых торговцев, что порождает конфликтность, особенно сейчас. В-третьих, локальный дефицит вследствие ударов по нефтебазам, как и по бензовозам в Приазовье, это отличный повод немного сгустить краски. Вот тут уместна параллель с Крымом. Обратите внимание, буквально за сутки в Крыму ситуация ухудшилась от «небольшие проблемы с топливом» до «ужас-ужас блокада». В значительной мере это игры владельцев топливных сетей, которые уже начали спекулировать. Очереди провоцируют дополнительный ажиотаж и нервозность, которая накладывается на общий неблагостный фон. Если тенденция сохранится, то к бухтению по поводу интернета, налогов, цен и другого добавится бухтение по поводу топлива, к тому же подкрепленное невозможностью предсказуемо улететь на море. Атмосфера будет так себе. А поскольку российская власть тотально врет, дорогие россияне об этом все чаще прямо говорят, станет больше вопросов. Это не приведет к революции и даже бунтам, но толкание на околокремлевском Олимпе усилится. Кремлю придется чем-то занять население.
0: Пишет в Фейсбуке военный аналитик Алексей Копытько. С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров. Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радио.

0: радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Цитаты «Свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Санкт-Петербурге на фоне дыма и ударов украинских дронов стартовал Петербургский международный экономический форум 2026. В мероприятии обычно принимают участие вся верхушка российского бизнеса, члены правительства, а также лично Владимир Путин. Среди развлечений – буфет с очень креативным, по мнению организаторов, меню. Гостям форума предлагается вода по-европейски, без газа, коктейль «Long Epstein Island», печенье с предсказаниями Жириновского и кофе «Закат Европы». Прилетела и консервативная журналистка Кэндис Оуэнс, известная множеством скандальных заявлений, в том числе расследованием о жене французского президента Бриджит Макрон, в котором Оуэнс утверждала, что первая леди Франции – тайный трансгендер. Среди гостей ПМФ присутствуют и политики. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный давней дружбой с Владимиром Путиным, и экс-президент Молдовы Игорь Дадон. Впервые с 2018 года на форуме представлена американская делегация. Ее возглавляет Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа. Правозащитница Алена Попова в сети X называет форум «поминками по российской экономике».
3: Кремль проводит в Санкт-Петербурге экономический форум. Все как обычно. Яхты, частные самолеты, вечеринки с шампанским и икрой. Такие вот веселые поминки по российской экономике. ВВП – 1,8%, промышленное производство – 0,9%, инфляция – плюс 15,6%, долги по зарплате – плюс 94%.
2: Блогер Николай Сибримов у себя в Фейсбуке иронизирует о неформальном участии и украинской делегации.
4: Украинцы осветили и освятили путинский форум. Отовсюду в Питер слетаются гости, некоторые даже на беспилотниках. Всюду яркая праздничная атмосфера. Всюду царит дух анкориджа, Туапсе. На этот раз активное участие в подготовке форума приняли силы беспилотных систем ВСУ, которые нанесли на рассвете масштабный удар по объектам в регионе, включая заводы Кронштадта, нефтеналивной порт и корабли в порту. Было использовано более 50 БПЛА самолетного типа, зафиксировано множество взрывов и пожаров на объектах.
2: Блогер Шамиль Шахин на своей странице в Фейсбуке интересуется, а был ли приказ о разрешении форума со стороны украинского президента?
5: А господин Зеленский выпускал указ с разрешением проводить экономический форум в Петербурге. К Зеленскому можно относиться как угодно, но есть одна вещь, которую у него трудно отнять – отличное чувство юмора. Для президента это не просто приятная черта, а настоящее оружие. Вчера он им снова блеснул.
2: Дмитрий Песков в привычной ему манере высказался об атаках украинских дронов.
6: Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы... таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
2: В интервью телеканалу «Вот так» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов говорит о возможном визите и выступлении Путина на форуме и напоминает, зачем он вообще создавался.
7: Ну, все-таки, если смотреть на источник возгорания, то все это находится довольно далеко, там, на горизонте, а вот непосредственно от места, где проходит Петербургский экономический форум, поэтому, возможно, Путин боком как-то прокрадется по Петербургу, никто его не заметит, и вот он выступит и расскажет, что в экономике все в порядке, вообще специальная военная операция идет по плану. Я бы не стал такого варианта исключать. То, что проходит на этом форуме, и мне кажется, на самом деле в этом есть вполне такая трагическая, отнюдь не комедийная сторона, потому что, по идее, этот форум создавался больше 15 лет назад как место, куда приезжают инвесторы подписывать контракты, развивать российскую экономику, в конечном итоге делать жизнь людей в России лучше, создавать рабочие места, улучшать инфраструктуру и так далее. И сейчас вот мы видим, что это какие достижения, такая выставка с теми людьми, которые много лет и десятилетий даже вкладывали в российскую экономику деньги, технологии. Путин поссорился, стал их врагами. Там по этому поводу Маргарита Симоньян, ее пропагандистское издание «RT» очень веселится по поводу того, как это все смешно.

0: что у нас такие плохие отношения с Европой. А как-то вот в результате уже довольно длительного поворота на восток, так называемого, китайских инвесторов, которые привозят контракты на десятки миллиардов долларов, как-то этих людей не видно. Не видно, как эти новые друзья Путина готовы вкладываться в российскую экономику, как они готовы создавать производство, как они готовы строить инфраструктуру в России. Этого ничего нету, и поэтому, поскольку по инерции продолжается форум, где традиционно выступают дочери Путина, которые официально не дочери по-прежнему Путина, ну вот мы видим такой, в общем, вполне серьезный распад, отраженный в этой выставке достижений такого антинародного хозяйства.
1: Над форумом рядом с флагами Армении и Бангладеша реют флаги Талибана и КНДР, а в одноименном пародийном телеграм-канале издания «Медуза» шутят про участников.
2: Заходит как-то в бар насильник, педофил, престарелый немецкий чиновник в деменции и фанатка конспирологии. А бармен им и говорит: «Дамы и господа, добро пожаловать на ПМФ-2026».
1: Реакция на приезд американца вызвала фурор в российских СМИ, в частности, корреспондента Первого канала. Правда, девушка забыла, какого именно американца.
3: Важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это...
1: Олег Кашин поделился новостью в своем Фейсбуке, что госсекретарю США ничего не известно об этом форуме.
4: Госсекретарь Рубио заявил, что ничего не знает о визите американской делегации на ПМФ и объявил подготовку нового пакета санкций против Российской Федерации. «Никакой официальной высокопоставленной делегации не было», — заявил госсекретарь США. Кто такой Родни Кук, ему также неизвестно. Также он сообщил, что Украина в ближайшее время получит 400 миллионов долларов военной помощи от США. Судя по всему, на форум пробрался какой-то ловкий аферист. Это какой-то позор.
1: Журналист Игорь Яковенко напоминает, куда именно приехали гости форума.
5: Куда они приехали? Они приехали в страну, которая развязала войну против соседней мирной страны. И они собираются участвовать вот в этом мероприятии, которое пытается прикрыть эту войну. И таким образом становятся, ну, в какой-то степени соучастниками. То есть я не знаю, насколько... Это, кстати, было бы очень интересно, если бы в России была независимая социология, было бы очень интересно посмотреть, как сами участники этого мероприятия относятся к тому, что вот они приехали, и они находятся в воюющей стране, стране, которая развязала агрессию. Ну, безусловно, это самое главное событие форума, центральное событие форума, по крайней мере, первого дня. Ну, дальше посмотрим. Дальше будет интересно. Мы будем продолжать следить за тем, что происходит на форуме, не потому что нам само по себе это мероприятие интересно, а потому что это отражение в какой-то степени тех процессов, которые происходят в России.
1: Зет-пропагандистка Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале не забыла и про эскортниц. Судя по инсайду, в этом году к ним внимания меньше.
6: Говорят, что сверху дано указание не писать про эскортниц на ПМФ. Какие уж тут эскортницы, ребята. Другая тема волнует всех – безопасность.
1: Екатерина Мизулина возмущается в своем телеграм-канале присутствием сомнительных личностей на ПМФ.
7: Абсурд. В Санкт-Петербург в преддверии ПМФ приехали блогеры-тейты, обвиняемые в торговле людьми и педофилии, распространяющие женоненавистнические заявления, а также отрицающие преступления в ходе Холокоста. С какой целью, пока не ясно. В аэропорту их встретили с хлебом-солью под песню «Матушка-Земля». Блогеры сразу в трех странах мира – Румынии, Великобритании и США – обвиняются в создании ОПГ по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в насилии сексуального характера, в том числе в отношении детей. Характер обвинений крайне серьезный. Кроме того, в разных странах мира заявления блогеров неоднократно вызывали серьезное возмущение. Так, например, один из них утверждал, что жертвы изнасилования должны нести ответственность за то, что на них напали. И не только это. Стоит только посмотреть высказывания о Холокосте. Я не знаю, кто и зачем пригласил в нашу страну людей со столь сомнительной репутацией. Обвинения в тяжких преступлениях не сняты, а нам зачем-то предлагают, как папуасам, радоваться заморскому чуду. У нас и своих блогеров сомнительного толка предостаточно. Зачем нам чужое добро?
1: Стоит отметить, что Эндрю Тейт – один из самых популярных блогеров-представителей так называемой «моносферы». Его женоненавистнические комментарии привели к блокировке аккаунтов на нескольких платформах. Но главное, что всем доволен сам Тейт. Вот такое послание он оставил в сети X после прилета в Россию.
8: Новых друзей наживай, а

0: старых не теряй.
1: Политик Андрей Пивоваров в сети X напоминает, сколько могло бы грозить Эндрю Тейту по Российскому уголовному кодексу, если принять во внимание обвинения, которые предъявлены блогеру в других странах.
2: Почетные гости в Российской Федерации теперь только преступники. На Международный экономический форум пригласили Эндрю Тейта, который даже согласно российскому УК должен получить больше 10 лет за торговлю людьми, изнасилование и разжигание ненависти к женщинам. А у нас его встречают в кокошниках и с хлебом.
1: Пивоваров пишет и о возможном исключении Санкт-Петербурга из наследия ЮНЕСКО.
2: Пока в Петербурге во всех смыслах гремит Международный экономический форум, город рискует стать первым городом-мегаполисом в истории ЮНЕСКО, который могут исключить из списка всемирного наследия. Причина в планах строительства двух новых небоскребов «Газпрома» в Лахте. Речь не о локальном конфликте вокруг очередной стройки. Речь о зданиях высотой 555 и 703 метра, которые окончательно изменят панорамы Петербурга и исказят те виды, ради которых город признавали мировым наследием. Но беда в том, что сегодня против Петербурга работает не только частный застройщик, но и часто сама власть. И если Смольный продолжит делать вид, что новые башни в Лахте не имеют отношения к историческому облику Петербурга, город может получить не просто очередной градостроительный скандал, а трагический мировой прецедент. Петербург могут вычеркнуть из списка всемирного наследия. Не потому, что город стал хуже, а потому, что тем, кто им управляет, Беглову и набранным по объявлениям единороссам, на его наследие просто наплевать. Вот эту тему стоило бы поднимать на ПМФ. Даже с прагматичной точки зрения историческое наследие – это туристы, бизнес и инвестиции. Люди не поедут смотреть на человеники в Мурино. Но такое, конечно, не обсуждают. Дорогие братья-талибы и ценные специалисты из Северной Кореи вряд ли поймут.
1: Блогер Рустем Адагамов пишет об одной из панелей форума «Какое будущее украли у себя европейцы?».
3: Поразительно, как организаторы ПМФ буквально описали Россию 2026 года. Системный кризис, переросший в цивилизационный слом, и милитаризация, пожирающая бюджет, война вместо экономики и вымирание населения, деградация элит и ценностный крах, уничтожение исторической памяти и подмена понятий, переписывание истории, цифровой концлагерь и пропаганда как государственная идеология.
1: Православный олигарх и Z-медиа-менеджер Константин Малафеев в рамках доклада «Россия-2050. 25 лет. Вперед или назад» озвучил несколько сценариев для России.
4: В 36-м году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 50-м году колонизация России. В хорошем сценарии. Хороший. У нас ясный образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее, распад Евросоюза и в 50-м году лидерство обеспечения мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Назад на два слайда, да. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенны.
1: Блогер Алекс Хартман в сети X комментирует эти новые возможные сценарии будущего России.
5: Вот тебе, бабушка, и Международный экономический форум. Малафеев с Дугиным в Петербурге представляют сценарии России будущего. В одном они правы. Эти злоба и тупизна будут только нарастать и продляться еще минимум поколения.
1: Что касается экономических дискуссий на форуме, то одна из них едва не перешла в разборку по понятиям. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, не стесняясь в выражениях, жестко наехал на одного из спикеров Михаила Гребенюка. Скандал произошел в ходе секции «Бизнес в 2026 году. Вызовы, возможности и стратегии развития».
6: Тысячу людей, сволочь! Почему он не на зоне до сих пор?
7: Извините,
6: вот мне президент поручит, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь пушки собирать.
7: Извините, вот. А мы можем, пожалуйста, попросить...
6: Удалите его, не позорьтесь. Опора России, предпринимательское сообщество. Зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
7: Извините, можем, пожалуйста, попросить Льва Охрану?
6: Я рядом с этой тварью, блядь, сидел.

0: Я тебя посажу, сволочь, понял?
1: А вы представьтесь, пожалуйста.
0: Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей, тот, кто сажает инфо-цыган, владелец самого большого частного проекта реставрации в России, усадьба Кирова. Подписывайтесь на меня, чтобы знать, чтобы быть, в курсе того, что от этих мразей надо держаться подальше. Сколько людей пострадало, сколько людей потеряло бизнес. Он никогда не занимался бизнесом,
1: извините,
0: но он учит, как делать бизнес. Он учит.
1: Но здесь не только он находится, у нас сейчас обижаете, вы извините.
2: Да, да. Можно спасибо вам большое за вашу оценку.
0: Опора России, будьте умнее, будьте умнее.
1: Мы разберемся без вас. Спасибо.
3: По поводу итогов первых двух дней форума в своей сети X высказался украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
4: До СВО это было, пожалуй, самое масштабное международное бизнес-мероприятие в России. Там заключались соглашения с крупными западными корпорациями, договаривались с крупными инвесторами. А теперь там танцуют бурановские бабушки с недоделанным роботом Федором, дают мастер-классы всемирно известные сутенеры и насильники, и матом угрожают спикерам отправить на зону пушки собирать.
3: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, в сети X, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Зависимые и независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителя иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили

0: Обвинения в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Русньюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
1: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановление Пленума Верховного суда, которые пока носят скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательны для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
0: Так, председатель Верховного суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции пленума и президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», – сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня Пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна? И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
2: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется. А председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. это старые песни о важном. Это же изобретение не там, англосаксонской правовой системы. Это изобретение послереволюционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот это самое какое-то единство

0: обеспечить орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и началось. Потом, после образования СССР, сразу же в первом же положении о Верховном суде возникла эта формула о руководящих указаниях. Дальше больше, в последующих положениях у Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979, по-моему, года была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
1: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадимович, здрасте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
2: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданином Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи, да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себя стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее, точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно вы.

0: выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь, не было, ну, после реформ Александра II, я имею в виду в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. Ну, в 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и вот верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей, то есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденинг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
1: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову и вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите, да. Вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как-то устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дают гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство.
2: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей тут нарушается и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время. И что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов вот и изобретаются, эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение властей — такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От верховного...
1: Была.
2: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию Верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. Вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли Президиума Пленума Верховного Суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там, на гражданском производстве, на арбитраже?

0: разных делах будут там чего-то руководить и разъяснять?
1: Ну, Верховный суд, как известно, и в федеральном конституционном законе о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
0: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь, их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут, или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для обычного человека не изменится.
1: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе, с другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. У нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть. Как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае я вижу основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алибастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику: да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу. Нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет. То есть 2-3 оправдательных приговора из 1000. Единственное, что я могу сделать – максимально снизить срок или там вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. до недавнего времени по гражданским делам относительно.

0: была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки при приличной системе вынесения решений, я достаточно вел много гражданских дел, но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми, наверное, при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет давно, и в принципе в 90-е годы так ее и не появилось, она только-только стала появляться, но сейчас об этом по большому счету внутри вертикали власти даже и речи не идет. То сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы, ну, никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 тысяч рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией и начинается что-то другое? Расскажем в нашем сюжете.
2: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотр – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц – база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу. Попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База», близкий к силовым структурам, написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ, подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин.

Вид на жительство подорожает в 5 раз, до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание в 8 раз, до 15 тысяч. Гражданство в 12 раз, до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и

0: Мигрантов целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы. Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев 2025 года всего 110 тысяч.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское освидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то, лепры. Вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
2: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигранта она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов запретами на въезд, для того, чтобы собирать деньги за медобследование и, самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
1: Какой?
2: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый, сифилис застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный, да? Мало того, этого диагноза у людей нет. Его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят отфанарный ВИЧ, ставят отфанарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредный для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысячи рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
1: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них вымогают деньги, жалуются. А дальше куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они жаловаться в правоохранительные органы, например?
2: Как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы

0: каждый день по 3. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре. Начинаются валы таких обращений. И приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковый диагноз.
1: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
0: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
1: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь по какой-то причине, насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
0: Мигранты делятся на множество категорий, и в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально 3 анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту. И даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
1: практически... ВКСники – это высококвалифицированные специалисты.
0: Первые специалисты, да. Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
1: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны? Что происходит?
0: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну и в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике невозможно.
1: Что такое мигрантская клиника? Это легальная медицинская клиника?
0: Это где все врачи, мигранты и гражданами России, бывшими мигрантами, являются только главный бухгалтер и главный врач. А все остальные работают мигранты. Вот там будет квалифицированная помощь, как правило. Там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке. Там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным. Причем дешевле, чем в русских так называемых

0: клиниках, которые не являются мигрантскими.
1: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
2: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов в Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
3: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими.
2: Истории, когда незнакомцы нападают на детей и подростков в России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдают от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители. Так житель Тверской области избил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью. Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования «Верстки» и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. О наказании для него ничего не известно.
4: Александр Сергеевич взял, короче, отвел в бутовку и просто вот так вот.
2: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Марьяна.
1: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
5: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в «Верстке» очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защитой детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит.

0: Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик применяются часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое третье дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
1: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
0: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы, и надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием, и насилие остается по факту никак не наказуемо.
1: А для вас, как для редактора, когда вы вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
0: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических инструментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. А 6000 дел – это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов. И нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей. Это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы, в духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он не делает уроки. Ну, то есть какое-то еще нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
1: Ну, вам тут могут сказать, что… Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
0: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и в том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты, мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики. А вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом в жизни ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
1: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, но в семье, но наверняка же об этом знают соседи, но совершенно точно этого не могут не замечать учителя, но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении, ну, этой семьи, что происходит там с ребенком, почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
0: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делать. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь разберутся.
1: А может быть, еще они думают, что ну вот мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже. Лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое и все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
0: Ну, вот это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии, речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора. Деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
1: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, чтобы в другой раз такое молчать.
0: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по добру, по здорову просто разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, и, я думаю, только усиливает эту атмосферу насилия в семье.
1: Ваше исследование вышло 1 июня, в Международный день защиты детей, да вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
0: Ну вот, на самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутрипрофессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там, 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов, и, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что обратить на это внимание можно сколько угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто невозможно, я боюсь.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».

0: бесконечный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Я не очень понимаю. Вы верите в нашу экономику меньше, чем наши враги?
3: Но мы опираемся на цифры.
4: Опора на цифры и налоги. Министр финансов Антон Силуанов хвастается. Россияне справляются.
5: Были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
4: Как вернуть экономический рост? Вместо оптимизации – бережливка.
3: Взять ту же там бережливку, бережливое производство. Ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
4: О ключевой причине экономических бедствий России – войне против Украины – чиновники экономического блока на экономическом форуме напрямую не упомянули ни разу.
6: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об одном из немногих мероприятий экономического форума в Петербурге, за которым еще стоит следить. Это по версии делового издания «The Bell». Встретились как-то в одной комнате Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, замглавы администрации президента, экс-министр экономического развития Максим Орешкин, действующий министр экономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Глава Центробанка отсутствовала. Остальным собравшимся Макаров и говорит.
2: Но как в таких условиях решать ту задачу, которую поставил президент по возвращению российской экономики на траекторию устойчивого роста?
6: Полтора часа пытались понять, что же делать. Господин Макаров, как правило, довольно циничный и въедливый, в этом году, по ощущениям, как-то понизил градус своей циничности и въедливости. Посему спикеры справились. Проблемы в экономике, мол, у всех. Господин Орешкин даже подготовил цитаты чиновников из Индии, Германии и Новой Зеландии. Ну и в целом сформулировал, что же делается вообще в мире, как все происходит, как все плохо. Давайте его тоже послушаем.
7: Западная часть экономики в такой находится тряске, да, в лихорадке, можно сказать, да. Эта лихорадка на нас тоже частично переносится. Переносится на весь мир. Мы видим то, что происходит на Ближнем Востоке. Это тоже лихорадит весь мир. Да, понятно, что нас это, конечно же, касается. Но опять же, экономика Китая продолжает расти, экономика Индии тоже показывает, африканские страны активный рост демонстрируют. Надо пользоваться этими возможностями. Плюс, конечно, надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, реализовывать структурные изменения. Думаю, мы сегодня об этом еще поговорим обязательно. Президент эту задачу год назад четко поставил перед правительством, перед региональными органами власти. Изменения структурные, реализация потенциала внутреннего, новых внешних возможностей – это то, конечно, что будет помогать двигаться вперед.
6: Господин Силуанов, оказавшийся между двумя Максимами и наверняка пожелавший российскому бюджету меньшего дефицита, похвастался, как здорово, что налоги повысили. Деньги

0: деньги в бюджет пошли. Господин Решетников, кажется, родил новый экономический термин «бережливка». Мы к нему еще подробнее отдельно вернемся, отдельно процитируем. А с нами в прямом эфире по видеосвязи экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну вот пленарка в таком составе, плюс обычно Набиуллина, это такой традиционный жанр экономического форума в Петербурге. Посему есть с чем сравнивать. Мне хочется узнать, вот расскажите, пожалуйста, ваши ключевые впечатления, какие они у вас остались после этого мероприятия.
1: Да довольно скучно, потому что, ну, в общем, все так предсказуемо. Все в российской экономике отлично, все в российской экономике прекрасно. Проблем у российской экономики нет никаких. У нас все под руководством президента цветет и колосится, но какие-то трудности извне к нам приходят, но они не могут пошатнуть нашу прекрасную, крепкую российскую экономику. Это так скучно и так предсказуемо. Я даже, знаете, угадал фразу, которая прозвучало у Орешкина, но я думал, что ее скажет Путин, но может в пятницу повторить, что обратить внимание, что мы за последние там несколько лет выросли на 10%, а другие страны выросли всего 3%, вот мы какие молодцы, у нас ускоренный рост. Только это, конечно, кривая история, потому что рост был в первый год, когда был военный подъем, потом, значит, два года был такой подъем на основе уже манипуляции статистикой довольно активной. Вот, а потом, значит, уже начался где-то с 24 года спад, и 24-й, 25-й, вот теперь начало 26-го спад. Но они берут длинный период, берут как бы годы, когда росли, складывают с годами, когда падают, получается, что суммарно выросло 10% за время войны. Но просто не война, а радость какая-то, бытия, вот не было бы войны, не было бы такого роста. А тут вот войну начали и за день на 10% выросли. Надо почаще воевать и подольше воевать. Был же высказывание Орешкина в свое время, этого красавца, который сказал, что вот как хорошо, что на Россию наложили санкции, мы перестали развивать внутреннюю экономику, другие страны нам завидуют, нам другим странам тоже надо нарываться на санкции, тогда они будут развивать собственную экономику и будут копировать успешный опыт экономики России. Представляете, какая дивная фраза?
0: Ну, еще мне у Орешкина показалось как-то, что вот он так очень лихо поставил на вот и баутизм, мол, у всех проблемы, чего вы вообще с нас тут еще и спрашиваете. На ваш взгляд, насколько вообще уместна такая тактика перед лицом вопросов о том, возродить экономический рост в России?
1: Знаете, как русский народ говорит, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот это как раз про то самое. Значит, когда там какой-то невысокий рост в экономике Германии или невысокий рост в экономике США, то от этого общее благосостояние не очень сильно падает, потому что экономика огромная. 1% роста экономики США или экономики Германии выражает совершенно других абсолютных цифрах, чем рост экономики России, где огромная масса населения, люди крайне бедные, где экономика очень устарелая, где нужны огромные инвестиции в то, что вкладывать. Кстати, обратите внимание, как-то ни в одном из этих выступлений, которые вы тут упоминаете, не прозвучало даже слово «инвестиции». Может быть, они сказали, мы в сообщениях это не увидели. Но эту тему не обходит вообще, хотя это одна из самых больных тем. Россия перестала вкладываться в себя, зато российские крупные компании очень активно выводят деньги из страны. И довольно больших масштабах Россия, несмотря на все санкции, остается, ну как вам сказать, чистым кредитором мира. То есть она в другие страны отправляет денег больше, чем сама зарабатывает на этих странах. То есть те, кто только могут, все возможные деньги страны вывозят, потому что понимают, что никаких разумных историй для вложения денег в России нет. Либо прилетит украинский дрон и сожжет, либо придет генеральная прокуратура и отнимет тут под тем или иным предлогом. Поэтому, конечно, все, что Россия зарабатывает, в значительной степени тут же ходит за рубеж. А потом они долго обсуждают, что им бы надо интенсифицировать инвестиционный процесс в Российской Федерации. Это очень смешно и глупо, но это такая вот российская вертикаль власти.
0: Ну, кстати, инвестиции там прозвучали, но именно в вопросе господина Макарова, и как раз-таки, отвечая на него, чиновник уловко увильнул, и вот таким вот образом родился тот самый термин «бережливка». Давайте как раз у нас готов по этому поводу сюжет, давайте мы его посмотрим.
2: Как спасти российскую экономику в условиях продолжающейся войны, обсуждали 4 июня на форуме в Петербурге ключевые представители экономического блока правительства. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина традиционно входит в число основных спикеров форума, но в этом году отозвала свое участие по личным причинам.
3: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сергеевны объективная причина, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сергеевны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка.
2: Помощник президента Максим Орешкин согласился с отсутствующей Набиуллиной по поводу взаимосвязи роста экономики с ростом производительности труда, а также призвал не ждать отмены санкций.
4: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что.

0: те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, вот чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный, и это движение надо только ускорять и усилять.
1: Депутат Макаров, выступавший модератором сессии, резонно заметил: за 4 года в России выросла производительность труда на 3,9%, то есть менее чем на процент в год. И задал вопрос, есть ли рецепт наращивания производительности. Министр экономического развития Максим Решетников усомнился в такой статистике и напомнил о концепции так называемой бережливки.
2: С одной стороны, мы много говорим о том, что действительно производительность есть функция от инвестиций, вот и сейчас понятно, ситуация сложная, но это не значит, что у нас нет ресурсов по производительности труда. Потому что взять ту же там бережливку, бережливое производство, ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
1: В этом году форум проходит на фоне не самых приятных новостей для российской экономики. В майском отчете Росстат зафиксировал снижение роста ВВП до отметки 0,2% в первом квартале 2026 года. Ключевая ставка Центробанка остается на двузначном уровне. Плюс сказывается нехватка специалистов и повышенная налоговая нагрузка в условиях увеличения расходов на оборону и силовой блок. Впрочем, министр финансов Антон Силуанов оптимистично отметил улучшение ситуации. Мол, после провального для бюджета первого квартала, Силуанов подчеркнул, цитата, несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги растут.
3: Сейчас мы видим, что и налоговые доходы у нас поступают, которые связаны от экономики. Это и прибыль, налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость. По ним можно посмотреть, что будет дальше с показателями экономического развития, поскольку налоги быстрее статистики дают возможность планировать, что будет с экономикой, с экономическими показателями. А эти показатели, эти параметры налоговые растут.
1: Обсудили на форуме и угрозы, с которыми, по мнению его участников, столкнется Россия. Так, накануне советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков, призвал готовиться к продолжению войны.
4: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: Безруков также заявил, что Россия якобы угрожает биовойна и разработанные технологии, позволяющие создать такие вирусы, которые уничтожат нас всех. Чьи лаборатории готовятся к биовойне против России, советник не уточнил. Российская пропаганда, как правило, пугает своих зрителей биолабораториями так называемого коллективного Запада. Обсуждение будущих угроз переплетается с текущими. В условиях продолжающейся почти 5 лет полномасштабной войны и недавней атаки беспилотников петербуржцы высказывают разные мнения по поводу безопасности в городе.
5: В последнее время нет, не чувствуем себя безопасности, потому что очень тревожное время, налеты.
6: Все в порядке. Тем более я живу в таком квартале, который, в принципе, на юге города охраняем. Так что в течение мероприятий городских мне это не мешает, наоборот, придает уверенность в порядке.
1: Дефицит федерального бюджета России с января по апрель составил почти 6 триллионов рублей. Это данные Минфина. Ранее источники Bloomberg сообщали, что представители Минфина и Центробанка предупредили Кремль. Если война против Украины не закончится, дефицит будет больше.
7: Ну, о налогах и вот этой вот излишней, возможно, оптимистичности господина Силуанова мы еще поговорим чуть позже. С нами по-прежнему в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, вот хочется отдельно остановиться на этом потрясающем термине «бережливка». Как вы думаете, что вообще экономический блок под этим подразумевает? Ну, там имеется в виду бережливое производство, ну, это есть такая, такая концепция. Но чем это отличается от традиционной оптимизации? Традиционной я имею в виду для российских властей, которые ее периодически проводят. Мы помним оптимизацию образования, мы помним оптимизацию здравоохранения. Ну, не то, что чтобы те, на кого это все это было направлено, остались в восторге от происходящего?
8: Нет, речь идет о том, что была запущена некая программа внедрения методов бережливого производства в производственной сфере. То есть то, чем давно уже российские компании не занимаются, поиском резервов, снижение издержек производства, сокращение расхода материалов, оптимизация трудовых процессов. Это трудная работа, она существует, уже несколько лет идет. Идет она не очень шапка и не очень валка, потому что российские компании в этом не очень заинтересованы. Ну, зачем?

0: это делать, когда можно и так хорошо зарабатывать прибыль. Многие российские компании являются монополистами, проще заработать прибыль, повышая цены, чем занимаясь экономией затрат. Поэтому, ну, как бы правительство это заставляет делать, правительство это стимулирует, какие-то там программы идут, но очень-то как маленький интерес российских компаний к этому делу. Потому что, повторяю, это не самый легкий процесс, и нужно вкладывать большие усилия, нужно преодолевать сопротивление трудового коллектива, и никто не хочет этим заниматься, поэтому это все пустые разговоры. И роста производительности как не было, так и нет. Я уже тут, знаете, как-то ради любопытства посмотрел, сколько лет Путин высказывает одну и ту же фразу, что вот у нас очень низкий рост производительности труда, 1% в год, надо бы ускориться. Я насчитал лет 10, он подряд эту фразу во всех своих выступлениях повторяет. Она у него такая дежурная, что, дескать, вот мы видим некоторые проблемы. Вот производительность труда у нас плоховато, а так все просто очень хорошо. Это такая дежурная фраза, которую он вставляет во все выступления его спичера. Или 10 лет он ее повторяет в одном и том же ключе, и никакого роста производительности не происходит. Почему не происходит? Тоже понятно. А зачем? У меня очень дешевая рабочая сила. Чтобы повышать производительность труда, мне нужно обновлять как технологическую базу, покупать дорогое оборудование. А сейчас еще из-за санкций пойди купи хорошее оборудование. А российское станкостроение померло и почило в БОЗе, поэтому его практически уже и нету. Значит, где я возьму оборудование, чтобы заменить своего дешевого работника? А он такой дешевый, у него такая заработная плата, что зачем я буду ставить какое-то новое оборудование для роста производительности труда? Да пусть он работает ни шатка, ни валка, зато у него очень низкая зарплата. У меня трудовые затраты в издержках производства, оно оказывается маленьким. Поэтому, поскольку в России людям платят копейки, то никакого смысла повышать производительность труда, внедрять более эффективные технологические процессы нет. Обратите внимание, что, скажем, в мире идет довольно мощный процесс роботизации, а Россия по числу роботов на 100 тысяч занятых находится чуть ли не на последнем месте в мире. Кому не нужны эти роботы, когда люди работают за копейки?
1: Хотя весь ПМФ буквально каждый год переполняется этими самыми роботами, которые то пойдут не в ту сторону, то что-то уронят такое, а потом либо еще выясняется, что это оказывается что-то такое перебрендированное с AliExpress, как правило.
0: Китайское, да.
1: Да. Вот еще мне отдельно хочется остановиться на этом слоне в комнате, которого упорно не замечали участники этой панели макроэкономической. Это война против Украины, которая, разумеется, в первую очередь вообще бьет по российской экономике. И вот на прошлой неделе мы с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом обсуждали дефицит бюджета, и он отметил, что в прошлом году вообще этот бюджет верстал так, словно война вот-вот закончится. И в этом году подобное уже явно не наблюдается. Совершенно очевидно как-то, что немножечко депрессивнее уже настроение у экономического блока в этом плане, хотя на людях они довольно-таки оптимистично себя ведут. Но как вы думаете, вообще по вашим наблюдениям, как именно вот это принятие, что ли, как это скорректировало поведение экономического блока в плане, и, возможно, и сбор налогов как раз-таки вот таким вот образом и аукнулись? Что здесь было ключевое? Каким образом мы можем сделать вывод о том, что все-таки это принятие наступило?
0: Ну, смотрите, значит, они теперь рассказывают нам дивные сказки, как они хорошо собирают налоги. Кстати, обратите внимание на приятную деталь. Силуанов сказал, что первый квартал был для бюджета провальный. Да, вы слышали эти слова? А когда в январе мы фиксировали растущий дефицит бюджета, Силуанов говорит, да нет, вы просто ничего не понимаете, это мы авансируем, значит, соответственно, гособоронзаказ. И дальше ситуация очень даже хорошо выправится, никаких проблем нет. Теперь он уже говорит, нет, весь квартал был провальный. Выясняется, что все-таки это было не просто авансирование, это был провал по доходам и по расходам. Значит, вот это как раз ситуация характерна, но это как бы та самая игра, в которой играют путинские чиновники, старающиеся ничего не замечать, никакой правды не говорить, слона не замечать. Хотя мы видим, что есть и российские экономисты, которые уже давно говорят, что надо прекращать войну в России к лету этого года, вот лето уже наступило, война не прекращается. И это связано как раз с тем, что, ну, в общем, как бы очень тяжелая финансовая ситуация становится для России. И очень характерно, обратите внимание, значит, Силанов там бодро хвастался, что у него налоги растут. А растет у него в основном налог на добавленную стоимость, НДС. Но дело в том, что надо иметь некую такую в виду особенность этого налога. Он сконструирован так, что он очень точно отслеживает динамику цен. То есть он растет в темпе инфляции. Значит, если, соответственно, у вас НДС вырос на 20%, то реальная инфляция не та дает 6%, которую дает Росстат, а 20%. То есть вот получается, что у него как бы рост доходов налогов по НДС, это просто очень высокая инфляция в экономике России, которая через это как раз и проступает. Ну просто потому, что посмотрите, с чего у вас иначе может быть рост НДС. У вас гражданская экономика падает, да, импорт растет очень слабо, с чего вдруг у вас будет рост НДС, который берется с продаж? Только если то, что продается, дорожает очень высокими темпами. Так что Силуанов нам бодро рассказывает о том, что у него в России на самом деле высокая инфляция, поэтому за счет этой инфляции он получает деньги.

0: Но инфляция увеличивает и расходы бюджета, не забывайте об этом. Мы все время говорим, вот вырастут доходы бюджета, но растут и расходы. Российское государство же очень крупный покупатель, он покупает очень много товаров, услуг, и, соответственно, растущие цены означают, что растут не только доходы бюджета, но и его расходы, так что он не чистый победитель.
1: Игорь, спасибо. И в контексте вот налогов нам еще отдельно хотелось обратить внимание, что, ну, во-первых, в принципе, господин Силуанов проговорил только про НДС, хотя повысился не только налог на добавленную стоимость, ну и помимо бережливки, да, вот выяснилось, что планку по налогам Минфин не перегнул, ну, по крайней мере, именно так считает господин Силуанов. И мы с командой «Лицом к событию» в этом плане решили обратить внимание на опустошающиеся торговые центры в ряде городов России. Тому есть широкий спектр причин, в том числе экспансия маркетплейсов, смена потребительских привычек, но есть и вполне, скажем так, налоговые факторы, которые бьют по бизнесу, которые, ну, буквально ноют по этому поводу. И подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Налоги-то растут. И были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
3: Если послушать министра финансов Антона Силуанова, то все хорошо. А что на практике? Не перегнули ли?
4: Ситуация 2026 год. Зашла в торговый центр за ленточками к выпускному. А у нас вот так все грустно.
3: Торговые центры Москвы пустеют. Куда-то пропали и посетители, и арендаторы помещений. Игнорировать проблему не могут и на Собянинском телеканале «Москва-24».
5: Сегодня эти сотни квадратов в Москве стоят пустые. Торговые центры умирают или переживают временный кризис. И кто в этом виноват?
3: Пустеют торговые центры не только в Москве. Розничная торговля в России переживает самый сложный период за последние 2 десятилетия, сообщают «Известия». Они изучили данные Росстата и опросы участников рынка за первый квартал 2026 года. Вот, к примеру, торговый центр в Краснодаре. Справедливости ради, далеко не в центре города.
6: Когда-то здесь были магазинчики, сейчас здесь все пусто и пусто.
3: После начала войны многие бренды просто ушли из России, оставив позади пустующие магазины. Но на их место быстро зашли другие, те, кто занимался импортом знакомых товаров, просто под новым именем. Вот как сами посетители ТЦ-шек объясняют образовавшуюся пустоту.
7: В торговый центр я хожу для того, чтобы померить, посмотреть, какие появились новые коллекции. Уже визуально посмотреть ткань, а уже потом... Я выбираю то же самое на маркетплейсе, только намного дешевле.
3: Еще в октябре 2025 года Союз торговых центров пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на демпинг маркетплейсов, то есть занижение цен, назвав ее недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка. По мнению представителей Союза, если ничего не изменится, то ТЦ-шки будут терять арендаторов, а с ними доход от аренды.
8: Почему закрывают? Нерентабельно, нет народу, нет выручки. Все.
3: Ситуацию для бизнеса усугубила и возросшая налоговая нагрузка. НДС и НДФЛ поднимали, чтобы закрыть дыру в бюджете. По той же причине снижается порог по упрощенному налогообложению. То есть некоторые предприятия с небольшим оборотом больше не будут платить меньше по упрощенке. Порог будут поэтапно снижать с 60 миллионов рублей выручки за год до 10. Предприниматели жалуются, что фактически речь не про доход, а про оборот. 10 миллионов – это меньше среднего оборота точки по продаже шаурмы. То есть теперь представителям малого бизнеса придется отдавать не 6, а все 22% своего дохода государству. Повышение налогов закладывается в цену, что сильно бьет и по покупателям. Для них цены выросли, а вот рост зарплат останавливается. Moscow Times пишет, что номинальная средняя зарплата по стране составляет сейчас 112 тысяч рублей. Если денег не становится больше, а цены растут, то как покупать? Издание «Медуза» поговорило с представителями малого бизнеса. Они борются за выживание.
9: Получается, на нас зарабатывают абсолютно все. Арендодатели, сотрудники, государство, поставщики, интернет-провайдеры. У собственника же не остается ничего. И для чего тогда этот бизнес?
3: Бизнес страдает от регулярных блокировок. Мера, которую регулярно вводят под предлогом борьбы с дронами, бьет в первую очередь по владельцам кассовых аппаратов. Предприниматели жалуются на срывы поставок, а дроны продолжают прилетать, в том числе и по Петербургу, в дни Международного экономического форума.
10: Я всегда за позитивный настрой. Но если раньше я хотела развивать сеть, продавать франшизу, то сейчас у меня абсолютная апатия. Опускаются руки. Нет желания иногда утром вставать, потому что не знаешь, откуда прилетит, в том числе и буквально.
3: Но что делать предпринимателям, если на главном экономическом форуме страны им рассказывают про сплочение и успех налоговой реформы, а на самом деле все чаще вместо «мы открыты» звучит «мы закрываемся».
1: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем, он с нами в прямом эфире. Игорь,

0: Если бизнес массово жалуется на падение прибыли и закрытие точек, это можно ли уже считать как признак такой чрезмерной налоговой нагрузки?
1: Конечно. Она и очень большая. Не забывайте, что когда вы говорите о налогах в России, то нужно же говорить полную правду. Она состоит в том, что в России, помимо всех прочих налогов, есть еще один налог, он коррупционный. Не забывайте об этом. Что всякий бизнес в России так или иначе кому-то платит из чиновников, чтобы можно было жить, развиваться, и тебя не закрыли. Поэтому, кроме обычных налогов, есть коррупционные. Коррупционные очень хорошо корректируются на рост цен, на инфляцию, и чиновник требует денег больше. И в этой ситуации у предпринимателей просто не остается денег, они действительно начинают закрываться. Это грустная тема, но это реальная тема, поэтому мы ожидаем в этом году довольно большой доли закрывающихся бизнесов малого и среднего класса. Мы даже не знаем, что там пока происходит. Дело в том, что когда вы смотрите отчетность Росстата, то вы этого не знаете, потому что Росстат собирает данные только довольно крупных предприятий. Поэтому то, что происходит в малом и среднем бизнесе, мы узнаем уже постфактум через некоторое время. Поэтому, судя по всему, там уже начался обвал, но мы просто его еще не видим. И через некоторое время, только где-то через год, может быть, мы поймем, какая у нас огромная была убыль малого и среднего бизнеса, когда эти компании просто вынуждены были закрыться, люди остались без дохода, сотрудники потеряли работу. Вот это как бы та история, которая сейчас начинается. Более того, обратите внимание, что российский бизнес начал активную борьбу с государством. Он уходит в наличные деньги. И население в этом его поддерживает. То есть происходит такая очень любопытная реструктуризация жизни в России. Россияне, которые гордо хвастались, как у них легко идут всякого рода безналичные банковские платежи. Они привыкли к контактным платежам, смартфоны. Все это было хорошо. Вот эти все отключения интернета, все это поломали. Люди начали уходить в наличку. Бизнес начал уходить в наличку. Почему? Чтобы уйти от налогов. То есть мы возвращаемся в период 90-х годов, когда основной был оборот наличных денег, никто не пользовался безналичкой, потому что все старались спрятать свои заработки, свои доходы, свою выручку от налоговой, чтобы она не посчитала тебе прибыль. Вот сейчас происходит то же самое. Та безумная налоговая нагрузка, которую создал Силуанов, привела к тому, что бизнес уходит в наличку и предлагает клиентам до 20% скидку с цены, если ты платишь наличными. Естественно, что народ этому обрадовался. И мы видим довольно большой отток денег с банковской системы вот в наличную форму. По последним данным, вот в денежной массе России уже доля наличных достигла примерно 14%. Ну, грубо говоря, считайте, каждый седьмой рубль платежей – это наличные деньги, которые, в общем, люди платят, а бизнес старается их спрятать от налоговой службы, чтобы те не посчитали, как бизнес реально живет.
0: То есть дело не в блокировках, а именно вот в том, что бизнес пытается перетащить людей.
1: Люди блокировки сломали, ну как вам сказать, блокировки начали ломать психику и потребители, и бизнеса, и сломали. И поскольку это повторялось долго и продолжалось долго, то, в общем, люди поняли, что надо уходить от всякого рода безналичных платежей. Ты можешь иметь большие суммы на счете в банке, ты не сможешь себе обычную бутылку молока купить. Нужно иметь наличные деньги. Люди опять возвращаются к кошелькам, возвращаются к наличным, соответственно, забирают деньги из банков. Банки по этому поводу уже нервничают, потому что нужно же эти деньги отдавать, а для этого нужно иметь эти деньги. Это не так просто, когда кредиты не возвращают. Да? Тут начинается раскручивать цепочка. Да? Банки бы, может быть, и не волновались бы по этому поводу, но у банков российских огромная масса плохих кредитов. То есть кредиты, которые не гасятся. Уже по разным оценкам около 8 триллионов плохих кредитов, которые не возвращаются. Поэтому возврата денег, но вкладчику-то на это наплевать, он пришел и говорит, отдай мне мои деньги. Банки, конечно, пытаются мешать забрать деньги, но не очень получается, народ у нас настырный, и довольно большие суммы снимают, несколько триллионов уже наличных денег за последние, наверное, полгода были сняты и перешли в наличную форму. И это не шутки, это не придумки, посмотрите, у вас уже пару месяцев или месяц назад выступал Силуанов, вот этот самый министр финансов, которого мне демонстрировали, и очень ругался, что вот россияне себя нехорошо ведут, неправильно ведут, не так живут, они деньги под подушкой держат, а тогда деньги не работают в экономике, не работают на рост благосостояния российского народа. Это неправильно, не надо держать деньги под подушкой. Купить облигации ОФЗ, чтобы у Минфина было больше денег на финансирование войны. Вот прям Силуанов сказал, и россияне вот какие-то несознательные, не слушают его, безобразие.
0: Игорь, у нас с вами совсем немного времени остается, но хочу успеть вам такой еще вопрос задать, попросить вас помочь разобраться с упрощенкой. Ведь есть закон, где написано предельный размер дохода. А предприниматели говорят, что де-факто речь об обороте. Но если планируется планку снизить до 10 миллионов в год, то получается даже ларек с шавермой теперь будет даже не малый бизнес, а вполне себе средний. Как же это вообще устроено?
1: Да, тут недавно кто-то из предпринимателей посчитал, что при прежнем потолке у него, в общем, окупалось кафе, в котором было 24 стула. А теперь, чтобы, значит, уложиться в эту самую норму, он должен иметь в кафе не больше 6 стульев. Значит, вы представляете, да, кухню он должен держать, помещение арендовать, значит, персонал какой-то держать, значит, кофемашину держать, а у него всего 6 стульев, какая у него там окупаемость будет? Скорее всего, он будет работать в убыток и через некоторое время закроется.
0: Вот это реальная история, которую загнали российские. Игорь, большое вам спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я полагаю, ваша мысль была понятна нашим зрителям. Экономист Игорь Липсиц был с нами в прямом эфире, рассуждая вот и о макроэкономических, и о микроэкономических событиях вокруг российского бюджета. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
4: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале XVIII века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое.

0: Как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций. От того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
1: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «К настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
2: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
3: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно, потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они, вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы приоритета остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот было очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиций парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну как бы уже, ну давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
2: А если эти люди... Если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себя представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
3: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, Он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить,
2: и
3: наконец-то.
2: Жить нормально снова, как раньше.
3: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за

0: системой, что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. А агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
1: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
0: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, вот доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс-то начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило. Главное, что теперь государство говорит: нет, ваши активы – это наши активы. Мы вам дали подержать. И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура: мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
1: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку бюджета?
0: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, вот какой-то фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Но, опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье –

0: Вот теперь кто определяет, кто чем владеет? Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
1: В настоящее время на Радио Свобода интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
2: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь, я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть этот документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
0: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, да, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить, и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела, то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты, но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций, и мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и не подсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что с границы они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
2: Ушел за 100 долго,
0: ушел
2: на несколько недель.
0: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку, до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не...

0: не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
1: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно.
0: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать ЦБ. Когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснялась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала ни эмиграцию, не планировала. И, ну, как бы всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война и как бы связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что я вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прямо остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместители, они как бы остались на месте. А на уровне ниже, ну, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Ну вот, как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?

0: Ну, наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, которые испытывали все. Ну, может быть, там, не знаю, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. Они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров – согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть «за», а в глубине души быть «против». Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот, поэтому а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вот… Вам известно, его кто-то заметил и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как Донбасс стал, через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое, просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z», 26 марта 2022 года. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит «Радио Свобода». В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. «Lost in translation». Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны и вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном «Радио Свобода». «Lost in translation». Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
11: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по силе ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то,

0: что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвел был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвел, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвел написал об этом в книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
1: Какова английская издательская судьба орвеловской книги?
0: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвела с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвела в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Секер энд Ворбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвел вернулся в июне 1937, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвел умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через два года после смерти Орвела, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвелом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвел думал, что потому что Ворбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и

0: и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвел. Отчасти потому, что это 1938 год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
1: Маша, а какова судьба русского издания книги?
0: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что, хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Edizione Aurora Firenze, Edizione Scientifiche Italiane Napoli, Edizione Victor. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг

в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости, он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую. То есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68 году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем вот в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68 год. В 68 году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хронике текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать. И, связавшись с отделом особых
проектов стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году. И совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага. Я говорю, вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне, я знаю, где посмотреть. Потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно не важно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано «Джордж Орвелл, Homage to Catalonia», «Памяти Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было, вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю, ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала, 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Памяти Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе.
Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер, уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно многое узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издания типа «Эдисьон де ла Сен» и «Эдисьон Виктор», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя, она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавши в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают, прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «МИК» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлось стандартная справка, то есть справки, легитимизирующей его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев,
по каким-то другим соображениям и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51 году отправился в тюрьму, в лагерь. И тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина. А во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56 году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 67 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехало на Запад. И опять же Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского, он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

«Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».

0: Британские солдаты, также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с созданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
1: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону.

0: Директор Арцук занят подготовкой новых балетов. Руслан и Людмила, Тарас Бульба, Стенька Разин и других.
1: Весной 41 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии Национальной организации русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
0: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
1: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страх. Страшную силу в виде богатства».
1: Конец цитаты. Согласно послевоенной анкете, в середине 42 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 42-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 42-м году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации ТОТ. С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 42 по март 43 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 43 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению, для автора. Вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, астарбайтер, которую угнали из

0: Луганска, она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 1948 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
1: 6 мая 1948 года, в день святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД, Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
0: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда», «Державный клич», издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России». И на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
1: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
0: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
1: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю. Игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывают с деятельностью так называемого «преступного мирового интернационала», подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельности этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии,

0: партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Но все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцюка в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать датирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3 500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
0: На страницах своей газеты Арцюк будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцюка в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцюк посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцюком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцюк интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцюка, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцюк даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцюк Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцюк просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
0: «Арцюк строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцюка должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
1: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось. Что ж, это была последняя передача цикла рассказов о непростых людях, которые 5 последних лет звучали на радио «Свобода». Я бы хотел в первую очередь сказать огромное спасибо Ивану Никитичу Толстому за приглашение, за терпение и за постоянную заботу, которой он меня окружал. А вместо подведения итогов я бы просто назвал несколько принципов, которые я все эти 5 лет старался в своей работе следовать. Во-первых, я всегда перед подготовкой передачи ставил себе вопрос, а есть ли у меня что-то, что я могу добавить к уже известным фактам? Вообще, я не имею ничего против поляризаторов и даже против тех людей, которые пересказывают Википедию на Ютубе. Это полезная просветительская деятельность. Но для себя самого я поставил такое условие – не ограничиваться просто пересказом, а всегда стараться рассказать что-то новое. Ну, далее, я, конечно, хотел, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Многие мои персонажи – люди авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографии, не очень сложно. Но при этом я принципиально против суггестивных практик. Знаете, когда повествователь буквально хватает слушателя за грудки и пытается донести до него свет своей истины. Я как раз видел свою задачу как, по возможности, беспристрастного хрониста, который реконструирует биографии по документам, не вчитывая в них далеко идущие интерпретации. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. Трактовка моего рассказа – это уже дело слушателей. Были даже ситуации, когда из одного и того же изложения разные слушатели делали диаметрально противоположные выводы. Ну и главное, все мои рассказы, без исключения, были бы невозможны без потрясающей поддержки и помощи коллег. Кто-то давал верное направление поиска, кто-то делился со мной любезно документами и материалами, кто-то по моей просьбе работал в недоступном мне архиве. Так что все успехи этого цикла передач – это всегда командная заслуга, ну а вот все ошибки – это уже моя личная вина. Ну и, конечно, большое спасибо вам, дорогие читатели и слушатели. Был очень рад работать для вас. До свидания.

на ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». И, как объявил сам Игорь Романович, это его последний сюжет в нашей серии. И в целом последняя программа «Поверх барьеров» в нынешнем формате. Наступило время больших бюджетных сокращений. Ваш покорный слуга также подпал под эти сокращения. Все мы всегда надеемся на перемены к лучшему, но пока что новые программы будут заморожены. О сроках бюджетных холодов я сказать ничего не могу. Но и жаловаться на судьбу я считаю нечестным. За 38 лет работы на радио, включая 7 лет фрилансерства, я встречал только самое доброжелательное к себе отношение. Никто и никогда не указывал мне, что делать или какие передачи нежелательны. Это были годы абсолютной свободы, счастливейшие годы. Работать рядом с такими виртуозами, как Марина Ефимова, Борис Парамонов, Александр Генис, Петр Вайль, Сергей Юринен, Игорь Померанцев равносильно прохождению лучшего из университетов. Я учился не только у микрофона и не только у редакторов, но и вне студии, у директора Юрия Гендлера, у историка и переводчика Марио Корти, у режиссеров с виртуозным художественным слухом, у Руслана Гелисханова и Ильи Бобчинецкого. Все, что я умею от них... Все, чего не знаю от себя самого. Сегодня прозвучал последний выпуск «Поверх барьеров». Я подобрал его так, что в нем было и культурное открытие, и непременно сюжет, связанный с историей. Мне хотелось кое-что закольцевать. Дело в том, что самая первая передача «Свободы», тогда еще «Радио Освобождение», была исторической. Она вышла в эфир 1 марта 1953 года. Та самая, которая открывалась словами «Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Соотечественники, с давних пор советская власть» и так далее. Текст этой передачи написал историк Николай Иванович Ульянов. И мне хотелось, чтобы автором последней передачи также стал историк. Такой круг от историка Николая Ульянова до историка Игоря Петрова. 73 года передач. Но радиосигнал никуда не исчезает. «Свобода» продолжит передачи в линейке «Поверх барьеров». Но в ближайшие недели это будут архивные программы из нашей сетки прошлых лет. Лучшие из них – наша гордость. Самый ценный памятник, который мы можем оставить в своей работе. Спасибо вам за все отклики, звонки и письма, за критику, за верность нашему эфиру. Этот же выпуск будем считать моей последней сигаретой. Режиссер Юлия Голубева, и ей моя искренняя благодарность за годы сотрудничества, музыка «Crystal Silence», «Чик Корея», подготовил и вел передачу Иван Толстой.

0: Доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 4 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Петербурге, подвергшемся атаке украинских беспилотников, продолжается международный экономический форум. Российский мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений App Store. Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня на юге Ливана. Проиранская группировка «Хизбалла» его отвергла. Также сегодня.
1: Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться.
0: Исполнилось 50 лет со дня рождения политика Алексея Навального.
2: Надежных и безопасных мест в большем мире не осталось. Поэтому к нам приезжают люди, как в ковчег, действительно, они понимают, что они делают. Поэтому, на самом деле, несколько ударов вообще, мне кажется, мы никого впечатления сейчас не производим.
0: Вот так российский философ, политолог, идеолог концепции русского мира Александр Дугин прокомментировал удары российских беспилотников в Петербурге в день начала работы Международного экономического форума. Удары, в результате которых был поражен топливный терминал и возник сильный пожар, продемонстрировали крайнюю уязвимость системы противовоздушной обороны Петербурга. Официальное открытие форума состоялось сегодня, на завтра запланировано выступление президента России Владимира Путина, который раньше в дни работы ПМФ в Петербург всегда приезжал. Несмотря на то, что форум экономический, проблемы на нем вчера обсуждались далеко не только связанные с экономикой. В частности, состоялась сессия под названием «Основные угрозы России во второй четверти 21 века». На ней обсуждался доклад Института Царьград о сценариях и угрозах для России. Один из выступавших, полковник службы внешней разведки, сейчас профессор МГИМО Андрей Безруков, в контексте обсуждения упомянул о вчерашних ударах и отметил неэффективность существующей в России системы управления перед лицом угрозы со стороны Запада, который, как уверен профессор-разведчик Безруков, видит в России экзистенциальную угрозу.
3: Стратегия Запада в этой войне очень простая. Избежать ядерного столкновения с нами, из которого они выйдут проигравшими. И поэтому нужно лягушку варить на медленном огне. Что они и делают? Потихонечку повышая градус эскалации. Сегодня мы это видим с утра. У нас вертикальная система принятия решений. Неэффективность и неспособность различных министерств и ведомств разговаривать между собой, не доходя до высшего уровня, мы видим каждый день, в том числе на фронте. Расчет делается на то, что в определенный момент они перегрузят нашу систему принятия решения комплексными атаками со всех направлений, идеологическими, физическими, военными и так далее, и система просто не сможет принимать адекватных решений. Следующая задача – удар по критической инфраструктуре. Уже сейчас мы понимаем, что практически в любой регион страны может прилететь дрон по Старлинку и упасть в точное место, куда он должен упасть. И это серьезная для нас проблема уже сегодня. Мы к ней, к сожалению, не были готовы.
0: Это был полковник службы внешней разведки России, ныне профессор МГИМО Андрей Безруков. Безруков также говорил об угрозе биологической войны с Западом, по-видимому, имея в виду работу финансировавшихся США лабораторий в Украине, которые, как утверждали в Кремле и МИДе России, еще в самом начале вторжения России в Украину в 2022 году, занимаются разработкой биологического оружия, в том числе специально направленного на уничтожение славян. А посол России в ООН Василий Небензя говорил несколько лет назад в Совете Безопасности о подготовке боевых комаров для ударов по российской армии. Правда, в последнее время подобные разговоры стихли. Профессор МГИМО Безруков считает, что российское общество должно признать, что, цитата, «мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне». По его мнению, это может быть и горячая, и ползучая война. Но это все в перспективе, а пока никто особенно не хочет взять на себя ответственность за провал ПВО при ударах беспилотников по Петербургу.

0: Показателен в этом смысле комментарий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, особо отметившего, что он может отвечать только за возглавляемый им регион.
1: Я могу прокомментировать только то, что произошло на территории Ленинградской области. У нас сбито 59 беспилотных летательных аппаратов за сегодняшнюю ночь без крушения на промышленных и иных объектах критической инфраструктуры, без пострадавших. То есть на своей территории у нас вот такой результат. За территорию другого субъекта я не имею права комментировать.
0: Это был губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А вот что о том, почему российская система ПВО оказалась столь неэффективной, по какому маршруту летели украинские беспилотники, возможно ли, что он проходил через воздушное пространство стран НАТО и использовалась ли в украинских БПЛА, атаковавших Петербург, спутниковая система Starlink, говорит украинский авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап.
2: Ну, долетели, как обычно. Мы уже часто, уже 2 года летаем и делаем то, что нам надо. Ну, не всегда получается хорошо, потому что все-таки какое-то ПВО у россиян еще оставалось. А сейчас его становится все меньше и меньше. И концентрация его по-прежнему остается высокой вокруг Москвы и Московской области. Частично они пытаются защищать еще и Ленинградскую область, но не по всей и не всеми средствами. Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплекса С-400, С-300, они больше, более-менее работают эффективно. А «Панцирь-С», вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Из всех видео, которые я просматривал, я какую-то стрелкотню слышал, но работы каких-то серьезных противовоздушных комплексов я просто не видел. А вот эта вот стрельба какого-то там охранника в жилете, который пытается попасть по дрону, но это... У нас люди тренируются в мобильных огневых группах стрелять из пулеметов со специальных турелей, со специальными прицелами. И тренируются там достаточно большое время для того, чтобы попадать по шахедам. А эти дроны – это люди, которые не умеют, вообще не понимают, как защищаться от этих объектов. Мы не использовали, не используем, даже не предлагаем нашим партнерам проводить такие операции, потому что мы тем самым понимаем, что мы их будем, ну, как бы подставлять под удар России для разных обвинений, дипломатических шагов, увеличения количества провокаций в Балтике. Мы это прекрасно понимаем, никогда этим не пользоваться. Нам это и не надо. Есть достаточно наших средств, которые позволяют совершенно эффективно, спокойно долетать. Но нельзя же сказать, что там, когда залетали в Челябинск и били по аэродрому, то это были трансляторы из Прибалтики. Но есть вещи, которые, ну, просто находятся за гранью абсурда. Скорее всего, пролетаем по границе вдоль Белоруссии и России, а потом уже вдоль границы России с Прибалтикой проходим туда, ближе к Ленинграду. Может быть, заходим еще более восточным сегментом. Это зависит от того, как в настоящий момент расположена система ПВО России. Эти перемещения мы постоянно отслеживаем и в курсе того, где что находится, поэтому на малых высотах эти дроны проходят системы ППО, и их остановить невозможно. Громадия России в данном случае играет против нее. Я думаю, что в этой ситуации Starlink не пользовались, потому что использование Starlink, оно опасно, и компания SpaceX делает все для того, чтобы как бы влияние Starlink на военные действия было минимальным. То есть российскому Starlink нет возможности работать над Украиной, как они раньше пытались это делать на шахедах. А нас они тоже ограничивают в каких-то определенных действиях. Скорее всего, здесь использовались другие способы связи, или же это использовался искусственный интеллект для распознавания образов и для нанесения ударов по необходимым объектам. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Вот, например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций.
0: Это был украинский авиационный эксперт Константин Криволап. Но вернусь к сессии «Основные угрозы России во второй четверти 21 века» на ПМФ, на которой, напомню, обсуждался доклад Института Царьград о сценариях и угрозах для России. В докладе были представлены хороший, плохой и инерционный сценарий российского будущего. При последнем в 2036 году Россию ждут заморозка и пролонгация конфликта с Украиной, сохранение угрозы мировой войны и снижение порога применения ядерного оружия. Создатель Института Царьград православный

0: новостного телеканала «Царьград» и владелец одноименной группы компаний Константин Малафеев так вкратце описал все три сценария.
1: В 1936 году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 1950 году колонизация России. В хорошем сценарии, хороший, у нас ясный образ победы. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее. Распад Евросоюза. И в 1950 году лидерство, обеспечение мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было.
0: Для обеспечения светлого будущего России, по мнению Малафеева, необходимы идеология, девестернизация, автократия, госпланирование, лидерство в военных технологиях, авторитет армии, цифровой суверенитет, культ семьи, расселение городов, многоконтурная денежная система и новая конституция. Пока Россия добивается денацификации и демилитаризации Украины, хотя сейчас уже об этом мало вспоминают, заявленные и множество других целей, так называемые СВО, в частности, предотвращение ударов, подобных вчерашним ударам по Петербургу, в самой России необходимы деалкоголизация русского народа и предотвращение его вымирания. Об этом заявил тоже составитель доклада о сценариях и угрозах для России губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Вот что он, в частности, сказал.
2: Мы начинаем одерживать победу над вымиранием русского народа на нашей земле. И пора бы многим представителям разного уровня элит, в том числе, перестать стесняться произносить слово «русский». И СВО очень помогло возбудить эти праведные смыслы, раскрыть этот спящий потенциал, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду.
0: Повторю, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду. Так сказал вологодский губернатор. Вы только что это слышали, но давайте считать, что Георгий Филимонов оговорился и на самом деле призывал говорить правду и называть вещи своими именами. Правда, по мнению Филимонова, состоит в том, что алкогольный геноцид русского народа управляется в том числе зарубежными бывшими партнерами России. Да и вся российская политическая система пронизана агентами влияния, готовыми нанести ущерб государственным российским интересам. Их вологодский губернатор обозначил термином, придуманным Александром Дугиным, «шестая колонна».
2: Обратите внимание на так называемую «шестую колонну», о чем пишет и часто выступает мой уважаемый коллега Александр Георгиевич Дугин.
1: То есть он сейчас сам об этом скажет.
2: Вплетенную в ткань системы госуправления агентуру глубокого залегания, так называемые спящие в матрице и на разных органов власти, и на региональном, на муниципальном, на федеральном уровнях, и в корпоративном секторе, конечно же.
0: Это был губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Интересно, что и бывший разведчик, ныне профессор Андрей Безруков, и губернатор Филимонов говорили о серьезнейших недостатках политической системы в России, выстроенной при нынешнем президенте страны Владимире Путине. Идеолог концепции русского мира Александр Дугин тоже выступил вслед за Филимоновым. Мне показался очень любопытным один из фрагментов его выступления, в котором Дугин рассказал, какой профессии не грозит исчезновение из-за бурного развития искусственного интеллекта, но посетовал на то, что отношение в России к этой профессии недостаточно серьезное.
3: Обратите внимание, Силиконовая долина совсем недавно уволила 40% программистов. Кого взяли? Взяли философов. Почему? Потому что такие технические функции искусственный интеллект уже выполняет. Но тут уже нужен интеллект. Для того, чтобы взаимодействовать с искусственным интеллектом, нужен естественный интеллект, а не программист. Программист может быть заменен агентом ИИ сейчас легко, как огромное количество таких вот второстепенных ни ваших, ни наших профессий. То есть не на стороне философии, не на стороне техники, роботы и искусственный интеллект многих освободят от занимаемых должностей, а вот философа нет, потому что философ занимается этими парадигмами. Где у нас философия? Так, понятно.
0: Это был Александр Дугин. В общем, есть над чем подумать тем выпускникам школ, кто еще не решил, куда поступать. В сегодняшней макроэкономической сессии на Петербургском международном экономическом форуме должна была принимать участие глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, но ее имя вчера вечером исчезло из программы форума. Как сообщили ведомости со ссылкой на свои источники, Набиуллина не смогла принять участие в дискуссии, потому что присутствовала на похоронах своего советника Алексея Можина. Позднее пресс-служба Центробанка сообщила агентству РБК, что Набиуллина

0: находится на больничном. А на макроэкономической сессии на ПМФ ее модератор, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, просил министра экономического развития России Максима Решетникова объяснить, за счет чего планируется дальнейшее развитие российской экономики, если сам он, Решетников, не далее как в апреле заявил, что российская экономика практически полностью исчерпала свои ресурсы. Решетников в ответ рассказал об имеющихся трудовых ресурсах среди старшего населения.
1: Речь идет о рынке труда, и слова были произнесены в контексте рынка труда. Если мы на него посмотрим, то в общем и целом, да, мы понимаем, что без новых источников поступления, да, и где-то надо найти эти трудовые ресурсы, нам расти будет сложно, ну, за рамками, скажем так, тех усилий, которые мы еще дополнительно принимаем по производительности, но и там тоже требуются как бы дополнительные меры. Здесь, ну, там, отчасти решение я уже сказал, параллельно с этим еще с Минтрудом обсуждаем программу по дополнительному вовлечению населения, да, в рынок труда, имеется в виду молодого населения и старшего населения, там у нас есть определенные запасы. Ну и, конечно, вот развертывание вот этих объемлющих программ производительности труда, особенно в тех отраслях, где она у нас низкая, да, речь там идет и в том числе о торговле, например, да, где, ну, точно и роботизация, и новые формы организационные, та же платформенная экономика, она способна достаточно сильно повысить производительность труда и позволит нам найти те трудовые ресурсы, которые нам нужны, ну, в том числе и в других отраслях.
0: Это был министр экономического развития России Максим Решетников, а Роберт Эйджи, президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России, сообщил на ПМФ, что 1 июля в Москве состоится товарищеский хоккейный матч сборных России и США. Он отметил, что матч по хоккею на льду организован, чтобы помочь растопить лед. Лед российско-американских отношений. Генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев слушал Роберта Эйджи с нескрываемым интересом. Эйджи, правда, позже уточнил, что в матче примут участие как профессиональные игроки, так и любители. Идея проведения хоккейного матча между Россией и США впервые прозвучала во время встречи на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 июня. Тему этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Много шума наделало сегодняшнее сообщение о том, что российский национальный мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений App Store. Такой шаг был явно очень неожиданным для российского Минцифры. Его глава Максуд Шадаев дал только очень короткий комментарий.
2: Какова дальнейшая судьба «Макса»? Простите. Удалили из App Store?
3: У него все будет хорошо, я уверен.
2: Будем как-то решать этот момент с App Store, с iPhone?
3: Будем решать.
0: Пресс-службе разработчика мессенджера Макс компании ВК заявили, что направили в американскую корпорацию Apple запрос о предоставлении разъяснений и работе над оперативным решением проблемы. Отмечается, что ранее установленное на смартфонах приложение продолжит работать в обычном режиме. При этом пользователям Макс в четверг было сообщено, что в связи с удалением приложения из App Store уведомления о звонках и сообщениях не будут приходить на устройство Apple, но сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными. Пользователям рекомендовано сохранить приложение в телефоне и, цитата, «время от времени самим открывать его, чтобы не пропустить важные сообщения». Добавлю, что в конце апреля глобальный сервис Cloudflare присвоил доменам мессенджера Max статус шпионского программного обеспечения spyware. Время свободы. Палата представителей Конгресса США вчера одобрила резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу продолжать войну с Ираном без получения на то одобрения Конгресса. За резолюцию проголосовали 215 конгрессменов, 208 выступили против. Кроме представителей Демократической партии, резолюцию поддержали четверо республиканцев, что и обеспечило ее принятие. А Израиль и Ливан договорились о прекращении огня в ходе переговоров на уровне послов в Вашингтоне при посредничестве и под руководством Соединенных Штатов. В совместном заявлении сторон говорится, что судьба соглашения, цитата, «зависит от полного прекращения нападений со стороны поддерживаемой Ираном вооруженной группировки Хизбалла». Участники контактов согласовали, среди прочего, создание экспериментальных, так называемых,

0: летных зон, контроль над территорией которых возьмут на себя исключительно ливанские вооруженные силы. А вот что сказал посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.
1: Хизбалла должна понять, что теперь между Израилем и Ливаном существует соглашение, поддержанное Соединенными Штатами. Проект «Пилотная зона» будет находиться под контролем США. Специальные подразделения ливанской армии возьмут под контроль отдельные районы и постепенно расширят свое присутствие на юге страны. Таким образом, не повторится ситуация, при которой Израиль выводит свои силы, затем возвращается Хизбалла, и цикл противостояния продолжается вновь и вновь, как это происходило последние 40 лет. Мы больше не намерены возвращаться к прежней схеме. Переговоры о прекращении огня, уход Израиля, возвращение Хизбаллы и очередной виток этого нонсенса. Этому должен быть положен конец. Все понимают, что такая ситуация больше не может продолжаться. Мы надеемся, что на этот раз усилия увенчаются успехом, поскольку видим решимость народа Ливана освободить свою страну от пагубного влияния Хизбаллы и Ирана.
0: Это был посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. Как сообщил телеканал Sky News, признанная в США и ЕС террористической группировка Хизбалла уже отвергла соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем и уведомила об этом президента Ливана. В заявлении Хизбаллы говорится, что любая сделка должна начинаться с полного вывода израильской армии из Ливана наряду с другими условиями. Время свободы. Как я уже говорил ровно неделю назад, по четвергам я буду знакомить вас с новостями в области развития технологий. Сегодня речь пойдет о скором начале массового производства принципиально нового вида аккумуляторов, более эффективных и более безопасных. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
2: История близка каждому, потому что речь не только про телефоны, а вообще про все батарейки, которые нас окружают. Технологии, которые инженеры обещают нам еще с 1970-х годов, кажется, наконец выходит из лаборатории. И называется она «твердотельные аккумуляторы». В апреле этого года китайская компания Greater Bay Technology и ее поддерживает крупный автопроизводитель GAC собрала первые серийные образцы твердотельных аккумуляторов для автомобилей. Не лабораторные опытные, а именно те, что готовы пойти в производство. Компания планирует уже до конца этого года начать их выпускать на полную мощность и ставить в электромобили, пусть пока что в дорогие модели. Параллельно финская компания Donut Lab еще в январе показала твердотельный аккумулятор для электромотоциклов. Он заряжается с 0 до 100% всего за 5 минут. Кроме того, такие гиганты, как японская Toyota, китайская BYD, корейский Samsung официально объявили, что в 2027 году начинают первое серийное производство твердотельных аккумуляторов. Но что это вообще такое, твердотельный аккумулятор? Внутри любой батарейки, в телефоне, в ноутбуке, в электромобиле есть три слоя – плюс, минус и среда между ними, по которой бегают заряженные частицы. Сейчас этой средой служит жидкость, причем, и это важно, жидкость горючая. Именно поэтому изредка, но горят телефоны, ноутбуки, самокаты и даже электромобили. Идея новой технологии очень простая – заменить эту жидкость на твердое вещество, обычно керамику или специальный полимер. Звучит как просто, но последствия серьезные. Во-первых, гореть-то нечему. Во-вторых, в тот же объем помещается в 2-3 раза больше энергии. В-третьих, зарядка идет намного быстрее. И в-четвертых, такая батарея спокойно работает и в мороз, и в жару, не меняя своих функциональных параметров. Ученые обсуждали эту идею еще с 1970-х годов. Toyota занимается ею больше 30 лет и держит больше 1000 патентов. И каждые несколько лет мы слышим, что вот-вот и снова откладывается. Поэтому осторожный наблюдатель должен сказать честно, разработчики и сейчас могут не успеть. Главная проблема не сама технология, а как ее делать миллионами штук. Производственная линия для жидких аккумуляторов не подходит, нужны совершенно другие заводы. Поэтому первые твердотельные батареи будут довольно дорогими. Эксперты сходятся на том, что до конца десятилетия в массовом сегменте все равно останется обычный литий-ионный аккумулятор. Так что не стоит ждать революции уже завтра. Но и от шутки «эта технология вечного будущего», кажется, придется отказаться. Поездка в несколько сотен километров между городами перестанет требовать получасовых остановок на зарядку. Залили батарею, как полный бак бензина за 5-10 минут, и поехали дальше. Запас хода у одной зарядки тоже вырастет. С 300-400 километров, как сейчас, возможно, до 1000. Затем электрические скутеры и велосипеды. Их зарядка будет занимать время одной чашки кофе. Телефоны и ноутбуки можно будет заряжать на 2-3 дня. Они не вздуются через 3 года. И что важнее всего, телефоны перестанут гореть в карманах и сумках. Да, таких случаев немного, но они есть, и все они вызывают тревогу. И еще одна сторона, о которой говорят меньше. Огромные склады с аккумуляторами, которые сейчас хранят солнечную и ветровую энергию для городов. Они тоже станут безопаснее. А значит, такие склады можно будет строить ближе к домам, а не выносить в чистое поле, как сейчас. То есть зеленая энергетика выиграет тоже. Технология, которую 20 лет считали вечно будущей, потихоньку становится настоящей. Не за один день и не для всех сразу. Но это, пожалуй, одна из тех новостей, которые мы будем вспоминать через десяток лет как поворотный момент. Похоже, когда-то произошло с привычным нам литий-ионным аккумулятором. До начала 1990-х годов его тоже считали лабораторной экзотикой, а потом он за 15 лет перевернул мир.
0: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Сегодня исполнилось бы 50 лет российскому оппозиционному политику, создателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Навальный пережил покушение на свою жизнь, но был убит в феврале 2024 года в колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал срок по очевидно политически мотивированным обвинениям. Сегодня к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве пришли его родители, близкие, десятки сторонников. Вот что сказала его мама Людмила Ивановна Навальная.
3: Сегодня ему было бы 50 лет, но, вы знаете, он был убит 16 февраля 2024 года. Конечно, мы сегодня представляем, как бы мы праздновали этот юбилей, как собирались бы всей семьей, шутили, смеялись, были бы все вместе и счастливы. Сегодня во всем мире очень много горя, страданий, много сирот, много родителей, которые остались без детей. И вот когда совсем-совсем наступает отчаяние, всегда вспоминаю слова «это было навсегда, пока не закончилось». Сегодня во всем мире вспоминают Алексея. Ему очень благодарны всем. Мы все в нашем сердце, особенно, конечно, мы благодарны тем, кто приходит сюда. Мы чувствуем вашу поддержку, чувствуем вашу любовь и уважение к памяти Алексея. Алексей всегда говорил: не сдавайтесь. И, повторяя его слова, я еще раз вспоминаю, это было навсегда, пока не закончилось.
0: Это была мама политика Алексея Навального, Людмила Ивановна Навальная. А закончу сегодня словами самого Алексея Навального, которые уже не раз звучали в выпусках «Времени свободы». Это последнее заявление, которое он, вернувшись после лечения в Германии в Москву в январе 2021 года, сделал в аэропорту Шереметьево буквально за минуту до того, как был задержан на пункте пограничного контроля.
4: «Я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться».
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из русскоязычного Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. В этом выпуске речь пойдет о талонах на бензин в аннексированном Крыму, об открытии ПМФ и об атаках ВСУ на Санкт-Петербург. В оккупированном Крыму возник дефицит топлива на фоне украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. С 31 мая подконтрольные Москве власти ввели продажу бензина по талонам с лимитом до 20 литров и запретили заправку канистр. На многих АЗС отсутствуют марки АИ-92 и АИ-95. Глава региона Сергей Аксенов признал проблемы со снабжением и заявил, что на их решение потребуется около месяца. Он также рекомендовал воздержаться от поездок по сухопутному маршруту через оккупированные территории Украины. Украинская разведка утверждает, что держит под огневым контролем участки трассы между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. На этом фоне оккупационные власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в сторону Крыма. В соцсетях публикуют видео пораженных дронами грузовиков и сообщения о нехватке бензина даже по талонам. Пользователи проводят исторические параллели и обсуждают возможные последствия кризиса. О провале одной из самых главных целей войны рассказывает на своей страничке в Фейсбуке публицист Роман Попков.
8: Насчет украинских воздушных атак на Крымскую трассу и дефицита топлива в Крыму. Стоит напомнить, что именно прорубание сухопутного коридора в Крым наряду с освобождением Донбасса рассматривалось зетниками-путинистами в качестве абсолютно необходимой программы «Минимум» для СВО. Конечно же, была и программа «Максимум» – уничтожение украинской государственности как таковой. Эта программа сгорела вместе с колоннами российской армии под Киевом, оставила после себя ржавые пятна и ошметки горелой плоти ее реализаторов. Воняла она, кстати, жутко, незабываемо, программа эта. Был умеренный вариант – отжатие Юго-Востока, Харьков, Херсон, Николаев, Одесса. Но тоже видим, как оно пошло. И в этих условиях все, что оставалось мычать зетникам, но зато сухопутный коридор теперь есть. Вот он, ваш сухопутный коридор. Скоро его окончательно превратят в минное поле и в пространство сафари для БПЛА, и это очень хорошо. Крым, вполне вероятно, вновь будет отрезан. Можете эту крымскую трассу все обмотать сеткой, чтобы было видно из космоса. Против хорнетов не сильно поможет. Ну и Донбасс, Славянск, Краматорск, которые не взяты, попытка взятия которого обойдется в нынешних условиях в сотню тысяч жизней без гарантии результата. То есть на пятом году войны они даже не выполнили программу «Минимум». Точнее, сперва отчасти выполнили сухопутный коридор, но в итоге просрали и ее.
7: Зет-публицист Алексей Жибов встревожен действиями ВСУ и иронизирует у себя в Телеграм над словами Путина о завершении так называемой СВО.
9: Противник стал дотягиваться до ключевой логистической артерии зоны СВО, дороги Таганрог-Джанкой, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До ЛБС 100-160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война почти закончилась, думаю, переживать не о чем.
7: Про то, что все идет к завершению, и правда говорил Владимир Путин на пресс-конференции после Парада Победы.
10: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем?
7: Блогер и политик Максим Кац на своем канале на Ютубе проводит исторические параллели, отмечая, что полуостров превращается в остров, а ситуация в российской экономике оставляет желать лучшего.
11: Бензин по талонам. Это что-то из конца 80-х, когда советское государство уже агонизировало. Теперь это реальность Крыма. Потому что, атакуя беспилотниками трассу Новороссия, единственный сухопутный коридор, Украина превращает Крым в остров. Не менее 125 грузовиков на этой трассе уже уничтожены. Перед нами настоящая дорога смерти, по которой ни один здравомыслящий человек никогда не поедет, а тем более не повезет у себя за спиной бочку с горючей жидкостью. Целый регион, самый идеологически важный, который стал, по сути, единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. И теперь это место, где топливо отпускают.

0: экспорт бензина и частичному запрету на экспорт дизельного топлива. Таким образом, помимо всяких оценок Блумберга, украинские удары уже заставили Россию прекратить экспорт основных нефтепродуктов. Прекратить в условиях, когда экономика чувствует себя плохо и бюджет недополучает налоговых поступлений. Если принимаются такого рода меры, если оказывается, что Россия не может экспортировать нефтепродукты, потому что самим не хватает, значит ситуация действительно критическая.
1: Журналист Дмитрий Колезев объясняет, как ВСУ удается блокировать сухопутный коридор.
2: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – это основной маршрут, который соединяет Россию и аннексированный Крым, ну и вообще оккупированные Россией украинские территории. Эта дорога длиной более 600 километров, она проходит через Мариуполь и Мелитополь. Трасса и есть тот самый сухопутный коридор в Крым, создание которого можно считать одной из побочных целей войны Путина в Украине. В последние недели телеграм-каналы и соцсети полны видео сгоревших грузовиков на этой трассе. Это результат многочисленных ударов украинских дронов средней дальности, которые бьют на расстояние до 300 километров. Дроны не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. 29 мая назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ с помощью дронов сбрасывают на трассу мины, которые взрываются при фиксации движения, и уже есть подорвавшиеся машины. Он призвал не пользоваться трассой без острой необходимости, и сейчас движение по ней серьезно ограничено. Паралич поставок в Крым – часть более широкой картины. Украина стремится к тому, чтобы полностью парализовать логистику в оккупированных регионах и перекрыть снабжение воюющей армии. И ВСУ добились в этом больших успехов, применяя дроны средней дальности, американские «Хорнет» с искусственным интеллектом, собственные FP-2 и многие другие. И дальше ситуация для России может стать еще хуже. Украинцы увидели здесь эффективную точку приложения усилий и намерены увеличивать давление.
1: Министр обороны Украины Михаил Федоров пишет у себя в сети X, что видит военный потенциал в ситуации с Крымом и анонсирует новую инициативу, которая нацелена на тылы россиян.
3: Запускаем отдельную программу «Логистическая изоляция» для масштабирования среднего удара и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и ликвидировать их способность к активным штурмовым действиям.
1: Пораженческие настроения настигли в тюрьме и бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова.
4: И, на мой взгляд, ситуация достаточно быстро ухудшается, может быть, даже немножко быстрее, чем я предполагал. Противник реализует свою стратегию, и время покажет, насколько успешно, но активно и целенаправленно. У нас же как не было стратегии, так и нет. Как мы бегали от духа Анкориджа к духу Пекина и обратно к духу Стамбула, так и продолжаем бегать. А эта стратегия приведет нас только к поражению.
1: Экономист Игорь Липсиц на YouTube-канале «Экономика и не только» объясняет, что любая война зависит от логистики, а также рассказывает о перспективах для жителей оккупированного Крыма.
5: Мы, экономисты, смотрим на войну своим взором, и наш взор состоит в том, что война, она определяется состоянием тыла. То есть тем, насколько тыл способен армию обеспечить оружием, насколько тыл способен обеспечить армию продовольствием, одеждой и всем, что нужно, чтобы армия могла спокойно воевать, не испытывая дефицита ресурсов для военных действий. Вот поэтому логистика военная – это важнейшая основа победы любой армии. И у России, кстати, были когда-то великие генералы, командиры тыла. Это была такая история, поинтересуйтесь. Вот. Но сейчас как бы возникает угроза, что будут дальше проблемы после бензина с поставками продовольствия в Крым. И там может возникнуть угроза голода. И эту проблему решить непонятно как. И, значит, в итоге мы видим, что начинаются проблемы, ну, как бы ухудшения военной логистики. И это может привести и к катастрофическим последствиям для жителей Крыма. И сильно ухудшит состояние армии. То есть я смотрю не с точки зрения боевых возможностей, а с точки зрения логистики и снабжения, и понимаю, что здесь начинаются очень большие проблемы, которые непонятно, как российская армия будет решать.
1: Военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько считает, что россиянам помимо высоких цен, блокировок и налогов может добавиться и новая проблема с топливом.
6: Особенность Краснодарского края – он утыкан НПЗ, работающими на потребности региона и на экспорт. Много топлива потребляет сельское хозяйство и туристы. И вот как раз накануне курортного сезона и активной фазы полевых работ накапливаются проблемы у региональных дистрибьюторов топлива. Сами по себе эти удары не смертельны, но они создают воронку. Во-первых, возникают логистические разрывы, которые надо перекрывать. Кто-то у кого-то откусит немножко рынка, кто-то заплатит за топливо дороже. Во-вторых, получившая кинетический удар компания резко ухудшает финансовые показатели и становится объектом притязания оппонентов.

0: Там осенью прошлого года топливный кризис был использован для легкого передела мелкооптового рынка и розницы. Покусали независимых торговцев, что порождает конфликтность, особенно сейчас. В-третьих, локальный дефицит вследствие ударов по нефтебазам, как и по бензовозам в Приазовье, это отличный повод немного сгустить краски. Вот тут уместна параллель с Крымом. Обратите внимание, буквально за сутки в Крыму ситуация ухудшилась от «небольшие проблемы с топливом» до «ужас-ужас блокада». В значительной мере это игры владельцев топливных сетей, которые уже начали спекулировать. Очереди провоцируют дополнительный ажиотаж и нервозность, которая накладывается на общий неблагостный фон. Если тенденция сохранится, то к бухтению по поводу интернета, налогов, цены другого добавится бухтение по поводу топлива, к тому же подкрепленное невозможностью предсказуемо улететь на море. Атмосфера будет так себе. А поскольку российская власть тотально врет, дорогие россияне об этом все чаще прямо говорят, станет больше вопросов. Это не приведет к революции и даже бунтам, но толкание на околокремлевском Олимпе усилится. Кремлю придется чем-то занять население.
1: Пишет в Фейсбуке военный аналитик Алексей Копытько. С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. В Санкт-Петербурге на фоне дыма и ударов украинских дронов стартовал Петербургский международный экономический форум 2026. В мероприятии обычно принимают участие вся верхушка российского бизнеса, члены правительства, а также лично Владимир Путин. Среди развлечений – буфет с очень креативным, по мнению организаторов, меню. Гостям форума предлагается вода по-европейски, без газа, коктейль «Long Epstein Island», печенье с предсказаниями Жириновского и кофе «Закат Европы». Прилетела и консервативная журналистка Кэндис Оуэнс, известная множеством скандальных заявлений, в том числе расследованием о жене французского президента Бриджит Макрон, в котором Оуэнс утверждала, что первая леди Франции – тайный трансгендер. Среди гостей ПМФ присутствуют и политики. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный давней дружбой с Владимиром Путиным, и экс-президент Молдовы Игорь Дадон. Впервые с 2018 года на форуме представлена американская делегация. Ее возглавляет Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа. Правозащитница Алена Попова в сети X называет форум «поминками по российской экономике».
4: Кремль проводит в Санкт-Петербурге экономический форум. Все как обычно. Яхты, частные самолеты, вечеринки с шампанским и икрой. Такие вот веселые поминки по российской экономике. ВВП – 1,8%, промышленное производство – 0,9%, инфляция – плюс 15,6%, долги по зарплате – плюс 94%.
1: Блогер Николай Сибримов у себя в Фейсбуке иронизирует о неформальном участии и украинской делегации.
5: Украинцы осветили и освятили путинский форум. Отовсюду в Питер слетаются гости, некоторые даже на беспилотниках. Всюду яркая праздничная атмосфера. Всюду царит дух анкориджа, Туапсе. На этот раз активное участие в подготовке форума приняли силы беспилотных систем ВСУ, которые нанесли на рассвете масштабный удар по объектам в регионе, включая заводы Кронштадта, нефтеналивной порт и корабли в порту. Было использовано более 50 БПЛА самолетного типа, зафиксировано множество взрывов и пожаров на объекте.

0: объектах. Блогер Шамиль Шахин на своей странице в Фейсбуке интересуется, а был ли приказ о разрешении форума со стороны украинского президента?
1: А господин Зеленский выпускал указ с разрешением проводить экономический форум в Петербурге. К Зеленскому можно относиться как угодно, но есть одна вещь, которую у него трудно отнять – отличное чувство юмора. Для президента это не просто приятная черта, а настоящее оружие. Вчера он им снова блеснул.
0: Дмитрий Песков в привычной ему манере высказался об атаках украинских дронов.
2: Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
0: В интервью телеканалу «Вот так» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов говорит о возможном визите и выступлении Путина на форуме и напоминает, зачем он вообще создавался.
3: Ну, все-таки, если смотреть на источник возгорания, то все это находится довольно далеко, там, на горизонте, а вот непосредственно от места, где проходит Петербургский экономический форум, поэтому, возможно, Путин боком как-то прокрадется по Петербургу, никто его не заметит, и вот он выступит и расскажет, что в экономике все в порядке, и вообще специальная военная операция идет по плану. Я бы не стал такого варианта исключать. То, что проходит на этом форуме, и мне кажется, на самом деле в этом есть, ну, вполне такая трагическая, отнюдь не комедийная сторона, потому что, по идее, этот форум создавался больше 15 лет назад как место, куда приезжают инвесторы подписывать контракт, развивать российскую экономику, в конечном итоге делать жизнь людей в России лучше, создавать рабочие места, улучшать инфраструктуру и так далее. И сейчас вот мы видим, что это, ну, какие достижения, такая выставка, с теми людьми, которые много лет и десятилетий даже вкладывали в российскую экономику деньги, технологии, Путин поссорился, стал их врагами. Там по этому поводу Маргарита Симоньян, ее пропагандистское издание «RT» очень веселится по поводу того, как это все смешно, что у нас такие плохие отношения с Европой. А как-то вот в результате уже довольно длительного поворота на восток, так называемого, китайских инвесторов, которые привозят контракты на десятки миллиардов долларов, как-то этих людей не видно. Не видно, как эти новые друзья Путина готовы вкладываться в российскую экономику, как они готовы создавать производство, как они готовы строить инфраструктуру в России. Этого ничего нету, и поэтому, поскольку по инерции продолжается форум, где традиционно выступают дочери Путина, которые официально не дочери по-прежнему Путина, ну вот мы видим такой, в общем, вполне серьезный распад, отраженный в этой выставке достижений такого антинародного хозяйства.
0: Над форумом рядом с флагами Армении и Бангладеша реют флаги Талибана и КНДР. А в одноименном пародийном телеграм-канале издания «Медуза» шутят про участников.
4: Заходит как-то в бар насильник, педофил, престарелый немецкий чиновник в деменции и фанатка конспирологии. А бармен им и говорит: «Дамы и господа, добро пожаловать на ПМФ-2026».
0: Реакция на приезд американца вызвала фурор в российских СМИ, в частности, корреспондента Первого канала. Правда, девушка забыла, какого именно американца.
5: Важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это...
0: Олег Кашин поделился новостью в своем Фейсбуке, что госсекретарю США ничего не известно об этом форуме.
6: Госсекретарь Рубио заявил, что ничего не знает о визите американской делегации на ПМФ и объявил подготовку нового пакета санкций против Российской Федерации. «Никакой официальной высокопоставленной делегации не было», — заявил госсекретарь США. Кто такой Родни Кук, ему также неизвестно. Также он сообщил, что Украина в ближайшее время получит 400 миллионов долларов военной помощи от США. Судя по всему, на форум пробрался какой-то ловкий аферист. Это какой-то позор.
0: Журналист Игорь Яковенко напоминает, куда именно приехали гости форума.
7: Куда они приехали? Они приехали в страну, которая развязала войну против соседней мирной страны. И они собираются участвовать вот в этом мероприятии, которое пытается прикрыть эту войну. И таким образом становятся, ну, в какой-то степени соучастниками. То есть я не знаю, насколько... Это, кстати, было бы очень интересно, если бы в России была независимая социология, было бы очень интересно посмотреть, как сами участники этого мероприятия относятся к тому, что вот они приехали, и они находятся в воюющей стране, стране, которая развязала агрессию. Ну, безусловно, это самое главное событие форума, центральное событие форума, по крайней мере, первого дня. Ну, дальше посмотрим. Дальше будет.

0: будет интересно. Мы будем продолжать следить за тем, что происходит на форуме, не потому что нам само по себе это мероприятие интересно, а потому что это отражение в какой-то степени тех процессов, которые происходят в России.
1: Зет-пропагандистка Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале не забыла и про эскортниц. Судя по инсайду, в этом году к ним внимания меньше.
2: Говорят, что сверху дано указание не писать про эскортниц на ПМФ. Какие уж тут эскортницы, ребята. Другая тема волнует всех – безопасность.
1: Екатерина Мизулина возмущается в своем телеграм-канале присутствием сомнительных личностей на ПМФ.
3: Абсурд. В Санкт-Петербург в преддверии ПМФ приехали блогеры-тейты, обвиняемые в торговле людьми и педофилии, распространяющие женоненавистнические заявления, а также отрицающие преступления в ходе Холокоста. С какой целью, пока не ясно. В аэропорту их встретили с хлебом-солью под песню «Матушка-Земля». Блогеры сразу в трех странах мира – Румынии, Великобритании и США – обвиняются в создании ОПГ по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в насилии сексуального характера, в том числе в отношении детей. Характер обвинений крайне серьезный. Кроме того, в разных странах мира заявления блогеров неоднократно вызывали серьезное возмущение. Так, например, один из них утверждал, что жертвы изнасилования должны нести ответственность за то, что на них напали. И не только это. Стоит только посмотреть высказывания о Холокосте. Я не знаю, кто и зачем пригласил в нашу страну людей со столь сомнительной репутацией. Обвинения в тяжких преступлениях не сняты, а нам зачем-то предлагают, как папуасам, радоваться заморскому чуду. У нас и своих блогеров сомнительного толка предостаточно. Зачем нам чужое добро?
1: Стоит отметить, что Эндрю Тейт – один из самых популярных блогеров-представителей так называемой «моносферы». Его женоненавистнические комментарии привели к блокировке аккаунтов на нескольких платформах. Но главное, что всем доволен сам Тейт. Вот такое послание он оставил сети X после прилета в Россию.
4: «Новых друзей наживай, а старых не теряй».
1: Политик Андрей Пивоваров в сети X напоминает, сколько могло бы грозить Эндрю Тейту по Российскому уголовному кодексу, если принять во внимание обвинения, которые предъявлены блогеру в других странах.
5: Почетные гости в Российской Федерации теперь только преступники. На Международный экономический форум пригласили Эндрю Тейта, который даже согласно российскому УК должен получить больше 10 лет за торговлю людьми, изнасилование и разжигание ненависти к женщинам. А у нас его встречают в кокошниках и с хлебом.
1: Пивоваров пишет и о возможном исключении Санкт-Петербурга из наследия ЮНЕСКО.
5: Пока в Петербурге во всех смыслах гремит Международный экономический форум, город рискует стать первым городом-мегаполисом в истории ЮНЕСКО, который могут исключить из списка всемирного наследия. Причина в планах строительства двух новых небоскребов «Газпрома» в Лахте. Речь не о локальном конфликте вокруг очередной стройки. Речь о зданиях высотой 555 и 703 метра, которые окончательно изменят панорамы Петербурга и исказят те виды, ради которых город признавали мировым наследием. Но беда в том, что сегодня против Петербурга работает не только частный застройщик, но и часто сама власть. И если Смольный продолжит делать вид, что новые башни в Лахте не имеют отношения к историческому облику Петербурга, город может получить не просто очередной градостроительный скандал, а трагический мировой прецедент. Петербург могут вычеркнуть из списка всемирного наследия. Не потому, что город стал хуже, а потому, что тем, кто им управляет, Беглову и набранным по объявлениям единороссам, на его наследие просто наплевать. Вот эту тему стоило бы поднимать на ПМФ. Даже с прагматичной точки зрения историческое наследие – это туристы, бизнес и инвестиции. Люди не поедут смотреть на человеники в Мурино. Но такое, конечно, не обсуждают. Дорогие братья-талибы и ценные специалисты из Северной Кореи вряд ли поймут.
1: Блогер Рустем Адагамов пишет об одной из панелей форума «Какое будущее украли у себя европейцы?».
6: Поразительно, как организаторы ПМФ буквально описали Россию 2026 года. Системный кризис, переросший в цивилизационный слом, и милитаризация, пожирающая бюджет, война вместо экономики и вымирание населения, деградация элит и ценностный крах, уничтожение исторической памяти и подмена понятий, переписывание истории, цифровой концлагерь и пропаганда как государственная идеология.
1: Православный олигарх и Z-медиа-менеджер Константин Малафеев в рамках доклада «Россия-2050. 25 лет. Вперед или назад?» озвучил несколько сценариев для России.
7: В 1936 году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом, в 1950 году колонизация России. В хорошем сценарии, хороший, у нас ясный образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее, распад Евросоюза и в 1950 году лидерство в обеспечении мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Назад на два слайда, да. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американская китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки, но, в общем, в любом случае мы будем второстепенны.
1: Блогер Алекс Хартман в сети X комментирует эти новые возможные сценарии будущего России.
8: Вот тебе, бабушка, и Международный экономический форум. Малафеев с Дугиным в Петербурге представляют сценарии России будущего. В одном они правы. Эти злоба и тупизна будут только нарастать и продляться еще минимум поколения.
1: Что касается экономических дискуссий на форуме, то одна из них едва не перешла в разборку по понятиям. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, не стесняясь в выражениях, жестко наехал на одного из спикеров Михаила Гребенюка. Скандал произошел в ходе секции «Бизнес в 2026 году. Вызовы, возможности и стратегии развития».
9: Тысячу людей, сволочь! Почему он не на зоне до сих пор?
10: Извините,
9: вот мне президент поручит, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь в пушки собирать.
10: Извините, вот. А мы можем, пожалуйста, попросить...
9: Удалите его, не позорьтесь. Опора России, предпринимательское сообщество. Зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
10: Извините, можем, пожалуйста, попросить...
9: Да я сам иду. Я рядом с этой тварью, блядь, сидеть не буду рядом. Я тебя посажу, сволочь, понял?
10: А вы представьтесь, пожалуйста.
9: Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей, тот, кто сажает инфо-цыган, владелец самого большого частного проекта реставрации в России, усадьба Гребенюка. Подписывайтесь на меня. Чтобы знать, чтобы быть, в курсе того, что от этих мразей надо держаться подальше. Сколько людей пострадало, сколько людей потеряло бизнес. Он никогда не занимался бизнесом.
10: Извините.
9: Но он учит, как делать бизнес. Он учит.
10: Но здесь не только он находится, вы нас сейчас обижаете, вы извините.
11: Да, да. Можно
10: давайте мы спасибо вам большое за вашу оценку.
9: Опора России, будьте умнее, будьте умнее.
10: Мы разберемся без вас. Спасибо.
1: По поводу итогов первых двух дней форума в своей сети X высказался украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
12: До СВО это было, пожалуй, самое масштабное международное бизнес-мероприятие в России. Там заключались соглашения с крупными западными корпорациями, договаривались с крупными инвесторами. А теперь там танцуют бурановские бабушки с недоделанным роботом Федором, дают мастер-классы всемирно известные сутенеры и насильники и матом угрожают спикерам отправить на зону пушки собирать.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, в сети X, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Я не очень понимаю. Вы верите в нашу экономику меньше, чем наши враги?
3: Но мы опираемся на цифры.
4: Опора на цифры и налоги. Министр финансов Антон Силуанов хвастается. Россияне справляются.
5: Были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
4: Как вернуть экономический рост? Вместо оптимизации – бережливка.
3: Взять ту же там бережливку, бережливое производство. Ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
4: О ключевой причине экономических бедствий России – войне против Украины – чиновники экономического блока на экономическом форуме напрямую не упомянули ни разу.
6: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об одном из немногих мероприятий экономического форума в Петербурге, за которым еще стоит следить. Это по версии делового издания «The Bell». Встретились как-то в одной комнате Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, замглавы администрации президента, экс-министр экономического развития Максим Орешкин, действующий министр экономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Глава Центробанка отсутствовала. Остальным собравшимся Макаров и говорит.
2: Но как в таких условиях решать ту задачу, которую поставил президент по возвращению российской экономики на траекторию устойчивого роста?
6: Полтора часа пытались понять, что же делать. Господин Макаров, как правило, довольно циничный и въедливый, в этом году, по ощущениям, как-то понизил градус своей циничности и въедливости. Посему спикеры справились. Проблемы в экономике, мол, у всех. Господин Орешкин даже подготовил цитаты чиновников из Индии, Германии и Новой Зеландии. Ну и в целом сформулировал, что же делается вообще в мире, как все происходит, как все плохо. Давайте его тоже послушаем.
7: Западная часть экономики в такой находится тряске, да, в лихорадке, можно сказать, да. Эта лихорадка на нас тоже частично переносится. Переносится на весь мир. Мы видим то, что происходит на Ближнем Востоке. Это тоже лихорадит весь мир. Да, понятно, что нас это, конечно же, касается. Но опять же, экономика Китая продолжает расти, экономика Индии тоже показывает, африканские страны активный рост демонстрируют. Надо пользоваться этими возможностями. Плюс, конечно, надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, реализовывать структурные изменения. Думаю, мы сегодня об этом еще поговорим обязательно. Президент эту задачу год назад четко поставил перед правительством, перед региональными органами власти. Изменения структурные, реализация потенциала внутреннего, новых внешних возможностей – это то, конечно, что будет помогать двигаться вперед.
6: Господин Силуанов, оказавшийся между двумя Максимами и наверняка пожелавший российскому бюджету меньшего дефицита, похвастался, как здорово, что налоги повысили, деньги в бюджет пошли. Господин Решетников, кажется, родил новый экономический термин «бережливка». Мы к нему еще подробнее отдельно вернемся, отдельно процитируем. А с нами в прямом эфире по видеосвязи экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
8: Добрый день.
6: Ну вот пленарка в таком составе, плюс обычно Набиуллина, это такой традиционный жанр экономического форума в Петербурге, посему есть с чем сравнивать. Мне хочется узнать, вот расскажите, пожалуйста, ваши ключевые впечатления, какие они у вас остались после этого мероприятия?
8: Да довольно скучно, потому что, ну, в общем, все так предсказуемо. Все в российской экономике отлично, все в российской экономике прекрасно. Проблем у российской экономики нет никаких. У нас все под руководством президента цветет и колосится, но какие-то трудности извне к нам приходят, но они не могут пошатнуть нашу прекрасную, крепкую российскую экономику. Это так скучно и так предсказуемо. Я даже, знаете, угадал фразу, которая прозвучала у Орешкина, но я думал, что ее скажет Путин, но может в пятницу повторить, что обратить внимание, что мы за последние там несколько лет выросли на 10%, а другие страны выросли всего 3%, вот мы какие молодцы, у нас ускоренный рост. Только это, конечно, кривая история, потому что рост был в первый год, когда был военный подъем, потом, значит, два года был такой подъем на основе уже манипуляции статистикой довольно активный. Вот, а потом, значит, уже начался где-то с 24 года спад, и 24-25, и вот теперь начало 26-го спад. Но они берут длинный период, берут как бы годы, когда росли, складывают с годами, когда падают, получается, что суммарно выросло 10% за время войны. Но просто не война, а радость какая-то, бытия. Вот не было бы войны, не было бы такого роста. А тут вот войну начали и на 10% выросли. Надо почаще воевать и подольше воевать. Был же высказывание Орешкина в свое время, этого красавца, который сказал, что ну вот как хорошо, что на Россию наложили санкции. Мы теперь стали развивать внутреннюю экономику. Другие страны нам завидуют. Нам, другим странам, тоже надо нарываться на санкции. Тогда они будут развивать собственную экономику и будут копировать успешный опыт экономики России. Представляете, какая дивная фраза.
4: Ну, еще мне у Орешкина показалось как-то, что вот он так очень лихо поставил на вот и баутизм. Мол, у всех проблемы, чего вы вообще с нас тут еще и спрашиваете. На ваш взгляд, насколько вообще уместна такая тактика перед лицом вопросов о том, как же возродить экономический рост в России?

0: Знаете, как русский народ говорит, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот это как раз про то самое. Значит, когда там какой-то невысокий рост в экономике Германии или невысокий рост в экономике США, то от этого общее благосостояние не очень сильно падает, потому что экономика огромная. 1% роста экономики США или экономики Германии выражает совершенно других абсолютных цифрах, чем рост экономики России, где огромная масса населения, люди крайне бедные, где экономика очень устарелая, где нужны огромные инвестиции в то, что вкладывать. Кстати, обратите внимание, как-то ни в одном из этих выступлений, которые вы тут упоминаете, не прозвучало даже слово «инвестиции». Может быть, они сказали, мы в сообщениях это не увидели. Но эту тему не обходит вообще, хотя это одна из самых больных тем. Россия перестала вкладываться в себя, зато российские крупные компании очень активно выводят деньги из страны. И довольно больших масштабах Россия, несмотря на все санкции, остается, ну как вам сказать, чистым кредитором мира. То есть она в другие страны отправляет денег больше, чем сама зарабатывает на этих странах. То есть те, кто только могут, все возможные деньги страны вывозят, потому что понимают, что никаких разумных историй для вложения денег в России нет. Либо прилетит украинский дрон и сожжет, либо придет генеральная прокуратура и отнимет тут под тем или иным предлогом. Поэтому, конечно, все, что Россия зарабатывает, в значительной степени тут же уходит за рубеж. А потом они долго обсуждают, что им бы надо интенсифицировать инвестиционный процесс в Российской Федерации. Это очень смешно и глупо, но это такая вот российская вертикаль власти.
1: Ну, кстати, инвестиции там прозвучали, но именно в вопросе господина Макарова, и как раз-таки, отвечая на него, чиновник ловко увильнул, и вот таким вот образом родился тот самый термин «бережливка». Давайте как раз у нас готов по этому поводу сюжет, давайте мы его посмотрим.
2: Как спасти российскую экономику в условиях продолжающейся войны, обсуждали 4 июня на форуме в Петербурге ключевые представители экономического блока правительства. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина традиционно входит в число основных спикеров форума, но в этом году отозвала свое участие по личным причинам.
3: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сергеевны объективная причина, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сергеевны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка.
2: Помощник президента Максим Орешкин согласился с отсутствующей Набиуллиной по поводу взаимосвязи роста экономики с ростом производительности труда, а также призвал не ждать отмены санкций.
4: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, от чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный, и это движение надо только ускорять и усилять.
2: Депутат Макаров, выступавший модератором сессии, резонно заметил. За 4 года в России выросла производительность труда на 3,9%, то есть менее чем на процент в год. И задал вопрос, есть ли рецепт наращивания производительности. Министр экономического развития Максим Решетников усомнился в такой статистике и напомнил о концепции так называемой «бережливки».
5: С одной стороны, мы много говорим о том, что действительно производительность есть функция от инвестиций, вот и сейчас, понятно, ситуация сложная, но это не значит, что у нас нет ресурсов по производительности труда. Потому что взять ту же там бережливку, бережливое производство, ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
2: В этом году форум проходит на фоне не самых приятных новостей для российской экономики. В майском отчете Росстат зафиксировал снижение роста ВВП до отметки 0,2% в первом квартале 2026 года. Ключевая ставка Центробанка остается на двузначном уровне. Плюс сказывается нехватка специалистов и повышенная налоговая нагрузка в условиях увеличения расходов на оборону и силовой блок. Впрочем, министр финансов Антон Силуанов оптимистично отметил улучшение ситуации. Мол, после провального для бюджета первого квартала, Силуанов подчеркнул, цитата, несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги растут.
6: Сейчас мы видим, что и налоговые доходы у нас поступают, которые связаны от экономики. Это и прибыль, налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость. По ним можно посмотреть, что будет дальше с показателями экономического развития. Поскольку налоги быстрее статистики дают возможность планировать, что будет с экономикой, с экономическими показателями. А эти показатели...

0: параметры налоговые растут.
1: Обсудили на форуме и угрозы, с которыми, по мнению его участников, столкнется Россия. Так, накануне советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков, призвал готовиться к продолжению войны.
2: «Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить».
1: Безруков также заявил, что Россия якобы угрожает биовойна и разработанные технологии, позволяющие создать такие вирусы, которые уничтожат нас всех. Чьи лаборатории готовятся к биовойне против России, советник не уточнил. Российская пропаганда, как правило, пугает своих зрителей биолабораториями так называемого коллективного Запада. Обсуждение будущих угроз переплетается с текущими. В условиях продолжающейся почти 5 лет полномасштабной войны и недавней атаки беспилотников петербуржцы высказывают разные мнения по поводу безопасности в городе.
3: В последнее время нет, не чувствуем себя безопасности, потому что очень тревожное время, налеты.
4: Все в порядке. Тем более я живу в таком квартале, который, в принципе, на юге города охраняем. Так что в течение мероприятий городских мне это не мешает, наоборот, придает уверенность, все в порядке.
1: Дефицит федерального бюджета России с января по апрель составил почти 6 триллионов рублей. Это данные Минфина. Ранее источники Bloomberg сообщали, что представители Минфина и Центробанка предупредили Кремль. Если война против Украины не закончится, дефицит будет больше.
5: Ну, о налогах и вот этой вот излишней, возможно, оптимистичности господина Силуанова мы еще поговорим чуть позже. С нами по-прежнему в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, вот хочется отдельно остановиться на этом потрясающем термине «бережливка». Как вы думаете, что вообще экономический блок под этим подразумевает? Ну, там имеется в виду бережливое производство, ну, это есть такая, такая концепция. Но чем это отличается от традиционной оптимизации? Традиционно я имею в виду для российских властей, которые ее периодически проводят. Мы помним оптимизацию образования, мы помним оптимизацию здравоохранения. Ну, не то, что чтобы те, на кого это все это было направлено, остались в восторге от происходящего?
6: Нет, речь идет о том, что была запущена некая программа внедрения методов бережливого производства в производственной сфере. То есть то, чем давно уже российские компании не занимаются, поиском резервов, снижение издержек производства, сокращение расхода материалов, оптимизации трудовых процессов. Это трудная работа, она существует, уже несколько лет идет. Идет она не очень шапка и не очень валка, потому что российские компании в этом не очень заинтересованы. Ну, зачем это делать, когда можно и так хорошо зарабатывать прибыль? Многие российские компании являются монополистами, проще заработать прибыль, повышая цены, чем занимаясь экономией затрат. Поэтому, ну, как бы правительство это заставляет делать, правительство это стимулирует, какие-то там программы идут, но очень-то как маленький интерес российских компаний к этому делу. Потому что, повторяю, это не самый легкий процесс. И нужно вкладывать большие усилия, нужно преодолевать сопротивление трудового коллектива, и никто не хочет этим заниматься, поэтому это все пустые разговоры. И роста производительности как не было, так и нет. Я уже тут, знаете, как-то ради любопытства посмотрел, сколько лет Путин высказывает одну и ту же фразу, что вот у нас очень низкий рост производительности труда, 1% в год, надо бы ускориться. Я насчитал лет 10, он подряд эту фразу во всех своих выступлениях повторяет. Она у него такая дежурная, что, дескать, вот мы видим некоторые проблемы. Вот производительность труда у нас плоховато, а так все просто очень хорошо. Это такая дежурная фраза, которую он вставляет во все выступления его спичера. Или 10 лет он ее повторяет в одном и том же ключе, и никакого роста производительности не происходит. Почему не происходит? Тоже понятно. А зачем? У меня очень дешевая рабочая сила. Чтобы повышать производительность труда, мне нужно обновлять как технологическую базу, покупать дорогое оборудование. А сейчас еще из-за санкций пойди купи хорошее оборудование. А российское станкостроение померло и почило в БОЗе, поэтому его практически уже и нету. Значит, где я возьму оборудование, чтобы заменить своего дешевого работника? А он такой дешевый, у него такая заработная плата, что зачем я буду ставить какое-то новое оборудование для роста производительности труда? Да пусть он работает ни шатка, ни валка, зато у него очень низкая зарплата. У меня трудовые затраты в издержках производства, оно оказывается маленьким. Поэтому, поскольку в России людям платят копейки, то никакого смысла повышать производительность труда, внедрять более эффективные технологические процессы нет. Обратите внимание, что, скажем, в мире идет довольно мощный процесс роботизации, а Россия по числу роботов на 100 тысяч занятых находится чуть ли не на последнем месте в мире. Кому не нужны эти роботы, когда люди работают за копейки?
5: Хотя весь ПМФ буквально каждый год переполняется этими самыми роботами, которые то пойдут не в ту сторону, то что-то уронят такое, а потом либо еще выясняется, что это оказывается что-то такое перебрендированное с AliExpress, как правило.
6: Китайское, да.
5: Да. Вот еще мне отдельно хочется остановиться на этом слоне в комнате, которого

0: упорно не замечали участники этой панели макроэкономической, это война против Украины, которая, разумеется, в первую очередь вообще бьет по российской экономике. И вот на прошлой неделе мы с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом обсуждали дефицит бюджета, и он отметил, что в прошлом году вообще-то бюджет верстался так, словно война вот-вот закончится. И в этом году подобное уже явно не наблюдается, совершенно очевидно как-то, что немножечко депрессивнее уже настроение у экономического блока в этом плане, хотя на людях они довольно-таки оптимистично себя ведут. Но как вы думаете, вообще по вашим наблюдениям, как именно вот это принятие, что ли, как это скорректировало поведение экономического блока в плане, и, возможно, и сбор налогов как раз-таки вот таким вот образом и аукнулись? Что здесь было ключевое? Каким образом мы можем сделать вывод о том, что все-таки это принятие наступило?
1: Ну, смотрите, значит, они теперь рассказывают нам дивные сказки, как они хорошо собирают налоги. Кстати, обратите внимание на приятную деталь. Силуанов сказал, что первый квартал был для бюджета провальный. Да, вы слышали эти слова? А когда в январе мы фиксировали растущий дефицит бюджета, Силуанов говорил, да нет, вы просто ничего не понимаете, это мы авансируем, значит, соответственно, гособоронзаказ. И дальше ситуация очень даже хорошо выправится, никаких проблем нет. Теперь он уже говорит, нет, весь квартал был провальный, выясняется, что все-таки это было не просто авансирование, это был провал по доходам и по расходам. Значит, вот это как раз ситуация характерна, но это как бы та самая игра, в которой играют путинские чиновники, старающиеся ничего не замечать, никакой правды не говорить, слона не замечать. Хотя мы видим, что есть и российские экономисты, которые уже давно говорят, что надо прекращать войну в России к лету этого года, вот лето уже наступило, война не прекращается. И это связано как раз с тем, что, ну, в общем, как бы очень тяжелая финансовая ситуация становится для России. И очень характерно, обратите внимание, значит, Силанов там бодро хвастался, что у него налоги растут. А растет у него в основном налог на добавленную стоимость, НДС. Но дело в том, что надо иметь некую такую в виду особенность этого налога. Он сконструирован так, что он очень точно отслеживает динамику цен. То есть он растет в темпе инфляции. Значит, если, соответственно, у вас НДС вырос на 20%, то реальная инфляция не та дает 6%, которую дает Росстат, а 20%. То есть вот получается, что у него как бы рост доходов налогов по НДС, это просто очень высокая инфляция в экономике России, которая через это как раз и проступает. Ну просто потому, что посмотрите, с чего у вас иначе может быть рост НДС. У вас гражданская экономика падает, да, импорт растет очень слабо, с чего вдруг у вас будет рост НДС, который берется с продаж? Только если то, что продается, дорожает очень высокими темпами. Так что Силанов нам бодро рассказывает о том, что у него в России на самом деле высокая инфляция, поэтому за счет этого инфляции он получает деньги. Но инфляция увеличивает и расходы бюджета, не забывайте об этом. Мы все время говорим, вот вырастут доходы бюджета, но растут и расходы. Российское государство же очень крупный покупатель, оно покупает очень много товаров, услуг, и, соответственно, растущие цены означают, что растут не только доходы бюджета, но и его расходы, так что он не чистый победитель.
0: Игорь, спасибо. И в контексте вот налогов нам еще отдельно хотелось обратить внимание, что, ну, во-первых, в принципе, господин Силанов проговорил только про НДС, хотя повысился не только налог на добавленную стоимость, ну и помимо бережливки, да, вот выяснилось, что планку по налогам Минфин не перегнул, ну, по крайней мере, именно так считает господин Силанов. И мы с командой «Лицом к событию» в этом плане решили обратить внимание на опустошающиеся торговые центры в ряде городов России. Тому есть широкий спектр причин, в том числе экспансия маркетплейсов, смена потребительских привычек, но есть и вполне, скажем так, налоговые факторы, которые бьют по бизнесу, которые, ну, буквально ноют по этому поводу. И подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Налоги-то растут. И были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
3: Если послушать министра финансов Антона Силуанова, то все хорошо. А что на практике? Не перегнули ли?
4: Ситуация 2026 год. Зашла в торговый центр за ленточками к выпускному. А у нас вот так все грустно.
3: Торговые центры Москвы пустеют. Куда-то пропали и посетители, и арендаторы помещений. Игнорировать проблему не могут и на Собянинском телеканале «Москва-24».
5: Сегодня эти сотни квадратов в Москве стоят пустые. Торговые центры умирают или переживают временный кризис. И кто в этом виноват?
3: Пустеют торговые центры не только в Москве. Розничная торговля в России переживает самый сложный период за последние 2 десятилетия, сообщают «Известия». Они изучили данные Росстата и опросы участников рынка за первый квартал 2026 года. Вот, к примеру, торговый центр в Краснодаре. Справедливости ради, далеко не в центре города.
6: Когда-то здесь были магазинчики, сейчас здесь все пусто и пусто.
3: После начала войны многие бренды просто ушли из России, оставив позади пустующие магазины. Но на их место быстро зашли другие, те, кто занимался импортом знакомых товаров, просто под новым именем. Вот как сами посетители ТЦ-шек

0: объясняют образовавшуюся пустоту.
1: В торговый центр я хожу для того, чтобы померить, посмотреть, какие появились новые коллекции. Уже визуально посмотреть ткань. А уже потом я выбираю то же самое на маркетплейсе, только намного дешевле.
0: Еще в октябре 2025 года Союз торговых центров пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на демпинг маркетплейсов, то есть занижение цен, назвав ее недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка. По мнению представителей Союза, если ничего не изменится, то ТЦ-шки будут терять арендаторов, а с ними доход от аренды.
2: Почему закрывают? Нерентабельно, нет народу, нет выручки. Все.
0: Ситуацию для бизнеса усугубила и возросшая налоговая нагрузка. НДС и НДФЛ поднимали, чтобы закрыть дыру в бюджете. По той же причине снижается порог по упрощенному налогообложению. То есть некоторые предприятия с небольшим оборотом больше не будут платить меньше по упрощенке. Порог будут поэтапно снижать с 60 миллионов рублей выручки за год до 10. Предприниматели жалуются, что фактически речь не про доход, а про оборот. 10 миллионов – это меньше среднего оборота точки по продаже шаурмы. То есть теперь представителям малого бизнеса придется отдавать не 6, а все 22% своего дохода государству. Повышение налогов закладывается в цену, что сильно бьет и по покупателям. Для них цены выросли, а вот рост зарплат останавливается. Moscow Times пишет, что номинальная средняя зарплата по стране составляет сейчас 112 тысяч рублей. Если денег не становится больше, а цены растут, то как покупать? Издание «Медуза» поговорило с представителями малого бизнеса. Они борются за выживание.
3: Получается, на нас зарабатывают абсолютно все. Арендодатели, сотрудники, государство, поставщики, интернет-провайдеры. У собственника же не остается ничего. И для чего тогда этот бизнес?
0: Бизнес страдает от регулярных блокировок. Мера, которую регулярно вводят под предлогом борьбы с дронами, бьет в первую очередь по владельцам кассовых аппаратов. Предприниматели жалуются на срывы поставок, а дроны продолжают прилетать, в том числе и по Петербургу, в дни Международного экономического форума.
4: Я всегда за позитивный настрой. Но если раньше я хотела развивать сеть, продавать франшизу, то сейчас у меня абсолютная апатия, опускаются руки. Нет желания иногда утром вставать, потому что не знаешь, откуда прилетит, в том числе и буквально.
0: Но что делать предпринимателям, если на главном экономическом форуме страны им рассказывают про сплочение и успех налоговой реформы, а на самом деле все чаще вместо «мы открыты» звучит «мы закрываемся».
5: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем, он с нами в прямом эфире. Игорь, вот если бизнес массово жалуется на падение прибыли и закрытие точек, это можно ли уже считать как признак такой чрезмерной налоговой нагрузки?
6: Конечно. Она и очень большая. Не забывайте, что когда вы говорите о налогах в России, то нужно же говорить полную правду. Она состоит в том, что в России, помимо всех прочих налогов, есть еще один налог, он коррупционный. Не забывайте об этом. Что всякий бизнес в России так или иначе кому-то платит из чиновников, чтобы можно было жить, развиваться, и тебя не закрыли. Поэтому, кроме обычных налогов, есть коррупционный. Коррупционный очень хорошо корректируется на рост цен, на инфляцию, и чиновник требует денег больше. И в этой ситуации у предпринимателей просто не остается денег, они действительно начинают закрываться. Это грустная тема, но это реальная тема, поэтому мы ожидаем в этом году довольно большой доли закрывающихся бизнесов малого и среднего класса. Мы даже не знаем, что там пока происходит. Дело в том, что когда вы смотрите отчетность Росстата, то вы этого не знаете, потому что Росстат собирает данные только довольно крупных предприятий. Поэтому то, что происходит в малом и среднем бизнесе, мы узнаем уже постфактум через некоторое время. Поэтому, судя по всему, там уже начался обвал, но мы просто его еще не видим. И через некоторое время, только где-то через год, может быть, мы поймем, какая у нас огромная была убыль малого и среднего бизнеса, когда эти компании просто вынуждены были закрыться, люди остались без дохода, сотрудники потеряли работу. Вот это как бы та история, которая сейчас начинается. Более того, обратите внимание, что российский бизнес начал активную борьбу с государством. Он уходит в наличные деньги. И население в этом его поддерживает. То есть происходит такая очень любопытная реструктуризация жизни в России. Россияне, которые гордо хвастались, как у них легко идут всякого рода безналичные банковские платежи. Они привыкли к контактным платежам, смартфоны. Все это было хорошо. Вот эти все отключения интернета, все это поломали. Люди начали уходить в наличку. Бизнес начал уходить в наличку. Почему? Чтобы уйти от налогов. То есть мы возвращаемся в период 90-х годов, когда основной был оборот наличных денег, никто не пользовался безналичкой, потому что все старались спрятать свои заработки, свои доходы, свою выручку от налога, чтобы она не посчитала тебе прибыль. Вот сейчас происходит то же самое. Та безумная налоговая нагрузка, которую создал Силуанов, привела к тому, что бизнес уходит в наличку и предлагает клиентам до 20% скидку с цены, если ты платишь наличными. Естественно, что народ этому обрадовался. И мы видим довольно большой отток денег с банковской системы вот в наличную форму. По последним данным, вот в денежной массе России уже доля наличных достигла примерно 14%. Ну, грубо говоря, считайте, каждый седьмой рубль платежей – это наличные деньги, которые, в общем, люди платят, а бизнес старается их спрятать от налоговой службы, чтобы те не посчитали, как бизнес реально живет.
5: То есть дело не в блокировках, а именно вот в том, что бизнес пытается перетащить
6: людей. Люди, блокировки сломали, ну как вам сказать, блокировки начали ломать психику. И потребители, и бизнеса, и сломали. И поскольку это повторялось долго и продолжалось долго, то, в общем, люди поняли, что надо уходить от всякого рода безналичных платежей. Ты можешь иметь большие суммы на счете в банке, ты не сможешь себе обычную бутылку молока купить. Нужно иметь наличные деньги. Люди опять возвращаются к кошелькам, возвращаются к наличным, соответственно, забирают деньги из банков. Банки по этому поводу уже нервничают, потому что нужно же эти деньги отдавать, а для этого нужно иметь эти деньги. Это не так просто, когда кредиты не возвращают, да? Тут начинается раскручиваться цепочка, да? Банки бы, может быть, и не волновались бы по этому поводу, но у банков российских огромная масса плохих кредитов, то есть кредиты, которые не гасятся. Уже по разным оценкам около 8 триллионов плохих кредитов, которые не возвращаются. Поэтому возврата денег, но вкладчику-то на это наплевать, он пришел и говорит, отдай мне мои деньги. Банки, конечно, пытаются мешать забрать деньги, но не очень получается, народ у нас настырный, и довольно большие суммы снимают, несколько триллионов уже наличных денег за последние, наверное, полгода были сняты и перешли в наличную форму. И это не шутки, это не придумки, посмотрите, у вас уже пару месяцев или месяц назад выступал Силуанов, вот этот самый министр финансов, которого мне демонстрировали, и очень ругался, что вот россияне себя нехорошо ведут, неправильно ведут, не так живут, они деньги под подушкой держат, а тогда деньги не работают в экономике, не работают на рост благосостояния российского народа. Это неправильно, не надо держать деньги под подушкой. Купить облигации ОФЗ, чтобы у Минфина было больше денег на финансирование войны. Вот прям Силуанов сказал, и россияне вот какие-то несознательные, не слушают его, безобразие.
5: Игорь, у нас с вами совсем немного времени остается, но хочу успеть вам такой еще вопрос задать, попросить вас помочь разобраться с упрощенкой. Ведь есть закон, где написано предельный размер дохода. А предприниматели говорят, что де-факто речь об обороте. Но если планируется планку снизить до 10 миллионов в год, то получается даже ларек с шавермой теперь будет даже не малый бизнес, а вполне себе средний. Как же это вообще устроено?
6: Да, тут недавно кто-то из предпринимателей посчитал, что при прежнем потолке у него, в общем, окупалось кафе, в котором было 24 стула. А теперь, чтобы, значит, уложиться в эту самую норму, он должен иметь в кафе не больше 6 стульев. Значит, вы представляете, да, кухню он должен держать, помещение арендовать, значит, персонал какой-то держать, значит, кофемашину держать, а у него всего 6 стульев, какая у него там окупаемость будет? Скорее всего, он будет работать в убыток и через некоторое время закроется.
5: Вот это реальная история, которую загнали российские. Игорь, большое вам спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я полагаю, ваша мысль была понятна нашим зрителям. Экономист Игорь Липсиц был с нами в прямом эфире, рассуждая вот и о макроэкономических, и о микроэкономических событиях вокруг российского бюджета. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 4 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.

0: Петербурге, подвергшемся атаке украинских беспилотников, продолжается международный экономический форум. Российский мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений App Store. Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня на юге Ливана. Проиранская группировка «Хизбалла» его отвергла. Также сегодня.
1: Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться.
0: Исполнилось 50 лет со дня рождения политика Алексея Навального.
2: Надежных и безопасных мест в большем мире не осталось. К нам приезжают люди, как в ковчег, действительно, они понимают, что они делают. Поэтому на самом деле несколько ударов вообще, мне кажется, никакого впечатления сейчас не произвели.
0: Вот так российский философ, политолог, идеолог концепции русского мира Александр Дугин прокомментировал удары российских беспилотников в Петербурге в день начала работы Международного экономического форума. Удары, в результате которых был поражен топливный терминал и возник сильный пожар, продемонстрировали крайнюю уязвимость системы противовоздушной обороны Петербурга. Официальное открытие форума состоялось сегодня, на завтра запланировано выступление президента России Владимира Путина, который раньше в дни работы ПМФ в Петербург всегда приезжал. Несмотря на то, что форум экономический, проблемы на нем вчера обсуждались далеко не только связанные с экономикой. В частности, состоялась сессия под названием «Основные угрозы России во второй четверти 21 века». На ней обсуждался доклад Института Царьград о сценариях и угрозах для России, а один из выступавших, полковник службы внешней разведки, сейчас профессор МГИМО Андрей Безруков, в контексте обсуждения упомянул о вчерашних ударах и отметил неэффективность существующей в России системы управления перед лицом угрозы со стороны Запада, который, как уверен профессор-разведчик Безруков, видит в России экзистенциальную угрозу.
3: Стратегия Запада в этой войне очень простая. Избежать ядерного столкновения с нами, из которого они выйдут проигравшими. И поэтому нужно лягушку варить на медленном огне. Что они и делают? Потихонечку повышая градус эскалации. Сегодня мы это видим с утра. У нас вертикальная система принятия решений. Неэффективность и неспособность различных министерств и ведомств разговаривать между собой, не доходя до высшего уровня, мы видим каждый день, в том числе на фронте. Расчет делается на то, что в определенный момент они перегрузят нашу систему принятия решения комплексными атаками со всех направлений, идеологическими, физическими, военными и так далее, и система просто не сможет принимать адекватных решений. Следующая задача – удар по критической инфраструктуре. Уже сейчас мы понимаем, что практически в любой регион страны может прилететь дрон по Старлинку и упасть в точное место, куда он должен упасть. И это серьезная для нас проблема уже сегодня. Мы к ней, к сожалению, не были готовы.
0: Это был полковник службы внешней разведки России, ныне профессор МГИМО Андрей Безруков. Безруков также говорил об угрозе биологической войны с Западом, по-видимому, имея в виду работу финансировавшихся США лабораторий в Украине, которые, как утверждали в Кремле и МИДе России, еще в самом начале вторжения России в Украину в 2022 году, занимаются разработкой биологического оружия, в том числе специально направленного на уничтожение славян. А посол России в ООН Василий Небензя говорил несколько лет назад в Совете Безопасности о подготовке боевых комаров для ударов по российской армии. Правда, в последнее время подобные разговоры стихли. Профессор МГИМО Безруков считает, что российское общество должно признать, что, цитата, «мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне». По его мнению, это может быть и горячая, и ползучая война. Но это все в перспективе, а пока никто особенно не хочет взять на себя ответственность за провал ПВО при ударах беспилотников по Петербургу. Показателен в этом смысле комментарий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, особо отметивший, что он может отвечать только за возглавляемый им регион.
4: Я могу прокомментировать только то, что произошло на территории Ленинградской области. У нас сбито 59 беспилотных летательных аппаратов за сегодняшнюю ночь без крушений на промышленных и иных объектах критической инфраструктуры, без пострадавших. То есть на своей территории у нас вот такой результат. За территорию другого субъекта, я не имею права комментировать.
0: Это был губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А вот что о том, почему российская система ПВО оказалась столь неизвестной.

эффективный? По какому маршруту летели украинские беспилотники? Возможно ли, что он проходил через воздушное пространство стран НАТО? И использовалась ли в украинских БПЛА, атаковавших Петербург, спутниковая система «Старлинк», говорит украинский авиационный

0: там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплекса С-400, С-300, они больше, более-менее работают эффективно. А «Панцирь-С», вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Из всех видео, которые я просматривал, я какую-то стрелкотню слышал, но работы каких-то серьезных противовоздушных комплексов я просто не видел. А вот эта вот стрельба какого-то там охранника в жилете, который пытается попасть по дрону, но это... У нас люди тренируются в мобильных огневых группах стрелять из пулеметов, со специальных турелей, со специальными прицелами. И тренируются там достаточно большой ревень для того, чтобы попадать по шахедам. А эти дроны – это люди, которые не умеют, вообще не понимают, как защищаться от этих объектов. Мы не использовали, не используем, даже не предлагаем нашим партнерам проводить такие операции, потому что мы тем самым понимаем, что мы их будем, ну, как бы подставлять под удар России для разных обвинений, дипломатических шагов, увеличения количества провокаций в Балтике. Мы это прекрасно понимаем, никогда этим не пользоваться. Нам это и не надо. Есть достаточно наших средств, которые позволяют совершенно эффективно, спокойно долетать. Но нельзя же сказать, что там, когда залетали в Челябинск и били по аэродрому, то это были трансляторы из Прибалтики. Но есть вещи, которые, ну, просто находятся за гранью абсурда. Скорее всего, пролетаем по границе вдоль Белоруссии и России. А потом уже вдоль границы России с Прибалтикой проходим туда, ближе к Ленинграду. Может быть, заходим еще более восточным сегментом. Это зависит от того, как в настоящий момент расположены системы ПВО России. Эти перемещения мы постоянно отслеживаем и в курсе того, где что находится, поэтому на малых высотах эти дроны проходят системы ППО, и их остановить невозможно. Громадие России в данном случае играет против нее. Я думаю, что в этой ситуации Starlink'ом не пользовались, потому что использование Starlink'а, оно опасно, и компания SpaceX делает все для того, чтобы, как бы, влияние Starlink'а на военные действия было минимальным. То есть российскому Starlink'у нет возможности работать над Украиной, как они раньше пытались это делать на шахедах. А нас они тоже ограничивают в каких-то определенных действиях. Скорее всего, здесь использовались другие способы связи, или же это использовался искусственный интеллект для распознавания образов и для нанесения ударов по необходимым объектам. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Вот, например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций.
1: Это был украинский авиационный эксперт Константин Криволап. Но вернусь к сессии «Основные угрозы России во второй четверти 21 века» на ПМФ, на которой, напомню, обсуждался доклад Института «Царьград» о сценариях и угрозах для России. В докладе были представлены хороший, плохой и инерционный сценарий российского будущего. При последнем, в 2036 году, Россию ждут заморозка и пролонгация конфликта с Украиной, сохранение угрозы мировой войны и снижение порога применения ядерного оружия. Создатель Института «Царьград», православного телеканала «Царьград» и владелец одноименной группы компаний Константин Малафеев так вкратце описал все три сценария.
2: В 36-м году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 50-м году колонизация России. В хорошем сценарии, хороший, у нас ясный образ победы. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее. Распад Евросоюза. И в 50-м году лидерство, обеспечение мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было.
1: Для обеспечения светлого будущего России, по мнению Малафеева, необходимы идеология, девестернизация, автократия, госпланирование, лидерство в военных технологиях, авторитет армии, цифровой суверенитет, культ семьи, расселение городов, многоконтурная денежная система и новая конституция. Пока Россия добивается денацификации и демилитаризации Украины, хотя сейчас уже об этом мало вспоминают, заявленные и множество других целей так называемой СВО, в частности, предотвращение ударов, подобных вчерашним ударам по Петербургу, в самой России необходимы деалкоголизация русского народа, народа и предотвращения его вымирания. Об этом заявил тоже составитель доклада о сценариях и угрозах для России губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Вот что он в частности сказал.
3: Мы начинаем одерживать победу над вымиранием русского народа.

0: рода на нашей земле. И пора бы многим представителям разного уровня элит, в том числе, перестать стесняться произносить слово «русский». И СВО очень помогло возбудить эти праведные смыслы, раскрыть этот спящий потенциал, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду.
1: Повторю, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду. Так сказал вологодский губернатор. Вы только что это слышали. Но давайте считать, что Георгий Филимонов оговорился и на самом деле призывал говорить правду и называть вещи своими именами. Правда, по мнению Филимонова, состоит в том, что алкогольный геноцид русского народа управляется в том числе зарубежными бывшими партнерами России. Да и вся российская политическая система пронизана агентами влияния, готовыми нанести ущерб государственным российским интересам. Их вологодский губернатор обозначил термином, придуманным Александром Дугиным, «шестая колонна».
0: Обратите внимание на так называемую «шестую колонну», о чем пишет и часто выступает мой уважаемый коллега Александр Георгиевич Дугин.
2: То есть он сейчас сам об этом скажет.
0: Вплетенную в ткань системы госуправления агентуру глубокого залегания, так называемые спящие в матрице и на разных органов власти, и на региональном, на муниципальном, на федеральном уровнях, и в корпоративном секторе, конечно же.
1: Это был губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Интересно, что и бывший разведчик, ныне профессор Андрей Безруков, и губернатор Филимонов говорили о серьезнейших недостатках политической системы в России, выстроенной при нынешнем президенте страны Владимире Путине. Идеолог концепции русского мира Александр Дугин тоже выступил вслед за Филимоновым. Мне показался очень любопытным один из фрагментов его выступления, в котором Дугин рассказал, какой профессии не грозит исчезновение из-за бурного развития искусственного интеллекта, но посетовал на то, что отношение в России к этой профессии недостаточно серьезное.
3: Обратите внимание, Силиконовая долина совсем недавно уволила 40% программистов. Кого взяли? Взяли философов. Почему? Потому что такие технические функции искусственный интеллект уже выполняет. Но тут уже нужен интеллект. Для того, чтобы взаимодействовать с искусственным интеллектом, нужен естественный интеллект, а не программист. Программист может быть заменен агентом ИИ сейчас легко, как огромное количество таких вот второстепенных, ни ваших, ни наших профессий. То есть не на стороне философии, не на стороне техника, роботы и искусственный интеллект многих освободят от занимаемых должностей, а вот философа нет, потому что философы занимаются этими парадигмами. Где у нас философия? Так, понятно.
1: Это был Александр Дугин. В общем, есть над чем подумать тем выпускникам школ, кто еще не решил, куда поступать. В сегодняшней макроэкономической сессии на Петербургском международном экономическом форуме должна была принимать участие глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, но ее имя вчера вечером исчезло из программы форума. Как сообщили ведомости со ссылкой на свои источники, Набиуллина не смогла принять участие в дискуссии, потому что присутствовала на похоронах своего советника Алексея Можина. Позднее пресс-служба Центробанка сообщила агентству РБК, что Набиуллина находится на больничном. А на макроэкономической сессии на ПМФ ее модератор, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, просил министра экономического развития России Максима Решетникова объяснить, за счет чего планируется дальнейшее развитие российской экономики, если сам он, Решетников, не далее как в апреле заявил, что российская экономика практически полностью исчерпала свои ресурсы. Решетников в ответ рассказал об имеющихся трудовых ресурсах среди старшего населения.
4: Речь идет о рынке труда, и слова были произнесены в контексте рынка труда. Если мы на него посмотрим, то в общем и целом, да, мы понимаем, что без новых источников поступления, да, и где-то надо найти эти трудовые ресурсы, нам расти будет сложно, ну, за рамками, скажем так, тех усилий, которые мы еще дополнительно принимаем по производительности, но и там тоже требуются как бы дополнительные меры. Здесь, ну, там отчасти решение я уже сказал, параллельно с этим еще с Минтрудом обсуждаем программы по дополнительному вовлечению населения, да, в рынок труда, имеется в виду молодого населения и старшего населения, там у нас есть определенные запасы. Ну и, конечно, вот развертывание вот этих всеобъемлющих программ производительности труда, особенно в тех отраслях, где она у нас низкая, да, речь там идет и в том числе о торговле, например, да, где, ну, точно и роботизация, и новые формы организационные, та же платформенная экономика, она способна достаточно сильно повысить производительность труда.

0: труда и позволит нам найти те трудовые ресурсы, которые нам нужны, ну, в том числе и в других отраслях.
1: Это был министр экономического развития России Максим Решетников, а Роберт Эйджи, президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России, сообщил на ПМФ, что 1 июля в Москве состоится товарищеский хоккейный матч сборных России и США. Он отметил, что матч по хоккею на льду организован, чтобы помочь растопить лед. Лед российско-американских отношений. Генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев слушал Роберта Эйджи с нескрываемым интересом. Эйджи, правда, позже уточнил, что в матче примут участие как профессиональные игроки, так и любители. Идея проведения хоккейного матча между Россией и США впервые прозвучала во время встречи на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 июня. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Много шума наделало сегодняшнее сообщение о том, что российский национальный мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений App Store. Такой шаг был явно очень неожиданным для российского Минцифры. Его глава Максуд Шадаев дал только очень короткий комментарий.
2: Какова дальнейшая судьба «Макса»? Удалили из App
3: Store? У него все будет хорошо, я уверен.
2: Будем как-то решать этот момент с App Store, с айфоном?
3: Будем решать.
1: Пресс-службе разработчика мессенджера «Макс» компании ВК заявили, что направили в американскую корпорацию Apple запрос о предоставлении разъяснений и работе над оперативным решением проблемы. Отмечается, что ранее установленное на смартфонах приложение продолжит работать в обычном режиме. При этом пользователям «Макс» в четверг было сообщено, что в связи с удалением приложения из App Store уведомления о звонках и сообщениях не будут приходить на устройство Apple, но сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными. Пользователям рекомендовано сохранить приложение в телефоне и, цитата, «время от времени самим открывать его, чтобы не пропустить важные сообщения». Добавлю, что в конце апреля глобальный сервис Cloudflare присвоил доменам мессенджера «Макс» статус шпионского программного обеспечения spyware. Время свободы. Палата представителей Конгресса США вчера одобрила резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу продолжать войну с Ираном без получения на то одобрения Конгресса. За резолюцию проголосовали 215 конгрессменов, 208 выступили против. Кроме представителей Демократической партии, резолюцию поддержали четверо республиканцев, что и обеспечило ее принятие. А Израиль и Ливан договорились о прекращении огня в ходе переговоров на уровне послов в Вашингтоне при посредничестве и под руководством Соединенных Штатов. В совместном заявлении сторон говорится, что судьба соглашения, цитата, «зависит от полного прекращения нападений со стороны поддерживаемой Ираном вооруженной группировки Хизбалла». Участники контактов согласовали, среди прочего, создание экспериментальных так называемых «полетных зон», контроль над территорией которых возьмут на себя исключительно ливанские вооруженные силы. А вот что сказал посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.
4: Хизбалла должна понять, что теперь между Израилем и Ливаном существует соглашение, поддержанное Соединенными Штатами. Проект «Пилотная зона» будет находиться под контролем США. Специальные подразделения ливанской армии возьмут под контроль отдельные районы и постепенно расширят свое присутствие на юге страны. Таким образом, не повторится ситуация, при которой Израиль выводит свои силы, затем возвращается Хизбалла, и цикл противостояния продолжается вновь и вновь, как это происходило последние 40 лет. Мы больше не намерены возвращаться к прежней схеме. Переговоры о прекращении огня, уход Израиля, возвращение Хизбаллы и очередной виток этого нонсенса. Этому должен быть положен конец. Все понимают, что такая ситуация больше не может продолжаться. Мы надеемся, что на этот раз усилия увенчаются успехом, поскольку видим решимость народа Ливана освободить свою страну от пагубного влияния Хизбаллы и Ирана.
1: Это был посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. Как сообщил телеканал Sky News, признанная в США и ЕС террористической группировка Хизбалла уже отвергла соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем и уведомила

0: уведомила об этом президент Ливана. В заявлении Хизбаллы говорится, что любая сделка должна начинаться с полного вывода израильской армии из Ливана наряду с другими условиями. Время свободы. Как я уже говорил ровно неделю назад, по четвергам я буду знакомить вас с новостями в области развития технологий. Сегодня речь пойдет о скором начале массового производства принципиально нового вида аккумуляторов, более эффективных и более безопасных. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
1: История близка каждому, потому что речь не только про телефоны, а вообще про все батарейки, которые нас окружают. Технология, которую инженеры обещают нам еще с 1970-х годов, кажется, наконец выходит из лаборатории, и называется она «твердотельные аккумуляторы». В апреле этого года китайская компания Greater Bay Technology и ее поддерживает крупный автопроизводитель GAC собрала первые серийные образцы твердотельных аккумуляторов для автомобилей. Не лабораторные опытные, а именно те, что готовы пойти в производство. Компания планирует уже до конца этого года начать их выпускать на полную мощность и ставить в электромобили, пусть пока что в дорогие модели. Параллельно финская компания Donut Lab еще в январе показала твердотельный аккумулятор для электромотоциклов. Он заряжается с 0 до 100% всего за 5 минут. Кроме того, такие гиганты, как японская Toyota, китайская BYD, корейский Samsung, официально объявили, что в 2027 году начинают первое серийное производство твердотельных аккумуляторов. Но что это вообще такое, твердотельный аккумулятор? Внутри любой батарейки, в телефоне, в ноутбуке, в электромобиле есть три слоя – плюс, минус и среда между ними, по которой бегают заряженные частицы. Сейчас этой средой служит жидкость, причем, и это важно, жидкость горючая. Именно поэтому изредка, но горят телефоны, ноутбуки, самокаты и даже электромобили. Идея новой технологии очень простая – заменить эту жидкость на твердое вещество, обычно керамику или специальный полимер. Звучит как просто, но последствия серьезные. Во-первых, гореть-то нечему. Во-вторых, в тот же объем помещается в 2-3 раза больше энергии. В-третьих, зарядка идет намного быстрее. И в-четвертых, такая батарея спокойно работает и в мороз, и в жару, не меняя своих функциональных параметров. Ученые обсуждали эту идею еще с 1970-х годов. Toyota занимается ею больше 30 лет и держит больше 1000 патентов. И каждые несколько лет мы слышим, что вот-вот и снова откладывается. Поэтому осторожный наблюдатель должен сказать честно, разработчики и сейчас могут не успеть. Главная проблема не сама технология, а как ее делать миллионами штук. Производственная линия для жидких аккумуляторов не подходит, нужны совершенно другие заводы. Поэтому первые твердотельные батареи будут довольно дорогими. Эксперты сходятся на том, что до конца десятилетия в массовом сегменте все равно останется обычный литий-ионный аккумулятор. Так что не стоит ждать революции уже завтра. Но и от шутки «эта технология вечного будущего», кажется, придется отказаться. Поездка в несколько сотен километров между городами перестанет требовать получасовых остановок на зарядку. Залили батарею, как полный бак бензина, за 5-10 минут и поехали дальше. Запас хода у одной зарядки тоже вырастет. С 300-400 километров, как сейчас, возможно, до 1000. Затем электрические скутеры и велосипеды. Их зарядка будет занимать время одной чашки кофе. Телефоны и ноутбуки можно будет заряжать на 2-3 дня. Они не вздуются через 3 года. И что важнее всего, телефоны перестанут гореть в карманах и сумках. Да, таких случаев немного, но они есть, и все они вызывают тревогу. И еще одна сторона, о которой говорят меньше. Огромные склады с аккумуляторами, которые сейчас хранят солнечную и ветровую энергию для городов. Они тоже станут безопаснее. А значит, такие склады можно будет строить ближе к домам, а не выносить в чистое поле, как сейчас. То есть зеленая энергетика выиграет тоже. Технология, которую 20 лет считали вечно будущей, потихоньку становится настоящей. Не за один день и не для всех сразу. Но это, пожалуй, одна из тех новостей, которые мы будем вспоминать через десяток лет как поворотный момент. Похоже, когда-то произошло с привычным нам литий-ионным аккумулятором. До начала 1990-х годов его тоже считали лабораторной экзотикой, а потом он за 15 лет перевернул мир.
0: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Сегодня исполнилось бы 50 лет российскому оппозиционному политику, создателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Навальный пережил покушение на свою жизнь, но был убит в феврале 2024 года

0: колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал срок по очевидно политически мотивированным обвинениям. Сегодня к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве пришли его родители, близкие, десятки сторонников. Вот что сказала его мама Людмила Ивановна Навальная.
1: Сегодня ему было бы 50 лет, но, вы знаете, он был убит 16 февраля 2024 года. Конечно, мы сегодня представляем, как бы мы праздновали этот юбилей, как собирались бы всей семьей, шутили, смеялись, были бы все вместе и счастливы. Сегодня во всем мире очень много горя, страданий, много сирот, много родителей, которые остались без детей. И вот когда совсем-совсем наступает отчаяние, я всегда вспоминаю слова «это было навсегда, пока не закончилось». Сегодня во всем мире вспоминают Алексея. И мы очень благодарны всем. Мы все в нашем сердце, особенно, конечно, мы благодарны тем, кто приходит сюда. Мы чувствуем вашу поддержку, чувствуем вашу любовь и уважение к памяти Алексея. Алексей всегда говорил «не сдавайтесь». И, повторяя его слова, я еще раз вспоминаю, это было навсегда, пока не закончилось.
0: Это была мама политика Алексея Навального, Людмила Ивановна Навальная. А закончу сегодня словами самого Алексея Навального, которые уже не раз звучали в выпусках «Времени свободы». Это последнее заявление, которое он, вернувшись после лечения в Германии в Москву в январе 2021 года, сделал в аэропорту Шереметьево буквально за минуту до того, как был задержан на пункте пограничного контроля.
2: «Я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться».
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. Памяти Дмитрия Владимировича Набокова». Подготовил и ведет передачу Игорь Померанцев. Эфир 9 марта 2012 года.
6: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
7: Взрослые в основном, когда собирались, они пели какие-нибудь на татарском языке. Песни очень длинные, тягучие, заунывные, она похожа как будто вот на вой, на плач. Тематика была связана с потерей, либо о несчастной любви.
6: В этом выпуске барышня из Самары рассказывает о своих любимых пластинках.
8: Кыш бабай, и сенсел киндлме, сен бездеяна эл и кенен белденме.
6: Но начнем с другой темы и другого разговора в нашей пражской студии. 23 февраля в Швейцарии умер переводчик, оперный певец, литератор Дмитрий Владимирович Набоков. В «Моих поверх барьеров» Набоков участвовал один раз в передаче «Мой папа гений» вместе с, увы, тоже уже покойным Олегом Сергеевичем Прокофьевым. И было это в марте 1998 года. Почти сразу после смерти Дмитрия Набокова я послушал эту старую запись, и мне показалось, что там в этой записи, в этом интервью есть несколько таких эпизодов, которые нуждаются в комментарии. Вот почему я пригласил в студию моего коллегу Ивана Толстого. Он не просто мой коллега, не просто радиожурналист. Он филолог, историк культуры, архивист, серьезный специалист по русскому зарубежью, особенно по культуре и литературе русского зарубежья первой половины XX века. Иван, давайте послушаем фрагменты из интервью Набокова. Я попрошу вас прокомментировать их. Вот начнем с его ответа на вопрос: кто он? Русский, американец, итальянец, швейцарец? Ну, это то, что ученые люди называют самоидентификацией, а по-русски называется: кем вы себя чувствуете? Кто вы?
9: Кризиса национальности у меня никогда не было. Микрокозм идеальной счастливой семьи на своеобразной русской почве, если хотите, заменил нужду куда-либо принадлежать. Горжусь своим синим американским паспортом. Вспоминаю с радостью синие американские горы, появлявшиеся на горизонте, как миражи. Горжусь гарвардским образованием. Люблю Америку со всеми ее недостатками. С радостью провожу часть года у себя на флоридском солнце. С Италией я познакомился, когда мне было 25 лет. Я приехал кончать музыкальное образование. Выступал на оперной сцене, даже на кинематографическом экране. Переводил, продолжаю переводить сочинения моего отца на итальянский. Участвовал в автомобильных и моторно-лодочных гонках. Еще теперь сохранил за собой не только домик на Сардинии, но и самое главное – невесту-сотрудницу. Гениальный мозг словистки, созревший на средиземном солнышке.
6: Иван, по-моему, Дмитрий Владимирович, ну, просто звучит как супермен, баловень судьбы. Хотя вот меня, кажется, растрогал последний абзац, который выдает то, что для него все-таки русский язык – это домашний язык, семейный, интимный язык. Иван, вы знаете, кто же все-таки вот эта вот словистка с гениальным мозгом, созревшим на средиземноморском солнышке?
10: Вначале я хочу сделать вам комплимент. Вы очень великодушны к русскому языку Дмитрия Владимировича. У него не просто домашний язык, не стандартный, не шаблонный, но он, конечно, выдает счастливого барского ребенка. Это язык и с ошибочками, и со странно перенесенными ударениями, я не хочу сказать неправильными ударениями, но с ударениями, в которых такая глубокая и старая Европа звучит. Такие библиофики слышны, старые, роскошные библиофики с каким-то уже давно отжившим архаическим оперением в этих словах. То есть это райская птица, которую в своем домашнем раю взрастил писатель Сирин. А что касается вот маленького комментария, я знаю, кто эта невеста-словистка с гениальным мозгом, как говорит Дмитрий Владимирович. Это Серена Витале, действительно великолепная ученая, специалист по пушкинской эпохе, не только по пушкинской, она и переводчица, но в свое время, как раз вот в середине 90-х годов, она выпустила книгу, посвященную пушкинской дуэли. Казалось бы, ну что итальянская словистка и пушкинская дуэль? Что тут может быть нового? Где новые слова? Оказывается, это вся книга о новом. Серена Витале, пользуясь своими европейскими связями и знакомствами, знанием нескольких европейских языков, своей образованностью и своей западностью, как статусом, психологически невероятно важным для того человека, к которому она явилась в гости, она получила драгоценнейшие письма из пушкинской эпохи, пришедшие и так в этом чемодане на чердаке и пролежавшие на протяжении полутора столетий. Она пришла к потомку Жоржа Дантеса, к барону Геккерну, и ей, Серене Витале, и только ей, а никому бы то ни было до нее, он вынес этот чемодан и дал скопировать на домашнем ксероксе эти письма. Это была переписка Жоржа Дантеса и его приемного отца барона Геккерна. И из этих писем следовало то, о чем всегда хотели знать все пушкинисты и все поколения русских людей. Так был ли роман у Натальи Николаевны Пушкиной и Дантеса? И ответ очень драматический и очень волнующий. Да, был роман. Наталья Николаевна была влюблена до смерти, влюблена в Дантеса. Но между ними, что называется, ничего не было. Она и они остались в этом смысле чисты. И Пушкин может спокойно покоиться в Михайловской земле.
11: Еще немного о любви. Известно, что Дмитрий Владимирович не был женат. Вы знаете, чем завершился его роман с этой самой итальянской словисткой?
10: Тем же, чем завершился роман Натальи Николаевны с Дантесом. Они не соединились.
11: Давайте еще послушаем, как вы выразились, райскую птицу.
9: Существует, например, особа, которая ходит в биографов Набокова. И даже прошлым летом цитируется московским журналом «Наше наследство». Это так называемая княгиня. Хотя о княжском происхождении этой яростной антисемитки, между прочим, ненавидевшей мою мать, мне кажется, мог бы кое-что сказать еврейский помещик, сосед семьи по имению, если бы еще был жив. Эта особа после 15 лет эмигрантской дружбы с Набоковым и с его женой посвятила следующие 50 лет, собирая издалека архив, состоящий исключительно из сплетений, гадостей про моих родителей. Она даже не знает, что я знаком с этим архивом. И даже признала одному настоящему биографу, что ее книжонка написана на самом деле против Веры Набоковой.
11: Иван, Дмитрий Владимирович не называет по имени княгиню. Но поскольку мы теперь говорим об истории литературы, я думаю, что мы можем позволить себе заполнить эту контурную карту.
10: Да, Игорь, согласен. Зинаида Алексеевна Шаховская, вот кого он имеет в виду, известная романистка и писавшая стихи, переводчица, она творила и на русском, и на французском языке, очень известная французская писательница, как сказано в ее биографии, переведенной на русский язык, офицер ордена искусств и литературы. Есть такая во Франции награда, очень почетная, очень высокая. Зинаида Алексеевна Шаховская известна прежде всего тем, что она была главным редактором «Русской мысли» с 68 по 78 годы. Ошибка Дмитрия Владимировича в том, что она не княгиня, она княжна. Княгиня – это жена князя, а княжна – это урожденная, это дочь князя. Зинаида Алексеевна, она была дочерью князя Шаховского. Кто бы ни был настоящим биологическим ее отцом, опять-таки, милое представление Дмитрия Набокова о якобы еврейском помещике. Еврейский помещик – это, так сказать, какой-то...
11: Оксюморон.
10: Какой-то волопек, что-то невозможное. Как бы то ни было, такой слух о ее еврейском происхождении был, и даже антисемитские ноты, а может быть и целые рулады в ее поведении, в ее высказываниях, они связывались именно с тем, что она втайне была еврейского происхождения. Я свечку не держал, по-моему, свечку не держал никто, и все это домыслы, и все это на самом деле не имеет никакого значения. А вот что болезненно воспринимал и Дмитрий Владимирович, и его мать, покойная жена Владимира Набокова, Вера Евсеевна Слоним, это действительно некоторые вольности, которые позволяла себе Зинаида Шаховская в своей прозе и в своих воспоминаниях. У нее есть короткий биографический, автобиографический рассказик о том, как они с семьей бежали из России. Точнее, бежали из Москвы на юг. И вот на каком-то полустанке, где-то на Украине, в поле, поезд был остановлен красными, и какая-то чекистка, какая-то комиссарша с явно семитскими чертами лица заставила выйти из вагона, из купе, где они сидели взаперти, каких-то молодых белых, каких-то мальчиков-дворян. И по ее приказу они были расстреляны практически на глазах у всего поезда. Вот этот эпизод Зинаида Шаховская рассказала в одной из главок своих воспоминаний. Вера Евсеевна Слоним была поражена этим рассказом. Она была оскорблена тем, что Зинаида Алексеевна Шаховская подчеркнула семитские черты в лице комиссарши. Бог ей судья. Но Вера Евсеевна очень болезненно относилась вообще ко всякому соединению зла и еврейства. Русская революция действительно столь сложное явление, что прицепиться к какой-то детали, которую 12-летняя девочка бежала,

0: приехавшая из России, запомнила. Мне кажется, что тут есть преувеличение и перегибание палки. Но Вера Евсеевна действительно реагировала на все, что было связано в русской эмигрантской печати с еврейством, болезненно. Так она настоял на том, чтобы Владимир Набоков не отдавал своих произведений в новый журнал в Нью-Йорке. Новый журнал, напомню, это продолжение знаменитого парижского издания «Современных записок», который закончился в 40-м году с приходом немцев туда. И вот за океаном Михаил Цетлин и Марк Алданов решили продолжить издание «Современных записок». Журнал был назван новым журналом, на новой земле, в новом свете. И в первом же номере была опубликована повесть или небольшой роман Александра Львовны Толстой, дочери Льва Толстого. И в этом романе опять-таки действовала в невыгодном свете женщина-комиссар из Москвы, чекистка. Она приехала в Ясную Поляну, и у нее были явно семитские черты лица. Вера Есенина настояла на том, чтобы Набоков разорвал с новым журналом, еще не напечатавшись в нем. Марк Алданов с трудом уговорил Владимира Набокова все-таки во втором номере журнала выступить. Они все уже были к этому времени в Америке, и так появился во втором номере нового журнала рассказ «Ультима Толи». Но у Зинаиды Шаховской появился в конце ее жизни еще и небольшой рассказик, в котором угадываются черты Веры Евсеевны на этот раз, набоковской жены, которая держит его в заперти, или, продолжая слишком легкую метафору о птице и писателе Сирине, держит писателя Сирина в этой клетке, не дает ему ничего сделать. Ее интересует исключительно его слава и тщеславные мотивы, есть главные мотивы вообще для всего ее социального и жениного поведения. Словом, эта пикировка шла на протяжении многих лет. Сюда можно добавить и то, что Зинаида Шаховская была знакома с любовницей Набокова, с Ириной Гуаданини, которой Набоков писал, а потом требовал свои письма назад, уверяя, что в них было много преувеличения художественного, писательского. Сильнее, по-моему, оскорбить женщину невозможно. Об этом стало известно в эмиграции. Зинаида Шаховская принимала у себя в Париже эту Ирину Гуаданини. В общем, там было много-много болезненных страниц во всей этой истории. Вот кого имеет в виду, не называя и ссылаясь на ее книжку, Дмитрий Владимирович.
1: Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Со мной в студии коллега Иван Толстой. Мы обсуждаем фрагменты из интервью Дмитрия Набокова. Оно звучало в «Поверх барьеров» в марте 1998 года. Еще один последний фрагмент из интервью с Дмитрием Владимировичем Набоковым. Я спрашиваю его: бремя для него или счастье быть сыном гения?
2: Бремя, когда, несмотря на агентов и секретарш, приходится тратить время и силы на вздорную рутину, когда пошляки и пираты искажают искусство и личность моих родителей. Радость, когда перевожу Набокова или другие переводят и издают прилично. Бремя, когда ставят глупенькие вопросы. Радость, когда вопросы умные.
1: Иван, каков ваш комментарий?
0: Мне кажется, что здесь скрыто, нарочно им скрывается драма разочарования. Это разочарование было встречным, взаимным. Разочарование его, набоковского сына, и России. Дмитрий Владимирович приехал, зная о России понаслышке, еще ее не вкусив. У него были мечты, у него были иллюзии по поводу того, как будет встречен не он, конечно, сам, но книги его отца в России. А встречены они были пиратами, людьми в кедах, в кроссовках, людьми, в общем, очень часто нерукопожатными, людьми, для которых понятие чести не существовало. Эти люди не просто обокрали гонорарами Дмитрия Владимировича как единственного наследника своего отца, но эти люди настолько растиражировали и плохо, неграмотно, с ошибками и с нарушением всех мыслимых обстоятельств, которые дороги для писателя, растиражировали его и настолько, помните ведь слово «инфляция» в Средневековье означало порча денег, порча монеты. Вот они допустили такую инфляцию Набокова, так сказать, эдиционную, да, издательскую, что Дмитрий Владимирович был уязвлен необычайно.

0: тайна всем тем, что происходило. А ведь что сделал он сам? Он всего лишь просил, чтобы набоковские тексты были тщательно выверены и вычитаны, чтобы издание той или иной книги было согласовано с ним, чтобы порядок появления на свет его произведений тоже как-то был бы запланирован и согласован с сыном. Все это совершенно естественные вещи. Кроме того, Дмитрий Владимирович не хотел, чтобы печатались незаконченные тексты. А таких много оставалось в архиве Набокова. И все это было нарушено и потоптано, причем совершенно незачем, совершенно впустую, потому что слава Набокова и его тиражи были такие, что никому было за этим не угнаться. Это был один из самых популярных возвращенных, помните, такой был термин, возвращенных авторов. То есть все было совершенно в порядке, и в деньгах не нуждался сын Набокова. Он нуждался просто в уважении, если не его самого, то хотя бы памяти отца. А ведь он сам, приняв возвращенное ему отцовское имение, имение, в котором он сам не рождался и никогда не был, под Петербургом рождественно, немедленно подарил его государству назад. И вот этот человек, мне кажется, был оплеван. Но, как учил нас всех Пушкин, если кто-то в толпе плюнет тебе сзади на платье, это дело твоего камердинера, это платье почистить. И Дмитрий Владимирович вслух, публично, никогда не предъявил никаких претензий. Но мне кажется, что в душе он был глубоко и глубоко уязвлен всем тем, что случилось с Набоковым, с Сирином на его родине.
1: Иван, вы несколько раз встречались с Дмитрием Набоковым. Какова была цель этих встреч и какое впечатление он на вас произвел?
0: По-моему, для него это было такое путешествие в фотографию из семейного альбома. Вы помните, с чего начинается и чем заканчивается чудный его роман Владимира Владимировича, конечно, я имею в виду подвиг, то ли повесть, то ли роман. Мальчик, засыпая, видит над своей кроваткой картинку, где тропинка, извиваясь, уходит куда-то вглубь чаще. А в конце герой этой книги, Мартын, зачем-то идет в Россию. Зачем? Никто не понимает. Но идет он по тропинке, которая извивалась и уходила между сосен. Мне кажется, что Дмитрий Владимирович по этой тропинке, уже в сильно пожилом возрасте, решил пройти. Для него это было приключение человека, который любит литературу, и для которого это забавно. Это была интеллектуальная забава. В ней было много сердечного, в ней было много от любви к своим покойным тогда уже родителям. Но это была для него забава человека культуры. Это было литературное больше приключение. Те коряги, о которые пришлось ему споткнуться на этой тропинке, они только и подтверждали, что тропинка ветвистая, лес глухой, русский лес.
1: Иван, вы говорили с ним по-русски или по-французски?
0: Только по-русски. У него чудный, архаический русский язык. Он картавит, как все эмигранты. Помните, Нина Берберова говорила, что а вот граф Каковцев картавит так, как будто горло полощет, когда произносит «государь-император». Вот у Дмитрия Владимировича было русское дворянское картавление. Я даже не знаю, как существительное сделать. Картавость, скажем, да. Он говорил спокойно, размеренно. Он говорил так, как говорит человек, который видит с птичьего полета все. Он как бы заранее все знал. Именно потому, что все происходящее для него было забавой и литературой. В самом хорошем смысле этого слова.
1: Он знал, что был внук Алексея Толстого?
0: Он знал, и между нами даже произошел такой разговор. Я сказал ему, что мой дед написал некролог вашему деду. Когда убили Владимира Дмитриевича Набокова в Берлине, в здании Берлинской филармонии, распсихованные монархисты стреляли в Милюкова, как известно, лидера кадетской партии. Набоков бросился защищать, и пока боксовым ударом, как говорит писатель Набоков, сбивал его с ног, второй в него выстрелил. Смерть была мгновенной. И вот Алексей Толстой написал некролог. Там были слова о белых латах, о белом рыцаре и так далее. Словом, очень такой проникновенный. Но к тому времени Алексей Толстой порвал с эмиграцией и был человеком не рукопожатным. Я хотел на одном из вечеров памяти Набокова, Владимира Владимировича, в 80, кажется, в 1907 или 1908 году этот некролог прочесть. И один из моих друзей

0: обещал мне принести копию из газеты накануне, сменовеховской, то есть чекистской газеты, но, тем не менее, приветственный этот некролог памяти Владимира Ильича. Мой приятель обещал мне это принести и не принес. Сказал, черт, забыл, прости. И я Дмитрию Владимировичу сказал, что вот мне было очень жаль, что не прозвучал этот некролог. Мне хотелось, чтобы произошло такое примирение через 60 с лишним лет. Дмитрий Владимирович чуть-чуть прищурился, хотя и так глаза у него были всегда прищурены, и сказал, передайте, пожалуйста, мою благодарность вашему приятелю.
1: Как бы не был Багруфон в сочинении романа, всегда имел для меня время. Каким бы знанием со мной не делился, выражал мысль, будто простую или сложную, оригинально и забавно, как и моя мать, делился со мною счастьем, оптимизмом, юмором, честью и гением. Многие эти качества в нем ценят, другие не могут ему их простить, как не могут примириться, что его гений наконец был признан, что дожил жизнь в тепле идеального семейного счастья.
2: Иван Толстой о Дмитрии Набокове, умершем 23 февраля. В передаче звучали отрывки из интервью Дмитрия Набокова и музыка из фильма Стэнли Кубрика «Лолита».
3: Голосовой помощник «Радио Свобода».
4: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
3: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
4: Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
3: Свобода становится еще ближе.
5: Кто из политиков сделает вас богаче?
6: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
7: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
8: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
9: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
10: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
11: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
12: Будет экономического роста?
11: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
13: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. Программа о жизни евреев в разных странах мира. Шалом. Ведущая Инна Светлова. Эфир 17 марта 1978 года.
14: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную передачу о жизни евреев в разных странах мира. Шалом.

0: У микрофона Инна Светлова. Сегодняшнюю передачу о жизни евреев в разных странах мира я намеревалась построить совсем по-другому. Вас ждали корреспонденции из Нью-Йорка, интервью с израильским экономистом, репортаж о проходившей в Западной Германии неделе еврейско-христианского братства и многое другое. Но так уж получилось, что все эти темы сегодня отодвинуты на второй план. События прошлой субботы стали в центре нашей сегодняшней передачи. Я еще раз напомню вам о том, что произошло. Вы услышите также сообщение Виктора Мартина о первой реакции в мире на события этой кровавой субботы, отклики международной прессы и корреспонденцию из Тель-Авива. Итак, что же произошло? Надо знать, что такое суббота в Тель-Авиве, чтобы понять, как верно рассчитан был злодейский план палестинских террористов, напавших к концу дня 11 марта на два пассажирских автобуса по дороге из Хайфы в Тель-Авив. Суббота, шаббат – единственный выходной день в Израиле, и потому кто только может находится в этот день в дороге. То ли на пикник едут за город, то ли в ближайший лес, в гости к родственникам или пообедать в ресторан. Короче, израильтяне в этот день в пути. Тем более к вечеру, когда начинается движение автобусов, всю субботу с пятницы вечером, простоявших в автобусных парках. В субботу к вечеру открываются кафе, кино, театры. Жизнь в Израиле еженедельно в Моцей-Шаббат, конец субботы, превращается как бы в маленький праздник. И вот именно в такой момент и произошло потрясшее страну нападение террористов. Высадились они на берегу моря около кибуца Мааган-Михаэль, куда прибыли на двух резиновых лодках, вооруженные минометом, ручными пулеметами и гранатами. И с этой точки на карте Израиля и начался кровавый след, который проследить стало возможно лишь на завтра. В районе кибуца нашли труп 39-летней американки, которая фотографировала редких птиц, и в этот момент была настигнута палестинскими террористами. Она стала их первой жертвой. Затем они остановили маршрутное такси, ехавшее мимо, убили шофера, пассажиров и на захваченном «Мерседесе» направились в сторону автострады Хайфа-Тель-Авив. Как стало позднее известно, целью операции было захватить в качестве заложников послов Великобритании, Румынии, посла Ватикана и представителя ООН в Израиле, а затем переправить их на самолете в Дамаск. И потому террористы прорывались на юг к Тель-Авиву. На шоссе они захватили автобус, полный возвращавшихся с экскурсии сотрудников автобусного кооператива «Эгет» и их семей. Среди них около 20 детей. Водителя автобуса террористы заставили повернуть в направлении Тель-Авива. По пути они стреляли в проходящие мимо автомобили, бросали гранаты, ранив и убив таким образом сразу множество людей. Затем был захвачен террористами, эль-фатаховцами, второй автобус, пассажиров которого пересадили в первый и продолжали двигаться в направлении Тель-Авива. На самом подъезде к городу, около кантри-клуба, излюбленного места отдыха многих израильтян, обычно переполненного по субботам, израильскому военному отряду удалось остановить автобус. Но во время перестрелки террористы его взорвали. Эта страшная, бесчеловечная акция стоила жизни многим. Погибло 32 человека, более 80 тяжело ранено, обожжено, искалечено. Среди убитых трое детей. Среди раненых – десятки. Первые похороны состоялись уже в воскресенье. Хоронили 5-летнюю девочку. Отца привезли на похороны из больницы. Он тяжело ранен. Израиль вновь хоронит своих детей, убитых руками палестинских террористов. После Маалота, после Кирьят-Шмона, после кровавой бани в Лоди, после бесчисленных взрывов в кинотеатрах, магазинах, на рынках. В Израиле особенно ощущают потерю каждого человека. Семьи там большие. Всегда кого-то это лично касается. То ли брат, то ли друг, то ли сосед, то ли родственник соседа или коллеги. И каждая очередная акция, каждая новая жертва террористов – общенародное горе. Сколько горя принесло Израилю 11 марта, представить нетрудно. В Израиле все еще хоронят жертв этой кровавой субботы. В израильских газетах помещены рассказы очевидцев, переживших нападение террористов. Вот некоторые из них.
1: Рассказывает Авраам Шамир, житель Хайфы, член кооператива «Эгет», возвращавшийся с экскурсии вместе с семьей в первом из захваченных автобусов. Когда мы возвращались обратно в Хайфу и находились в 3 километрах севернее Кирьят-Ольга, наш автобус неожиданно был обстрелян из автоматов. Водитель был ранен. Он остановил автобус на обочине шоссе. Мы выскочили наружу и легли на землю. Выстрелы продолжались. Кто-то кричал, что надо сесть в автобус и попытаться скрыться на нем. Мы были слишком ошеломлены, чтобы сделать это. Вдруг возле нас остановилась белая машина «Мерседес». Из нее вышли террористы и приказали нам сесть в автобус. В автобус село 56 человек, в том числе 20 детей. Террористы раздали нам прокламации. Один из них, на вид лет 20, все время истерически кричал: «Это наша земля!». Террористы приказали другому шоферу «Эгеда», который тоже был ранен, сесть за руль. Во время езды террористы беспрерывно стреляли по проезжавшим мимо автомашинам и патрульным машинам полиции. Вблизи «Кантри Клаб» автобус попал под перекрестный огонь. Насколько я понял, путь вперед преграждал заслон. Сотрудники сил безопасности пробили шины автобуса, и он остановился. Завязался бой между террористами и сотрудниками службы безопасности. Мы все лежали на земле. Несколько террористов спрятались среди нас, чтобы их не подстрелили. Автобус был полон людей, так как террористы перевели в него 15 человек из другого автобуса, который стоял неподалеку от нашего и был охвачен огнем. В автобусе было много раненых, пострадавших от выстрелов, произведенных по автобусу снаружи. Раненые лежали в проходах. Перестрелка продолжалась, и автобус загорелся. Я закричал, чтобы люди выходили наружу. Каждый старался вынести с собой одного раненого. Я сумел вынести одну из своих дочерей. Мы залегли в 20 метрах от автобуса. Я увидел террориста, беспрерывно стрелявшего по сотрудникам сил безопасности. Я пролежал еще около получаса на этом месте, а затем меня увезли в больницу. Не знаю, что сталось с моими дочерьми.
0: Газеты публикуют также и другие рассказы очевидцев. Вот рассказ Майи Сусинской, 22 лет. «Я увидела двух человек. Один стоял на дороге и крепко держал что-то в руках. Другой стоял возле него. Я затормозила немного машину и переехала на левую дорожку шоссе. Я не думала, что это террористы. И вдруг я услышала выстрелы. Тетя, сидевшая позади, закричала. Машина остановилась». Майя Сусинская из Ашдода возвращалась с родителями и теткой Батей Кремер из Хайфы. Машина, в которой они ехали, была, видимо, первой жертвой террористов. Родители Майи погибли. Сама она ранена. Госпожа Кремер рассказывает. «Мы услышали выстрелы. Вдруг брат и невестка стали сползать с сиденья. Я не поняла, в чем дело, только потом сообразила, что, возможно, они ранены. Я вышла из машины и увидела человек 5-6. Сначала я думала, что это пришла помощь, но потом услышала выстрелы. Эти люди стояли на дороге и стреляли во все стороны». Майя пыталась остановить машины, шедшие из Тель-Авива. Одна машина остановилась, шофер крикнул, чтобы мы быстрее садились, и доставил нас в Хедеру. Ливана Хадани, находящаяся в больнице Рамбам, рассказывает. «Муж с дочкой сидели впереди, а я позади. Вдруг я услышала выстрелы. Я слышала, как муж закричал, и успела заметить, что он упал. Ливана схватила дочку, пытаясь вынести ее из автобуса. Девочка была ранена в голову и через несколько часов умерла». Все очевидцы рассказывают, что террористы стреляли без разбору по шедшим по дороге машинам, по детям, женщинам. Мир не остался равнодушным к событиям кровавой субботы, рассказывает Виктор Мартин.
2: Одним из первых откликов на эту акцию явилось заявление президента Картера с выражением сожаления по поводу происшедшего. Нападение террористов на мирных жителей президент Картер назвал бессмысленной жестокостью, свидетельствующей о полном пренебрежении человеческой жизнью. В тот же день в Бейруте было опубликовано заявление руководства террористической группы «Эль-Фатах», которая входит в Организацию освобождения Палестины и представляет собой левое крыло этой организации. Согласно заявлению, Эль-Фатах брал на себя полную ответственность за подготовку и проведение этой террористической акции. Кабинет министров Израиля провел несколько экстренных заседаний, по окончанию которых премьер-министр Израиля Менахем Бегин выступил на пресс-конференции с осуждением этой террористической акции, охарактеризовав ее как зверство, которое Израиль никогда не забудет. Менахем Бегин сказал в частности: на протяжении многих лет мы пытались разъяснить мировому общественному мнению, сказал Менахем Бегин, что эта организация, которая называет себя Эль-Фатах и принадлежит к Организации освобождения Палестины, одна из наиболее коварных вооруженных организаций, когда-либо существовавших в истории человечества. Ее задача, продолжал премьер-министр Израиля, убивать евреев, мужчин, женщин и детей. Она ни разу не нападала на военные объекты. Члены этой организации приходят убивать гражданское население. На сей раз их замысел или приказ был захватить заложников, затем

0: те, кто в наше время убивает евреев, не могут рассчитывать на безнаказанность. Президент Египта Садат выразил надежду, что совершившееся не отразится неблагоприятно на мирных переговорах. И как бы отвечая египетскому президенту, премьер-министр Израиля сказал, что он также надеется, что случившееся не отразится неблагоприятно на мирных переговорах. Тем временем, в воскресенье 12 марта в центре Москвы у Дома дружбы, что на Калининском проспекте, состоялась демонстрация, в которой приняло участие около 20 человек, в том числе лауреат Нобелевской премии мира академик Сахаров, его супруга Елена Боннер, член московской группы «Хельсинки» Владимир Слипак и другие. Демонстранты, выступившие с протестом против террористической акции, скандировали «позор убийцам детей», «позор хозяевам убийц». Однако, едва демонстранты появились у Дома дружбы с несколькими небольшими написанными от руки плакатами, как на них налетела подоспевшая группа людей в штатском, которые стали выхватывать и рвать на части плакаты. В этот же день академик Сахаров передал зарубежным корреспондентам, аккредитованным в Москве, заявление, в котором подчеркивается, что ужасное преступление террористов было совершено лишь два дня спустя после того, как глава Организации освобождения Палестины Ясир Арафат был принят в Москве советскими руководителями. В заявлении Сахарова, в частности, говорится: «Позор организаторам, вдохновителям и сообщникам преступления. Позор убийцам детей».
1: Организатором убийств является, по сообщению израильской прессы, ближайший помощник Арафата Халиль Аль-Вазир, известный под кличкой Абу-Джихад. На его счету и убийство израильских спортсменов во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году, и нападение на здание израильского посольства в Бангкоке в декабре того же года. Говоря об организаторах нападения, посол Израиля в Западной Германии Йоханан Мерос заявил:
2: Nach außen hin hat sich zum ersten Mal Arafat und die PLO als solche zu dem Verbrechen bekannt. Wir wussten das immer. Wir haben es niemals in Frage gestellt, dass die PLO für alle diese Terroranschläge.
3: Впервые Арафат и его организация официально признались в преступлении. Мы же всегда это знали. Мы никогда не сомневались в том, что именно Организация освобождения Палестины несет ответственность за многочисленные террористические акты и в прошлом, хотя она и прикрывалась именами различных якобы отколовшихся организаций.
1: Глава правительства Израиля Менахем Бегин, выступая на пресс-конференции, подчеркнул, что палестинским террористам активную помощь оказывает Советский Союз. Члены Организации освобождения Палестины получают современное советское оружие, минометы, автоматы, ручные гранаты, взрывчатку советского производства. Кремлевские руководители, заявил Бегин, должны отдавать себе отчет в том, что они творят. Ведь они собственными глазами видели, что делали нацисты в Европе, а в наши дни являются свидетелями того, что способны совершить нацисты, Организация освобождения Палестины, с людьми, уцелевшими от катастрофы еврейства при нацизме, сказал Бегин. Событием 11 марта было посвящено и чрезвычайное заседание израильского парламента Кнессета, сообщает из Тель-Авива Виктор Александровский.
4: Выступая на заседании Кнессета со специальным заявлением, глава израильского правительства Менахем Бегин сказал: «Прошли времена, когда убийцы евреев могли оставаться безнаказанными. Мы сумеем защитить наших мужчин, женщин и детей и вырвем зло с корнем. Мы сделаем все необходимое, чтобы оградить наш народ от подобных нападений». В своей речи премьер-министр Израиля предостерег тех, кто допускает существование террористических организаций на своих территориях. Им придется отвечать за свои действия перед Богом и людьми, заявил Менахем Бегин. Свободные демократические страны, которые открыли на своих территориях представительство Организации освобождения Палестины, планирующие такие страшные преступления, какое имело место в субботу, должны закрыть учреждения террористов и изгнать их из своих стран.

0: сообщит, что лидер палестинских террористов Ясар Арафат за 3 дня до налета их на Израиль вел переговоры с советским правительством. Премьер-министр Израиля обвинил страны коммунистического блока в том, что они направляют действия террористов, вооружают и финансируют преступную деятельность Организации освобождения Палестины. Выступивший на заседании Кнессета один из лидеров оппозиции и бывший министр иностранных дел Игаль Алон заявил, что государство Израиль не может сейчас вернуться к нормальной жизни, как будто бы ничего не произошло. Необходимо предпринять самые эффективные ответные меры для того, чтобы сломить силы террористов. Однако, подчеркнул Игаль Алон, эти меры не должны сыграть на руку Организации освобождения Палестины и дать ей возможность завести в тупик процесс мирного урегулирования. Вместе с тем, по мнению бывшего министра иностранных дел Израиля, необходимо дать исчерпывающий ответ на вопрос, как могло случиться, что средь бела дня было совершено столь тяжкое преступление в самом сердце страны. Развивая мысль Алона, член Кнессета от правящей коалиции Игаэль Коэн заявил, что в связи с происшедшим назрела необходимость проверить, насколько эффективной является координация различных воинских подразделений, полиции, пограничной охраны, военно-морских сил Израиля. Мы должны объединить все наши силы для того, чтобы нанести удар террористам на их собственных базах, сказал Игаэль Коэн. По предложению депутата Кнессета от оппозиционного блока Маарах Узи Барама была принята резолюция, призывающая все страны мира осудить убийц.
1: Мир, его прогрессивная часть, осудил убийц. Из Парижа сообщает наш корреспондент Фатима Салказанова.
2: Израиль выживет. Израиль победит. Организация освобождения Палестины – союз убийц. Под этими лозунгами в среду 15 марта в Париже состоялась массовая демонстрация протеста против террористической акции Организации освобождения Палестины в районе Тель-Авива. Израильский налет на палестинские лагеря, расположенные на юге Ливана, не был неожиданностью, пишет парижская газета «Орор». Эта операция была вызвана не столько стремлением к возмездию, сколько желанием покончить, наконец, с военными базами палестинских террористов, расположенными вдоль израильско-ливанской границы, пишет далее газета. Организация освобождения Палестины, указывает комментатор, вновь показала всему миру, что ставит перед собой одну цель – уничтожить Израиль, стереть его с лица земли. Со своей стороны, израильский корреспондент левой парижской газеты «Матен» подчеркивает, что Израиль принял решение о нападении на палестинские лагеря на юге Ливана только для того, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, который неизбежно ведет чрезмерное скопление палестинских вооруженных отрядов на израильско-ливанской границе. Либеральная парижская газета «Quotidien de Paris» высказывает мнение, что Организация освобождения Палестины, совершив в прошлую субботу свою террористическую акцию в районе Тель-Авива, скомпрометировала себя во всей Европе. И не случайно французская республиканская партия, партия президента Франции, пишет газета, внесла предложение закрыть дипломатическое представительство Организации освобождения Палестины во Франции и во всех остальных странах Европейского экономического сообщества. Общий тон комментариев большинства французских газет следующий. Израильский налет на палестинские лагеря на юге Ливана был совершен не из мести, а из желания покончить с лагерями, где готовятся террористические акции против мирного населения Израиля.
1: О реакции в Англии на израильскую операцию в Ливане сообщает наш корреспондент из Лондона Вера Антонова.
3: Английские официальные лица пока что воздерживаются от каких-либо заявлений по поводу израильских военных операций в Ливане. Но английская печать пишет об этих операциях много и подробно. Редко бывает, чтобы газеты самых разных политических направлений настолько сходились во мнениях. Общая реакция английской прессы приблизительно такова. Гнев и скорбь Израиля после очередной кровавой вылазки палестинских террористов можно понять и разделить. Но решение ответить на это злодеяние массированным военным вторжением в Ливан, решение, по мнению английских газет,

0: поспешная и недальновидная. «Таймс», например, пишет, что Израиль пытается обеспечить свою безопасность военными, а не политическими методами. Это, на первый взгляд, более легкий путь. Но вот уже почти 10 лет на вылазки палестинских террористов Израиль отвечает военными акциями, а между тем терроризм не идет на убыль. Солидным газетам вторят популярные. Правая Daily Express подчеркивает, что подавляющее большинство англичан глубоко возмущено преступлением палестинских террористов. Однако отвечать ударом на удар – бесплодная политика, которая создает порочный круг насилия. Левая либористская Daily Mirror в виде исключения соглашается с Daily Express. Премьер-министр Бегин хочет отсечь зловещую руку террористов. Не отсечет ли он вместе с ней и ту руку, которая протягивает оливковую ветвь мира, задает вопрос английская газета.
1: Вот что писали газеты после кровавой расправы палестинских террористов над невинными людьми. Шведская газета «Svenska Dagbladet».
2: Нет слов, чтобы выразить возмущение подобным преступлением. Одновременно встает вопрос, не станет ли эта акция толчком, способным разрушить мирные усилия Египта и Израиля.
1: Датская газета «Allgemein Dagblad» пишет.
2: Варварство. Никаким другим словом не охарактеризовать эту акцию палестинских террористов. Бесчеловечный и холодный расчет, с которым она была запланирована, и методы, которыми она была исполнена. Нет прощения ни террористам, высадившимся на территории Израиля, ни тем, кто руководит этими молодыми фанатиками.
1: Французская газета «Le Monde» писала.
2: Захват заложников, убийство невинных людей, среди которых женщины и дети, всегда было и будет варварством, которое ничем не оправдать. И тот факт, что Организация освобождения Палестины неоднократно утверждает, что вынуждена прибегать к террористическим актам, ничего не меняет. Такое массовое убийство не может быть полезным делу палестинцев. Оно скорее ему вредит, вызывая возмущение как со стороны врагов, так и со стороны друзей.
1: Среди друзей-убийц нашлись и такие, которые цинично заявляют, как это сделал среди прочих и комментатор Софийского радио Кирилл Захариев, что нападение террористов было совершено лишь на военные объекты и среди убитых лишь израильские солдаты. О сообщении ТАСС вам и напоминать незачем, читали, вероятно. И там ни слова об убитых детях, женщинах, ни слова о невинных жертвах самого страшного из пережитых Израилем за 30 лет его существования нападения на мирное население страны. Израиль хоронит жертв кровавой субботы. Как мы уже сообщали, в ночь с 14 на 15 марта израильские войска перешли южную границу Ливана. В заявлении военного командования Израиля подчеркивалось, что удар израильских частей не направлен ни против мирного ливанского населения, ни против ливанской армии, ни против межарабских сил безопасности в Ливане. Цель операции – нанести удар по террористам и их сообщникам, чтобы обеспечить жизнь и безопасность гражданам Израиля, заявило командование. Операция, говорится далее в заявлении, предпринята не с целью возмездия, потому что ничем нельзя возместить убийство невинных людей – мужчин, женщин и детей. Но для защиты государства и предотвращения новых налетов палестинских террористов, которые используют территорию Ливана для ударов по Израилю. Израильские войска закрепились в 10-километровой полосе, прилегающей к границе с Израилем, предварительно уничтожив в Южном Ливане ряд укрепленных палестинских лагерей. Выступая на пресс-конференции, израильский премьер-министр Бегин подчеркнул, что силы Израиля не будут выведены из Южного Ливана до тех пор, пока не будут даны гарантии невозвращения палестинцев в эти районы. Нашу сегодняшнюю передачу о жизни евреев в разных странах мира я хочу закончить сообщением ТАСС от 12 марта, то есть на завтра же после нападения террористов на автобусы в Израиле. Сообщение касается пресс-конференции Ясира Арафата. Я цитирую. «Говоря о результатах своего визита в Советский Союз,

Ясир Арафат подчеркнул, что состоявшиеся в Москве переговоры с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым, министром иностранных дел Андреем Громыко дали новый импульс борьбе палестинского народа. Это сообщение ТАСС от 12 марта.

0: На этом заканчивается наша сегодняшняя передача о жизни евреев в разных странах мира. Слушайте нас через неделю в это же время на той же волне. Шалом!
1: Эфир 17 марта 1978 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
4: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
5: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
6: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет, это Полина Галуева
8: и Виктор Кульганик.
7: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
8: И, конечно же, гражданина.
9: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
7: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
10: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
8: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
7: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
9: Говорят, что где-то есть острова.
7: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
11: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
7: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
8: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
10: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
8: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
12: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
7: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
8: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и

0: частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
1: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
0: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
2: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
0: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
3: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
0: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
4: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
4: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
5: Ах, что попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее, пойди Цыковские и по праздникам кино с Целиковскую.
6: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Цыковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
7: А из чего будет состоять наш подкаст?
0: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
5: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
7: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
8: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
9: Я не очень понимаю. Вы верите в нашу экономику меньше, чем наши враги?
10: Но мы опираемся на цифры.
11: Опора на цифры и налоги. Министр финансов Антон Силуанов хвастается. Россияне справляются.
12: Были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
11: Как вернуть экономический рост? Вместо оптимизации – бережливка.
10: Взять ту же там бережливку, бережливое производство. Ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
11: О ключевой причине экономических бедствий России – войне против Украины – чиновники экономического блока на экономическом форуме напрямую не упомянули ни разу.
13: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об одном из немногих мероприятий экономического форума в Петербурге, за которым еще стоит следить. Это по версии делового издания «The Bell». Встретились как-то в одной комнате Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, замглавы администрации президента, экс-министр экономического развития Максим Орешкин, действующий министр экономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Глава Центробанка отсутствовала. Остальным собравшимся Макаров и говорит.
9: Но как в таких условиях решать ту задачу, которую поставил президент по возвращению российской экономики на траекторию устойчивого роста?
13: Полтора часа пытались понять, что же делать. Господин Макаров, как правило, довольно циничный и въедливый, в этом году, по ощущениям, как-то понизил градус своей циничности и въедливости. Посему спикеры справились. Проблемы в экономике, мол, у всех.

0: Господин Орешкин даже подготовил цитаты чиновников из Индии, Германии и Новой Зеландии. Ну и в целом сформулировал, что же делается вообще в мире, как все происходит, как все плохо. Давайте его тоже послушаем.
1: В западной части экономики в такой находится тряски, да, в лихорадке, можно сказать, да. Эта лихорадка на нас тоже частично переносится. Переносится на весь мир. Мы видим то, что происходит на Ближнем Востоке. Это тоже лихорадит весь мир. Да, понятно, что нас это, конечно же, касается. Но опять же, экономика Китая продолжает расти, экономика Индии тоже показывает, африканские страны активный рост демонстрируют. Надо пользоваться этими возможностями. Плюс, конечно, надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, реализовывать структурные изменения. Я думаю, мы сегодня об этом еще поговорим обязательно. Президент эту задачу год назад четко поставил перед правительством, перед региональными органами власти. Изменения структурные, реализация потенциала внутреннего, новых внешних возможностей – это то, конечно, что будет помогать двигаться вперед.
0: Господин Силуанов, оказавшийся между двумя Максимами и наверняка пожелавший российскому бюджету меньшего дефицита, похвастался, как здорово, что налоги повысили, деньги в бюджет пошли. Господин Решетников, кажется, родил новый экономический термин «бережливка». Мы к нему еще подробнее отдельно вернемся, отдельно процитируем. А с нами в прямом эфире по видеосвязи экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну вот пленарка в таком составе, плюс обычно Набиуллина, это такой традиционный жанр экономического форума в Петербурге. Посему есть с чем сравнивать. Мне хочется узнать, вот расскажите, пожалуйста, ваши ключевые впечатления, какие они у вас остались после этого мероприятия?
2: Да довольно скучно, потому что, ну, в общем, все так предсказуемо. Все в российской экономике отлично, все в российской экономике прекрасно. Проблем у российской экономики нет никаких. У нас все под руководством президента цветет и колосится, но какие-то трудности извне к нам приходят, но они не могут пошатнуть нашу прекрасную, крепкую российскую экономику. Это так скучно и так предсказуемо. Я даже, знаете, угадал фразу, которая прозвучало у Орешкина, но я думал, что ее скажет Путин, но может в пятницу повторить, что обратить внимание, что мы за последние там несколько лет выросли на 10%, а другие страны выросли всего 3%, вот мы какие молодцы, у нас ускоренный рост. Только это, конечно, кривая история, потому что рост был в первый год, когда был военный подъем, потом, значит, два года был такой подъем на основе уже манипуляции статистикой довольно активной. Вот, а потом, значит, уже начался где-то с 24 года спад, и 24-й, 25-й, вот теперь начало 26-го спад. Но они берут длинный период, берут как бы годы, когда росли, складывают с годами, когда падают, получается, что суммарно выросло 10% за время войны. Но просто не война, а радость какая-то, бытия, вот не было бы войны, не было бы такого роста. А тут вот войну начали, за день на 10% выросли. Надо почаще воевать и подольше воевать. Был же высказывание Орешкина в свое время, этого красавца, который сказал, что ну вот как хорошо, что на Россию наложили санкции, мы теперь стали развивать внутреннюю экономику, другие страны нам завидуют, нам другим странам тоже надо нарываться на санкции, тогда они будут развивать собственную экономику и будут копировать успешный опыт экономики России. Представляете, какая дивная фраза?
0: Ну еще мне у Орешкина показалось как-то, что вот он так очень лихо поставил на вот и баутизм, мол, у всех проблемы, чего вы вообще с нас тут еще и спрашиваете. На ваш взгляд, насколько вообще уместна такая тактика перед лицом вопросов о том, как же возродить экономический рост в России?
2: Знаете, как русский народ говорит, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот это как раз про то самое. Значит, когда там какой-то невысокий рост в экономике Германии или невысокий рост в экономике США, то от этого общее благосостояние не очень сильно падает, потому что экономика огромная. 1% роста экономики США или экономики Германии выражает совершенно других абсолютных цифрах, чем рост экономики России, где огромная масса населения, люди крайне бедные, где экономика очень устарелая, где нужны огромные инвестиции в то, что вкладывать. Кстати, обратите внимание, как-то ни в одном из этих выступлений, которые вы тут упоминаете, не прозвучало даже слово «инвестиции». Может быть, они сказали, мы в сообщениях это не увидели. Но эту тему не обходит вообще, хотя это одна из самых больных тем. Россия перестала вкладываться в себя, зато российские крупные компании очень активно выводят деньги из страны. И в довольно больших масштабах Россия, несмотря на все санкции, остается, ну как вам сказать, чистым кредитором мира. То есть она в другие страны отправляет денег больше, чем сама зарабатывает на этих странах. То есть те, кто только могут, все возможные деньги страны вывозят, потому что понимают, что никаких разумных историй для вложения денег в России нет. Либо прилетит украинский дрон и сожжет, либо придет генеральная прокуратура и отнимет тут под тем или иным предлогом. Поэтому, конечно, все, что Россия зарабатывает, в значительной степени тут же ходит за рубеж. А потом они долго обсуждают, что им бы надо интенсифицировать инвестиционный процесс в Российской Федерации. Это очень смешно и глупо, но это такая вот российская вертикаль власти.
0: Ну, кстати, инвестиции там прозвучали, но именно в вопросе господина

0: Макарова, и как раз-таки, отвечая на него, чиновник ловко увильнул, и вот таким вот образом родился тот самый термин «бережливка». Давайте, как раз у нас готов по этому поводу сюжет, давайте мы его посмотрим.
1: Как спасти российскую экономику в условиях продолжающейся войны? Обсуждали 4 июня на форуме в Петербурге ключевые представители экономического блока правительства. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина традиционно входит в число основных спикеров форума, но в этом году отозвала свое участие по личным причинам.
2: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сергеевны объективная причина, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сергеевны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка.
1: Помощник президента Максим Орешкин согласился с отсутствующей Набиуллиной по поводу взаимосвязи роста экономики с ростом производительности труда, а также призвал не ждать отмены санкций.
3: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, вот чисто оборонительная модель, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный, и это движение надо только ускорять и усилять.
1: Депутат Макаров, выступавший модератором сессии, резонно заметил. За 4 года в России выросла производительность труда на 3,9%, то есть менее чем на процент в год. И задал вопрос, есть ли рецепт наращивания производительности. Министр экономического развития Максим Решетников усомнился в такой статистике и напомнил о концепции так называемой «бережливки».
4: С одной стороны, мы много говорим о том, что действительно производительность есть функция от инвестиций, вот и сейчас понятная ситуация. Ситуация сложная, но это не значит, что у нас нет ресурсов по производительности труда. Потому что взять ту же там бережливку, бережливое производство, ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
1: В этом году форум проходит на фоне не самых приятных новостей для российской экономики. В майском отчете Росстат зафиксировал снижение роста ВВП до отметки 0,2% в первом квартале 2026 года. Ключевая ставка Центробанка остается на двузначном уровне. Плюс сказывается нехватка специалистов и повышенная налоговая нагрузка в условиях увеличения расходов на оборонный силовой блок. Впрочем, министр финансов Антон Силуанов оптимистично отметил улучшение ситуации. Мол, после провального для бюджета первого квартала, Силуанов подчеркнул, цитата, несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги растут.
5: Сейчас мы видим, что и налоговые доходы у нас поступают, которые связаны от экономики. Это и прибыль, налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость. По ним можно посмотреть, что будет дальше с показателями экономического развития. Поскольку налоги быстрее статистики дают возможность планировать, что будет с экономикой, с экономическими показателями. А эти показатели, эти параметры налоговые растут.
1: Обсудили на форуме и угрозы, с которыми, по мнению его участников, столкнется Россия. Так, накануне советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков, призвал готовиться к продолжению войны.
6: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: Безруков также заявил, что Россия якобы угрожает биовойна и разработаны технологии, позволяющие создать такие вирусы, которые уничтожат нас всех. Чьи лаборатории готовятся к биовойне против России, советник не уточнил. Российская пропаганда, как правило, пугает своих зрителей биолабораториями так называемого коллективного Запада. Обсуждение будущих угроз переплетается с текущими. В условиях продолжающейся почти 5 лет полномасштабной войны и недавней атаки беспилотников петербуржцы высказывают разные мнения по поводу безопасности в городе.
7: В последнее время нет, не чувствуем себя безопасности, потому что очень тревожное время, налеты.
8: Все в порядке. Тем более я живу в таком квартале, который, в принципе, на юге города охраняем. Так что в течение мероприятий городских Мне это не мешает, наоборот, придает уверенность в порядке.
1: Дефицит федерального бюджета России с января по апрель составил почти 6 триллионов рублей. Это данные Минфина. Ранее источники Bloomberg сообщали,

0: что представители Минфина и Центробанка предупредили Кремль: если война против Украины не закончится, дефицит будет больше.
1: Ну, о налогах и вот этой вот излишней, возможно, оптимистичности господина Силуанова мы еще поговорим чуть позже. С нами по-прежнему в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, вот хочется отдельно остановиться на этом потрясающем термине «бережливка». Как вы думаете, что вообще экономический блок под этим подразумевает? Ну, там имеется в виду бережливое производство, ну, это есть такая концепция. Но чем это отличается от традиционной оптимизации? Традиционной я имею в виду для российских властей, которые ее периодически проводят. Мы помним оптимизацию образования, мы помним оптимизацию здравоохранения. Ну, не то что бы те, на кого это все это было направлено, остались в восторге от происходящего?
2: Нет, речь идет о том, что была запущена некая программа внедрения методов бережливого производства в производственной сфере. То есть то, чем давно уже российские компании не занимаются, поиском резервов, снижение издержек производства, сокращение расхода материалов, оптимизация трудовых процессов. Это трудная работа, она существует, уже несколько лет идет. Идет она не очень шапка и не очень валка, потому что российские компании в этом не очень заинтересованы. Ну, зачем это делать, когда можно и так хорошо зарабатывать прибыль? Многие российские компании являются монополистами, проще заработать прибыль, повышая цены, чем занимаясь экономией затрат. Поэтому, ну, как бы правительство это заставляет делать, правительство это стимулирует, какие-то там программы идут, но очень-то как маленький интерес российских компаний к этому делу. Потому что, повторяю, это не самый легкий процесс. Не нужно вкладывать большие усилия, нужно преодолевать сопротивление трудового коллектива, и никто не хочет этим заниматься, поэтому это все пустые разговоры. И роста производительности как не было, так и нет. Я уже тут, знаете, как-то ради любопытства посмотрел, сколько лет Путин высказывает одну и ту же фразу, что вот у нас очень низкий рост производительности труда, 1% в год, надо бы ускориться. Я насчитал лет 10, он подряд эту фразу во всех своих выступлениях повторяет. Она у него такая дежурная, что, дескать, вот мы видим некоторые проблемы. Вот производительность труда у нас плоховато, а так все просто очень хорошо. Это такая дежурная фраза, которую он вставляет во все выступления его спичрайтера. Или 10 лет он ее повторяет в одном и том же ключе, и никакого роста производительности не происходит. Почему не происходит? Тоже понятно. А зачем? У меня очень дешевая рабочая сила. Чтобы повышать производительность труда, мне нужно обновлять как технологическую базу, покупать дорогое оборудование. А сейчас еще из-за санкций пойди купи хорошее оборудование. А российское станкостроение померло и почило в БОЗе, поэтому его практически уже и нету. Значит, где я возьму оборудование, чтобы заменить своего дешевого работника? А он такой дешевый, у него такая заработная плата, что зачем я буду ставить какое-то новое оборудование для роста производительности труда? Да пусть он работает ни шатка, ни валка, зато у него очень низкая зарплата. У меня трудовые затраты в издержках производства, оно оказывается маленьким. Поэтому, поскольку в России людям платят копейки, то никакого смысла повышать производительность труда, внедрять более эффективные технологические процессы нет. Обратите внимание, что, скажем, в мире идет довольно мощный процесс роботизации, а Россия по числу роботов на 100 тысяч занятых находится чуть ли не на последнем месте в мире. Кому не нужны эти роботы, когда люди работают за копейки?
1: Хотя весь ПМФ буквально каждый год переполняется этими самыми роботами, которые то пойдут не в ту сторону, то что-то уронят такое, а потом либо еще выясняется, что это оказывается что-то такое перебрендированное с Алиэкспресс, как правило.
2: Китайское, да.
1: Вот еще мне отдельно хочется остановиться на этом слоне в комнате, которого упорно не замечали участники этой панели макроэкономической. Это война против Украины, которая, разумеется, в первую очередь вообще бьет по российской экономике. И вот на прошлой неделе мы с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом обсуждали дефицит бюджета, и он отметил, что в прошлом году вообще-то бюджет верстался так, словно война вот-вот закончится. И в этом году подобное уже явно не наблюдается. Совершенно очевидно как-то, что немножечко депрессивнее уже настроение у экономического блока в этом плане, хотя на людях они довольно-таки оптимистично себя ведут. Но как вы думаете, вообще по вашим наблюдениям, как именно вот это принятие, что ли, как это скорректировало поведение экономического блока в плане и, возможно, и сбор налогов как раз-таки вот таким вот образом и аукнулись? Что здесь было ключевое? Каким образом мы можем сделать вывод о том, что все-таки это принятие наступило?
2: Ну, смотрите, значит, они теперь рассказывают нам дивные сказки, как они хорошо собирают налоги. Кстати, обратите внимание на приятную деталь. Силуанов сказал, что первый квартал был для бюджета провальный. Да, вы слышали эти слова? А когда в январе мы фиксировали растущий дефицит бюджета, Силуанов говорил, да нет, вы просто ничего не понимаете, это мы авансируем, значит, соответственно, гособоронзаказ. И дальше ситуация очень даже хорошо выправится, никаких проблем нет. Теперь он уже говорит, нет, весь квартал был провальный. Выясняется, что все-таки это было не просто авансирование, это был провал по доходам и по расходам. Значит, вот это как раз ситуация характерна, но это как бы та самая игра, в которой играют путинские чиновники, старающиеся ничего не замечать, никакой правды не говорить, слона не замечать. Хотя мы видим, что есть и российские экономисты, которые уже давно говорят, что надо прекращать войну в России к лету этого

0: года, вот лето уже наступило, война не прекращается, и это связано как раз с тем, что, ну, в общем, как бы очень тяжелая финансовая ситуация становится для России. И очень характерно, обратите внимание, значит, Силанов там бодро хвастался, что у него налоги растут. А растет у него в основном налог на добавленную стоимость, НДС. Но дело в том, что надо иметь некую такую в виду особенность этого налога. Он сконструирован так, что он очень точно отслеживает динамику цен. То есть он растет в темпе инфляции. Значит, если, соответственно, у вас НДС вырос на 20%, то реальная инфляция не та дает 6%, которую дает Росстат, а 20%. То есть вот получается, что у него как бы рост доходов налогов по НДС, это просто очень высокая инфляция в экономике России, которая через это как раз и проступает. Ну просто потому, что посмотрите, с чего у вас иначе может быть рост НДС. У вас гражданская экономика падает, да, импорт растет очень слабо, с чего вдруг у вас будет рост НДС, который берется с продаж? Только если то, что продается, дорожает очень высокими темпами. Так что Силанов нам бодро рассказывает о том, что у него в России на самом деле высокая инфляция, поэтому за счет этой инфляции он получает деньги. Но инфляция увеличивает и расходы бюджета, не забывайте об этом. Мы все время говорим, вот вырастут доходы бюджета, но растут и расходы. Российское государство же очень крупный покупатель, он покупает очень много товаров, услуг, и, соответственно, растущие цены означают, что растут не только доходы бюджета, но и его расходы, так что он не чистый победитель.
1: Игорь, спасибо. И в контексте вот налогов нам еще отдельно хотелось обратить внимание, что, ну, во-первых, в принципе, господин Силанов проговорил только про НДС, хотя повысились не только, повысился не только налог на добавленную стоимость, ну и помимо бережливки, да, вот выяснилось, что планку по налогам Минфин не перегнул, ну, по крайней мере, именно так считает господин Силанов. И мы с командой «Лицом к событию» в этом плане решили обратить внимание на опустошающиеся торговые центры в ряде городов России. Тому есть широкий спектр причин, в том числе экспансия маркетплейсов, смена потребительских привычек, но есть и вполне скажем так, налоговые факторы, которые бьют по бизнесу, которые, ну, буквально ноют по этому поводу. И подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Налоги-то растут. И были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
3: Если послушать министра финансов Антона Силуанова, то все хорошо. А что на практике? Не перегнули ли?
4: Ситуация 2026 год. Зашла в торговый центр за ленточками к выпускному. А у нас вот так все грустно.
3: Торговые центры Москвы пустеют. Куда-то пропали и посетители, и арендаторы помещений. Игнорировать проблему не могут и на Собянинском телеканале «Москва-24».
5: Сегодня эти сотни квадратов в Москве стоят пустые. Торговые центры умирают или переживают временный кризис. И кто в этом виноват?
3: Пустеют торговые центры не только в Москве. Розничная торговля в России переживает самый сложный период за последние 2 десятилетия, сообщают «Известия». Они изучили данные Росстата и опросы участников рынка за первый квартал 2026 года. Вот, к примеру, торговый центр в Краснодаре. Справедливости ради, далеко не в центре города.
6: Когда-то здесь были магазинчики, сейчас здесь все пусто и пусто.
3: После начала войны многие бренды просто ушли из России, оставив позади пустующие магазины. Но на их место быстро зашли другие, те, кто занимался импортом знакомых товаров, просто под новым именем. Вот как сами посетители ТЦ-шек объясняют образовавшуюся пустоту.
7: В торговый центр я хожу для того, чтобы померить, посмотреть, какие появились новые коллекции. Уже визуально посмотреть ткань, а уже потом я выбираю то же самое на маркетплейсе, только намного дешевле.
3: Еще в октябре 2025 года Союз торговых центров пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на демпинг маркетплейсов, то есть занижение цен, назвав ее недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка. По мнению представителей Союза, если ничего не изменится, то ТЦ-шки будут терять арендаторов, а с ними доход от аренды.
8: Почему закрывают? Нерентабельно, нет народу, нет выручки. Все.
3: Ситуацию для бизнеса усугубила и возросшая налоговая нагрузка. НДС и НДФЛ поднимали, чтобы закрыть дыру в бюджете. По той же причине снижается порог по упрощенному налогообложению. То есть некоторые предприятия с небольшим оборотом больше не будут платить меньше по упрощенке. Порог будут поэтапно снижать с 60 миллионов рублей выручки за год до 10. Предприниматели жалуются, что фактически речь не про доход, а про оборот. 10 миллионов – это меньше среднего оборота точки по продаже шаурмы. То есть теперь представителям малого бизнеса придется отдавать не 6, а все 22% своего дохода государства. Повышение налогов закладывается в цену, что сильно бьет и по покупателям. Для них цены выросли, а вот рост зарплат останавливается. Moscow Times пишет, что номинальная средняя зарплата по стране составляет сейчас 112 тысяч рублей. Если денег не становится больше, а цены растут, то как покупать? Издание «Медуза» поговорило с представителями малого бизнеса. Они борются за выживание.
9: Получается, на нас зарабатывают абсолютно все. Арендодатели, сотрудники, государство, поставщики, интернет-провайдеры. У собственника же не остается ничего. И для чего тогда этот бизнес?
3: Бизнес страдает от регулярных блокировок. Мера, которую регулярно вводят под предлогом борьбы с дронами, бьет в первую очередь по владельцам кассовых аппаратов. Предприниматели жалуются на срывы поставок, а дроны продолжают прилетать, в том числе и по Петербургу, в дни Международного экономического форума.
10: Я всегда за позитивный настрой. Но если раньше я хотела развивать сеть, продавать франшизу, то сейчас у меня абсолютная апатия, опускаются руки. Нет желания иногда утром вставать, потому что не знаешь, откуда прилетит, в том числе и буквально.
3: Но что делать предпринимателям, если на главном экономическом форуме страны им рассказывают про сплочение и успех налоговой реформы, а на самом деле все чаще вместо «мы открыты» звучит «мы закрываемся».
1: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем, он с нами в прямом эфире. Игорь, вот если бизнес массово жалуется на падение прибыли и закрытие точек, это можно ли уже считать как признак такой чрезмерной налоговой нагрузки?
0: Конечно. Она и очень большая. Не забывайте, что когда вы говорите о налогах в России, то нужно же говорить полную правду. Она состоит в том, что в России, помимо всех прочих налогов, есть еще один налог, он коррупционный. Не забывайте об этом. Что всякий бизнес в России так или иначе кому-то платит из чиновников, чтобы можно было жить, развиваться, и тебя не закрыли. Поэтому, кроме обычных налогов, есть коррупционные. Коррупционные очень хорошо корректируются на рост цен, на инфляцию, и чиновник требует денег больше. И в этой ситуации у предпринимателей просто не остается денег, они действительно начинают закрываться. Это грустная тема, но это реальная тема, поэтому мы ожидаем в этом году довольно большой доли закрывающихся бизнесов малого и среднего класса. Мы даже не знаем, что там пока происходит. Дело в том, что когда вы смотрите отчетность Росстата, то вы этого не знаете, потому что Росстат собирает данные только довольно крупных предприятий. Поэтому то, что происходит в малом и среднем бизнесе, мы узнаем уже постфактум через некоторое время. Поэтому, судя по всему, там уже начался обвал, но мы просто его еще не видим. И через некоторое время, только где-то через год, может быть, мы поймем, какая у нас огромная была убыль малого и среднего бизнеса, когда эти компании просто вынуждены были закрыться, люди остались без дохода, сотрудники потеряли работу. Вот это как бы та история, которая сейчас начинается. Более того, обратите внимание, что российский бизнес начал активную борьбу с государством. Он уходит в наличные деньги. И население в этом его поддерживает. То есть происходит такая очень любопытная реструктуризация жизни в России. Россияне, которые гордо хвастались, как у них легко идут всякого рода безналичные банковские платежи, они привыкли к контактным платежам, смартфоны. Все это было хорошо. Вот эти все отключения интернета, все это поломали. Люди начали уходить в наличку, бизнес начал уходить в наличку. Почему? Чтобы уйти от налогов. То есть мы возвращаемся в период 90-х годов, когда основной был оборот наличных денег, никто не пользовался безналичкой, потому что все старались спрятать свои заработки, свои доходы, свою выручку от налоговой, чтобы она не посчитала тебе прибыль. Вот сейчас происходит то же самое. Та безумная налоговая нагрузка, которую создал Силуанов, привела к тому, что бизнес уходит в наличку и предлагает клиентам до 20% скидку с цены, если ты платишь наличными. Естественно, что народ этому обрадовался. И мы видим довольно большой отток денег с банковской системы вот в наличную форму. По последним данным, вот в денежной массе России уже доля наличных достигла примерно 14%. Ну, грубо говоря, считайте, каждый седьмой рубль платежей – это наличные деньги, которые, в общем, люди платят, а бизнес старается их спрятать от налоговой службы, чтобы те не посчитали, как бизнес реально живет.
1: То есть дело не в блокировках, а именно вот в том, что бизнес пытается перетащить людей.
0: Люди, блокировки сломали, ну как вам сказать, блокировки начали ломать психику. И потребители, и бизнеса. И сломали. И поскольку это повторялось долго и продолжалось долго, то, в общем, люди поняли, что надо уходить от всякого рода безналичных платежей. Ты можешь иметь большие суммы на счете в банке, ты не сможешь себе обычную бутылку молока купить. Нужно иметь наличные деньги. Люди опять возвращаются к кошелькам, возвращаются к наличным. Соответственно, забирают деньги из банков. Банки по этому поводу уже нервничают, потому что нужно же эти деньги отдавать, а для этого нужно иметь эти деньги. Это не так просто, когда кредиты не возвращают. Да? Тут начинается раскручиваться цепочка. Да? Банки бы, может быть, и не волновались бы по этому поводу, но у банков российских огромная масса плохих кредитов, то есть кредиты, которые не гасятся. Уже по разным оценкам около 8 триллионов плохих кредитов, которые не возвращаются. Поэтому возврата денег, но вкладчику-то на это наплевать, он пришел и говорит, отдай мне мои деньги. Банки, конечно, пытаются мешать забрать деньги, но не очень получается. Народ у нас настырный и довольно большие.

0: суммы снимают, несколько триллионов уже наличных денег за последние, наверное, полгода были сняты и перешли в наличную форму. И это не шутки, это не придумки. Посмотрите, у вас уже пару месяцев или месяц назад выступал Силуанов, вот этот самый министр финансов, которого мне демонстрировали, и очень ругался, что вот россияне себя нехорошо ведут, неправильно ведут, не так живут, они деньги под подушкой держат, а тогда деньги не работают в экономике, не работают на рост благосостояния российского народа. Это неправильно, не надо держать деньги под подушкой. Купить облигации ОФЗ, чтобы у Минфина было больше денег на финансирование войны. Вот прям Силуанов сказал, и россияне вот какие-то несознательные, не слушают его, безобразие.
1: Игорь, у нас с вами совсем немного времени остается, но хочу успеть вам такой еще вопрос задать, попросить вас помочь разобраться с упрощенкой. Ведь есть закон, где написано предельный размер дохода. А предприниматели говорят, что де-факто речь об обороте. Но если планируется планку снизить до 10 миллионов в год, то получается даже ларек с шавермой теперь будет даже не малый бизнес, а вполне себе средний. Как же это вообще
0: да,
1: устроено?
0: Да, тут недавно кто-то из предпринимателей посчитал, что при прежнем потолке у него, в общем, окупалось кафе, в котором было 24 стула. А теперь, чтобы, значит, уложиться в эту самую норму, он должен иметь в кафе не больше 6 стульев. Значит, вы представляете, да, кухню он должен держать, помещение арендовать, значит, персонал какой-то держать, значит, кофемашину держать, а у него всего 6 стульев, какая у него там окупаемость будет? Скорее всего, он будет работать в убыток и через некоторое время закроется. Вот это реальная история, в которую загнали российские.
1: Да. Игорь, да, большое вам спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я полагаю, ваша мысль была понятна нашим зрителям. Экономист Игорь Липсиц был с нами в прямом эфире, рассуждая вот и о макроэкономических, и о микроэкономических событиях вокруг российского бюджета. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из русскоязычного Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. В этом выпуске речь пойдет о талонах на бензин в аннексированном Крыму, об открытии ПМФ и об атаках ВСУ на Санкт-Петербург. В оккупированном Крыму возник дефицит топлива на фоне украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. С 31 мая подконтрольные Москве власти ввели продажу бензина по талонам с лимитом до 20 литров и запретили заправку канистр. На многих АЗС отсутствуют марки АИ-92 и АИ-95. Глава региона Сергей Аксенов признал проблемы со снабжением и заявил, что на их решение потребуется около месяца. Он также рекомендовал воздержаться от поездок по сухопутному маршруту через оккупированные территории Украины. Украинская разведка утверждает, что держит под огневым контролем участки трассы между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. На этом фоне оккупационные власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в сторону Крыма. В соцсетях публикуют видео пораженных дронами грузовиков и сообщения о нехватке бензина даже по талонам. Пользователи проводят исторические параллели и обсуждают возможные последствия кризиса. О провале одной из самых главных целей войны рассказывает на своей страничке в Фейсбуке публицист Роман Попков.
4: Насчет украинских воздушных атак на Крымскую трассу и дефицита топлива в Крыму. Стоит напомнить, что именно прорубание сухопутного коридора в Крым наряду с освобождением Донбасса рассматривало

0: с зетниками-путинистами в качестве абсолютно необходимой программы «Минимум» для СВО. Конечно же, была и программа «Максимум» – уничтожение украинской государственности как таковой. Эта программа сгорела вместе с колоннами российской армии под Киевом, оставила после себя ржавые пятна и ошметки горелой плоти ее реализаторов. Воняла она, кстати, жутко, незабываемо, программа эта. Был умеренный вариант – отжатие Юго-Востока, Харьков, Херсон, Николаев, Одесса. Но тоже видим, как оно пошло. И в этих условиях все, что оставалось мычать зетникам, но зато сухопутный коридор теперь есть. Вот он, ваш сухопутный коридор. Скоро его окончательно превратят в минное поле и в пространство сафари для БПЛА, и это очень хорошо. Крым, вполне вероятно, вновь будет отрезан. Можете эту крымскую трассу все обмотать сеткой, чтобы было видно из космоса. Против хорнетов не сильно поможет. Ну и Донбасс, Славянск, Краматорск, которые не взяты, попытка взятия которого обойдется в нынешних условиях в сотню тысяч жизней без гарантии результата. То есть на пятом году войны они даже не выполнили программу «Минимум». Точнее, сперва отчасти выполнили сухопутный коридор, но в итоге просрали и ее.
1: Зет-публицист Алексей Жибов встревожен действиями ВСУ и иронизирует у себя в Телеграм над словами Путина о завершении так называемой СВО.
2: Противник стал дотягиваться до ключевой логистической артерии зоны СВО, дороги Таганрог-Джанкой, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До ЛБС 100-160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики, но поскольку война почти закончилась, думаю, переживать не о чем.
1: Про то, что все идет к завершению, и правда говорил Владимир Путин на пресс-конференции после Парада Победы.
3: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем?
1: Блогер и политик Максим Кац на своем канале на Ютубе проводит исторические параллели, отмечая, что полуостров превращается в остров, а ситуация в российской экономике оставляет желать лучшего.
4: Бензин по талонам. Это что-то из конца 80-х, когда советское государство уже агонизировало. Теперь это реальность Крыма. Потому что, атакуя беспилотниками трассу Новороссия, единственный сухопутный коридор, Украина превращает Крым в остров. Не менее 125 грузовиков на этой трассе уже уничтожены. Перед нами настоящая дорога смерти, по которой ни один здравомыслящий человек никогда не поедет, а тем более не повезет у себя за спиной бочку с горючей жидкостью. Целый регион, самый идеологически важный, который стал по сути единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. И теперь это место, где топливо отпускают по талонам. По российской инфраструктуре прилетает так часто и так плотно, что несчастные нефтебазы теперь горят, даже особо в новости не попадая. Сегодня, чтобы попасть в новости, нужно быть или крупным НПЗ, или нефтяным терминалом. Bloomberg сообщает, что переработка нефти в России упала до минимума за 16 лет. Но исследование Bloomberg не то, что нам так ценно. Факт в том, что Россия запретила экспорт авиационного керосина, в дополнение к уже действующему запрету на экспорт бензина и частичному запрету на экспорт дизельного топлива. Таким образом, помимо всяких оценок Bloomberg, украинские удары уже заставили Россию прекратить экспорт основных нефтепродуктов. Прекратить в условиях, когда экономика чувствует себя плохо и бюджет недополучает налоговых поступлений. Если принимаются такого рода меры, если оказывается, что Россия не может экспортировать нефтепродукты, потому что самим не хватает, значит ситуация действительно критическая.
1: Журналист Дмитрий Колезев объясняет, как ВСУ удается блокировать сухопутный коридор.
5: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – это основной маршрут, который соединяет Россию и аннексированный Крым, ну и вообще оккупированные Россией украинские территории. Эта дорога длиной более 600 километров, она проходит через Мариуполь и Мелитополь. Трасса и есть тот самый сухопутный коридор в Крым, создание которого можно считать одной из побочных целей войны Путина в Украине. В последние недели телеграм-каналы и соцсети полны видео сгоревших грузовиков на этой трассе. Это результат многочисленных ударов украинских дронов средней дальности, которые бьют на расстояние до 300 километров. Дроны не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. 29 мая назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Болицкий заявил, что ВСУ с помощью дронов сбрасывают на трассу мины, которые взрываются при фиксации движения, и уже есть подорвавшиеся машины. Он призвал не пользоваться трассой без острой необходимости, и сейчас движение по ней серьезно ограничено. Паралич поставок в Крым

Часть более широкой картины. Украина стремится к тому, чтобы полностью парализовать логистику в оккупированных регионах и перекрыть снабжение воюющей армии. И ВСУ добились в этом больших успехов, применяя дроны средней дальности, американские «Хорнет» с искусственным интеллектом, собственные FP-2.

0: активным штурмовым действиям.
1: Пораженческие настроения настигли в тюрьме и бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова.
2: И, на мой взгляд, ситуация достаточно быстро ухудшается, может быть, даже немножко быстрее, чем я предполагал. Противник реализует свою стратегию, и время покажет, насколько успешно, но активно и целенаправленно. У нас же как не было стратегии, так и нет. Как мы бегали от духа Анкориджа к духу Пекина и обратно к духу Стамбула, так и продолжаем бегать. А эта стратегия приведет нас только к поражению.
1: Экономист Игорь Липсиц на YouTube-канале «Экономика и не только» объясняет, что любая война зависит от логистики, а также рассказывает о перспективах для жителей оккупированного Крыма.
3: Мы, экономисты, смотрим на войну своим взором, и наш взор состоит в том, что война, она определяется состоянием тыла. То есть тем, насколько тыл способен армию обеспечить оружием, насколько тыл способен обеспечить армию продовольствием, одеждой и всем, что нужно, чтобы армия могла спокойно воевать, не испытывая дефицита ресурсов для военных действий. Вот поэтому логистика военная – это важнейшая основа победы любой армии. И у России, кстати, были когда-то великие генералы, командиры тыла. Это была такая история, поинтересуйтесь. Вот. Но сейчас как бы возникает угроза, что будут дальше проблемы после бензина с поставками продовольствия в Крым. И там может возникнуть угроза голода. И эту проблему решить непонятно как. И, значит, в итоге мы видим, что начинаются проблемы, ну, как бы ухудшения военной логистики. И это может привести и к катастрофическим последствиям для жителей Крыма. И сильно ухудшит состояние армии. То есть я смотрю не с точки зрения боевых возможностей, а с точки зрения логистики и снабжения, и понимаю, что здесь начинаются очень большие проблемы, которые непонятно, как российская армия будет решать.
1: Военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько считает, что россиянам помимо высоких цен, блокировок и налогов может добавиться и новая проблема с топливом.
4: Особенность Краснодарского края – он утыкан НПЗ, работающими на потребности региона и на экспорт. Много топлива потребляет сельское хозяйство и туристы. И вот как раз накануне курортного сезона и активной фазы полевых работ накапливаются проблемы у региональных дистрибьюторов топлива. Сами по себе эти удары не смертельны, но они создают воронку. Во-первых, возникают логистические разрывы, которые надо перекрывать. Кто-то у кого-то откусит немножко рынка, кто-то заплатит за топливо дороже. Во-вторых, получившая кинетический удар компания резко ухудшает финансовые показатели и становится объектом притязания оппонентов. Летом-осенью прошлого года топливный кризис был использован для легкого передела мелкооптового рынка и розницы. Покусали независимых торговцев, что порождает конфликтность, особенно сейчас. В-третьих, локальный дефицит вследствие ударов по нефтебазам, как и по бензовозам в Приазовье, это отличный повод немного сгустить краски. Вот тут уместна параллель с Крымом. Обратите внимание, буквально за сутки в Крыму ситуация ухудшилась от «небольшие проблемы с топливом» до «ужас-ужас блокада». В значительной мере это игры владельцев топливных сетей, которые уже начали спекулировать. Очереди провоцируют дополнительный ажиотаж и нервозность, которая накладывается на общий неблагостный фон. Если тенденция сохранится, то к бухтению по поводу интернета, налогов, цены другого добавится бухтение по поводу топлива, к тому же подкрепленное невозможностью предсказуемо улететь на море. Атмосфера будет так себе. А поскольку российская власть тотально врет, дорогие россияне об этом все чаще прямо говорят, станет больше вопросов. Это не приведет к революции и даже бунтам, но толкание на околокремлевском Олимпе усилится. Кремлю придется чем-то занять население.
1: Пишет в Фейсбуке военный аналитик Алексей Копытько. С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Санкт-Петербурге на фоне дыма и ударов украинских дронов стартовал Петербургский международный экономический форум 2026. В мероприятии обычно принимают участие вся верхушка российского бизнеса, члены правительства, а также лично Владимир Путин. Среди развлечений – буфет с очень креативным, по мнению организаторов, меню. Гостям форума предлагается вода по-европейски, без газа, коктейль «Long Epstein Island», печенье с предсказаниями Жириновского и кофе «Закат Европы». Прилетела и консервативная журналистка Кэндис Оуэнс, известная множеством скандальных заявлений, в том числе расследованием о жене французского президента Бриджит Макрон, в котором Оуэнс утверждала, что первая леди Франции – тайный трансгендер. Среди гостей ПМФ присутствуют и политики. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный давней дружбой с Владимиром Путиным, и экс-президент Молдовы Игорь Дадон. Впервые с 2018 года на форуме представлена американская делегация. Ее возглавляет Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа. Правозащитница Алена Попова в сети X называет форум «поминками по российской экономике».
1: Кремль проводит в Санкт-Петербурге экономический форум. Все как обычно. Яхты, частные самолеты, вечеринки с шампанским и икрой. Такие вот веселые поминки по российской экономике. ВВП – 1,8%, промышленное производство – 0,9%, инфляция – плюс 15,6%, долги по зарплате – плюс 94%.
0: Блогер Николай Сибримов у себя в Фейсбуке иронизирует о неформальном участии и украинской делегации.
2: Украинцы осветили и освятили путинский форум. Отовсюду в Питер слетаются гости, некоторые даже на беспилотниках. Всюду яркая праздничная атмосфера. Всюду царит дух анкориджа, Туапсе. На этот раз активное участие в подготовке форума приняли силы беспилотных систем ВСУ, которые нанесли на рассвете масштабный удар по объектам в регионе, включая заводы Кронштадта, нефтеналивной порт и корабли в порту. Было использовано более 50 БПЛА самолетного типа, зафиксировано множество взрывов и пожаров на объектах.
0: Блогер Шамиль Шахин на своей странице в Фейсбуке интересуется, а был ли приказ о разрешении форума со стороны украинского президента?
3: А господин Зеленский выпускал указ с разрешением проводить экономический форум в Петербурге. К Зеленскому можно относиться как угодно, но есть одна вещь, которую у него трудно отнять – отличное чувство юмора. Для президента это не просто приятная черта, а настоящее оружие. Вчера он им снова блеснул.
0: Дмитрий Песков в привычной ему манере высказался об атаках украинских дронов.
4: Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
0: В интервью телеканалу «Вот так» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов говорит о возможном визите и выступлении Путина на форуме и напоминает, зачем он вообще создавался.
5: Ну, все-таки, если смотреть на источник возгорания, то все это находится довольно далеко, там, на горизонте, вот непосредственно от места, где проходит Петербургский экономический форум, поэтому, возможно, Путин боком как-то прокрадется по Петербургу, никто его не заметит, и вот он выступит и расскажет, что в экономике все в порядке, вообще специальная военная операция идет по плану. Я бы не стал такого варианта исключать. То, что проходит на этом форуме, и мне кажется, на самом деле в этом есть, ну, вполне такая трагическая, отнюдь не комедийная сторона, потому что, по идее, этот форум создавался больше 15 лет назад, как место, куда приезжают инвесторы подписывать контракты, развивать российскую экономику, в конечном итоге делать жизнь людей в России лучше, создавать рабочие места, улучшать инфраструктуру и так далее. И сейчас вот мы видим, что это, ну, какие достижения, такая выставка с теми людьми, которые много лет и десятилетий даже вкладывали в российскую экономику деньги, технологии. Путин поссорился, стал их врагами. Там по этому поводу Маргарита Симоньян, ее пропагандистское издание «RT» очень веселится по поводу того, как это все смешно, что у нас такие плохие отношения с Европой. А как-то вот в результате уже довольно длительного поворота на восток, так называемого, китайских инвесторов, которые привозят контракты на десятки миллиардов долларов, как-то этих людей не видно. Не видно, как эти новые друзья Путина готовы вкладываться в российскую экономику, как они готовы создавать производство, как они готовы строить

0: инфраструктуру в России. Этого ничего нету, и поэтому, поскольку по инерции продолжается форум, где традиционно выступают дочери Путина, которые официально не дочери по-прежнему Путина, ну вот мы видим такой, в общем, вполне серьезный распад, отраженный в этой выставке достижений такого антинародного хозяйства.
1: Над форумом рядом с флагами Армении и Бангладеша реют флаги Талибана и КНДР. А в одноименном пародийном телеграм-канале издания «Медуза» шутят про участников.
2: Заходит как-то в бар насильник, педофил, престарелый немецкий чиновник в деменции и фанатка конспирологии. А бармен им и говорит: «Дамы и господа, добро пожаловать на ПМФ-2026».
1: Реакция на приезд американца вызвала фурор в российских СМИ, в частности, корреспондента Первого канала. Правда, девушка забыла, какого именно американца.
3: Важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки.
1: Олег Кашин поделился новостью в своем Фейсбуке, что госсекретарю США ничего не известно об этом форуме.
4: Госсекретарь Рубио заявил, что ничего не знает о визите американской делегации на ПМФ и объявил подготовку нового пакета санкций против Российской Федерации. «Никакой официальной высокопоставленной делегации не было», — заявил госсекретарь США. «Кто такой Родни Кук, ему также неизвестно». Также он сообщил, что Украина в ближайшее время получит 400 миллионов долларов военной помощи от США. Судя по всему, на форум пробрался какой-то ловкий аферист. Это какой-то позор.
1: Журналист Игорь Яковенко напоминает, куда именно приехали гости форума.
5: Куда они приехали? Они приехали в страну, которая развязала войну против соседней мирной страны. И они собираются участвовать вот в этом мероприятии, которое пытается прикрыть эту войну. И таким образом становятся, ну, в какой-то степени соучастниками. То есть я не знаю, насколько... Это, кстати, было очень интересно, если бы в России была независимая социология, было бы очень интересно посмотреть, как сами участники этого мероприятия относятся к тому, что вот они приехали, и они находятся в воюющей стране, стране, которая развязала агрессию. Ну, безусловно, это самое главное событие форума, центральное событие форума, по крайней мере, первого дня. Ну, дальше посмотрим. Дальше будет интересно. Мы будем продолжать следить за тем, что происходит на форуме, не потому что нам само по себе это мероприятие интересно, а потому что это отражение в какой-то степени тех процессов, которые происходят в России.
1: Зет-пропагандистка Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале не забыла и про эскортниц. Судя по инсайду, в этом году к ним внимания меньше.
6: Говорят, что сверху дано указание не писать про эскортниц на ПМФ. Какие уж тут эскортницы, ребята. Другая тема волнует всех – безопасность.
1: Екатерина Мизулина возмущается в своем телеграм-канале присутствием сомнительных личностей на ПМФ.
7: Абсурд. В Санкт-Петербург в преддверии ПМФ приехали блогеры-тейты, обвиняемые в торговле людьми и педофилии, распространяющие женоненавистнические заявления, а также отрицающие преступления в ходе Холокоста. С какой целью, пока не ясно. В аэропорту их встретили с хлебом-солью под песню «Матушка-Земля». Блогеры сразу в трех странах мира – Румынии, Великобритании и США – обвиняются в создании ОПГ по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в насилии сексуального характера, в том числе в отношении детей. Характер обвинений крайне серьезный. Кроме того, в разных странах мира заявления блогеров неоднократно вызывали серьезное возмущение. Так, например, один из них утверждал, что жертвы изнасилования должны нести ответственность за то, что на них напали. И не только это. Стоит только посмотреть высказывания о Холокосте. Я не знаю, кто и зачем пригласил в нашу страну людей со столь сомнительной репутацией. Обвинения в тяжких преступлениях не сняты, а нам зачем-то предлагают, как папуасам, радоваться заморскому чуду. У нас и своих блогеров сомнительного толка предостаточно. Зачем нам чужое добро?
1: Стоит отметить, что Эндрю Тейт – один из самых популярных блогеров-представителей так называемой «моносферы». Его женоненавистнические комментарии привели к блокировке аккаунтов на нескольких платформах. Но главное, что всем доволен сам Тейт. Вот такое послание он оставил сети X после прилета в Россию.
8: «Новых друзей наживай, а старых не теряй».
1: Политик Андрей Пивоваров в сети X напоминает, сколько могло бы грозить Эндрю Тейту по Российскому уголовному кодексу, если принять во внимание обвинения, которые предъявлены блогеру в других странах.
9: Почетные гости в Российской Федерации теперь только преступники. На Международный экономический форум пригласили Эндрю Тейта, который даже согласно российскому УК должен

0: получить больше 10 лет за торговлю людьми, изнасилование и разжигание ненависти к женщинам. А у нас его встречают в кокошниках и с хлебом.
1: Пивоваров пишет и о возможном исключении Санкт-Петербурга из наследия ЮНЕСКО.
0: Пока в Петербурге во всех смыслах гремит международный экономический форум, город рискует стать первым городом-мегаполисом в истории ЮНЕСКО, который могут исключить из списка всемирного наследия. Причина в планах строительства двух новых небоскребов «Газпрома» в Лахте. Речь не о локальном конфликте вокруг очередной стройки. Речь о зданиях высотой 555 и 703 метра, которые окончательно изменят панорамы Петербурга и исказят те виды, ради которых город признавали мировым наследием. Но беда в том, что сегодня против Петербурга работает не только частный застройщик, но и часто сама власть. И если Смольный продолжит делать вид, что новые башни в Лахте не имеют отношения к историческому облику Петербурга, город может получить не просто очередной градостроительный скандал, а трагический мировой прецедент. Петербург могут вычеркнуть из списка всемирного наследия. Не потому, что город стал хуже, а потому, что тем, кто им управляет, Беглову и набранным по объявлениям единороссам, на его наследие просто наплевать. Вот эту тему стоило бы поднимать на ПМФ. Даже с прагматичной точки зрения историческое наследие – это туристы, бизнес и инвестиции. Люди не поедут смотреть на человеники в Мурино. Но такое, конечно, не обсуждают. Дорогие братья талибы и ценные специалисты из Северной Кореи вряд ли поймут.
1: Блогер Рустем Адагамов пишет об одной из панелей форума «Какое будущее украли у себя европейцы?».
2: Поразительно, как организаторы ПМФ буквально описали Россию 2026 года. Системный кризис, переросший в цивилизационный слом, и милитаризация, пожирающая бюджет, война вместо экономики и вымирание населения, деградация элит и ценностный крах, уничтожение исторической памяти и подмена понятий, переписывание истории, цифровой концлагерь и пропаганда как государственная идеология.
1: Православный олигарх и Z-медиа-менеджер Константин Малафеев в рамках доклада «Россия-2050. 25 лет. Вперед или назад?» озвучил несколько сценариев для России.
3: В 1936 году в плохом сценарии нас ждет поражение в СВО и противостояние Западом. В 1950 году колонизация России. В хорошем сценарии. Хороший. У нас ясный образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее, распад Евросоюза и в 50-м году лидерство обеспечения мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Назад на два слайда, да. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американская китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки, но, в общем, в любом случае мы будем второстепенны.
1: Блогер Алекс Хартман в сети X комментирует эти новые возможные сценарии будущего России.
4: Вот тебе, бабушка, и Международный экономический форум. Малафеев с Дугиным в Петербурге представляют сценарии России будущего. В одном они правы. Эти злоба и тупизна будут только нарастать и продляться еще минимум поколения.
1: Что касается экономических дискуссий на форуме, то одна из них едва не перешла в разборку по понятиям. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, не стесняясь в выражениях, жестко наехал на одного из спикеров Михаила Гребенюка. Скандал произошел в ходе секции «Бизнес в 2026 году. Вызовы, возможности и стратегии развития».
5: Тысячу людей, сволочь! Почему он не на зоне до сих пор?
6: Извините,
5: вот мне президент поручит, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь пушки собирать.
6: Извините, вот. А мы можем, пожалуйста, попросить...
5: Удалите его, не позорьтесь. Опора России. Предпринимательское сообщество. Зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
6: Извините, можем, пожалуйста, попросить...
5: Да я сам иду. Я рядом с этой тварью, блин, сидеть не буду рядом. Я тебя посажу, сволочь, понял?
6: А вы представьтесь, пожалуйста.
5: Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей, тот, кто сажает инфо-цыган, владелец самого большого частного проекта реставрации в России, усадьба Гребенева. Подписывайтесь на меня, чтобы знать, чтобы быть в курсе.

0: того, что от этих мразей надо держаться подальше. Сколько людей пострадало, сколько людей потеряло бизнес. Он никогда не занимался бизнесом,
1: извините,
0: но он учит, как делать бизнес. Он учит.
1: Но здесь не только он находится, у нас же обижаете вы, извините.
2: Да, да. Можно давайте мы... Спасибо вам большое за вашу оценку.
0: Опора России! Будьте умнее! Будьте умнее!
1: Мы разберемся без вас. Спасибо.
3: По поводу итогов первых двух дней форума в своей сети X высказался украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
4: До СВО это было, пожалуй, самое масштабное международное бизнес-мероприятие в России. Там заключались соглашения с крупными западными корпорациями, договаривались с крупными инвесторами. А теперь там танцуют бурановские бабушки с недоделанным роботом Федором, дают мастер-классы всемирно известные сутенеры и насильники, и матом угрожают спикерам отправить на зону пушки собирать.
3: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, в сети X, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гости в студии Владимир Буковский и Александр Подрабинок. Эфир 15 марта 2010 года.
2: «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
3: Здравствуйте. В ходе состоявшегося в минувшие выходные политсовета движения «Солидарность» решено провести съезд «Солидарности» в ноябре-декабре. На съезде будет решен вопрос о создании партии и об участии в президентской кампании. На заседании приняты два заявления в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина и о ситуации вокруг Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению оппозиции, завершившаяся в воскресенье избирательная кампания стала показательной. Растущие протестные действия граждан по стране, а также результаты муниципальных и региональных выборов, говорят о том, что «Единая Россия» и действующая власть во главе с Владимиром Путиным начинают сдавать свои позиции. Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подрабинником. Они оба в нашей студии. Первый вопрос Владимиру Константиновичу. Определенное влияние на результаты вчерашних выборов оказало письмо «Путин должен уйти», в числе подписавших, которые и ваша фамилия. Скажите, пожалуйста, вот вы приурочили эту публикацию к российскому единому весеннему дню голосования?
4: Нет, никакой связи между выборами и этим заявлением у нас не было. По крайней мере, в намерениях такого не было. Заявление довольно долго согласовывалось, менялось. Оно могло выйти гораздо раньше. Это, знаете, это живой процесс. Ну вот как кончили, как согласовали, так и отдали в печать.
3: А вот по стране некоторые активисты движения «Солидарность» попали в муниципальные органы власти. И как, по-вашему, можно ли считать это успехом непримиримой оппозиции?
4: Вы знаете, выборы как таковые, они у нас не значатся в числе предпочтимых методов. Мы не очень верим в нынешнюю систему, мы знаем, что выборов нету как таковых. Вот я участвовал в президентских выборах и так далее, мы все это видели. Этой институции на сегодняшний день нету. И поэтому мы не препятствуем своим участникам нашего движения, если они хотят участвовать в выборах или помогать кому-то в выборах, Бога ради. Но как организация, как движение, мы в выборах не участвуем.
3: Вопрос Александру Подрабиннику. Как вы оцениваете изнутри, вот Владимир Константинович, у нас

0: гость, а вы живете в стране. Как меняется политическая ситуация в России?
1: Мне кажется, политическая ситуация обостряется. И обострение состоит в том, что общество в последнее время общество начинает, я бы сказал, показывать клыки время от времени. И по каким-то ситуациям голос протеста становится довольно ясным, довольно громким, и Кремль вынужден с этим считаться. И считается он таким образом, он не, скорее склонен к некоторым компромиссам, и идет в чем-то на уступки. Это касается вот ситуации с милицией, с МВД в общем, с милицией, с ГАИ, с какими-то такими случаями, которые будоражат общество. И когда общество заявляет какой-то протест, то власть вынуждена с этим считаться. Это некоторое обострение ситуации, но я думаю, что это благое дело.
0: Политической ситуации в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии. Сергей Иваненко, член политкомитета партии «Яблоко», приветствует первые успехи оппозиции.
2: Заметного успеха мы добились в Туле. Ну и в целом партии, которые не «Единая Россия», если можно так выразиться, они заметно выросли. Я думаю, что это связано с разочарованием людей в правящей группировке и, прежде всего, во Владимире Путине, с которым до сих пор ассоциируются и «Единая Россия», и президент, и правительство. Вот то, что, по сути дела, у 8 региональных выборов «Единой России» не удалось получить даже простой стол в региональных парламентах, если считать сумму других партий, это очень тревожный симптом для партии власти. А с точки зрения демократических процедур, я думаю, что это пойдет на пользу. Мне кажется, что большую роль сыграло общественное мнение, кампания за противодействие фальсификации, манипулированию. Я полагаю, что гражданская активность растет, и это вселяет определенный оптимизм.
3: Наши программы без помех поступают из космоса.
4: Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
3: Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
4: Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
3: Слушайте «Радио Свобода».
5: «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
0: Напомню, что политическую ситуацию в России мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинниковым. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Владимира Константиновича. На минувшей неделе опубликован доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека, и он полон критики, критических стрел в адрес России. Свидетельствует ли это об ужесточении позиции администрации Барака Обамы?
6: Ну, не особенно. Я думаю, они, да, у них примерно одинаковое отношение. Вот последний год она не обострилась, она не стала резче. В общем, они знают ситуацию. Это не новость для них. Они могут решить реагировать больше, чем раньше. По какой-то там причине. А в принципе, перемен больших нет.
0: Тот же вопрос Александру Подробиннику. Видите ли вы прогресс вот, в международном, что ли, внимании к правам человека в России?
1: Нет, я бы не сказал. Что касается доклада Госдепартамента, так его готовят сотрудники Госдепартамента. Я даже не думаю, что Барак Обама каким-то образом, скажем, или его администрация прямо участвует в этом. Готовит Госдепартамент, а за администрацией остается возможность реагировать тем или иным образом на этот доклад. А в ситуации в целом в мире отношение к правам человека в России, мне кажется, стоит далеко не на первом месте, к сожалению.
0: Вопрос Владимира Буковского. А как вы оцениваете сам состояние с правами человека в нашей стране?
6: Ну, ситуация, в общем-то, застыла. Я не скажу, что она стала хуже, и улучшений никаких особенно нет. Вот как она установилась последние пару лет, так она и есть. По счастью, все-таки репрессий меньше. Было пару лет назад больше. Сейчас, в общем, разворачивается кампания за освобождение политзаключенных. И, в общем, она имеет определенные шансы на успех. Лучше не стало, но, по крайней мере, оппозиция начинает набирать свои силы. И кампании правозащитные стали сильнее. Так что просто больше шансов у нас теперь. А власть, в общем, мало изменилась.
0: Тот же вопрос Александру Подробиннику.
1: Да, я в целом согласен. Мне кажется, что общество, когда немножко начинает просыпаться, то власть начинает отступать. Вот это такой вечный, неизбежный.

0: Неизбежный процесс. Чем общество сильнее предъявляет свои требования, тем власть больше идет на уступки. Так что, вообще говоря, ситуация с правами человека, как и вообще со свободой в нашей стране, зависит, в принципе, не столько от власти, сколько от общества, от нас самих.
1: Александр Хинштейн, член Домского комитета по информационной политике, член фракции «Единая Россия», доволен итогами воскресных выборов.
2: Достаточно результативны были эти выборы для системы власти, для «Единой России». В абсолютном большинстве субъектов региональных выборов в парламентах мы получили большинство, а во многих регионах и квалифицированное большинство, то есть свыше 50% мандат по партийным спискам и плюсом там, где одномандатная округа, смешанная система, там, соответственно, да, 75-80%. Но необходимо делать выводы из выборов, в частности, поводом для раздумий должны стать итоги выборов главы города Иркутска, где, к сожалению, мы проиграли коммунистам. И это показатель того, что необходимо слышать людей и слышать разные силы. И не только ориентироваться на позицию региональной власти, но и все-таки иметь свою собственную позицию. Я не думаю, что есть какие-то основания для демарша его оппозиции, потому что в тех регионах, где «Единая Россия» взяла более 50%, там действительно эти результаты, они имеют под собой все основания, оппозиция это признает. Но в тех регионах, где мы получили большинство, но не квалифицированы, там тем более нет оснований для демарша.
1: Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Вот вчера прошли так называемые выборы. Я, правда, не знаю, какие это были выборы. И вот слушаю, что там успехи какие-то есть. Честно скажу, я, конечно, рад, если действительно где-то демократы прошли. Но в целом, конечно, это не выборы, это фарс. Вот. И то, что «Единая Россия» там где-то проигрывает, где-то выигрывает. Ну, ясное дело, что оно на первом месте, потому что, разумеется, что Путин там возглавляет. И вы знаете, вот я хочу все-таки прийти к тому, и вообще я пишу сам себе книжку для себя, для истории, что вот этот теракт, который был связан с Бесланом, и за полгода до Беслана, что Вишняков с Рыжковым обсуждали барьеру, как они будут отменять столько партий, как они отменят одномандатные депутаты. И после теракта, когда Путин провозглашает вот это все, что провозгласил Вишняков, вот я начинаю понимать, для чего был этот теракт создан, для того, чтобы «Единую Россию» везде понасадил Путин, своих губернаторов, и чтобы они давали... Вот Путин сам этого не понимает, что история рано или поздно это все раскроет, да? И сколько веревочка не вей, все-таки конец все-таки будет. И я очень рад, на самом деле, что «Единая Россия» проигрывает, если там где-то что-то. В общем, всем хочу сказать, что больше подписывайтесь в отставку Путина, и пока Путин у власти, ничего хорошего в России не будет.
1: Вопрос, Владимир Константинович, внушает ли вам оптимизм некоторой либерализации российского избирательного законодательства, что вот хотят отменить сбор подписей, хотят дать пониже процентный барьер в местные выборы, так дать шанс оппозиции?
4: Ну, я видел эти все новые законодательства, эти инициативы. Я большой существенной разницы во всем этом не вижу. На самом деле средства массовой информации подконтрольны власти, и они же решают, кто будет проходить, кто не будет проходить. То есть выборов у нас нет. Я согласен с вот звонившим вашим слушателем. О выборах сейчас говорить несерьезно. И поэтому мы, вот движение «Солидарности», мы выборы не ставим как бы нашим основным оружием, скажем, борьбы с этим режимом. Мы считаем, что пока выборов нету. Вот наступят времена, может быть, власть будет дальше отступать, в конце концов поймет, что нельзя без оппозиции иметь нормально функционирующую систему управления. И тогда, может быть, появятся выборы. Пока этого нет.
1: Вопрос Александра Подробинникова. Вот все мы помним «Единый осенний день голосования», когда вам приходилось скрываться от активистов движения «Наши». Все мы тревожились за вашу судьбу. Есть ли какой-то прогресс вот к «Единому весеннему дню» спустя 5 месяцев?
0: А вы имеете в виду выборы?
1: Да, но в обстановке в стране, вот у нас так заявлена тема.
0: Понятно. Ну, я, кстати, не от наших скрывался, а от других людей совсем. Но, вы знаете, с выборами так обстоят дела. Мне кажется, что вот для того, чтобы либерализовать законодательство по-настоящему в выборах, надо сделать, ну, скажем, сделать 100 шагов. А сегодня Медведев сделал полшага. Конечно, эти полшага в правильном направлении, но говорить о том, что происходит какая-то либерализация избирательного законодательства, ну, это чересчур смело. Мне кажется, что вот изменения, которые сейчас пытаются ввести, они правильные, но очень малосущественные.
1: Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушателя Александра.
5: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
5: Я вот хотел бы, ну, как я с провинции сам, я хотел бы, ну, как-то вот связаться, допустим, с солидарностью. Потому что, ну, где-то с 90-го года я уже в демократических движениях, когда еще был, наверное, один Николай Траутин только был, еще демпартии не было. Ну, я не знаком с компьютерами, то есть я с этими технологиями не знаком. Мне вот телефон там или что-то, или адрес. Вот так вот.
1: Да, ну мы дадим ваши координаты активистам движения «Солидарность». Как вас радует, что вот хотят жители глубинки российской вступить в ваше движение? Вопрос Владимиру Буковскому.
4: Да, конечно. Чем больше народу будет вступать, тем лучше. И мы рады, что есть и в Смоленске, и во многих других регионах люди нам сочувствующие, желающие вместе с нами.
0: Даже не только вступать, а просто поддерживать?
4: Да, просто поддерживать. Жалко, что у него нет компьютера, потому что... В общем-то, по компьютеру легче всего и связь установить, и как бы координироваться. Но мы передадим его данные. Я уверен, там в их регионе тоже наверняка есть какая-то...
1: Есть региональный план, конечно, да. Мы тогда на съезде видели. Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, видит явные сдвиги в пользу своей партии.
6: Ситуация в целом в России меняется, и настроение избирателя меняется в сторону Компартии. Очевидно сегодня, что авторитет, рейтинг партии «Единая Россия» падает. Об этом говорят результаты выборов во всех субъектах. Все больше и больше количество избирателей голосуют именно за программу КПРФ. Очень ярко это видно по Сибири. В Иркутске побеждает на мэрских выборах кандидат от КПРФ. Посмотрите, какой высокий процент в Горном Алтае. Посмотрите, в каких непростых условиях проходили выборы у нас в городе Новосибирске, в городской совет. Административный ресурс был раскручен на полную катушку, и районные администрации города Новосибирска работали против коммунистов. И тем не менее мы получили существенную поддержку. Поэтому в целом мы оцениваем выборы как весьма удачные, удачные в смысле перспективы, в смысле роста авторитета КПРФ.
1: Вопрос Владимиру Буковскому. Считаете ли вы парадоксом, что сейчас россиянам приходится радоваться успехам оппозиции, которые, в чьей роли выступает Компартия?
4: Ну да, это немножко парадоксально. В общем-то, реакция понятна. Это следствие того, как правильно вот сказал представитель КПРФ. Упадка влияния «Единой России», в общем-то, разочарование в ней. И единственная зарегистрированная как бы партия, то есть, за которую можно опустить бюллетень, это вот КПРФ. Это не потому, что кто-то их любит или вдруг проникся любовью к коммунизму как таковому, а они как бы единственная предложенная альтернатива. Ну, поэтому за них больше голосов.
1: Вопрос Александру Подробиннику, как антисоветчику, борющемуся с коммунистами. Приветствуете ли вы успехи в глубинке хотя бы такой оппозиции, как левые коммунистические?
0: Да вы знаете, я думаю, что успехов-то нету. Это вот то, что сейчас коммунист говорил, ну, они всегда, они десятилетиями говорят о своих успехах, да? Мы еще по советским временам помним, какие-то замечательные успехи были. А на самом деле дело-то просто. Ведь «Единая Россия» отняла голоса у всех, в том числе и у коммунистов. Ну, коммунисты имеют свои, там, допустим, 12-15%. А «Единая Россия» отняла у них, оставила им 2. Вот если привести ситуацию к нормальному, нормализовать ситуацию, то у них будет их 12%. То есть вот от 2 до 12-15% у них будет рост. Ну, если они считают это каким-то колоссальным успехом, ну, ради бога, флагом в руки. А я так думаю, что общество в целом такую прививку от коммунизма получило, что за них уже не проголосуют по-настоящему.
1: Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: Раз у меня такая возможность появилась, я хочу, уважаемый Владимир Буковского, спросить его мнение о политике нашей, внешней политике по отношению к Ирану. Почему вот наша дипломатия не сотрудничает с цивилизованными странами? Неужели не понимает последствий того, что может быть, если появится оружие такое у Ирана? Спасибо вам.
4: Ну, российская политика в этом смысле, она довольно последовательная. Их задача как можно больше оказывать давление на Соединенные Штаты. Это политика не национальных интересов, а некой геополитической иллюзии. Вот чем больше мы навредим нашему главному противнику, тем нам лучше. Чем лучше, не определяется. Морально, видимо, лучше, не знаю. Вот самооценка поднимается, да. И поэтому они играют, я согласен с вами, очень опасную игру. Они все время подталкивают Иран на конфронтацию с Западом. Западу обещают посредничество. Посредничества никакого не происходит. Обещали поддержать санкции в Совете Безопасности. Согласились только на самую мягкую форму. То есть вот это двойная игра, рассчитанная на то, чтобы поддерживать определенный уровень напряженности в этом вопросе, не давать проблеме разрешиться. И на этом как бы поднимать свой собственный престиж, рейтинг.
1: Слушай, москвича Петра.
8: Два вопроса, если можно. Если Путин должен уйти, то почему Медведев должен остаться? Это первый вопрос. А второй, господину Подробиннику лично, если вы слушали передачу, в которой принимал участие Олег Львович Митваль, лицом к лицу было воскресенье, то он сказал следующее, что если бы не советы, не коммунисты, то я боюсь, что немцы и Шмайсеры в Москве решили бы известную проблему. Это было с упоминанием вашей фамилии. Что вы думаете об этом? Спасибо.
0: Ну, я сначала отвечу на первый вопрос. Если Путин должен уйти, то почему Медведев должен остаться? А никто и не говорит, что Медведев должен остаться. Просто Путин – это такая, ну, знаете, это, я бы сказал, и такая икона зла. Демонстрация всего неприемлемого в российской политике, поэтому он должен в первую очередь уйти. А Медведева надо просто переизбрать на нормальных, честных выборах в конкурентной политической борьбе. Второй вопрос. Я не видел, к сожалению, этой программы с Митвалем. Я не очень понял, что значит, что имелось в виду под Шмайсерами. Кто не видел эту программу?
1: Ну, это радиопрограмма, что они окончательно решили бы еврейский вопрос. Но я считаю, что евреи также защищали Москву, как и все остальные, поэтому это не связано только с вашими оппонентами.
0: Я, честно говоря, вообще логику господина Митвеля не очень хорошо понимаю. Я думаю, что он и сам тоже не очень хорошо понимает то, что говорит. Мне кажется, что здесь все перевернуто с ног на голову. И евреи защищали и Москву, и страну. И у меня в адрес защитников страны от нацизма не было никаких дурных слов. С какой стати я буду, скажем, говорить что-то против тех, кто защищал страну от нацизма. Что от нацизма, что от коммунизма, надо защищать нашу страну. Это было бы правильно.
1: Вопрос Владимира Буковского. Вот на заседании Политсовета солидарности принята резолюция в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина. В чем вы видите эту угрозу вот в нынешней ситуации в стране?
4: Вы знаете, я был несколько поражен вот этим решением московского правительства отметить 65-ю годовщину Победы помещением по всей Москве изображений Сталина с описанием его великих побед. Это дико провокационное решение. Они отдают себе интересный отчет, что они делают. Ведь это возбудит просто тысячи людей. У всех, почти у каждой семьи в России есть кто-то, кто погиб в сталинских чистках, в расстрелах. И эти люди просто так не смогут на это смотреть. Это оскорбительно для них, понимаете? Это прямое оскорбление. Будут эксцессы, будут беспорядки. Зачем они это делают, я не понимаю. Это какая-то провокация и суть, которую я не понимаю до конца. То ли они хотят этим вызвать бурное недовольство населения почему-то, то ли это акция, нацеленная против Лужкова. Я не настолько знаком с деталями кухни здешней политической, чтобы это определить. Но что это крайне глупое решение, которое вызовет ровно обратный результат, это я уверен.
1: Вопрос Александра Подробинника. Можно ли считать эту проверка общественного мнения на прочность от этой реабилитации имени Сталина?
0: Я думаю, что здесь могут быть две причины, вот почему это сделано. Это, безусловно, с одной стороны, проверка на прочность. То есть надо посмотреть, как общество отреагирует на то, чтобы вывесили портреты Сталина. И можно ли делать следующий шаг? Это один вариант. А другой вариант, вот о чем говорил Володя примерно, это, мне кажется, что очень может быть, что это такая... Был такой ход, который бы подставлял Лужкова, которому давно пора уходить. И это очень сильно дискредитирует в глазах, я не говорю там, в глазах Запада, в глазах всех здравомыслящих людей, в глазах наших соотечественников очень дискредитирует московскую власть. И, может быть, это была специальная дискредитация.
1: Напомню, что в ходе состоявшегося в минувшие выходные политсовета движение «Солидарность» решено провести съезд «Солидарности» в ноябре-декабре. На съезде будет решен вопрос о создании партии и об участии в президентской кампании. На заседании приняты два заявления в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина и о ситуации вокруг Саяно-Шушенской ГЭС. Политическую ситуацию в России мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии.
9: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов.

0: Миллионов жителей.
1: Сибирь Реалии – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: Сибирь Реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Золотой запас свободы. Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гости в студии Владимир Буковский и Александр Подрабинок. Эфир 15 марта 2010 года. Продолжаем программу.
9: Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
10: Напомню, что политическую ситуацию в России после воскресных выборов обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подрабинником. Они оба находятся в нашей студии. Надежда Корнеева, заместитель председателя партии «Патриоты России», руководитель Рязанского регионального отделения, считает, что у ее партии все впереди.
11: Для нашей партии, конечно, итоги не очень удачные, поскольку мы в трех регионах выдвигались и, в общем-то, нигде до 5% не дошли. Только на местных выборах в одном из районов Краснодарского края и Северо-Енисейский Красноярского края. Там наши товарищи прошли на местных выборах. Остальные результаты, конечно, нас удовлетворить не могут. Но, с другой стороны, мы партия молодая, тем более не парламентская партия. Для нас вообще участие – это уже подвиг. Поэтому хотелось бы, конечно, побыстрее, чтобы решился вопрос со сбором подписей, потому что это усложняет ситуацию. Это и дорогое удовольствие, и агитационную кампанию мы позже начинаем. С другой стороны, конечно, парламентские партии вот говорят, что они там все удовлетворены. Я думаю, что власть постаралась их не обидеть, чтобы не было демаршей.
10: Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
12: Доброй ночи.
10: Здравствуйте.
12: Прежде деловая часть. Вот я товарища из «Солидарности» попрошу Николаю дать и мой телефон. Я тоже активист второго набора Травкинского. Даже полгода в его партии состояла. А тут пошло все кувырком дальше. Ну, а теперь по текущему моменту. Вы знаете, вот в мартовском номере газеты «Совершенно секретно» есть статья о своей чужой в Лукоянове. Это, наверное, в каждом районном центре, в нашем Смоленске точно. Кочановский арестовали нашего мэра, арестовали так же, как обычного шпаненка, не предъявляя ничего, заломили руки, посадили, все. Сиди, потом будем разбираться. И что возмущает, что не возмущает, даже радует, что партия «Единая Россия» сама бросает камни в ту лодку, в которой сидит. Вот у нас есть глава «Единой России» Сергей Белоконь. Вы знаете, передо мной газета «Смоленская неделя». Вот прочту вам одно предложение, уж послушайте. Значит, говорит о том, что 1150 лет будет Смоленск отмечать, выделили 16 миллиардов рублей. Он говорит: дело не в деньгах, а в имидж-послании. Что 1150-летие – это круто, президент доверил нам, а тут оба-на!
10: Вопрос Владимира Буковского. Растет ли раздражение российского населения, партии и власти, как по-вашему?
13: По-моему, да, судя по всем и результатам выборов, и по замечаниям, которые я вижу, и по интернету, по комментариям, форумах, явное раздражение есть. Но это не удивительно, раз они на себя взяли монопольную власть, везде, то они теперь за все и отвечают.

0: И этого надо было ожидать.
1: Вопрос, Александр Подробенник, как повлиял, по-вашему, экономический кризис на вот отношение населения к правящему режиму?
2: Так, естественно, тут на самом деле какой бы режим ни был, будь он даже самый замечательный и демократический, а экономический и финансовый кризис все равно вызовет недовольство властью. Но в данном случае, конечно, здесь еще накладывается и то, что Единая Россия, да и вообще власть ведет себя довольно самодовольно и нагло. И это же общество чувствует, и поэтому... Здесь недовольство гораздо больше, чем просто недовольство экономическим положением. Я не знаю, можно ли судить об этом по выборам, потому что это все-таки такой очень ненадежный инструмент для оценки. Но так вот интуитивно, просто по атмосфере окружающей, видно, что власть вызывает сильное раздражение в обществе. По крайней мере, я думаю, что сейчас сильнее, чем, допустим, несколько лет назад.
1: Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», ждет официальных результатов воскресного голосования.
3: Трудно оценить динамику, были они более честными или менее честными. Мы сможем это сказать через какое-то время, когда подведем окончательные итоги, посмотрим, что было. В целом эти итоги для нас разные, конечно, они не сильно радостные, хотя у нас были, так сказать, успехи, которые для нас важны. А именно, в результате этих выборов мы увеличили число депутатов от «Правого дела» на муниципальном уровне, причем некоторые победы были такими очень впечатляющими. Допустим, наша коллега в Астрахани по одномандатному округу взяла 57% голосов. В общем, это дорогого стоит. Очень хорошо выступили ребята в Пермском крае, в Нижегородской области и так далее.
4: «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
1: Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Предположим, через некоторое время за справедливость будут голосовать так же, как сейчас голосуют за Единую Россию.
1: За солидарность вы имеете в виду?
5: Да, солидарность, извините. В этом случае вы будете принимать бывших единороссов, справедливороссов и других? Например, Хинштейна, Морозова.
1: Будете вы проводить иллюстрации при приеме в солидарность? Вопрос Владимиру Буковскому, когда придете к власти.
0: Ну, это вопрос слишком риторический, предположительный. Мы к власти не придем. Мы можем помочь организоваться оппозиционным силам и развернуть эту борьбу. И, конечно, в процессе рост движения сопротивления, называемой солидарностью, оно будет принимать всех тех, кто будет с ней согласен, с ее целями, с ее задачами. Специальных каких-то люстрационных механизмов у нас нету. У нас прием довольно простой. Вот человек записался, он участник движения. У нас даже членства как такового нет, оно не оформлено. Есть участие.
2: Вообще иллюстрация, мне кажется, часто понимается не совсем правильно. Иллюстрация – это просвечивание людей, которые имеют какой-то репутационный урон, да, имеют тяжелое прошлое, связанное со спецслужбами, в тех случаях, когда они хотят занять какую-то высокую общественную позицию, когда они хотят стать депутатами парламента или занять правительственную должность. Вот в этом случае их прошлое должно быть всем ясно, просвечено, то есть они должны подвергнуться иллюстрации. Если они хотят принимать участие просто в общественной деятельности или заниматься бизнесом, или вести частную жизнь, то их прошлое не имеет в данном случае значения. Если, разумеется, это не криминальный, не судебный случай.
1: Слушаем москвича Николая.
6: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот если бы Жорас Алферов был бы в «Единой России» и был бы каким-нибудь эстрадным певцом, то получил бы он, наверное, вторую, может быть, даже первую степень. Ну а так, если он великий человек и Нобелевский лауреат, то ему и место на четвертой степени ордена. А вообще, вот скажите, яблоко почему было снято с выборов? Неужели оно страшнее КПРФ? И если возможно, пожалуйста, расскажите, вот почему, в чем принимает сейчас участие Явлинский и входит ли он к вам? И вообще, какие у вас, ну, хотя бы наметки, не знаю, проекты, прожекты, может, план какой-нибудь? Спасибо.
1: Я знаю вопрос Владимиру Буковскому, что пришлось Максиму Резнику выйти из полицейской солидарности, поскольку яблоко запрещает двойное членство. Как вы относитесь вот к такой...
0: Да, я с этим пытался как-то спорить, диспутировать. Даже когда исключали Яшина из яблока, из полицейской, я ходил к ним, говорить с ними специально и пытался им объяснить, что они делают неправильную вещь. Нет оснований нам ссориться между собой. Тем более, что мы не партия. Мы не занимаемся специальными выборами. Мы не конкуренты. Но они вот настояли на том, что их активисты, члены их партии не должны участвовать ни в каких других политических движениях. И вот помимо Яшина на днях вот Максим Резник, он член нашего политсовета, ему предложили вот такой ультиматум. Или он уходит от нас, или уходит из «Яблока». Ну, он выступил у нас в воскресенье, в эту субботу. Он объяснил позицию, сказал, что он всю жизнь создавал питерское «Яблоко», что для него это его детище.
1: И наоборот, Андрей Пьянковский предпочел уйти из «Яблока», остаться у вас.
0: Да, Пьянковский остался у нас, ушел из «Яблока». Еще несколько людей точно так же поступили. Вы знаете, мы к этому не относимся болезненно. От того, что Максим Резник не входит к нам в политсовет, он не перестает быть нашим другом. И, конечно, вместе мы будем делать акции, когда это будет надо. Но поведение и позиция руководства «Яблока», она ужасно деструктивная. Она совершенно ничем рациональным не продиктованная.
1: Вопрос, Александр Кудрявин, как вы относитесь в разные иллюстрации, о которых только что говорили, которые устроило «Яблоко», чтобы очистить свои ряды от попутчиков?
2: Ну, вообще говоря, это, конечно, внутреннее дело «Яблока», как они хотят формировать свой состав. Но с моей точки зрения, это вздор просто. Это вздор, это действительно, как правильно Володя говорит, это не конструктивно, это непонятно, зачем нужно. Это трудно объяснимо. Я думаю, что это можно объяснить только какими-то внутрияблочными аппаратными играми, борьбой за влияние, за амбиции. Но это все настолько далеко от реальной политической деятельности и попытки изменить что-то в стране, что просто об этом даже говорить нечего.
1: Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
7: Михаил Ломоносов, великий ученый, открыл фундаментальный закон, что ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно, да? Вот в кризисный 2009 год в России промышленность, которая провалилась больше, чем в других странах, и намного, да? Буквально из ничего количество долларовых миллиардеров удвоилось. Зато исчезли индексации зарплат бюджетников, а также Международная конвенция о правах инвалидов. К тому же в России начали усиленно реабилитацию культа личности Сталина. Вот такое нарушение фундаментальных законов делает путинскую Россию похожей на перегретый паровой котел, в котором отсутствует выпускной клапан. Вот у меня вопрос. Что ждет Россию? Социальный котел перегретый взорвется? Или Россия просто развалится, так же, как и Советский Союз, под этим чутким путинским руководством?
1: Вопрос этот Владимиру Буковскому. Как по-вашему? Ждет ли Россию судьба Советского Союза?
0: Я всегда так считал. Я об этом впервые написал в 1993 году в книжке своей, потом повторял много раз. Речь ведь не идет о том, что будет завтра. Мы говорим, как разрешится этот кризис. А кризис у нас начался, слава тебе Господи, в 1917 году, если не раньше. То есть вот этот вековой кризис, к чему он приведет к Россию? И поскольку нету ни сил реформировать этот режим, и нет сил оппонировать нынешнему режиму, да, то, скорее всего, вот так вот начнет распадаться эта страна дальше, фрагментироваться уже скорее по экономическим зонам, не по национальным, как было с Советским Союзом. Дальний Восток, Восточная Сибирь, Юг, Север. И к этому тенденция есть. И это вот то, что реально может произойти. Я не говорю, что это произойдет, но сценарий этот реален.
1: Александр Кудрявинник, вот провоцирует ли вертикаль власти центробежные тенденции как раз?
2: Я не думаю, что они сознательно провоцируют, просто они интеллектуально недостаточно сильны для того, чтобы предвидеть последствия своей политики. А то, что центробежные силы растут, это совершенно очевидно. И чем жестче будет эта вертикаль, тем сильнее будут расти эти силы, и тем больше вероятность распада России. Я не знаю, хорошо это или плохо, потому что распад Советского Союза имел хорошие стороны, имел плохие стороны, разные. Но очевидно, что ни Россия, ни другие 14 республик не смогли бы преобразоваться в том состоянии, в котором они находились в Советском Союзе. С этой точки зрения распад страны был благом. А что будет дальше с Россией, возможно, то же самое. Но, возможно, и очень негативные сценарии.
1: Раз заговорили о геополитике, вот вопрос Владимира Буковского, вы недавно были в Тбилиси, как вы оцениваете там ситуацию в республике, как вы оцените вот этот вот у них скандал телевизионный с этим провокационным телерепортажем о нападении русских?
0: Ну, сюжет с телевизионный сюжет с нападением это был уже после.

моего визита. Я как бы уже уехал, был через несколько дней, поэтому я реакции там не мог знать. Сама по себе страна и ситуация в стране мне понравилась. Это молодая страна, очень молодежное руководство, молодое.

0: строят отделение полиции по всей стране, строят из стекла. И здание МВД, министерство, это огромный такой дом из стекла. Я его спросил, слушай, почему же из стекла? Он сказал, чтобы было ощущение прозрачности. И у тех, кто в этом здании работает, и тех, кто мимо идет. Вот такой интересный символизм психологический, в этом есть что-то. Вообще, я не заметил ничего антирусского совершенно. Наоборот, вся страна говорит по-русски. Причем молодежь тоже. И когда я выступал, там я в университете лекции читал, я спрашивал всегда, лучше вам говорить по-английски или по-русски. Все просили по-русски. Хотя молодежь, как везде во Восточной Европе, уже лучше знает английский. Тем не менее, вот так подчеркивалось, что они ничего антирусского в их настроениях нету, я не заметил. Ну, что вам сказать, конечно, экономически у них довольно тяжело, добились в состоянии таком, знаете, там две трети домов нуждаются в капитальном ремонте. Конечно, им инвестиций не хватает, и все это правильно. Но очень много здорового оптимизма, энтузиазма и желания исправить свою ситуацию. И как-то веришь в это, когда видишь людей так настроенных, что они таки построят все правильно.
1: А как они относятся к путинскому режиму?
0: Ну, что же ожидать? На них только что нападал этот режим, была война. У них аннексировали две территории, которые юридически, де юре, все еще считаются территорией Грузии. Конечно, это оставило достаточно серьезную травму в их психологическом отношении. И они ждут, что это может повториться. И вот этот эпизод, о котором вы говорили, это как бы вот еще раз подчеркивает, насколько это близко к их страхам и ожиданиям. Хотя глупая довольно шутка, такие вещи вообще наказывать надо, по-моему.
1: Уже там занялись.
2: В радиожурналистике, надо сказать, бывали такие случаи. В Соединенных Штатах, например, одна радиостанция пустила постановку «Войны миров» Уэльса без предупреждения о том, что это постановка Уэльса, что вызвало панику в городе. Я к тому, что такие случаи бывали раньше.
1: Слушаем вопросы Свердловской области от Сергея Борисовича.
3: Хотелось мне сказать, вот я считал своим каким-то неким долгом, что ли, вот каждый раз вот ходить на выборы, какой бы там ни был исход, я просто считал, что вот я как бы должен идти. Но доверие, оно было, конечно, недоверие, но теперь оно, как бы я чувствую, что оно вот падает вообще в обществе падает. Но вообще я считал, что исход, каким бы он ни был, все равно я считал, что ты гражданин, ты должен идти на выборы.
1: Вопрос Владимира Буковского. Что вы считаете предпочтительным в нынешней ситуации в России? Бойкот выборов или, наоборот, поголовное участие оппозиции?
0: Ну, я не участвую больше в выборах. Как только нет у меня реально позитивного кандидата, я не могу в этом участвовать. Я не могу участвовать из выбора наименьшего зла. Это не моя психология, я это не признаю. Я тогда перестаю просто участвовать. Но это вовсе не обязательно для других. Это мое отношение. Вот у Саши может быть другое, я не знаю.
1: Сейчас узнаем.
2: Нет, вы знаете, у меня примерно такое же, только меня вообще вот немножко забавляет, мы сегодня слушали выступления там Хинштейна, там Гозмана, да, они обсуждают серьезно, как бы обсуждают проценты, сколько, и я думаю, как могут люди садиться играть шулером, зная, что карты крапленые. У Шулера наган лежит на коленях, да? Сзади стоят два амбала. Не дай бог, ты выиграешь, так у тебя просто отберут все. Вот это ситуация наших сегодняшних выборов. А эти ребята всерьез рассуждают о том, сколько процентов они набрали. Я не понимаю, как можно садиться играть в такую игру.
1: Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, отмечает заметный прогресс в ситуации.
4: Эти выборы прошли уже в совершенно иной обстановке, нежели осенние. Осенние выборы были грязнее грязи, иначе сказать просто нельзя. Здесь, как мне кажется, сыграло ряд обстоятельств. Во-первых, тот демарш, который устроила тогда оппозиция осенью прошлого года по поводу нечестных выборов, он не остался все-таки незамеченным руководством страны. И второе, конечно, то, что ситуация поменялась. И вот калининградская история с обвинением оппозиции, она, конечно, заставила задуматься власть. И поэтому, мне кажется, эти выборы были более честными по сравнению с тем, что мы наблюдали раньше. То есть что-то начинает происходить, я стучу по дереву, чтобы не сглазить. Поэтому какие-то подвижки, как мне кажется, мы уже наблюдаем. В том, чтобы у нас хоть немножечко изменилась ситуация, связанная с избирательными кампаниями, со всеми другими вещами. Чтобы хоть выборы стали настоящим процессом формирования власти, а не тем фарсом, который он

0: долгое время был этот процесс.
1: Слушаю вопрос москвички Марии Ивановны.
2: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: У меня вопрос Владимиру Буковскому. Вот если взять общество «Солидарность» польское, то лично у меня оно вызывает очень большое уважение тем, что в 1994 году они добились принятия вместе с церковью католической такого закона в защиту нерожденных детей. У них стало очень меньше намного абортов. Вот ваша какая будет политика? Вы так же, как «Единая Россия», считаете, что ребенок до рождения часть тела матери, и, в общем, это не убийство, а аборт? Или вы все-таки, что вообще для русского человека, для России это вот стерилизация и контрацепция? Это главный вообще выход из положения, абортивная контрацепция.
3: Ну, вы знаете, у меня просто нет никакой позиции по этому вопросу. Я никогда не думал об абортах. Может быть, потому что они мне никогда не предстояли. У меня просто нет... Я знаю, что в Америке это очень болезненный вопрос. По этому вопросу раскалывается республиканская партия. Из-за этого какие-то достойные люди не могут стать кандидатами, потому как они вот не за аборты или там не против абортов. Мне кажется, этот вопрос настолько специфический, что им заниматься должны специалисты. Но есть ситуации, в которых я как физиолог знаю, понимаю, что аборт неизбежен, если мы хотим спасти жизнь матери. Есть ситуации, где он излишен и так далее. Законы во всем мире разные. Где-то они ограничивают 6 неделями предел, после которого нельзя делать абортов. Где-то меньше, где-то больше. У меня нет специальной на эту тему позиции. Это не мой вопрос.
1: Вопрос Александра Подробенника. Раз вспомнили польскую солидарность. Как, по-вашему, проходит ли ваше движение «Солидарность» вот схожий путь от запретов? И вот на осень намечено создание, превращение его в партию и участие в выборах.
4: Я не думаю, что мы повторяем путь «Солидарности». Я думаю, что это и невозможно, и не нужно. И у нас другая совершенно ситуация. И я не думаю, что будет хорошо, если «Солидарность» станет партией. Она потеряет статус общественного движения и станет партией. Я не думаю, что это будет достоинством, что это будет плюс ей. Между польской «Солидарностью», которая, кстати, не одна «Солидарность», она не совсем была не такая уж единичная, там была не общая, там была «Солидарность Войчонца», «Борющаяся солидарность», «Солидарность», которая пошла на круглый стол, и между ними были определенные противоречия. И я надеюсь, что у нас такого не случится, и наше движение будет именно движением, которое будет стремиться создать ситуацию для изменения политической системы в стране, а не бороться за реальную власть.
1: Тут же вопрос, Владимир Константинович. Как вы видите будущее демократического движения «Солидарность» в России?
3: Ну, я согласен с Сашей. Идея трансформации движения в партию, она неприемлема для нас. У нас так и записано было изначально, что мы не являемся политической партией, и поэтому не будем играть во все эти игры с Кремлем в регистрации, в разрешение. Мы оппозиция, оппозиция существует не милостью правительства, и поэтому мы никогда к ним не пойдем за регистрацией. Так что я не думаю, что мы в конце этого года, когда будет съезд, что такое решение пройдет. Большинство всех, ну, тех, кого я знаю, большинство склоняется к тому, что мы должны остаться движением. Другое дело, что если кто-то из нынешних наших коллег решит сам по себе с кем-то еще создавать партию, это их проблема. У нас препятствий к этому нету. Это их личное дело. Но как движение, повторяю, трансформироваться в политическую партию мы не будем.
1: Просто Александр Подробенников, через 2 года начнется предвыборная президентская кампания. Как, по-вашему, опыт выдвижения Владимира Константиновича показал ли возможность бороться на этом пути в нашей стране?
4: Да, выдвижение Владимира Константиновича, оно самоценно независимо от того, какой был бы результат. И если ситуация повторится, Володя согласится еще раз баллотироваться, он качает головой, радиослушатели не слышат, но он качает головой. Но, тем не менее, он и раньше качал головой, а все-таки согласился в прошлый раз. Если он согласится и в следующий раз, я думаю, что это, может быть, будет хорошая кампания, и, может быть, она увенчается успехом. Я, кстати, думаю, что из него был бы хороший президент.
1: Какой позитивный опыт принес вот ваш этот президентский опыт?
3: Ну, у нас было несколько задач, и мы с ними справились. Это не было задачей оказаться в Кремле, да? Нет, такой задачи мы реально не ставили. А вот была задача помочь политзаключенным освободиться, вести кампанию против возвращения психиатрических репрессий.

0: России. Придать некое оживление избирательной кампании, показать, что вообще-то Россия может выдвинуть кандидатов, за которых люди могут голосовать, в принципе. Это не вопрос о том, что на огромную страну нет ни одного кандидата, за которого люди могли бы голосовать. Вот это мы все показали. Это был еще и жест, рассчитанный на борьбу со страхом. Потому что вот как-то испугались люди, как-то вот репрессии, они вернули былой страх. И тут надо было вот встать и сказать, вот, а мы не боимся. Вот что было нашей целью. И мы этой цели достигли. А второй раз я просто не вижу смысла это делать. Ну, опять мне скажут, что у меня двойное гражданство, что я 10 лет не жил в России, и что я вообще не писатель. Ну.
1: Удостоверения писателя нету?
0: Нету.
1: Ну, вот.
2: Это тогда оспаривали анкету, да?
1: Ну да, у нас же должно было удостоверение писателя, а нету.
2: Ну, посмотрим. Я думаю, что мы за эти два года еще не раз встретимся. Напомню, что в нашей студии политической ситуации в России обсуждали активисты движения «Солидарность» Владимир Буковский и Александр Подробинник. В ходе состоявшегося минувшего выходные полицей это движение «Солидарность» решено провести съезд движения в ноябре-декабре. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.

0: Выпуск программы «Грани времени» вышел в эфир 15 марта 2010 года. И в завершении краткая рубрика «Они поют под струнный звон», которую ведет Галина Зотова. Сегодня поет Юлий Ким. Эфир 3 марта 1976 года.
1: Говорит Галина Зотова. Сегодня в нашей передаче из серии «Они поют под струнный звон» я предлагаю вам, друзья, послушать три песни Юлия Кима. Первая – «Парашютист».

0: Вот в том-то и дело находят кольцо. Толчок расцвел над тобой парашют. На поле толпа, репортеры снуют. Вот в том-то и смысл, репортеры снуют. Потом, как в романе, с удачным концом, лицо на экране, на шее кольцо. Вот в том-то и дело, на шее кольцо. И вдруг ты решился ремни отстегнуть, и дверцу откинуть, и просто шагнуть. Вот в том-то и смысл, чтобы просто шагнуть. По-новому ветер чеканит лицо, а руки по-старому ищут кольцо. Вот в том-то и дело, все ищут кольцо.
1: Вторая песня Юлия Кима «В Коктебеле».
2: В Коктебеле у лазурной колыбели весь цвет литературы СССР. А читательская масса где-то рядом греет мясо. Пляж для писателей читателям же нет. Пляж для писателей читателям же нет. На мужском пустынном пляже, предположим, утром ляжет наш дорогой Мирзо Турсунзаде. Он лежит и в ус не дует, и заде свое трусует, попивая коньячок или алиготе. Попивая коньячок или алиготе. А все прочие узбеки, человек на человеке, то есть скромные герои наших дней. Из почтения к славе гения растянулись на каменья, попивая водочку или думая о ней. Попивая водочку или думая о ней. Кое-кто из них с досады, озираясь на фасады, где звездные письменники живут. Из подлейшей жажды мести сочиняют эти песни, а потом по всей стране со злобою поют. А потом по всей стране со злобою поют.
1: И третья песня Юлия Кима «Передовая статья».
2: Все улицы как будто стали краше, и солнце как бы входит в каждый дом.

0: Сегодня все трудящиеся наши и не наши испытывают радостный подъем. Рабочие, крестьяне, инженеры, покинувши заводы и жневье, интеллигенты и милиционеры единство демонстрируют свое. Они идут с плакатами, с цветами, на них костюмы новые видать. Давно уже расстались мы с цепями, нам, слава богу, есть чего терять. Теперь добавьте что-нибудь про космос, чего-нибудь про радостный расцвет. Потом поставьте собственную подпись и тут же отнесите в комитет.
1: Это был Юли Ким. До новых встреч, друзья!
2: «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишут.

0: пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
1: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
3: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
4: Зависимые и независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителей иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинение в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальных

0: реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Русньюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
1: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановление Пленума Верховного Суда, которые пока носят скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательными для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
0: Так, председатель Верховного суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции пленума и президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», – сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц.

0: а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня Пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна. И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
2: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется. А председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. Это старые песни о важном. Это же изобретение не там англосаксонской правовой системы. Это изобретение послереволюционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот это самое какое-то единство обеспечить, орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и началось. Потом, после образования СССР, сразу же в первом же положении о Верховном суде возникла эта формула о руководящих указаниях. Дальше больше, в последующих положениях у Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979 года, была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
1: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадим Ильич, здрасте.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
3: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданина Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи, да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себе стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее... точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь, не было. После реформ Александра II, я имею в виду, в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. В 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей, то есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденинг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
1: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову. И вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите, вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как-то устроить жесткую вертикаль в судейском

0: сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей. И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дает гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство.
1: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей тут нарушается и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время, и что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот что судебная власть им не противостояла. Всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов вот и изобретаются. Эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение властей — такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От верховного...
0: Была.
1: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию Верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. А вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли Президиума Пленума Верховного Суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там, на гражданском производстве, на арбитражных делах, будут там чего-то руководить и разъяснять?
2: Ну, Верховный суд, как известно, и по федеральному конституционному закону о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно

0: эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну, вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот, очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
1: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь, их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут, или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для обычного человека не изменится.
0: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе, с другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. У нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть, как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае я вижу основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алибастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику: да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу. Нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет. То есть 2-3 оправдательных приговора из 1000. Единственное, что я могу сделать – максимально снизить срок или там вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел. Но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми, наверное, при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет, давно и, в принципе, в 90-е годы так ее и не появилось. Она только-только стала появляться, но сейчас об этом, по большому счету, внутри вертикали власти даже и речи не идет. То есть сейчас это просто действительно вызывает такую еще дополнительную...

0: цементирования вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы ну, никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 тысяч рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией и начинается что-то другое, расскажем в нашем сюжете.
2: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотр – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц – база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу. Попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База», близкий к силовым структурам, написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ, подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины августа 2023 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы. Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев

0: Со 25 года всего 110 тысяч.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то, лепры. Вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
2: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигрантов она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов запретами на въезд, для того, чтобы собирать деньги за медобследование и, самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
1: Какой?
2: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый сифилис, застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный. Да? Мало того, этого диагноза у людей нет. Его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят отфанарный ВИЧ, ставят отфанарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредные для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысячи рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
1: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них вымогают деньги, жалуются. А дальше куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они жаловаться в правоохранительные органы, например?
2: Как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по 3. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре.

0: В декабре начинается валы таких обращений, и приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковый диагноз.
1: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?

0: помощь какой-то причине. Насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
1: Мигранты делятся на множество категорий. И в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально 3 анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту, и даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
0: практически... ВКСники – это высококвалифицированные специалисты.
1: Специалисты, да. Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
0: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны? Что происходит?
1: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну и в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике невозможно.
0: Что такое мигрантская клиника? Это легальная медицинская клиника?
1: Это где все врачи, мигранты и гражданами России, бывшими мигрантами, являются только главный бухгалтер и главный врач. А все остальные работают мигранты. Вот там будет квалифицированная помощь, как правило. Там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке. Там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным. Причем дешевле, чем в русских так называемых клиниках, которые не являются мигрантскими.
0: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
2: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку из

0: Крылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов в Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
1: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими.
0: История, когда незнакомцы нападают на детей и подростков в России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдают от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители. Так житель Тверской области избил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, «был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью». Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования «Верстки» и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. А наказание для него ничего не известно.
2: Александр Сергеевич взял, короче, отвел в бутовку и просто вот так вот.
0: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марьяна.
3: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
4: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в «Верстке» очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защитой детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик применяются часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое третье дело о нанесении вреда здоровью, средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
3: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
4: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы. И надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием. И насилие остается по факту никак не наказуемо.
3: А для вас, как для редактора,

0: вот изучали это исследование уже, там текст. Что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
1: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических инструментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. А 6000 дел — это уже после фильтрации по нужным параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов. И нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей. Это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы. В духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он не делает уроки. Ну, то есть какое-то еще и нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного, дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия — это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
0: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что... Говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
1: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и... В том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты, мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать все вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики. А вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом всю жизнь ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
0: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, но в семье, но наверняка же об этом знают соседи. Но совершенно точно.

0: точно этого не могут не замечать учителя. Но этого не могут не замечать тренеры каких-нибудь спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении, ну, этой семьи, что происходит там с ребенком, почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
1: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это и не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делают. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь разберутся.
0: А может быть, еще они думают, что, ну вот мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже, лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое и все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
1: Ну, вот это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии, речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора. Деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
0: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, чтобы в другой раз такое молчать.
1: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по добру, по здорову просто разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, и, я думаю, только усиливает эту атмосферу на себе.
0: Ваше исследование вышло 1 июня, в Международный день защиты детей, вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
1: Ну вот, на самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутри профессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там, 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов, и, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком, ну, привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что обратить на это внимание можно сколько угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто, ну, невозможно, я боюсь.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Костя. Сегодня мы говорим о Сенате. Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате США, проиграл праймерис республиканской партии генпрокурора штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Но давайте поговорим о ключевом вопросе. Поможет ли это республиканцам удержать Сенат в ноябре этого года на выборах в Конгресс? В частности, выбор Пакстона увеличивает или уменьшает шансы удержать вот это место республиканцев от Техаса, которое сейчас занимает Корнин?
5: Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько это редкое явление. 12 лет не было случая, чтобы действующий избранный сенатор проиграл праймерис человеку от своей партии. И вот сейчас это уже меньше чем за месяц второй раз подряд. Второй сенатор, который оказался не в том списке у президента Трампа, не в списке тех, кого Трамп поддерживает, вылетел и опять с треском в Луизиане бил Кастиди. Вот сейчас Джон Корнин. Причем, надо сказать, все представители республиканского истеблишмента, они сильно обижены за Джона Корнина на президента Трампа, потому что Корнин был лояльным республиканским сенатором. Более того, это был такой вот сенатор, который друг всех сенаторов. Он за 25 лет в Сенате, он нафандрайзил 400 миллионов долларов, значительная часть этих денег была не для его избирательных кампаний, а для избирательных кампаний других сенаторов. Он был членом республиканского руководства, он был вот такой как бы стопроцентный идеальный республиканец. Без скандалов, без всего, без там слишком большого внимания медиа. И Трамп все равно его не стал поддерживать, поддержал конкурента.
4: А вот
5: второй источник обиды. Да.
4: Да, нужно поговорить, собственно, тогда почему, что, собственно, что не пришлось в Корнине Трампу.
5: Корнин немножко медленно, с небольшой задержкой поддержал Трампа вот во время второй избирательной кампании, когда президент Трамп обратно избирался в президенты. Он его не поддержал сначала, то есть он никого не поддержал. Потом, когда Трамп выиграл праймерис в Нью-Гэмпшире, то Корнин его поддержал. Но дело, возможно, не в этом. Трамп действительно оказался между, можно сказать, Сциллой и Харибдой, потому что, с одной стороны, вот это такой стопроцентный представитель республиканского истеблишмента, с другой стороны, этот Кен Пакстон, который, с одной стороны, вот на него компромат, он есть как бы на любую тему. Он и коррумпированный, он и изменяет жене, он и как когда-то там сенаторов в местном Техасском Сенате надул. То есть его как бы нет такой темы, на которую про него не было бы известно, что
4: Я тут должен перебить, потому что обвинение выдвигаете, но в результате, в конце концов, жена подала на развод на библейских основаниях, что означает супружескую неверность. Но в результате по остальным обвинениям как бы все развалилось в итоге.
5: Нет, нет, нет. Далеко не все развалилось. Например, вот по давнему делу, когда его обвиняли еще в законодательном собрании в штате, что он уговаривал своих коллег-республиканцев тоже из этого же законодательного собрания инвестировать в какую-то фирму. Эта фирма развалилась, они потеряли деньги, выяснилось, что он получал какой-то процент от их вложений в эту фирму. Ему пришлось заплатить деньги. То есть это не то, что они подали на него в суд, он каким-то образом с ними заключил досудебное соглашение, но это все остается. Точно так же про его измены мы знаем из сообщений средств массовой информации. Эта жена героически сказала, что всего лишь на библейских основаниях, а не прямо сказала, что он изменял с разными людьми.
4: Но не за это его выбирает Трамп. Трамп его назвал настоящим, абсолютно преданным и настоящим бойцом мага.
5: Да, вот это он абсолютно есть. Он поддержал Трампа давно, много лет назад, полностью, безоговорочно. И он был одним из тех генеральных прокуроров штатов, которые вовсю боролись за то, чтобы перевернуть итоги выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Он ни разу не усомнился в том, что вот в том мифе, что Трамп выиграл те выборы. Но мне кажется, что главное, фундаментальное, это то, что вот Трампа главная сила, это в том, что он не истеблишмент. Корнин, которому нельзя, как к республиканцу, нет претензий, которые ему можно предъявить. Он всегда голосовал как республиканец правильно. Но это полное воплощение истеблишмента. А Пакстон со всеми своими скандалами, багажом, еще свойством вступать в скандалы, это идеальный антиистеблишмент. То есть в этом смысле Дональд Трамп, он абсолютно прав.
4: Да, и мало того, что Пакстон поддерживал Трампа, он идеологически близок, он бился против абортов, за реформы в области образования, такие, которые понятны и близки.
5: Вот бился, он не просто бился. Как бы если послушать Корнина, Корнин тоже бился. Но вот как раз у Трампа есть такие ядерные избиратели, которые устали, отбился в смысле, что голосовал, разговаривал, убеждал, но вот не получилось, или вот мы сделали такой прогресс. Как бы им хочется, чтобы человек вот не просто бился, а чтобы прямо как бы орал, скандалил, совершал какие-то там резкие движения. Пусть даже у этого нет каких-то больших последствий, но чтобы это действительно было вот такой битвой за что-то. Вот Пакстон, он такой кандидат.
4: А сторонники мага, они считают, что на Пакстона непрерывно возводят поклепы, и это как раз истеблишмент придумывает все эти дела, и его преследуют, в общем-то, незаконно.
5: Но опять-таки, это очень хорошо бьется с поддержкой Трампа, потому что у него в его группе поддержки есть значительный процент людей, которые считают, что он выиграл выборы 2020 года, что он не мог проиграть. Есть люди, которые считают, что он выиграл в Калифорнии, что он выиграл вообще везде, потому что это богом данный президент, не знаю, лидер американцев. И, конечно, для таких людей и все, что говорится про Пакстона, все, что про него известно, это клевета.
4: Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, что это означает с точки зрения перспектив на выборах. Пакстону предстоит теперь сражаться на выборах, на всеобщих выборах в ноябре с одной из новых звезд нового поколения демократов. Это Джеймс Таларик. Это молодой местный законодатель, которому 37, насколько я помню. 37 лет ему.
5: Он 37 лет, он еще выглядит еще моложе. Выглядит он там на 22.
4: Он студент Пресвитерианской академии, и все свои взгляды политические он обосновывает религиозным путем. То есть ссылками на Библию, то есть он апеллирует хорошо к, не только к демократическому электорату, как считается, но и к независимым, и даже, может быть, к республиканцам. И, насколько я понимаю, люди, которые говорили, что Корнин должен идти, они как раз объясняли, что предстоит битва за независимых, за тех, кто в середине, и Теларика апеллирует к ним. А и Корнин умеет апеллировать к ним, а Пакстон не умеет. То есть мы более-менее уверены, что это ухудшает позиции республиканского кандидата тут?
5: Можно быть уверенным, что в нормальных обстоятельствах это ухудшает позиции республиканского кандидата. Потому что действительно вот есть такое небольшое, это может быть 2-3%, 2-3% людей, которые за республиканцев, но для них действительно скандалы Пакстона – это вот то, что совершенно не нужно. Тем более, что Джон Корнин все-таки сжег $60 миллионов, рассказывая так, что вот из каждого утюга, из каждой телевизионной программы звучало, какой плохой Пакстон, да? Корнин потратил огромные деньги, собрал и потратил огромные деньги на, для того, чтобы победить в этих праймерис. И вот надежда демократов – это то, что президент Трамп не популярен, значит, часть его сторонников останется дома, а часть, еще небольшое количество избирателей, центристы, подумают, ну вот этот Пакстон – это то, за что я проголосовать не могу. Вот я как бы не могу смотреть в глаза жене и голосовать за Пакстона. И вот это вот шанс Теларика, который, безусловно, тоже необычный кандидат. У него взгляды, например, ультралевые, и при этом он очень религиозный и очень сильно, ребята, давайте жить дружно. Вот у него как бы все время, это мы все вместе. Вот его первый ролик против Пакстона – это «Мы, люди Техаса, против Кена Пакстона». Он нас... Он не такой, как мы. Из-за его коррупции мы платим слишком много за бензин. У него так, он даже вот интересно, что, казалось бы, такая простая стратегия, очевидная, привязать Пакстона к Трампу, да, который не очень популярен. Но Трамп популярен в Техасе. Поэтому Теларика нужно немного выиграть из тех, кто вообще-то поддерживает Трампа. Поэтому вот он не все валит на Трампа, а валит теперь на Пакстона.
4: Если я правильно понимаю позицию сторонников Пакстона, они говорят, что Пакстон, он активизирует базу, он приведет людей на выборы, они не останутся дома, как вы говорите. А Теларика в это время пытается перетянуть каких-то недовольных.
5: Он пытается перетянуть разных недовольных. Он, с одной стороны, он пытается обращаться к таким традиционным республиканцам, которые постепенно становятся с каждым годом все больше демократами, тех, которые живут в предместье, у которых хорошая работа, которые за республиканцев, потому что они хотят более низких налогов, потому что они хотят закон и порядка, которые вовсе не хотят, чтобы был вот такой фейерверк, им не важны аборты, потому что это все образованный класс, аборты – это вообще тема не их социальной группы. Соответственно, для них культурные войны – это не войны вовсе. Вот Теларика обращается к таким. И, кроме того, он обращается еще к другим. Он обращается к тем избирателям республиканцев и даже, возможно, трампистам, которые против власти. Вот они недовольны. И для Теларика как бы важно сказать, что вот сейчас республиканцы у власти, посмотрите, как плохо. Проголосуйте за меня, будьте со мной. Я вам даю такое, как бы, я не знаю, убежище. Почему проголосовать? Потому что этот Пакстон такой плохой чувак. То есть он как бы не призывает республиканцев стать демократами. Он их призывает поддержать его, как бы, кандидата всех против вот этого конкретного Кена Пакстона.
4: Да, я тоже это заметил. Теларика был у Рогана, у Джо Рогана, у популярного подкастера. Он фактически говорил, что он тоже представлял эту карту популистскую, что там где-то есть власть, а вот мы тут, на самом деле, мы, ребята, должны объединиться, и вот против них. Кто эти они, не очень точно говорится, но ясно, что он тоже изображает из себя человека, который аутсайдера, который пришел и борется с истеблишментом.
5: Мы видели на трех выборах подряд, американцы меняли партию у власти. То есть вот есть такой...

0: такое недовольство, недовольство не конкретным там лидером или конкретной партией, а недовольство вот теми, кто командует сейчас. И в Техасе, в котором последний раз демократического сенатора избирали в 80-е, сенатора Бенсона, последний раз демократический губернатор был в 94-м году, Энн Ричардс. Соответственно, очень трудно сказать, что демократы ответственны за то, что происходит в Техасе. И мне кажется, что Таларико, он пытается вот капитализироваться на этом, что посмотрите, вот тут вокруг одни республиканцы, в Вашингтоне республиканцы, и давайте сделаем смену. У нас будет новые лица. И вот это, мне кажется, у него даже это больший шанс, чем то, что он сильно религиозный.
1: У него есть шанс. Я видел недавний опрос от конца апреля, где он с Пакстоном, тогда это еще было теоретически, потому что Пакстон еще не был официальным кандидатом от республиканцев, но они были наравне. И на Калши я видел вот эти, где ставки делают на политику. Он чуть-чуть проигрывает Пакстону, там 5-10, разница 5-10 пунктов.
0: Я бы сказал так, что это определенно имеет смысл обсуждать и за этим смотреть. Это не самый большой шанс из тех, которые есть демократов в этом году, но, ну, потому что президент Трамп выиграл Техас, разгромив Камалу Харрис, разница была больше 10%. Сейчас президент Трамп не популярен, но это нужно вычитать вот из этих 10%, который у него был плюс в 2024 году. Значит, как бы так выглядит, что у Таларико есть шанс. Все вспоминают 2018 год, когда похожий на Таларико кандидат Бето О'Рурк пытался победить Теда Круза. Тоже был неудачный год для республиканцев. Президент Трамп и тогда тоже был президентом, и тогда был непопулярен, и О'Рурк был близок, 3% разницы, но все же проиграл. То есть вот как бы кажется, так выглядит, что Таларико идет вот на что-то между нулем, то есть шансом победы, и там -2-3%. Соответственно, ответ на вопрос, есть ли реальный шанс, да, есть реальный шанс. Но пока что он не фаворит этой гонки.
1: Хорошо, давайте поговорим в целом о шансах демократов взять Сенат под контроль. В Сенате, напомню, 100 человек, 35 сенаторов в этом году избирают. Это 33 обычных и еще 2 на место Венса и Рубио.
0: Демократам нужно 51. И 50 на 50 – это республиканцы сохраняют контроль, потому что ничьи решаются вице-президентом. Да.
1: Давайте посчитаем просто, сколько реалистично нужно взять мест демократам от того, что у них есть.
0: Каждые 2 года, каждый цикл треть переизбирается. Да.
1: Соответственно, 2/3 в этом году не будут переизбираться. Из них у республиканцев 31 место, которое не идет вообще, не будет подлежать перевыборам. А из оставшихся 13... то, что называется очень надежных, и 5 почти надежных. То есть все вместе, я так понимаю, у них было до недавнего времени 49 мест, что более-менее наверняка они берут. Хотя вот теперь, если считать Техас с Пакстоном не таким надежным, то тогда у них 48 мест, которые они сенатских почти наверняка возьмут. То есть... Я не буду утомлять подсчетами, но у демократов надежных мест, вот таких практически гарантированных, 44. Получается, осталось 8 мест по-настоящему спорных, и демократам, чтобы взять Сенат под контроль, нужно 7 взять. И мы можем пройти по списку, но это вообще реалистично? Это должна быть какая-то синяя волна, синяя цунами, чтобы вот они из 8 спорных мест 7 взяли под свой контроль?
0: Надо понимать, что все-таки корреляция есть. Да, вот популярность президента – это общий показатель. И президент Трамп рекордно непопулярен. Это значит, что преимущество будет у демократов. Это значит, что, несмотря на то, что каждый штат индивидуален, там разные кандидаты, где-то слабые, где-то сильные, там разные гонки и даже разные избирательные правила, но все-таки корреляция есть. И за счет того, что вот эта корреляция есть, то шанс, что у демократы возьмут Сенат, он большой. То есть, мне кажется, это между 40 и 50%. То есть, вообще, если так очень грубо говорить, это вообще 50 на 50 Сенат сейчас.
1: Что неожиданно, потому что год назад все были уверены, что Палата представителей будет рискованной для республиканцев, как обычно, для партии, которая контролирует и Конгресс, и Белый дом. Но про Сенат все были уверены, что он точно останется у республиканцев. То есть это последнее как бы событие.
0: Откровенно говоря, никто не ожидал, что президент Трамп будет так активно заниматься самострелом, и война с Ираном, и выросшие в результате цены на бензин, и инфляция не снижающаяся, сделали так, что президент Трамп рекордно непопулярен. Никакой президент никогда не был так непопулярен. Президент Никсон за две недели до того, как он подал в отставку, был более популярен, чем президент Трамп. То есть в этой точке президентства. Соответственно, прогноз сейчас для демократов лучше, чем был полгода назад.
1: Я хотел поговорить о другом штате, Мэне, где есть другой представитель нового поколения демократов, Грэм Платнер. Тоже очень молодой, 41 год. Он бывший морпех, и сейчас он устричный фермер. Сначала он выиграл демократический праймериз, хотя он был абсолютным аутсайдером. И сейчас...
0: Да, выиграл с большим перевесом у действующего и очень популярного губернатора. Он ее, собственно, настолько разгромил, что ей пришлось сняться до голосования.
1: Но теперь он идет против Сьюзен Коллинз. Надо специфику дать. Штат Мэн на последних президентских выборах голосовал за Камалу Харрис на 7%. Но при этом Коллинз, она давно сенатор, и она умеет привлекать избирателей, даже если они поддерживают на президентских выборах демократа.
0: Она сенатор, который уже 30 лет. Это значит, что она уже выиграла выборы 5 раз. Последний раз она выиграла выборы в 2020 году, то есть в тот год, когда выиграл демократический президент, когда Сенат стал, выиграли демократы выборы в Сенат, она проигрывала по всем опросам до самого последнего дня. Она, соперница ее была спикерка парламента Мэнского законодательного собрания. И, тем не менее, она выиграла с большим преимуществом. Поэтому вообще на демократы надеются и смотрят на эту гонку. Но в то же время Сьюзен Коллинз, она знаменитый турнирный боец, можно сказать. И она человек независимый. Она, например, голосовала за отстранение Трампа от должности в 2021 году после событий 6 декабря.
1: Января.
0: И сейчас в Сенате остается...
1: 6 января.
0: 6 января, да. Ну вот в Сенате сейчас 3 сенатора, которые голосовали за импичмент Трампа, за отстранение Трампа от должности. Из них один, Билл Кассиди, уже идет на выход. Он будет сенатором до января, но он уже проиграл праймериз. Но вот Сьюзен Коллинз будет бороться.
1: А в чем секрет? А как бы вот что это волшебное свойство Коллинз? Как она удерживает популярность в штате, где, ну, в принципе, скорее склоняющимся к демократам?
0: Обычно требуется целый набор как бы скиллов. Нужно быть и очень, как сказать, важным сенатором. То есть нужно, чтобы твой голос был решающим. Сьюзен Коллинз это неоднократно демонстрировал. То есть много было случаев, когда именно ее голос в Сенате, который разделен примерно 50 на 50, решал исход голосования. В то же время она поддерживала хорошие отношения с республиканскими сенаторами. Она, как правило, умеет очень хорошо высказаться о своей озабоченности, показать свое несогласие с президентом от своей партии. Это тоже способность, это то, что она показывает избирателям. То, что она так долго сенатор, это значит, что у нее она занимает председательство в важных сенатских комитетах, комитетах, соответственно, штат получает больше проектов и приоритетов.

0: муниципалитетов, там, при федеральной, больше федеральной поддержки, чем другие штаты. Вот комбинация всего этого, ну, и умение одновременно жить в Вашингтоне и показывать своим избирателям, что ты вот их человек, что ты вместе с ними, это вот весь этот набор умений, это то, что определяет ее долгожительство.
1: Традиционно считается, конгрессмены, сенаторы, если они уже какое-то время конгрессмены и сенаторы, им легче переизбираться. Это как устроено? Почему? Откуда это берется?
0: Это большой вопрос. Ну, подавляющее большинство сенаторов и членов палаты представителей легко переизбирается на следующий срок. Мы вот так много времени обсуждаем небольшое количество избирательных гонок, но вот еще будет 20 гонок в этом году, в которых нет ничего интересного. Один действующий сенатор легко победит. Значит, у этого есть много факторов. Ну, во-первых, это люди не случайные, да, то есть это не то, что каждый раз лотерея. Это люди, там бывает какой-то удивительный магический талант. Он выиграл в своем штате в 35 лет, и вот сидит следующие 40 лет, потому что такие таланты рождаются в штате редко. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, Сенат и Палата представителей, они устроены так внутренне, что это помогает тем, кто там уже находится. Вот следующим образом. Люди назначаются председателями комитетов, то есть теми людьми, которые пишут законопроекты, определяют, какие законопроекты голосуются, как они устроены. Вот эти вот люди, это определяется количеством лет, проведенным в Сенате. Соответственно, если сравнивается вот сенатор, который уже 30 лет просидел в Сенате, и новичок, то вот сенатор, который уже 30 лет просидел, он фактически говорит избирателям, что вот посмотрите, вот через несколько месяцев будет обсуждаться федеральный закон о том, как финансировать хайвей, который проходит через наш штат. Да, одно дело, что будет вот этот вот никто представлять наш штат, другое дело я, который сидит во главе комитета по распределению налогов, как Сьюзен Коллинз сидит, и я, конечно, решу так, что все будет в пользу нашего штата. То есть, в принципе, избирателям всегда выгодно держать того, кто уже много лет просидел в Сенате, и чем дольше он просидел, тем выгоднее его поддерживать.
1: Вернусь к Коллинз. Как вы говорили, она после событий 6 января 2021 года она голосовала, она была одной из тех республиканских сенаторов, которые голосовали, поддержали импичмент Трампа. Но почему Трамп, который только что сделал все, что мог, чтобы другой сенатор Кэссиди ушел, но не сделал того же самого с Коллинз?
0: Вся фишка в том, что совершенно очевидно, что если Сьюзен Коллинз проиграет, то демократ выиграет этот штат. Вот это ее защищает от Трампа. Я, честно говоря, себе так и представляю картину, как президент Трамп набирает в своей социальной сети Truth Social что-нибудь про Сьюзен Коллинз, и люди повисают, там, республиканцы, помощники повисают у него на руках.
1: Хорошо, тогда давайте на этом обзор сенатской битвы за Сенат завершим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Всего доброго, спасибо.
0: До свидания.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио Свобода.

0: Куда? Глушить уже поздно.
1: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из русскоязычного Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. В этом выпуске речь пойдет о талонах на бензин в аннексированном Крыму, об открытии ПМФ и об атаках ВСУ на Санкт-Петербург. В оккупированном Крыму возник дефицит топлива на фоне украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. С 31 мая подконтрольные Москве власти ввели продажу бензина по талонам с лимитом до 20 литров и запретили заправку канистр. На многих АЗС отсутствуют марки АИ-92 и АИ-95. Глава региона Сергей Аксенов признал проблемы со снабжением и заявил, что на их решение потребуется около месяца. Он также рекомендовал воздержаться от поездок по сухопутному маршруту через оккупированные территории Украины. Украинская разведка утверждает, что держит под огневым контролем участки трассы между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. На этом фоне оккупационные власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в сторону Крыма. В соцсетях публикуют видео пораженных дронами грузовиков и сообщения о нехватке бензина даже по талонам. Пользователи проводят исторические параллели и обсуждают возможные последствия кризиса. О провале одной из самых главных целей войны рассказывает на своей страничке в Фейсбуке публицист Роман Попков.
1: Насчет украинских воздушных атак на Крымскую трассу и дефицита топлива в Крыму. Стоит напомнить, что именно прорубание сухопутного коридора в Крым наряду с освобождением Донбасса рассматривалось зетниками-путинистами в качестве абсолютно необходимой программы «Минимум» для СВО. Конечно же, была и программа «Максимум» – уничтожение украинской государственности как таковой. Эта программа сгорела вместе с колоннами российской армии под Киевом, оставила после себя ржавые пятна и ошметки горелой плоти ее реализаторов. Воняла она, кстати, жутко, незабываемо, программа эта. Был умеренный вариант – отжатие Юго-Востока, Харьков, Херсон, Николаев, Одесса. Но тоже видим, как оно пошло. И в этих условиях все, что оставалось мычать зетникам, но зато сухопутный коридор теперь есть. Вот он, ваш сухопутный коридор. Скоро его окончательно превратят в минное поле и в пространство сафари для БПЛА, и это очень хорошо. Крым, вполне вероятно, вновь будет отрезан. Можете эту крымскую трассу все обмотать сеткой, чтобы было видно из космоса. Против хорнетов не сильно поможет. Ну и Донбасс, Славянск, Краматорск, которые не взяты, попытка взятия которого обойдется в нынешних условиях в сотню тысяч жизней без гарантии результата. То есть на пятом году войны они даже не выполнили программу «Минимум». Точнее, сперва отчасти выполнили сухопутный коридор, но в итоге просрали и ее.
0: Зет-публицист Алексей Жибов встревожен действиями ВСУ и иронизирует у себя в Телеграм над словами Путина о завершении так называемой СВО.
2: Противник стал дотягиваться до ключевой логистической артерии зоны СВО, дороги Таганрог-Джанкой, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До ЛБС 100-160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война почти закончилась, думаю, переживать не о чем.
0: Про то, что все идет к завершению, и правда говорил Владимир Путин на пресс-конференции после Парада Победы.
3: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем?
0: Блогер и политик Максим Кац на своем канале на Ютубе проводит исторические параллели, отмечая, что полуостров превращается в остров, а ситуация в российской экономике оставляет желать лучшего.
4: Бензин по талонам. Это что-то из конца 80-х, когда советское государство уже агонизировало. Теперь это реальность Крыма, потому что атакуя беспилотниками трассу Новороссия, единственный сухопутный коридор, Украина превращает Крым в остров. Не менее 125 грузовиков на этой трассе уже уничтожены. Перед нами настоящая дорога смерти, по которой ни один здравомыслящий человек никогда не поедет, а тем более не повезет у себя за спиной бочку с горючей жидкостью. Целый регион, самый идеологически важный, который стал по сути единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. И теперь это место, где топливо отпускают по талонам. По российской инфраструктуре прилетает так часто и так плотно, что несчастные нефтебазы теперь горят, даже особо в новости не попадая. Сегодня, чтобы попасть в новости, нужно быть или крупным НПЗ, или нефтяным терминалом. Bloomberg сообщает, что переработка нефти в России упала до минимума за 16 лет. Но исследование Bloomberg не то, что нам так ценно. Факт в том, что Россия запретила экспорт авиационного керосина, в дополнение к уже действующему запрету на экспорт бензина и частичному запрету на экспорт дизельного топлива. Таким образом, помимо всяких оценок Bloomberg, украинские удары уже заставили Россию прекратить экспорт основных нефтепродуктов. Прекратить в условиях, когда экономика чувствует себя плохо и бюджет недополучает налоговых поступлений. Если принимаются такого рода меры, если оказывается, что Россия не может экспортировать нефтепродукты, потому что самим не хватает, значит ситуация действительно критическая.
0: Журналист Дмитрий Колезев объясняет, как ВСУ удается блокировать сухопутный коридор.
5: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – это основной маршрут, который соединяет Россию и аннексированный Крым, ну и вообще оккупированные Россией украинские территории. Эта дорога длиной более 600 километров, она проходит через Мариуполь и Мелитополь. Трасса и есть тот самый сухопутный коридор в Крым, создание которого можно считать одной из побочных целей войны Путина в Украине. В последние недели телеграм-каналы и соцсети полны видео сгоревших грузовиков на этой трассе. Это результат многочисленных ударов украинских дронов средней дальности, которые бьют на расстояние до 300 километров. Дроны не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. 29 мая назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Болицкий заявил, что ВСУ с помощью дронов сбрасывают на трассу мины, которые взрываются при фиксации движения, и уже есть подорвавшиеся машины. Он призвал не пользоваться трассой без острой необходимости, и сейчас движение по ней серьезно ограничено. Паралич поставок в Крым – часть более широкой картины. Украина стремится к тому, чтобы полностью парализовать логистику в оккупированных регионах и перекрыть снабжение воюющей армии. И ВСУ добились в этом больших успехов, применяя дроны средней дальности, американские «Хорнет» с искусственным интеллектом, собственные FP-2 и многие другие. И дальше ситуация для России может стать еще хуже. Украинцы увидели здесь эффективную точку приложения усилий и намерены увеличивать давление.
0: Министр обороны Украины Михаил Федоров пишет у себя в сети X, что видит военный потенциал в ситуации с Крымом и анонсирует новую инициативу, которая нацелена на тылы россиян.
6: Запускаем отдельную программу «Логистическая изоляция» для масштабирования среднего удара и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и ликвидировать их способность к активным штурмовым действиям.
0: Пораженческие настроения настигли в тюрьме и бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова.
7: И, на мой взгляд, ситуация достаточно быстро ухудшается, может быть, даже немножко быстрее, чем я предполагал. Противник реализует свою стратегию, и время покажет, насколько успешно, но активно и целенаправленно. У нас же как не было стратегии, так и нет. Как мы бегали от духа Анкориджа к духу Пекина и обратно к духу Стамбула, так и продолжаем бегать. А эта стратегия приведет нас только к поражению.
0: Экономист Игорь Липсиц на YouTube-канале «Экономика и не только» объясняет, что любая война зависит от логистики, а также рассказывает о перспективах для жителей оккупированного Крыма.
8: Мы, экономисты, смотрим на войну своим взором, и наш взор состоит в том, что война, она определяется состоянием тыла. То есть тем, насколько тыл способен армию обеспечить оружием, насколько тыл способен обеспечить армию продовольствием, одеждой и всем, что нужно, чтобы армия могла спокойно воевать, не испытывая дефицита ресурсов для военных действий. Вот поэтому логистика военная – это важнейшая основа победы любой армии. И у России, кстати, были когда-то великие генералы, командиры тыла. Это была такая история, поинтересуйтесь. Вот. Но сейчас как бы возникает угроза, что будут дальше проблемы после бензина с поставками продовольствия в Крым. И там может возникнуть угроза голода. И эту проблему решить непонятно как. И, значит, в итоге мы видим, что начинаются проблемы, ну, как бы ухудшения военной логистики. И это может привести и к катастрофическим последствиям для жителей Крыма, и сильно ухудшить состояние армии.

0: То есть я смотрю не с точки зрения боевых возможностей, а с точки зрения логистики и снабжения, и понимаю, что здесь начинаются очень большие проблемы, которые непонятно, как российская армия будет решать.
1: Военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько считает, что россиянам помимо высоких цен,

0: Во-первых, возникают логистические разрывы, которые надо перекрывать. Кто-то у кого-то откусит немножко рынка, кто-то заплатит за топливо дороже. Во-вторых, получившая кинетический удар компания резко ухудшает финансовые показатели и становится объектом притязания оппонентов. Летом-осенью прошлого года топливный кризис был использован для легкого передела мелкооптового рынка и розницы. Покусали независимых торговцев, что порождает конфликтность, особенно сейчас. В-третьих, локальный дефицит вследствие ударов по нефтебазам, как и по бензовозам в Приазовье, это отличный повод немного сгустить краски. Вот тут уместна параллель с Крымом. Обратите внимание, буквально за сутки в Крыму ситуация ухудшилась от «небольшие проблемы с топливом» до «ужас-ужас блокада». В значительной мере это игры владельцев топливных сетей, которые уже начали спекулировать. Очереди провоцируют дополнительный ажиотаж и нервозность, которая накладывается на общий неблагостный фон. Если тенденция сохранится, то к бухтению по поводу интернета, налогов, цен и другого добавится бухтение по поводу топлива, к тому же подкрепленное невозможностью предсказуемо улететь на море. Атмосфера будет так себе. А поскольку российская власть тотально врет, дорогие россияне об этом все чаще прямо говорят, станет больше вопросов. Это не приведет к революции и даже бунтам, но толкание на околокремлевском Олимпе усилится. Кремлю придется чем-то занять население.
1: Пишет в Фейсбуке военный аналитик Алексей Копытько. С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. В Санкт-Петербурге на фоне дыма и ударов украинских дронов стартовал Петербургский международный экономический форум 2026. В мероприятии обычно принимают участие вся верхушка российского бизнеса, члены правительства, а также лично Владимир Путин. Среди развлечений – буфет с очень креативным, по мнению организаторов, меню. Гостям форума предлагается вода по-европейски, без газа, коктейль «Long Epstein Island», печенье с предсказаниями Жириновского и кофе «Закат Европы». Прилетела и консервативная журналистка Кэндис Оуэнс, известная множеством скандальных заявлений, в том числе расследованием о жене французского президента Бриджит Макрон, в котором Оуэнс утверждала, что первой леди Франции – тайный трансгендер. Среди гостей ПМФ присутствуют и политики. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный давней дружбой с Владимиром Путиным, и экс-президент Молдовы Игорь Дадон. Впервые с 2018 года на форуме представлена американская делегация. Ее возглавляет Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа. Правозащитница Алена Попова в сети X называет форум «поминками по российской экономике».
4: Кремль проводит в Санкт-Петербурге экономический форум. Все как обычно. Яхты, частные самолеты, вечеринки с шампанским и икрой. Такие вот веселые поминки по российской экономике. ВВП – 1,8%, промышленное производство – 0,9%, инфляция – плюс 15,6%, долги по зарплате – плюс 94%.
1: Блогер Николай Сибримов у себя в Фейсбуке иронизирует о неформальном участии и украинской делегации.
5: Украинцы осветили и освятили путинский форум. Отовсюду в Питер слетаются гости, некоторые даже на беспилотниках. Всюду яркая праздничная атмосфера. Всюду царит дух анкориджа, туапсе.

0: На этот раз активное участие в подготовке форума приняли силы беспилотных систем ВСУ, которые нанесли на рассвете масштабный удар по объектам в регионе, включая заводы Кронштадта, нефтеналивной порт и корабли в порту. Было использовано более 50 БПЛА самолетного типа, зафиксировано множество взрывов и пожаров на объектах.
1: Блогер Шамиль Шахин на своей странице в Фейсбуке интересуется, а был ли приказ о разрешении форума со стороны украинского президента?
2: А господин Зеленский выпускал указ с разрешением проводить экономический форум в Петербурге. К Зеленскому можно относиться как угодно, но есть одна вещь, которую у него трудно отнять – отличное чувство юмора. Для президента это не просто приятная черта, а настоящее оружие. Вчера он им снова блеснул.
1: Дмитрий Песков в привычной ему манере высказался об атаках украинских дронов.
3: Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
1: В интервью телеканалу «Вот так» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов говорит о возможном визите и выступлении Путина на форуме и напоминает, зачем он вообще создавался.
4: Ну, все-таки, если смотреть на источник возгорания, то все это находится довольно далеко, там, на горизонте, вот непосредственно от места, где проходит Петербургский экономический форум, поэтому, возможно, Путин боком как-то прокрадется по Петербургу, никто его не заметит, и вот он выступит и расскажет, что в экономике все в порядке, вообще специальная военная операция идет по плану. Я бы не стал такого варианта исключать. То, что проходит на этом форуме, и мне кажется, на самом деле в этом есть вполне такая трагическая, отнюдь не комедийная сторона, потому что, по идее, этот форум создавался больше 15 лет назад, как место, куда приезжают инвесторы подписывать контракты, развивать российскую экономику, в конечном итоге делать жизнь людей в России лучше, создавать рабочие места, улучшать инфраструктуру и так далее. И сейчас вот мы видим, что это какие достижения, такая выставка с теми людьми, которые много лет и десятилетий даже вкладывали в российскую экономику деньги и технологии. Путин поссорился, стал их врагами. Там по этому поводу Маргарита Симоньян, ее пропагандистское издание «Арти» очень веселится по поводу того, как это все смешно, что у нас такие плохие отношения с Европой. А как-то вот в результате уже довольно длительного поворота на восток, так называемого, китайских инвесторов, которые привозят контракты на десятки миллиардов долларов, как-то этих людей не видно. Не видно, как эти новые друзья Путина готовы вкладываться в российскую экономику, как они готовы создавать производство, как они готовы строить инфраструктуру в России. Этого ничего нету, и поэтому, поскольку по инерции продолжается форум, где традиционно выступают дочери Путина, которые официально не дочери по-прежнему Путина, вот мы видим такой, в общем, вполне серьезный распад, отраженный в этой выставке достижений такого антинародного хозяйства.
1: Над форумом, рядом с флагами Армении и Бангладеша, реют флаги Талибана и КНДР. А в одноименном пародийном телеграм-канале издания «Медуза» шутят про участников.
5: Заходит как-то в бар насильник, педофил, престарелый немецкий чиновник в деменции и фанатка конспирологии. А бармен им и говорит: «Дамы и господа, добро пожаловать на ПМФ-2026».
1: Реакция на приезд американца вызвала фурор в российских СМИ, в частности, корреспондента Первого канала. Правда, девушка забыла, какого именно американца.
6: Важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это...
1: Олег Кашин поделился новостью в своем Фейсбуке, что госсекретарю США ничего не известно об этом форуме.
0: Госсекретарь Рубио заявил, что ничего не знает о визите американской делегации на ПМФ и объявил подготовку нового пакета санкций против Российской Федерации. «Никакой официальной высокопоставленной делегации не было», — заявил госсекретарь США. Кто такой Родни Кук, ему также неизвестно. Также он сообщил, что Украина в ближайшее время получит 400 миллионов долларов военной помощи от США. Судя по всему, на форум пробрался какой-то ловкий аферист. Это какой-то позор.
1: Журналист Игорь Яковенко напоминает, куда именно приехали гости форума.
7: Куда они приехали? Они приехали в страну, которая развязала войну против соседней мирной страны. И они собираются участвовать вот в этом мероприятии, которое пытается прикрыть эту войну. И таким образом становятся, в какой-то степени соучастниками. То есть я не знаю, насколько... Это, кстати, было очень интересно, если бы в России была независимая социология, было бы очень интересно посмотреть, как сами участники этого мероприятия

0: относится к тому, что вот они приехали, и они находятся в воюющей стране, стране, которая развязала агрессию. Ну, безусловно, это самое главное событие форума, центральное событие форума, по крайней мере, первого дня. Ну, дальше посмотрим. Дальше будет интересно. Мы будем продолжать следить за тем, что происходит на форуме, не потому что нам само по себе это мероприятие интересно, а потому что это отражение в какой-то степени тех процессов, которые происходят в России.
1: Зет-пропагандистка Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале не забыла и про эскортниц. Судя по инсайду, в этом году к ним внимания меньше.
2: Говорят, что сверху дано указание не писать про эскортниц на ПМФ. Какие уж тут эскортницы, ребята. Другая тема волнует всех – безопасность.
1: Екатерина Мизулина возмущается в своем телеграм-канале присутствием сомнительных личностей на ПМФ.
3: Абсурд. В Санкт-Петербург в преддверии ПМФ приехали блогеры-тейты, обвиняемые в торговле людьми и педофилии, распространяющие женоненавистнические заявления, а также отрицающие преступления в ходе Холокоста. С какой целью, пока не ясно. В аэропорту их встретили с хлебом-солью под песню «Матушка-Земля». Блогеры сразу в трех странах мира – Румынии, Великобритании и США – обвиняются в создании ОПГ по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в насилии сексуального характера, в том числе в отношении детей. Характер обвинений крайне серьезный. Кроме того, в разных странах мира заявления блогеров неоднократно вызывали серьезное возмущение. Так, например, один из них утверждал, что жертвы изнасилования должны нести ответственность за то, что на них напали. И не только это. Стоит только посмотреть высказывания о Холокосте. Я не знаю, кто и зачем пригласил в нашу страну людей со столь сомнительной репутацией. Обвинения в тяжких преступлениях не сняты, а нам зачем-то предлагают, как папуасам, радоваться заморскому чуду. У нас и своих блогеров сомнительного толка предостаточно. Зачем нам чужое добро?
1: Стоит отметить, что Эндрю Тейт – один из самых популярных блогеров, представителей так называемой «моносферы». Его женоненавистнические комментарии привели к блокировке аккаунтов на нескольких платформах. Но главное, что всем доволен сам Тейт. Вот такое послание он оставил сети X после прилета в Россию.
4: «Новых друзей наживай, а старых не теряй».
1: Политик Андрей Пивоваров в сети X напоминает, сколько могло бы грозить Эндрю Тейту по Российскому уголовному кодексу, если принять во внимание обвинения, которые предъявлены блогеру в других странах.
5: Почетные гости в Российской Федерации теперь только преступники. На Международный экономический форум пригласили Эндрю Тейта, который даже согласно российскому УК должен получить больше 10 лет за торговлю людьми, изнасилование и разжигание ненависти к женщинам. А у нас его встречают в кокошниках и с хлебом.
1: Пивоваров пишет и о возможном исключении Санкт-Петербурга из наследия ЮНЕСКО.
5: Пока в Петербурге во всех смыслах гремит Международный экономический форум, город рискует стать первым городом-мегаполисом в истории ЮНЕСКО, который могут исключить из списка всемирного наследия. Причина в планах строительства двух новых небоскребов «Газпрома» в Лахте. Речь не о локальном конфликте вокруг очередной стройки. Речь о зданиях высотой 555 и 703 метра, которые окончательно изменят панорамы Петербурга и исказят те виды, ради которых город признавали мировым наследием. Но беда в том, что сегодня против Петербурга работает не только частный застройщик, но и часто сама власть. И если Смольный продолжит делать вид, что новые башни в Лахте не имеют отношения к историческому облику Петербурга, город может получить не просто очередной градостроительный скандал, а трагический мировой прецедент. Петербург могут вычеркнуть из списка всемирного наследия. Не потому, что город стал хуже, а потому, что тем, кто им управляет, Беглову и набранным по объявлениям единороссам, на его наследие просто наплевать. Вот эту тему стоило бы поднимать на ПМФ. Даже с прагматичной точки зрения историческое наследие – это туристы, бизнес и инвестиции. Люди не поедут смотреть на человеники в Мурино. Но такое, конечно, не обсуждают. Дорогие братья-талибы и ценные специалисты из Северной Кореи вряд ли поймут.
1: Блогер Рустем Адагамов пишет об одной из панелей форума «Какое будущее украли у себя европейцы?».
6: Поразительно, как организаторы ПМФ буквально описали Россию 2026 года. Системный кризис, переросший в цивилизационный слом, и милитаризация, пожирающая бюджет, война вместо экономики и вымирание населения, деградация элит и ценностный крах, уничтожение исторической памяти и подмена понятий, переписывание истории, цифровой концлагерь и пропаганда.

0: Пропаганда как государственная идеология.
1: Православный олигарх и Z-медиа-менеджер Константин Малафеев в рамках доклада «Россия-2050. 25 лет. Вперед или назад» озвучил несколько сценариев для России.
2: В 1936 году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 1950 году колонизация России. В хорошем сценарии. Хороший. У нас ясный образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее. Распад Евросоюза. И в 50-м году лидерство обеспечения мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Назад на два слайда, да. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим. Поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае мы будем второстепенны.
1: Блогер Алекс Хартман в CTX комментирует эти новые возможные сценарии будущего России.
3: Вот тебе, бабушка, и Международный экономический форум. Малафеев с Дугиным в Петербурге представляют сценарии России будущего. В одном они правы. Эти злоба и тупизна будут только нарастать и продляться еще минимум поколения.
1: Что касается экономических дискуссий на форуме, то одна из них едва не перешла в разборку по понятиям. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, не стесняясь в выражениях, жестко наехал на одного из спикеров Михаила Гребенюка. Скандал произошел в ходе секции «Бизнес в 2026 году. Вызовы, возможности и стратегии развития».
4: Тысячу людей, сволочь! Почему он не на зоне до сих пор?
5: Извините,
4: вот мне президент поручит, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь пушки собирать.
5: Извините, вот. А мы можем, пожалуйста, попросить...
4: Удалите его, не позорьтесь. Опора России. Предпринимательское сообщество. Зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
5: Извините, можем, пожалуйста, попросить...
4: Да я сам иду. Я между с этой тварью, блин, сидеть не буду рядом. Я тебя посажу, сволочь, понял?
5: А вы представьтесь, пожалуйста.
4: Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей, тот, кто сажает инфо-цыган, владелец самого большого частного проекта реставрации в России, усадьба Гребенюка. Подписывайтесь на меня. Чтобы знать, чтобы быть в курсе того, что от этих мразей надо держаться подальше. Сколько людей пострадало, сколько людей потеряло бизнес. Он никогда не занимался бизнесом.
5: Извините.
4: Но он учит, как делать бизнес. Он учит.
5: Но здесь не только он находится, у нас же обижаете, вы извините.
6: Да, да. Можно давайте мы... Спасибо вам большое за вашу оценку.
4: Опора России, будьте умнее. Будьте умнее.
5: Мы разберемся без вас. Спасибо.
1: По поводу итогов первых двух дней форума в своей CTX высказался украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
7: До СВО это было, пожалуй, самое масштабное международное бизнес-мероприятие в России. Там заключались соглашения с крупными западными корпорациями, договаривались с крупными инвесторами. А теперь там танцуют бурановские бабушки с недоделанным роботом Федором, дают мастер-классы всемирно известные сутенеры и насильники и матом угрожают спикерам отправить на зону пушки собирать.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, в CTX, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона

0: Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, потерянный при переводе, означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки, запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны и вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
1: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» – это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому

0: поэтому в мае 37 года, в мае-июне 37 года, когда Оруэлл был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась Рабочая партия марксистского единства, то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Оруэлл, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Оруэлл написал об этом в книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
1: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
0: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Оруэлла с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Оруэлла в то время Виктор Голландс просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Секер энд Ворбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Оруэлл вернулся в июне 1937, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Оруэлл умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через 2 года после смерти Оруэлла, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Оруэллом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Оруэлл думал, что потому что Ворбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Оруэлл. Отчасти потому, что это 38-й год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
1: Маша, а какова судьба русского издания книги?
0: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата, имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдиционе Аурора Фиренце, Эдиционе Сиентифиш Итальяне Наполи, Эдиционе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости, он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую, то есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций, и просто наугад, там, где были адреса,

посылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68 году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем вот в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68 год. В 68 году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хронике текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать. И, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году, и совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага, я говорю, вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне, я знаю, где посмотреть, потому что именно

она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звертлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно не важно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано: Джордж Орвелл, Homage to Catalonia, памяти Каталонии. Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звертлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было, вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю, ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала, 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Памяти Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Звертлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно много узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издания типа «Эдисьон де ла Сен» и «Эдисьон Виктор», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы
прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «МИК» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне как бы меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер. Хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлась стандартная справка, то есть справки, легитимизирующей его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56-му году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил.
Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей и вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 1967 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехала на Запад. И опять же Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 1968 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского, он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма. О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
1: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
1: Весной 41 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейшем

успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же новом слове в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии.

0: и себя доказать наше желание послужить родному народу».
1: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
1: Конец цитаты. Согласно послевоенной анкете, в середине 42 года Арцуг перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 42-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его гиппийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцуг проработал в 42-м году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 42 по март 43 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 43 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцугу удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению, для автора. Вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцуг, оно было написано на русском языке. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцуг не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, астарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48-го года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
0: 6 мая 1948 года, в день святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД, Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
1: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцуг. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда», «Державный клич», издавалась только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит

0: Первый номер «Новой газеты» под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
1: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
0: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
1: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывают с деятельностью так называемого «преступного мирового интернационала», подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельности этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
0: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 66 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать дотирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
1: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурная.

0: культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
0: «Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
1: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось. Что ж, это была последняя передача цикла рассказов о непростых людях, которые 5 последних лет звучали на радио «Свобода». Я бы хотел в первую очередь сказать огромное спасибо Ивану Никитичу Толстому за приглашение, за терпение и за постоянную заботу, которой он меня окружал. А вместо подведения итогов я бы просто назвал несколько принципов, которые я все эти 5 лет старался в своей работе следовать. Во-первых, я всегда перед подготовкой передачи ставил себе вопрос, а есть ли у меня что-то, что я могу добавить к уже известным фактам? Вообще, я не имею ничего против поляризаторов и даже против тех людей, которые пересказывают Википедию на Ютубе. Это полезная просветительская деятельность. Но для себя самого я поставил такое условие – не ограничиваться просто пересказом, а всегда стараться рассказать что-то новое. Ну, далее, я, конечно, хотел, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Многие мои персонажи – люди авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографии – не очень сложно. Но при этом я принципиально против суггестивных практик. Знаете, когда повествователь буквально хватает слушателя за грудки и пытается донести до него свет своей истины. Я как раз видел свою задачу как, по возможности, беспристрастного хрониста, который реконструирует биографии по документам, не вчитывая в них далеко идущие интерпретации. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. Трактовка моего рассказа – это уже дело слушателей. Были даже ситуации, когда из одного и того же изложения разные слушатели делали диаметрально противоположные выводы. Ну и главное, все мои рассказы, без исключения, были бы невозможны без потрясающей поддержки и помощи коллег. Кто-то давал верное направление поиска, кто-то делился со мной любезно документами и материалами, кто-то по моей просьбе работал в недоступном мне архиве. Так что все успехи этого цикла передач – это всегда командная заслуга, ну а вот все ошибки – это уже моя личная вина. Ну и, конечно, большое спасибо вам, дорогие читатели и слушатели. Был очень рад работать для вас. До свидания.

на ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». И, как объявил сам Игорь Романович, это его последний сюжет в нашей серии. И в целом последняя программа «Поверх барьеров» в нынешнем формате. Наступило время больших бюджетных сокращений. Ваш покорный слуга также подпал под эти сокращения. Все мы всегда надеемся на перемены к лучшему, но пока что новые программы будут заморожены. О сроках бюджетных холодов я сказать ничего не могу. Но и жаловаться на судьбу я считаю нечестным. За 38 лет работы на радио, включая 7 лет фрилансерства, я встречал только самое доброжелательное к себе отношение. Никто и никогда не указывал мне, что делать или какие передачи нежелательны. Это были годы абсолютной свободы, счастливейшие годы. Работать рядом с такими виртуозами, как Марина Ефимова, Борис Парамонов, Александр Гейнес, Петр Вайль, Сергей Юринен, Игорь Померанцев, равносильно прохождению лучшего из университетов. Я учился не только у микрофона и не только у редакторов, но и вне студии, у директора Юрия Гендлера, у историка и переводчика Марио Корти, у режиссеров с виртуозным художественным слухом, у Руслана Гелисханова и Ильи Бобчинецкого. Все, что я умею от них... Все, чего не знаю от себя самого. Сегодня прозвучал последний выпуск «Поверх барьеров». Я подобрал его так, что в нем было и культурное открытие, и непременно сюжет, связанный с историей. Мне хотелось кое-что закольцевать. Дело в том, что самая первая передача «Свободы», тогда еще «Радио Освобождение», была исторической. Она вышла в эфир 1 марта 1953 года. Та самая, которая открывалась словами «Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение», соотечественники, с давних пор советская власть» и так далее. Текст этой передачи написал историк Николай Иванович Ульянов. И мне хотелось, чтобы автором последней передачи также стал историк. Такой круг от историка Николая Ульянова до историка Игоря Петрова. 73 года передач. Но радиосигнал никуда не исчезает. «Свобода» продолжит передачи в линейке «Поверх барьеров». Но в ближайшие недели это будут архивные программы из нашей сетки прошлых лет. Лучшие из них – наша гордость. Самый ценный памятник, который мы можем оставить в своей работе. Спасибо вам за все отклики, звонки и письма, за критику, за верность нашему эфиру. Этот же выпуск будем считать моей последней сигаретой. Режиссер Юлия Голубева и ей моя искренняя благодарность за годы сотрудничества. Музыка Crystal Silence, Чик Корея. Подготовил и вел передачу Иван Толстой.

0: то свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В последний месяц все чаще говорят о возможности открытия второго фронта в российско-украинской войне – Белорусского фронта. Что стоит за этими слухами? Может ли Беларусь полноценно вступить в войну? Или наоборот, стать жертвой нападения из Украины? Или аннексии России? Что происходит с режимом Лукашенко в эпоху так называемой СВО? И что может прийти ему на смену? Возможен ли возврат Беларуси в Европу после войны? Говорим об этих темах в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
1: Слухи о возможном открытии Белорусского фронта появляются с самого начала полномасштабной войны. Последние недели они вновь усилились на фоне военной активности в регионе и тесного сотрудничества Минска и Москвы. Однако пока Беларусь остается скорее военным союзником России, чем непосредственным участником боевых действий. Режим Лукашенко после 2020 года оказался в беспрецедентной зависимости от Кремля. Белорусская территория уже использовалась для российского наступления, размещения войск и военной инфраструктуры. Но прямое вступление Беларуси в войну до сих пор считается рискованным сценарием даже для самого Лукашенко. На этом фоне обсуждаются и другие варианты будущего страны, от дальнейшей интеграции с Россией до постепенного возвращения к более самостоятельной политике после окончания войны. Вопрос о том, что придет на смену нынешней системе власти в Беларуси и сможет ли страна вновь сблизиться с Европой, остается открытым. Но ясно одно – судьба Беларуси сегодня тесно связана с исходом войны в Украине.
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Почему в последние пару недель все так усиленно говорят о войне, все так готовятся к войне на украинско-белорусском фронте? И Зеленский повторяет, и Макрон обеспокоенный по этому поводу звонил. Что стоит за этими слухами? Потому что эксперты говорят, что вроде никакого движения войск не наблюдается, никаких нет объективных к тому показателей.
2: Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, потому что тот ответ, который который мог бы быть реалистичным и мог бы объяснить то, что происходит, это если бы в Беларуси действительно шла какая-то подготовка крупной наступательной операции с пересечением границ с Украиной. Однако там ничего не происходит подобного. Более того, президент Лукашенко несколько раз вполне определенно говорил о том, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, если только, конечно, на нее не нападут. Это важная оговорка, но к ней можно вернуться чуть позже.
0: Это тот же мадьяр Роберт Бровди, так сказать, смело говорит о том, что намечено 500 целей на территории Беларуси для дроновых атак. Это что, часть психологической войны или действительно возможно вот этот вот маневр со стороны вооруженных сил Украины?
2: Вы знаете, мне кажется, что изначально вся эта история уходит корнями в какие-то интриги российских спецслужб или пропагандистского аппарата. Похоже, по крайней мере, вот мне кажется похожим, что это некая дезинформация, специально запущенная русскими, Москвой, если хотите, для того, чтобы вызвать раздражение, если панику, возможно, напряжение, как в Киеве, так и в отношениях между Украиной и Белоруссией. Для этого у Москвы есть совершенно определенные резоны. Им хочется не только посеять какую-то напряженность в правящих кругах Украины, это одно, но с другой стороны, им очень хочется, чтобы Украина оттянула на северную границу, трудно сказать, сколько солдат и офицеров, но, думаю, некое существенное количество. Это логическое объяснение, которое может позволить нам понять истоки этого. Другой вопрос, почему в Украине поверили вот этой дезинформации? Я так думаю, все-таки, что это дезинформация. Но тут ответа у меня нет. Возможно, что эта дезинформация очень хорошо упакована и представлено достаточно достоверно, тут можно просто фантазировать на основе прочитанных детективных романов, как это может быть. Советую всем читать в этой связи Джона Ле Карре, он описывает массу таких ситуаций. Но если серьезно говорить, ну, возможно, что это отвечает определенным интересам как президента Владимира Зеленского, так и некоторых фигур в его окружении, особенно учитывая те сложности, которые существуют во внутриполитической ситуации в Украине. Ее я не хотел бы касаться, просто потому что это не моя тема, да и я не считаю себя вправе заниматься внутриполитическими разборками в Украине, высказывать какое-то мнение на сей счет.
0: Да, признаюсь, я тоже, это позиция нашей программы, да.
2: Да, но важно сказать, что ситуация очень непростая, и, возможно, вот эта реакция Киева, официального Киева, а также Роберта Броуди, который, как вы сказали совершенно правильно, да, упомянул 500 целей на территории Беларуси. Ну, я бы к этому добавил еще и такой демонстративный прием в Киеве Светланы Тихановской.
0: Да. Да.
2: Это тоже сигнал Минску, и ну, его тоже можно по-разному расшифровывать, но тем не менее это очевидный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако реалии таковы, что пока никаких оснований считать, что Беларусь может вступить в войну против Украины, нет.
0: А до сих пор, Юрий, насколько инструментальна была Украина для российской войны, для российского? Ну, понятно, что в 22-м году вторжение с территории Беларуси осуществлялось, но с тех пор Беларусь, насколько она важна, да, то, что называется indispensable, незаменима для российской операции? В смысле логистики, в смысле баз для ракет, аэродромов?
2: Одно время с территории Беларуси запускались, если я не ошибаюсь, «Искандеры». Там дислоцировалось достаточно большое количество, но, видимо, речь шла о тысячах российских солдат и офицеров, которые запускали беспилотники. Там базировалась российская авиация, которая запускала по Украине, по-моему, крылатые ракеты. И, ну, в общем, действовало. Сейчас на территории Беларуси находится всего пара, по-моему, крупных, ну, таких существенных военных объектов, которые к войне в Украине отношения не имеют. Это станция дальнего обнаружения, РЛС дальнего обнаружения в Барановичах и станция связи с подводными лодками. В селе, по-моему, он называется Велейки, это село. Угу. Вот его эти два объекта обслуживают российские офицеры, ну, в основном офицеры все-таки. Плюс вот появились сообщения о том, что на бывшем аэродроме сейчас устраивают базу для Орешника, правда, очень близко к российской границе. Я так понимаю, что в случае ну, какой-то реальной напряженности Орешник очень быстро вывезут из Беларуси и отправят назад, ну, куда-нибудь в Россию, чтобы им не рисковать. Уж слишком уязвима эта база для беспилотников и ракет из Украины. Там всего ну, где-то порядка 250 километров до Чернигова. Есть еще небольшой контингент российских войск, обслуживающий дивизион «Искандеров» и ядерные боеприпасы, которые к ним имеются. Но вот это то, что есть у России в Беларуси. До тех пор, пока не появится, я бы сказал так, существенное количество, а именно несколько десятков тысяч российских войск на территории Беларуси, говорить о наступлении с севера на Киев или на Львов, если иметь в виду западный участок границы, но пока не приходится.
0: А можно ли говорить, да, о наступлении не обязательно в Украину, а о наступлении то, что сейчас ожидают в НАТО, о наступлении в Сувалки, о наступлении в Латвию, Польшу. И сразу вдогонку тоже еще один вопрос. Как нам оценивать в этом контексте слухи или это реальность о размещении компонентов ядерного оружия в Беларуси?
2: Если говорить о северном направлении, ну, это действительно Литва. Это не только Сувалки, но на картах некоторые любители могут рисовать стрелочки, направленные на Вильнюс, и на восточную, юго-восточную часть Литвы, Латвии, прошу прощения. Ну, теоретически, да, но при этом нужно иметь в виду, а сколько войск может выделить Беларусь для того, чтобы сама по себе организовать вот подобное безумие, я бы сказал, безумие с точки зрения интересов и выживания самого режима Лукашенко. Отвечаю, ну, 12 тысяч человек. Это численность 4 мотострелковых бригад и 2 артиллерийских бригад сухопутных войск Беларуси, к которым можно добавить 6 тысяч человек спецназа. Теперь, если взглянуть опять же на карту, то понятно, что попытка вторжения где-то в районе Сувалкского коридора вызовет реакцию не только литовских войск. В Литве насчитывается литовские вооруженные силы, это 17 тысяч человек. Но это сопоставимо с теми силами, которые Беларусь может выделить для такой авантюры. А плюс, значит, на Западе находится несколько дивизий войска польского. И это уже очень серьезно. Поэтому вот эти разговоры, как мне кажется, это тоже элемент психологической войны. Но иногда я называю это ПСО, я не очень люблю этот термин. Да, но да, психологическая война, да, это давление на страны Балтии, бесспорно. Это давление на руководящие органы НАТО. А что делать, если Россия действительно вдруг, или Беларусь действительно вдруг полезет куда-нибудь там на Вильнюс, или в Сувалки, или еще куда-то? Ну, в общем, что-то нужно делать. А вот что делать? И вообще чего-то делать очень не хочется. Но это позиция НАТО. А вот позиция, скажем, таких государств, как Германия при нынешнем правительстве, Польша при любом правительстве, Финляндия, как я понимаю, при любом правительстве. Я думаю, что ну, реакция будет достаточно жесткой.
0: А что с ядерным оружием?
2: А ядерное вот оружие?
0: Вопрос. Это тоже часть вот этой символической политики и психологической войны?
2: Видите, когда речь идет о ядерном оружии, то всегда возникает вопрос, а стоит ли его применять? Потому что если вы принимаете решение о применении ядерного оружия, ну, допустим, в Кремле такой вопрос рассматривается, вы должны четко знать, как будет реагировать, ну, во-первых, потенциальная жертва удара, во-вторых, как будут реагировать ее союзники. Ну, в общем, как будет реагировать НАТО, как будет реагировать Франция, у которой есть ядерные потенциалы, которая, ну, в общем, достаточно прозрачно намекает на то, что она не останется в стороне в этой ситуации. Так вот, проблема в том, что в Кремле не знают, как будет реагировать Запад. Может быть, он не отреагирует вообще, ну, ограничится там какими-то словесными эскападами. Может быть, отреагирует очень жестко. Но если вы находитесь в ситуации, вы, то есть лицо, принимающее решение, находится в ситуации такой неопределенности, то я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что такое решение может быть принято.
0: Я имел в виду
2: очень большой риск проигрыша.
0: Понятно. А я имел в виду размещение компонентов ядерного оружия, анонсированное, в Беларуси. Это как-то меняет вообще стратегическое уравнение? Или это часть просто психологической игры?
2: Видите, если речь идет о размещении «Искандеров», Это ракеты дальностью примерно в 500 километров. Нет, это практически ничего не меняет, потому что те цели, которые эти ракеты могут достигать с территории Беларуси, ну, практически ничем не отличаются от списка целей, которые они могут достигать с территории Калининградской области. Так что нет, это некий такой жест. Я не знаю, кто был инициатором этого, то ли Лукашенко, то ли Путин, но во всяком случае это некий жест, который должен показать коварному Западу, что вот, в общем, мы очень решительно настроены. Что касается Орешника, который, как сообщают, развертывается в данный момент где-то в районе российско-белорусской границы, ну, в самой восточной точке ее, я думаю, что это, ну, это тоже жест, понимаете? Потому что с военной, вот если говорить о военной ценности этого, ну да, Орешник может долететь, ну, практически до любой части Европы, в том числе до Португалии, где-нибудь там на Атлантическом побережье взорваться. Но, опять же, вот все эти цели, все районы, которые он может поразить из Беларуси, он может с таким же успехом поразить где-нибудь из-под Смоленска или, я не знаю, где, из-под Брянска. Ну, в общем, можно ткнуть пальцем в карту России.
0: Ну да, так что с стратегической точки зрения нет большой разницы. Но, наверное, есть разница с гибридной точки зрения. Как я понимаю, Беларусь – это очень важная часть в гибридной войне против Запада. В частности, мы помним вепонизацию мигрантов, как Беларусь стала точкой давления, да, на Польшу отправки тысяч мигрантов.
2: Совершенно верно. И более того, если говорить о военной стороне дела, то есть такая фраза, вот даже название статьи, которую я читал в каком-то западном издании: «Беларусь – это кинжал, направленный в сердце Европы». Ну, в общем, если посмотреть на карту, это действительно так. Стратегическое значение Беларуси очень велико, потому что это граница с Польшей, достаточно протяженная, это граница, северная граница Литва-Латвия, и южная граница – это Украина. То есть тот, кто контролирует Беларусь, в данном случае это Россия, ну, скажем так, процентов на 70, тот имеет существенное стратегическое преимущество. А вот если Беларусь окажется нейтральной, а это, я так понимаю, очень хочется нынешнему белорусскому истеблишменту, ему вовсе не хочется выступать в качестве, ну, какого-то игрока, которым манипулируют из Москвы. Я отнюдь не идеализирую тех людей, которые сейчас управляют Белоруссией. Это люди, ну, примерно такого же типа, как их коллеги в Москве.
0: Да.
2: Но они хотят быть царями в своем собственном доме, а не назначенцами из Кремля.
0: Ну что ж, Юрий, спасибо большое. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор о судьбе Беларуси в эпоху СВО буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху так называемой СВО. Как она действует на режим? Что происходит с властью Александра Лукашенко в эпоху войны? К нам по Зуму присоединяется белорусский политолог Павел Усов. Павел, добрый день.
3: Добрый день.
0: Ну вот главный вопрос, который меня здесь интересует. Война укрепляет или ослабляет режим Лукашенко?
3: Я думаю, этот вопрос стоит разделить на две части. Безусловно, первый период войны, это приблизительно с 22 по конец 24 года, когда еще более или менее война эта складывалась благополучно для России, и дроны не уничтожали российскую инфраструктуру, украинские дроны, то, конечно же, Лукашенко использовал все ресурсы по максимуму, чтобы, с одной стороны, милитаризировать общество, повысить уровень хотя бы минимально боеспособности и боеподготовки армии, с одной стороны, а со второй стороны использовать все ресурсы для окончательной зачистки белорусского общества от остатков проявления той активности, которая возникла еще в 2020 году. Ну и это зачистка определенного рода действий спецслужб привели к дискредитации ряда довольно значимых проектов, медиальных и политических, в оппозиционном пространстве. Это так называемый план «Пиромога» или план «Победа», который предусматривал координацию действий в случае политического кризиса внутри Беларуси и также использовался для активизации отдельных и создания отдельных ячеек внутри страны для проведения таких точечных операций по саботажу военной инфраструктуры, по передаче сведений. И второй проект, медиальный, мониторинговый, это белорусский Гаюн в результате взлома базы. Это привело к тому, что огромное количество людей попали под репрессии внутри Беларуси, получили реальные сроки. Это привело к таким серьезным психо- и политическим ударам по оппозиции.
0: Похоже, вот похоже на российскую историю с ФБК, да?
3: Да, совершенно верно. Только РБК — это немножко другое, потому что у белорусов еще был полк Калиновского, он остается, как и отдельные подразделения белорусских добровольцев, которые продолжают служить в рядах украинской армии и продолжают сражаться против России. А второй момент — это, по сути, вот конец 25-го года, начало 26-го года, когда оказалось, что Украина не то что смогла выстоять, но перешла в определенного рода контрнаступление, учитывая массированность ударов по территории, глубинным тылам Российской Федерации, залетая даже там в Усть-Улук, Санкт-Петербург, Москва и даже за Урал, что довольно сильно встревожило Лукашенко и показало, что, по сути, не так все благополучно складывается не то что в войне, но и дело в том, что довольно туманными являются перспективы для существования режима Лукашенко, если учесть, что Украина может полностью перехватить инициативу и в том числе навязать характер или рамки мирных переговоров. То есть уже нету тех ультиматумов, которые выставляет Россия, как это было еще в начале 2026 года. И здесь уже вопрос, а где место Лукашенко в процессе вот этих вот мирных переговоров и какая будет схема этих мирных переговоров, когда уже, по сути, Украина указывает место, и в том числе и для Лукашенко.
0: Скажите, а внутри Беларуси страна воспринимается как в состоянии войны? Или наоборот, она как бы со стороны, с краю, и Лукашенко, наоборот, продает белорусам то, что вот Россия это в войне, Россию бомбят, а Беларусь, она в сторонке?
3: Да, это на сегодняшний момент главный козырь Лукашенко, то, что он, во-первых, не позволил открыто втянуть страну в войну, он, по крайней мере, приписывает себе.
0: Были такие намерения? Была такая возможность, что Беларусь открыто присоединится во вооруженными силами?
3: Я думаю, на первом этапе, первые месяцы СВО или войны, да, была довольно-таки высокая угроза и вероятность того, что белорусы будут втянуты в открытую войну. И еще до того момента, пока Россия не вывела полностью свои войска и технику с территории Беларуси, это приблизительно где-то лето 2022 года, да, такая вероятность была. И эта вероятность была очень высокой по причине того, что Лукашенко считал, что война — это продлится недолго, и Украина падет, а в этом случае ему необходимо было показать вместе с Путиным свое победобесие, победоносность, освободительность, тогда белорусские войска в какой-то бы степени могли взять участие, но не все, скажем так, силы специальных операций спецназ, более или менее подготовлены. Да, спецназ. Эта вероятность была настолько высокой, и вместе с тем нежелание как армии, так и населения втягиваться в эту войну также была невероятно высокой, что Лукашенко вынужден был доказывать своему обществу и, собственно говоря, даже остаткам своего электората, что Беларусь войну ни в каком качестве ввязываться не будет. Это привело к тому, что Министерство обороны вынуждено было сделать день открытых дверей, чтобы родители, особенно матери призывников, могли воочию увидеть своих детей, что они их никуда не отослали, их не выслали в Украину и даже в приграничные зоны. Настолько было высоким неприятие какого-либо участия, что испугало, по всей вероятности, Лукашенко, и это стало фактором сдерживания, потому что, скорее всего, это бы могло привести к серьезным последствиям социально-политическим внутри Беларуси. Это с учетом того, что он утратил полностью легитимность в результате электорального провала в 2020 году. Поэтому, мне кажется, он не осмелился тягивать, потому что даже, собственно говоря, так называемые ябатьки или яматьки, это так, извините, такие есть термины в отношении тех, кто рьяно поддерживают режим Лукашенко, они бы собственноручно разорвали бы и генералов, и Лукашенко, когда начали бы приходить мешки с телами, то, что мы увидели в России, но можно себе представить компактную Беларусь, огромную Россию, где эти жертвы, миллион человек,

0: Человек есть, они их нет.
1: Они теряются, да, на пространствах.
0: А в Беларуси это вызвало бы серьезную реакцию.
1: Все друг друга знают. Павел, а можно ли сказать, что Беларусь тотально, население тотально не приемлет эту войну? И если так, то как это проецируется на отношение к России? Изменили ли эти 4 года отношение Беларуси к России?
0: Ну, тут вот ситуация парадоксальна. Ну, с одной стороны, мы не можем объективно оценивать положение дел в Беларуси.
1: По косвенным свидетельствам вы же получаете что-то.
0: Да, но даже те, скажем так, точечные известия и опросы, которые там проводятся через интернет, они показывают, что не все так однозначно. Если практически 90% белорусов против участия белорусских военных в войне против Украины, то в вопросе, кто кого поддерживает, тут мнения разделяются. Тут порядка 30-35% в этой войне все еще поддерживают Россию.
1: Извините, уточню, то есть вот это вот те белорусы, которые изначально были пророссийские, пропутинские ориентированы, они могут, им можно скормить эту пропаганду про киевскую хунту, про укронацистов, про противостояние с Европой, а я вам покажу, откуда готовилось нападение, вот эти вещи.
0: Это прежде всего чиновники, это силовики, это номенклатура и бюрократия, но опять же... Это ответы на так называемые дистанционные соцопросы. Они не могут быть объективными в силу ряда причин, потому что люди просто будут бояться искренне отвечать на эти вопросы. Но вот такие данные есть. Я думаю, что процент может быть гораздо меньше. Вместе с тем, тоже порядка 40%, это несмотря на прессинг, репрессии, российскую пропаганду, 40% населения крайне негативно относятся к России в плане ее участия в войне, не поддерживают ни Путина, ни Москву, и поддерживают в этом плане Украину. Ну и остальная часть — это те, кто не определился с ответами. Но по большему счету, как европейское, так и белорусское общество, оно устало от войны. Но важный момент нужно учесть, это с моих разговоров с белорусами, что, по сути, нет в стране атмосферы войны. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, как Украина бомбит тылы, это полностью в инфопространстве, вот этом официальном, отсутствует. То есть как бы этой войны не было. Люди в основном получают информацию о том, что происходит в Украине, либо из российских пропагандистских источников, либо из неофициальных независимых телеграм-каналов или независимых медиа, как «Радио Свобода», там, «Белсат» и так далее. Но в массе своей население просто живет своей жизнью. То есть если в первый период, особенно 22-й год, еще начало 23-го года, война каким-то образом все же затрагивала интересы белорусов, потому что есть много тех граждан страны, которые или имеют родственников в Украине, или какие-то связи, или друзья, или так далее. Это все было по-живому. То есть это так или иначе затрагивало эмоции и часть личной жизни ряда белорусских граждан. То теперь, конечно же, ощущается усталость, и индифферентность, опять же.
1: Павел, а вот еще уточнить, одну секунду, вот хотел уточнить. А ведь в Беларуси, помимо прочего, я понимаю, есть и большой класс бенефициаров войны. Был достаточный такой экономический приварок, особенно первые годы, 22-й, 23-й, 24-й год, да, когда Беларусь поднялась на военных заказах, и был экономический рост. Это осталось?
0: Это остается. Это остается, и белорусские ВПК, и часть промышленности, она работает на российские ВПК. Это и МАЗ, это и Интеграл, это и Нагат, это все предприятия еще со времен Советского Союза, которые работали на оборонку, либо производили товары двойного назначения, плюс ко всему усилились инвестиции, в том числе со стороны России, по строительству инфраструктуры производственной для систем залпового огня. Это в Орше завод построили и развивают для артиллерийских снарядов 122-го калибра. это где-то под Слуцком приготовили площадку и собираются к 2028 году закончить строительство производственных мощностей. Все это идет, конечно же, на российский рынок, плюс целый ряд ремонтных заводов по технике и модернизации, которые в той или иной степени участвуют в ремонте и модернизации не только белорусской военной техники, но, по всей видимости, участвуют и в модернизации и производстве запчастей для российских техники. Но, конечно же, не в таких масштабах, как
1: в России.
0: Что, что в России, что это является настолько критичным, что полностью может заменить или компенсировать те потери, которые Россия несет на
1: фронтах. Понятно. Павел, я с другой стороны немножко хочу зайти вопрос. А не возрастает ли в Беларуси страх России с другой стороны? Насколько вообще мы можем вообразить сценарий, что по мере того, как война становится все более очевидно неудачной, Путину нужен будет боковой, как он всегда делает, удар, и фокус переместится на Беларусь, и встанет снова вопрос об аннексии Беларуси, присоединении к России 6 областями?
0: Я думаю, что этот вопрос стоит остро для белорусской демократической общественности. Оно понимает все угрозы, в том числе и угрозы того, что Россия может использовать Беларусь в качестве компенсации за те потери.
1: Да, это то, что Путин сможет продать дома.
0: Он это и делает, если учитывать размещение ядерных вооружений на территории Беларуси. Мы не можем объективно точно сказать, оно физически есть или нет, но... Да. По декларациям есть и Орешник в Кричевском районе, это при границе с Россией, есть и тактическое ядерное оружие, и последние учения по использованию ядерного оружия, в которые были вовлечены и белорусские вооруженные силы, показывают, присутствие оно остается. Политическое давление пока еще не так очевидно, но с учетом подписанных и дорожных карт по углублению интеграции, с учетом подписанных деклараций по гарантии безопасности для Беларуси со стороны России, которые были подписаны в марте прошлого года, военно-стратегические программы, в которых Россия обязуется принимать участие в модернизации военных объектов на территории Беларуси, военные коллегии штабов генеральных, да, военные коллегии спецслужб, пограничных войск, все это есть. То есть присутствует широкая координация и взаимодействие всех объектов или субъектов, если говорить военного и плана, и по вопросам безопасности. Будет ли созданы единые институты управления военными силами и спецслужбами? Но мне кажется, это вопрос времени.
1: Вообще аннексия, по большому счету, возможна? Вот Лукашенко может сдать Беларусь? И кем он тогда будет?
0: Гауляйтером? В форме Крыма или Донбасса, Запорожской области или Херсонской области, я думаю, в таком формате пока еще невозможно. Возможно, аннексия интеграционного плана, когда Беларусь станет частью, придатком России, но сохраняя атрибуты суверенного государства, как это было во времена Советского Союза. Вот этот сценарий, он наиболее правдоподобен, наиболее возможен, с учетом того, что где-то в каком году выборы, после 30-го года выборы президента в России, тут вопрос, куда деть Путина, да? Пойдет ли он на свалку истории, либо еще его будут консервировать и поддерживать. Но тогда есть вероятность того сценария, когда он или кто-то из его окружения становится президентом союзного государства, а квази там Дмитриев, Медведев, либо Патрушев, либо Зубков-младший становится, например, президентом России. И вот в таком контексте сценарий может состояться.
1: Это, кстати, интересный очень действительно момент, что Беларусь может сыграть роль в неизбежном транзите власти в России. Что это будет именно как бы тот запасной аэродром, через который можно будет осуществить передачу власти от Путина к Путину.
0: Этот сценарий, кстати, он не нов. Он впервые прорабатывался или озвучивался еще в 2012 году. Когда стоял вопрос, что будет с Путиным, вернется он Медведев останется президентом или как будет разворачиваться вот этот вот весь пасьянс политический, потому что, насколько я помню, было ряд даже околовластных политиков, которые свято верили, что Медведев останется на второй срок, а Путина перекинут на союзное государство. И тогда этот сценарий как бы устраивает всех. Потом еще раз, насколько я помню, вернулись к этому сценарию где-то приблизительно в 2016 году, но тогда уже Лукашенко показывал свой оскал и никак не хотел поддаваться на давление со стороны Москвы. Но исходя вот из нынешней ситуации, да, чем серьезнее будут последствия войны в Украине для России, тем вероятнее вот такой сценарий интеграционного процесса и своего рода интеграционной аннексии Беларуси.
1: Да, это интересное действительно заключение вот этой части нашего разговора, что фактически суверенитет Беларуси подвешен, да, в зависимости от результатов, от исхода или от формы поражения России в этой войне. Павел, спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху войны. Укрепляет или теряет она свой суверенитет? Каковы перспективы режима Лукашенко? И каковы перспективы возвращения Беларуси в Европу после Лукашенко, после Путина, после войны? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
2: Ну, я думаю, что пока существует Лукашенко, режим Лукашенко может быть относительно спокоен. По крайней мере, до того момента, пока Путин не придет к выводу, что Беларусь ему необходима именно для решительной победы. В момент, когда Путин такой вывод сделает, тогда Лукашенко вряд ли уже стоит спать спокойно. Ему либо придется присоединиться к российской агрессии против Украины, либо он быстренько будет демонтирован. У Путина очевидная сверхцель – победа над Украиной. Ради этого он готов пожертвовать даже будущим, скажем так, российско-белорусским. А в целом, пока Лукашенко удерживает контроль над ситуацией, не соглашается на российские предложения или давление, если оно реально есть, похоже, что есть, присоединиться к полномасштабной агрессии, готов участвовать в российских гибридных операциях где-нибудь в странах Балтии или в Польше, но при этом не готов участвовать в полномасштабном вторжении в Беларусь, из Беларуси в Украину. Соответственно, Путин, как в 2020 году, пришел к выводу, что Лукашенко в Беларуси незаменим, и не надо пытаться больше его ни на кого поменять, это приводит к дестабилизации ситуации. Соответственно, так с этим выводом и продолжает жить. И, соответственно, готов терпеть Лукашенко и его упрямство до самого последнего момента, повторюсь, испортит отношения только при одном условии. Когда демонтаж Лукашенко поможет ему точно, гарантированно победить в Украине.
1: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по Зуму с белорусским политологом Павлом Усовым. Павел, вот я сейчас смотрю на маневры Лукашенко в течение последнего полугодия, да, когда уже новый этап войны, очевидно, когда Россия забуксовала, застряла, завязалась. И я смотрю, что снова появляется какая-то функция Беларуси как некого мостика возможного. Это дипломатия с Трампом, это торговля политзаключенными довольно успешная, как мы видим. У Евросоюза пробуждается интерес. То есть фактически как бы Лукашенко возвращается к своей традиционной роли некого такого трикстера, да, джокера-посредника между Москвой и Западом.
0: Я не думаю, что он выступает в этом случае как посредник или агент по продажам Путина на Запад. Я думаю,
1: ну, как альтернатива, Западе, как альтернатива для Запада.
0: Вот он умеет себя продавать, он умеет себя подать. Он постоянно и Трампу, и другим западным политикам продает себя как медиатора, который имеет ключи от дворца Путина. Но опять же, это иллюзии. Тем не менее, не мешает это Лукашенко, конечно же, подчеркивать свое влияние на региональную политику и быть таким, скажем, лидером, если говорить о процессе переговоров. Это то же самое, например, подчеркивал посланник, специальный посланник Трампа Коулу после последнего визита в Беларусь, что он действительно подтвердил, что Лукашенко хочет быть глобальным игроком. Но, конечно же, масштабы страны и вассальная зависимость от

0: выхода из нее и обеспечение долгосрочного мира. А второй момент – также разочарованность и усталость от самой проблемы Беларуси. Она как бы есть, эта проблема, и внутренние репрессии, и политические заключенные, и вовлеченность в войну, но не на таком уровне. А с другой стороны, невозможность каким-то образом при посредстве санкций, давления, запугивания решить эти внутренние проблемы в Беларуси или как каким-то образом разрядить обстановку посредством давления, принуждают западных политиков искать другие подходы или вернуться к той формуле, которая довольно-таки эффективно работала до 2020 года. Вот Трамп, ну, исходя из своей эпатажности и такой непредсказуемости, ну, решил попробовать свою излюбленную формулу большой сделки, договора, и это сработало. Хотя бы в какой-то части это привело к освобождению нескольких сотен политических заключенных и к открытию новых возможностей переговорных между Вашингтоном и Минском. А это означает вернуть Лукашенко в какой-то степени в европейскую политику. Это не будет тот уровень отношений, который имел место до 2020 года, особенно до 2022 года. Однако на каком-то уровне вот эти контакты, коммуникация дипломатическая и политическая может вернуться. И да, Лукашенко в этом плане он выиграет.
1: Достаточно хитер, да.
0: А, слушайте, а это вот, даже не хитер, просто так удобно для него сложилась ситуация, а именно провал Москвы в войне, затягивание этой войны. И тут на фоне, опять же, демонического Путина, вот этой злой России, Лукашенко может продать две вещи. Первое – это то, что Беларусь не была втянута в войну и не участвовала непосредственно. Она является соагрессором, но непосредственно белорусские военные в войне против Украины не участвовали. И второе – сохранение пространства стабильности. То есть то, что сейчас пытается продать Лукашенко Западу, что все же Беларусь, тут войны нет, тут порядок, тут стабильность, тут никого никто не убивает. Ну, давайте разговаривать, иначе война перекинется на этот регион, а зачем вам дополнительные проблемы? Необходимо вот эту вот зону безопасности и стабильности сохранить.
1: Ну, да.
0: Ну, с учетом разных страхов европейцев, да, вот такой процесс возможен.
1: Удобно, такая форточка, да, как бы окно закрыто, но остается такая белорусская форточка, через которую можно там обмениваться какими-то сигналами. Ну, и вообще Беларусь, как своего рода, неожиданно возникает как некая альтернатива. Вот даже то, что в прошлой части вы говорили, что белорусы читают телеграм, белорусы там имеют возможность смотреть интернет-каналы. То, что даже в Москве там есть шутки, что как бы перееду в Минск, буду читать типа там Фейсбук и телеграм. Неожиданно получается, что Беларусь уже из тоталитарной России такое маленькое, такой заповедничек квазисвободы.
0: Да, да, если сравнивать то, что происходит в России, то есть в России мы имеем практически полностью тоталитарное государство, если говорить о политических моментах. В Беларуси мы также не все можно прочитать в Телеграме, и не все на все каналы можно подписаться. Например, мой Телеграм-канал является экстремистским. Я вообще записан там в экстремисты и террористы, как и многие из вас, и вы, наверное,
1: да,
0: в России.
1: Коллеги.
0: То есть, не дай бог, если у кого-то обнаружат на телефоне и тех же россиян какие-нибудь экстремистские каналы, но будет то же самое, что и в России. Можно пойти сидеть за дискредитацию и российской армии, за распространение экстремистских нарративов и так далее.
1: А ФСБ, а вообще российские силовики действуют на территории Белоруссии или все-таки там это полностью делегировано, полностью осуществляется местными силовиками?
0: Я думаю, что какое-то взаимодействие есть. Ну, я не могу точно подтвердить тот факт, но есть информация, что, например, в главном управлении КГБ отведен чуть ли не целый этаж для оперативных отделов ФСБ, которые осуществляют и разведку, и поддерживает и мониторит ситуацию внутри Беларуси, потому что Беларусь все же остается и стратегически важным элементом для России в вопросах безопасности и военного присутствия.

0: присутствие, плюс взаимодействие осуществляется между главными разведывательными управлениями, и Беларусь в этом плане и белорусские посольства используются в качестве прикрытия для российской разведки и военной, и нелегальной, скорее всего, которая осуществляется за границей. Ну и последний вот этот обмен четырех как бы агентов России обменяли на белорусских политических заключенных, по-моему, гражданка России, два гражданин и гражданка России, один археолог, извините, не помню его фамилии, который должен был быть депортирован
1: Бутягин,
0: в Украину из
1: Бутягин, это да, Бутягин, известный в российском, да.
0: Да, вот, то есть она становится, Беларусь, таким берлинским мостом, помните?
1: Да, мост, Глиника, Глиника Брюке, который в Потсдаме, да.
0: И да. Вот этот, да, такую параллель можно провести в плане того, что Беларусь стала такой разделительной зоной. Если раньше Лукашенко говорил, что Беларусь — это мост между Востоком и Западом, то теперь это такой мост в вопросах безопасности.
1: Шпионский,
0: туда можно экспортировать, мост. Да, экспортировать можно этих мигрантов в качестве необходимости, еще потрясать ядерным оружием. Ну а в случае необходимости можно и обменивать шпионов или квазишпионов.
1: Ну да, Беларусь в этом отношении мы видим, да, такой важный элемент в гибридной стратегии Путина и важный, важный узел вот в этом вот в гибридных операциях. Но смотрите, Павел, все-таки это меня подводит к заключительной теме, которую я хотел сегодня обсудить. Это возможность будущего возврата Беларуси в Европу. Потому что, скажем, относительно России, даже после Путина, даже после войны, у меня нет такой уверенности. Беларусь, мне кажется, сохраняет какие-то потенции. Ну и вообще в целом европейское наследие Беларуси, да, чувство принадлежности и к региону Центрально-Восточной Европы, и шире вообще к большой европейской истории, польско-литовская история большая, так сказать, Великое княжество и так далее. Вот как вы считаете, давайте попробуем заглянуть за рамки Путина, за рамки Лукашенко, или там даже, положим, будет какой-то транзит власти в самой Беларуси, за рамки этой войны. А проще ли будет возврат Беларуси в Европу, чем возврат России?
0: Я думаю, что сейчас Беларусь, даже с учетом той страшной ситуации, которая сложилась, конечно же, ближе к Европе как никогда, несмотря на то, что страна вовлечена в войну. Тем не менее, прежде всего, сама война в значительной степени подорвала вообще иллюзии того, что можно существовать в стране где-то между, оставаться нейтральным. И тем более сохранять дружеские, братские отношения с Россией, не быть при этом поглощенным. То есть сейчас нет таких иллюзий, если еще в 2022 году некоторые политики, в 2020 году некоторые политики пытались, даже та же Тихановская, каким-то образом задобрить Москву, найти свое место между, то теперь этих иллюзий нет. И тенденции к единению или к повороту в Европе довольно-таки сильные. И это несмотря на прессинг, несмотря на давление, несмотря на пропаганду. Конечно, многое будет зависеть от воли самой Европы. То есть я считаю, что уже сейчас Евросоюз должен был бы дать четкий сигнал белорусскому обществу, не оппозиции, а белорусскому обществу, что Беларусь ждут в Европе. Но вот тут парадокс своего рода. Есть отдельные декларации, что да, Беларусь — это европейское государство, что было бы неплохо, если в каком-то необозримом будущем страна войдет в Евросоюз, но вместе с тем политика санкций и изоляции, она действует в отношении якобы режима, но на самом-то деле изолируется страна, и возникают серьезные трудности для белорусов выехать сейчас за рубеж и открыть визу. Политика вот такой изоляции и ограничений привела к тому, что складывается ощущение, и даже не складывается, а по сути такая реальность, что белорусов приравняли к русским. То есть и политики, и дипломаты не чураются иногда говорить о том, что Беларусь стала частью России.
1: А они в санкционном списке, уточнить, они все в санкционном списке?

0: Чиновники Лукашенко и...
1: Нет, чиновники, да, все чиновники, ну, порядка там 500 человек 500. В списках, это не только чиновники, но тут вопрос ограничений для белорусов, даже находящихся за рубежом, например, открыть счет в банке, продлить документы, проблемы есть в Литве, есть ряд дискриминационных статей в санкционных списках, даже вопрос банковского обслуживания, отключения от SWIFT и так далее. Это, да, бьет по, в какой-то степени по режиму, но в большей степени это бьет по белорусам. То есть есть политические декларации, но на данный момент белорусы ощущают себя, те, которые находятся в стране, изолированными от Европы. И даже, по, опять же, по разговорам, по мнениям, белорусы выбирают сейчас азиатский вектор даже туризма. Не европейский, потому что открыть визу, по сути, это дело просто кошмарное. Это отстоять в очередях, это еще заплатить огромные деньги за то, чтобы открыть туристическую визу на полгода, пройти вот эти все мучительные, унизительные процедуры, то многие среднестатистические белорусы, к сожалению, выбирают в этих условиях не Европу, а, например, Китай, Вьетнам. Ну, традиционное направление — это Турция. Опять же, это все через российские каналы. И здесь, как мне кажется, политика Европы не продуманная. Она не закладывает на сегодняшний день основы для европейскости, для укрепления своего влияния. Наоборот, изолирует страну и граждан. А в этих обстоятельствах, в условиях войны, как раз-таки необходимо расширить пространство для коммуникации и для передвижений белорусов как раз-таки в Европейский Союз. Не рассматривать белорусов как угрозу и как врагов.
0: А элита будет готова к возвращению в Европе, в Европу, если изменятся внешние условия?
1: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что нынешняя элита и так называемые олигархические, политические силовики, они пророссийские. То есть они повязаны с режимом Лукашенко не только деньгами, но и кровью. Это и 2020 год, это и 2022 год. И в этом случае есть угроза, если говорить о сценариях и перспективах развития Беларуси, с учетом того, что значительная часть национального актива, национально ориентированное белорусское сообщество и актив был вычищен, по сути, около 200 тысяч белорусов, это большой процент для такой маленькой страны, вынужден был эмигрировать за границу. То есть это вот, считайте, эквивалент чисток массовых репрессий, но только не физическое устранение, а географическое устранение оппозиционно настроенного сообщества из
0: целого слоя людей, я думаю.
1: Да. И вот в этом случае какой-то резкой трансформации, я боюсь, что власть может оказаться в руках олигархата и силовиков, приближенных к Лукашенко, и тогда связка с Россией, если она в какой-то форме останется, будет очень сильной. И я думаю, что, как это было и во времена Ельцина, Москва будет инвестировать в эту элиту, чтобы оставить какое-то пространство геополитическое под своим контролем. Это наибольшая вероятная угроза для демократического сообщества, особенно если к периоду транзита демократическое сообщество, оппозиция придет раздробленной и ослабленной. А к этому все, к сожалению, на сегодняшний день и идет.
0: Но есть все же и европейская демократическая альтернатива, какой практически нет у России.
1: Она есть, ну, по географическим условиям, плюс, конечно же, этот процесс будут, я надеюсь, поддерживать и Украина, и Польша, с тем, чтобы создать вот этот пояс безопасности, да. Балто-Черноморский союз или... Троеморье или Люблинский треугольник — это сегодня довольно популярные проекты. И, конечно же, включенность белорусского сообщества очень важна. Однако, если будет вот это, не произойдет смены элиты, вот этой, может быть, даже радикальной, революционной смены элиты, когда новые люди полностью придут к власти, то этот процесс будет затруднен. Вот эта вот коррумпированная верхушка может сопротивляться.

0: Однако, если давление общества, если активность Европейского Союза будет присутствовать, то тут вне всяких сомнений шансы для Беларуси вступить в Евросоюз будут большие, если Евросоюз к тому времени еще будет существовать, с учетом тех всех проблем, с которыми сегодня европейские государства сталкиваются. Но это уже другая тема.
1: Да,
0: Опять же, Европа на сегодняшний день — это единственная альтернатива для Беларуси.
1: Единственная альтернатива. Это так. Действительно, и позвольте мне тогда оттолкнуться уже от этих ваших слов в заключении нашего разговора. А напомню, что нашим гостем сегодня был белорусский политолог Павел Усов. Юрий Федоров говорил о том пугающем образе Беларуси как кинжалы, направленном в сердце Европы. А Павел Усов говорил о возможности воскресить старую метафору моста. Моста между Россией и Европой. И мне кажется, что Беларусь существует вот в этом вот зазоре. Два образа будущего. Страна-кинжал, страна-крепость или страна-мост. И мне почему-то верится в лучшее. Потому что эта война, по сути, не привязывает друг к другу две диктатуры. А лишь вбивает еще больше клин между Москвой и Минском. Пока непонятно, что она принесет России, но очевидно, что итогом этой войны станет не только потеря России Украиной, но и Беларуси. Так что с мечтой о триедином народе России, Украины и Беларуси однозначно придется расстаться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гости в студии Владимир Буковский и Александр Подрабинок. Эфир 15 марта 2010 года.
11: «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
12: Здравствуйте. В ходе состоявшегося в минувшие выходные политсовета движения «Солидарность» решено провести съезд «Солидарности» в ноябре-декабре. На съезде будет решен вопрос о создании партии и об участии в президентской кампании. На заседании принято два заявления в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина и о ситуации вокруг Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению оппозиции, завершившееся воскресенье избирательная кампания стала показательной. Растущие протестные действия граждан по стране, а также результаты муниципальных и региональных выборов говорят о том, что «Единая Россия» и действующая власть во главе с Владимиром Путиным начинают сдавать свои позиции. Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подрабинником. Они оба в нашей студии. Первый вопрос Владимиру Константиновичу. Определенное влияние на результаты вчерашних выборов оказало письмо «Путин должен уйти», в числе подписавших, которые и ваша фамилия. Скажите, пожалуйста, вот вы приурочили эту публикацию?

0: к российскому единому весеннему дню голосования?
1: Нет, никакой связи между выборами и этим заявлением у нас не было. По крайней мере, в намерениях такого не было. Заявление довольно долго согласовывалось, менялось. Оно могло выйти гораздо раньше. Это, знаете, это живой процесс. Ну вот как кончили, как согласовали, так и отдали в печать.
0: А вот по стране некоторые активисты движения «Солидарность» попали в муниципальные органы власти. И как по-вашему, можно ли считать это успехом непримиримой оппозиции?
1: Вы знаете, выборы как таковые, они у нас не значатся в числе предпочтимых методов. Мы не очень верим в нынешнюю систему, мы знаем, что выборов нету как таковых. Вот я участвовал в президентских выборах и так далее, мы все это видели. Этой институции на сегодняшний день нету. И поэтому мы не препятствуем своим участникам нашего движения, если они хотят участвовать в выборах или помогать кому-то в выборах, Бога ради. Но как организация, как движение, мы в выборах не участвуем.
0: Вопрос Александра Подробинникова. Как вы оцениваете изнутри, вот Владимир Константинович у нас, наш гость, а вы живете в стране. Как меняется политическая ситуация в России?
2: Мне кажется, политическая ситуация обостряется. И обострение состоит в том, что общество в последнее время общество начинает, я бы сказал, показывать клыки время от времени. И по каким-то ситуациям голос протеста становится довольно ясным, довольно громким, и Кремль вынужден с этим считаться. И считается он таким образом, он не, скорее склонен к некоторым компромиссам и идет в чем-то на уступки. Это касается вот ситуации с милицией, с МВД в общем, с милицией, с ГАИ, с какими-то такими случаями, которые будоражат общество. И когда общество заявляет какой-то протест, то власть вынуждена с этим считаться. Это некоторое обострение ситуации, но я думаю, что это благое дело.
0: Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии. Сергей Иваненко, член политкомитета партии «Яблоко», приветствует первые успехи оппозиции.
3: Заметного успеха мы добились в Туле. Ну и в целом партии, которые не «Единая Россия», если можно так выразиться, они заметно выросли. Я думаю, что это связано с разочарованием людей в правящей группировке и, прежде всего, во Владимире Путине, с которым до сих пор ассоциируются и «Единая Россия», и президент, и правительство. Вот то, что, по сути дела, в 8 региональных выборов «Единой России» не удалось получить даже простое большинство в региональных парламентах, если считать сумму других партий, это очень тревожный симптом для партии власти. А с точки зрения демократических процедур, я думаю, что это пойдет на пользу. Мне кажется, что большую роль сыграло общественное мнение, кампания за противодействие фальсификации, манипулированию. Я полагаю, что гражданская активность растет, и это вселяет определенный оптимизм.
4: Наши программы без помех поступают из космоса.
5: Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
4: Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
5: Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
4: Слушайте «Радио Свобода».
6: «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
0: Напомню, что политическую ситуацию в России мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинниковым. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Владимиру Константиновичу. На минувшей неделе опубликован доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека, и он полон критики, критических стрел в адрес России. Свидетельствует ли это об ужесточении позиции администрации Барака Обамы?
1: Ну, не особенно. Я думаю, они, да, у них примерно одинаковые отношения за вот последний год. Она не обострилась, она не стала резче. В общем, они знают ситуацию, это не новость для них. Они могут решить реагировать больше, чем раньше, по какой-то там причине. А в принципе, перемен больших нет.
0: Тот же вопрос Александра Подробинникова. Видите ли вы прогресс вот, в международном, что ли, внимании к правам человека в России?
2: Нет, я бы не сказал. Что касается доклада Госдепартамента, так его готовят сотрудники Госдепартамента. Я даже не думаю, что Барак Обама каким-то образом скажем, или его администрация прямо участвует в этом. Какой это Госдепартамент, а за администрацией остается возможность реагировать тем или иным образом на...

0: этот доклад. А в ситуации в целом в мире отношение к правам человека в России, мне кажется, стоит далеко не на первом месте, к сожалению.
1: Вопрос Владимира Буковского. Как вы оцениваете сам состояние с правами человека в нашей стране?
2: Ну, ситуация, в общем-то, застыла. Я не скажу, что она стала хуже, и улучшений никаких особенно нет. Вот как она установилась последние пару лет, так она и есть. По счастью, все-таки репрессий меньше. Было пару лет назад больше. Сейчас, в общем, разворачивается кампания за освобождение политзаключенных. И, в общем, она имеет определенные шансы на успех. Лучше не стало, но, по крайней мере, оппозиция начинает набирать свои силы. И кампании правозащитные стали сильнее. Так что просто больше шансов у нас теперь. А власть, в общем, мало изменилась.
1: Тот же вопрос Александру Подробиннику.
0: Да, я в целом согласен. Мне кажется, что общество, когда немножко начинает просыпаться, то власть начинает отступать. Вот это такой вечный неизбежный процесс. Чем общество сильнее предъявляет свои требования, тем власть больше идет на уступки. Так что, вообще говоря, ситуация с правами человека, как и вообще со свободой в нашей стране, зависит, в принципе, не столько от власти, сколько от общества, от нас самих.
1: Александр Хинштейн, член Думского комитета по информационной политике, член фракции «Единая Россия», доволен итогами воскресных выборов.
3: Достаточно результативны были эти выборы для системы власти, для «Единой России». В абсолютном большинстве субъектов региональных выборов в парламентах мы получили большинство, а во многих регионах и квалифицированное большинство, то есть свыше 50% мандатов по партийным спискам и плюсом там, где одномандатная округа, смешанная система, там, соответственно, да. 75-80%. Но необходимо делать выводы из выборов, в частности, поводом для раздумий должны стать итоги выборов главы города Иркутска, где, к сожалению, мы проиграли коммунистам. И это показатель того, что необходимо слышать людей и слышать разные силы. И не только ориентироваться на позицию региональной власти, но и все-таки иметь свою собственную позицию. Я не думаю, что есть какие-то основания для демарша и его оппозиции, потому что в тех регионах, где «Единая Россия» взяла более 50%, там действительно эти результаты, они имеют под собой все основания, оппозиция это признает. Но в тех регионах, где мы получили большинство, но не квалифицированы, там тем более нет оснований для демарша.
1: Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Ну вот вчера прошли так называемые выборы. Я, правда, не знаю, какие это были выборы. И вот слушаю, что там успехи какие-то есть. Честно скажу, я, конечно, рад, если действительно где-то демократы прошли. Но в целом, конечно, это не выборы, это фарс. Вот. И то, что «Единая Россия» там где-то проигрывает, где-то выигрывает. Ну, ясное дело, что оно на первом месте, потому что, разумеется, что Путин там возглавляет. И вы знаете, вот я хочу все-таки прийти к тому, и вообще я пишу сам себе книжку для себя, для истории, что вот этот теракт, который был связан с Бесланом, и за полгода до Беслана, что Вишняков с Рыжковым обсуждали барьеру, как они будут отменять столько партий, как они отменят одномандатных депутатов. И после теракта, когда Путин провозглашает вот это все, что провозгласил Вишняков, вот я начинаю понимать, для чего был этот теракт создан. Для того, чтобы «Единую Россию» везде понасадил Путин, своих губернаторов, и чтобы они давали... Вот Путин сам этого не понимает, что история рано или поздно это все раскроет, да? И сколько веревочка не вей, все-таки конец все-таки будет. И я очень рад, на самом деле, что «Единая Россия» проигрывает, если там где-то что-то. В общем, всем хочу сказать, что больше подписывайтесь в отставку Путина, и пока Путин у власти, ничего хорошего в России не будет.
1: Вопрос, Владимир Константинович, внушает ли вам оптимизм некоторой либерализации российского избирательного законодательства, что вот хотят отменить сбор подписей, хотят дать пониже процентный барьер в местные выборы, так дать шанс оппозиции?
2: Ну, я видел эти все новые законодательства, эти инициативы. Я большой существенной разницы во всем этом не вижу. На самом деле средства массовой информации подконтрольны власти, и они же решают, кто будет проходить, кто не будет проходить. То есть выборов у нас нет. Я согласен с вот звонившим вашим слушателем. О выборах сейчас говорить несерьезно. И поэтому мы, вот движение «Солидарности», мы выборы не ставим как бы нашим основным оружием, скажем, борьбы с этим режимом. Мы считаем, что пока выборов нету. Вот наступят времена, может быть, власть будет дальше

0: отступать, в конце концов поймет, что нельзя без оппозиции иметь нормально функционирующую систему управления. И тогда, может быть, появятся выборы. Пока этого нет.
1: Вопрос Александра Подробинникова. Вот все мы помним единый осенний день голосования, когда вам приходилось скрываться от активистов движения «Наши». Все мы тревожились за вашу судьбу. Есть ли какой-то прогресс вот к единому весеннему дню спустя 5 месяцев?
2: А вы имеете в виду выборы?
1: Да, но в обстановке в стране, вот у нас так заявлена тема.
2: Понятно. Ну, я, кстати, не от наших скрывался, а от других людей совсем. Но, вы знаете, с выборами так обстоят дела. Мне кажется, что вот для того, чтобы либерализовать законодательство по-настоящему о выборах, надо сделать, ну, скажем, сделать 100 шагов. А сегодня Медведев сделал полшага. Конечно, эти полшага в правильном направлении, но говорить о том, что происходит какая-то либерализация избирательного законодательства, ну, это чересчур смело. Мне кажется, что вот изменения, которые сейчас пытаются ввести, они правильные, но очень малосущественные.
1: Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Александра.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
3: Я вот хотел бы, ну, как я с провинции сам, я хотел бы, ну, как-то вот связаться, допустим, с «Солидарностью», потому что, ну, где-то с 90-го года я уже в демократических движениях, когда еще был, наверное, один Николай Траутин только был, еще демпартии не было. Ну, я не знаком с компьютерами, то есть я с этими технологиями не знаком. Мне вот телефон там или что-то, или адрес, вот так вот.
1: Да, ну мы дадим ваши координаты активистам движения «Солидарность». Как вас радует, что вот хотят жители глубинки российской вступить в ваше движение? Вопрос Владимиру Буковскому.
0: Да, конечно. Чем больше народу будет вступать, тем лучше. И мы рады, что есть и в Смоленске, и во многих других регионах люди нам сочувствующие, желающие вместе с нами.
2: Даже не только вступать, а просто поддерживать?
0: Да, просто уже поддерживать. Жалко, что у него нет компьютера, потому что, в общем-то, по компьютеру легче всего и связь установить, и как бы координироваться. Но мы передадим его данные. Я уверен, там в их регионе тоже наверняка есть какая-то...
1: Есть региональный план, конечно, да. Мы тогда на съезде видели. Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, видит явные сдвиги в пользу своей партии.
4: Ситуация в целом в России меняется, и настроение избирателя меняется в сторону Компартии. Очевидно сегодня, что авторитет, рейтинг партии «Единая Россия» падает. Об этом говорят результаты выборов во всех субъектах. Все больше и большее количество избирателей голосуют именно за программу КПРФ. Очень ярко это видно по Сибири. В Иркутске побеждает на мэрских выборах кандидат от КПРФ. Посмотрите, какой высокий процент в Горном Алтае. Посмотрите, в каких непростых условиях проходили выборы у нас в городе Новосибирске, в городской совет. Административный ресурс был раскручен на полную катушку, и районные администрации города Новосибирска работали против коммунистов. И тем не менее мы получили существенную поддержку. Поэтому в целом мы оцениваем выборы как весьма удачные, удачные в смысле перспективы, в смысле роста авторитета КПРФ.
1: Вопрос Владимиру Буковскому. Считаете ли вы парадоксом, что сейчас россиянам приходится радоваться успехам оппозиции, которые, в чьей роли выступает Компартия?
0: Ну да, это немножко парадоксально. Но, в общем-то, реакция понятна. Это следствие того, как правильно вот сказал представитель КПРФ. Упадка влияния «Единой России», в общем-то, разочарование в ней. И единственная зарегистрированная как бы партия, то есть, за которую можно опустить бюллетень, это вот КПРФ. Это не потому, что кто-то их любит или вдруг проникся любовью к коммунизму как таковому, а они как бы единственная предложенная альтернатива. Ну, поэтому за них больше голосов.
1: Вопрос Александру Подробиннику, как антисоветчику, борющемуся с коммунистами. Приветствуете ли вы успехи в глубинке хотя бы такой оппозиции, как левые коммунистические?
2: Да вы знаете, я думаю, что успехов-то нету. Это вот то, что сейчас коммунист говорил, ну, они всегда, они десятилетиями говорят о своих успехах, да? Мы еще по советским временам помним, какие-то замечательные успехи были. А на самом деле дело-то просто. Ведь «Единая Россия» отняла голоса у всех, в том числе и у коммунистов. Ну, коммунисты имеют свои, там, допустим, 12-15%. А «Единая Россия» отняла у них, оставила им 2. Вот если привести ситуацию к нормальному, нормализовать ситуацию, то у них будет их 12%. То есть вот от 2 до 12-15% у них будет рост. Ну, если они считают это каким-то колоссальным успехом, ну, ради бога, флагом в руки. А я так думаю, что общество в целом такую прививку от коммунизма получило, что за них уже не проголосуют по-настоящему.

0: Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Раз у меня такая возможность появилась, я хочу уважаемого Владимира Буковского спросить его мнение о политике нашей, внешней политике по отношению к Ирану. Почему вот наша дипломатия не сотрудничает с цивилизованными странами? Неужели не понимает последствий того, что может быть, если появится оружие такое у Ирана? Спасибо вам.
2: Ну, российская политика в этом смысле, она довольно последовательная. Их задача как можно больше оказывать давление на Соединенные Штаты. Это политика не национальных интересов, а некой геополитической иллюзии. Вот чем больше мы навредим нашему главному противнику, тем нам лучше. Чем лучше, не определяется. Морально, видимо, лучше, не знаю. Вот самооценка поднимается, да? И поэтому они играют, я согласен с вами, очень опасную игру. Они все время подталкивают Иран на конфронтацию с Западом. Западу обещают посредничество. Посредничества никакого не происходит. Обещали поддержать санкции в Совете Безопасности. Согласились только на самую мягкую форму. То есть вот это двойная игра, рассчитанная на то, чтобы поддерживать определенный уровень напряженности в этом вопросе, не давать проблеме разрешиться. И на этом как бы поднимать свой собственный престиж, рейтинг.
0: Слушай, москвича Петра.
3: Два вопроса, если можно. Если Путин должен уйти, то почему Медведев должен остаться? Это первый вопрос. А второй, господину Подробиннику лично, если вы слушали передачу, в которой принимал участие Олег Львович Митваль, лицом к лицу было воскресенье, то он сказал следующее, что если бы не Советы, не коммунисты, то я боюсь, что немцы и Шмайсеры в Москве решили бы известную проблему. Это было с упоминанием вашей фамилии. Что вы думаете об этом? Спасибо.
4: Ну, я сначала отвечу на первый вопрос. Если Путин должен уйти, то почему Медведев должен остаться? А никто и не говорит, что Медведев должен остаться. Просто Путин – это такая, ну, знаете, это, я бы сказал, и такая икона зла. Демонстрация всего неприемлемого в российской политике, поэтому он должен в первую очередь уйти. А Медведева надо просто переизбрать на нормальных, честных выборах в конкурентной политической борьбе. Второй вопрос. Я не видел, к сожалению, этой программы с Митвалем. Я не очень понял, что значит, что имелось в виду под Шмальцерами. Кто не видел эту программу?
0: Ну, это радиопрограмма, что они окончательно решили бы еврейский вопрос. Но я считаю, что евреи также защищали Москву, как и все остальные, поэтому это не связано только с вашими оппонентами.
4: Я, честно говоря, вообще логику господина Митвеля не очень хорошо понимаю. Я думаю, что он и сам тоже не очень хорошо понимает то, что говорит. Мне кажется, что здесь все перевернуто с ног на голову. И евреи защищали и Москву, и страну. И у меня в адрес защитников страны от нацизма не было никаких дурных слов. И с какой стати я буду, скажем, говорить что-то против тех, кто защищал страну от нацизма. Что от нацизма, что от коммунизма, надо защищать нашу страну. Это было бы правильно.
0: Вопрос Владимира Буковского. Вот на заседании Политсовета солидарности принята резолюция в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина. В чем вы видите эту угрозу вот в нынешней ситуации в стране?
2: Вы знаете, я был несколько поражен вот этим решением московского правительства отметить 65-ю годовщину Победы помещением по всей Москве изображений Сталина с описанием его великих побед. Это дико провокационное решение. Они отдают себе интересный отчет, что они делают. Ведь это возбудит просто тысячи людей. У всех, почти у каждой семьи в России есть кто-то, кто погиб в сталинских чистках, в расстрелах. И эти люди просто так не смогут на это смотреть. Это оскорбительно для них, понимаете? Это прямое оскорбление. Будут эксцессы, будут беспорядки. Зачем они это делают, я не понимаю. Это какая-то провокация, и суть которой я не понимаю до конца. То ли они хотят этим вызвать бурное недовольство населения почему-то, то ли это акция, нацеленная против Лужкова. Я не настолько знаком с деталями кухни здешней политической, чтобы это определить. Но что это крайне глупое решение, которое вызовет ровно обратный результат, это я уверен.
0: Вопрос Александра Подробинника. Можно ли считать эту проверкой общественного мнения на прочность вот этой реабилитации имени Сталина?
4: Я думаю, что здесь могут быть две причины, вот почему это сделано. Это, безусловно, с одной стороны, проверка на прочность. То есть надо посмотреть, как

0: общество отреагирует на то, чтобы вывесили портреты Сталина? И можно ли делать следующий шаг? Это один вариант. А другой вариант, вот о чем говорил Володя примерно, это, мне кажется, что очень может быть, что это такая, был такой ход, который бы подставлял Лужкова, которому давно пора уходить. И это очень сильно дискредитирует в глазах, я не говорю там, в глазах Запада, в глазах всех здравомыслящих людей, в глазах наших соотечественников очень дискредитирует московскую власть. И, может быть, это была специальная дискредитация.
1: Напомню, что в ходе состоявшегося в минувшие выходные политсовета движения «Солидарность» решено провести съезд «Солидарности» в ноябре-декабре. На съезде будет решен вопрос о создании партии и об участии в президентской кампании. На заседании приняты два заявления в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина и о ситуации вокруг Саяно-Шушенской ГЭС. Политическую ситуацию в России мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии.
2: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
3: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
2: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
3: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
2: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: «Золотой запас свободы. Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гости в студии Владимир Буковский и Александр Подробинок. Эфир 15 марта 2010 года. Продолжаем программу.
11: «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
1: Напомню, что политическую ситуацию в России после воскресных выборов обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии. Надежда Корнеева, заместитель председателя партии «Патриоты России», руководитель Рязанского регионального отделения, считает, что у ее партии все впереди.
12: Для нашей партии, конечно, итоги не очень удачные, поскольку мы в трех регионах выдвигались и, в общем-то, нигде до 5% не дошли. Только на местных выборах в одном из районов Краснодарского края и Северо-Енисейский Красноярского края. Там наши товарищи прошли на местных выборах. Остальные результаты, конечно, нас удовлетворить не могут. Но, с другой стороны, мы партия молодая, тем более не парламентская партия. Для нас вообще участие – это уже подвиг. Поэтому хотелось бы, конечно, побыстрее, чтобы решился вопрос со сбором подписей, потому что это усложняет ситуацию. Это и дорогое удовольствие, и агитационную кампанию мы позже начинаем. С другой стороны, конечно, парламентские партии вот говорят, что они там все удовлетворены. Я думаю, что власть постаралась их не обидеть, чтобы не было демаршей.
1: Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
13: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
13: Прежде деловая часть. Вот я, товарищи из «Солидарности», попрошу Николаю дать и мой телефон. Я тоже активист второго набора Травкинского, даже полгода в его партии состояла. А тут пошло все кувырком дальше. Ну, а теперь по текущему моменту. Вы знаете, вот в мартовском номере газеты «Совершенно секретно» есть статья о своей «Чужие в Лукоянове». Это, наверное, в каждом районном центре, в нашем Смоленске точно. Кочановский арестовали нашего мэра, арестовали так же, как обычного шпанёра.

0: Банка, не предъявляя ничего, заломили руки, посадили, все. Сиди, потом будем разбираться. И что возмущает, что... Не возмущает, даже радует, что партия «Единая Россия» сама бросает камни в ту лодку, в которой сидит. Вот у нас есть глава «Единой России» Сергей Белоконев. Знаете, передо мной газета «Смоленская неделя». Вот прочту вам одно предложение, уж послушайте. Значит, говорит о том, что 1150 лет будет Смоленская отмечать, выделили 16 миллиардов рублей. Он говорит... Дело не в деньгах, а в имидж послании. Что 1150-летие – это круто, президент доверил нам, а тут оба-на.
1: Вопрос Владимира Буковского. Растет ли раздражение российского населения, партии и власти, как по-вашему?
2: По-моему, да, судя по всем и результатам выборов, и по замечаниям, которые я вижу, и по интернету, по комментариям, форумах, явное раздражение есть. Но это неудивительно, раз они на себя взяли монопольную власть, везде, то они теперь за все и отвечают. И этого надо было ожидать.
1: Александр Подробинник, как повлиял, по-вашему, экономический кризис на вот отношение населения к правящему режиму?
3: Так, естественно, тут на самом деле какой бы режим ни был, будь он даже самый замечательный демократический, а экономический и финансовый кризис все равно вызовет недовольство властью. Но в данном случае, конечно, здесь еще накладывается и то, что «Единая Россия», да и вообще власть ведет себя довольно самодовольно и нагло. И это же общество чувствует, и поэтому... Здесь недовольство гораздо больше, чем просто недовольство экономическим положением. Я не знаю, можно ли судить об этом по выборам, потому что это все-таки такой очень ненадежный инструмент для оценки. Но так вот интуитивно, просто по атмосфере окружающей, видно, что власть вызывает сильное раздражение в обществе. По крайней мере, я думаю, что сейчас сильнее, чем, допустим, несколько лет назад.
1: Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», ждет официальных результатов воскресного голосования.
4: Трудно оценить динамику, были они более честными или менее честными. Мы сможем это сказать через какое-то время, когда подведем окончательные итоги, посмотрим, что было. В целом эти итоги для нас разные, конечно, они не сильно радостные, хотя у нас были, так сказать, успехи, которые для нас важны. А именно, в результате этих выборов мы увеличили число депутатов от «Правого дела» на муниципальном уровне, причем некоторые победы были такими очень впечатляющими. Допустим, наша коллега в Астрахани по одномандатному округу взяла 57% голосов. В общем, это дорогого стоит. Очень хорошо выступили ребята в Пермском крае, в Нижегородской области и так далее.
5: «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
1: Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Предположим, через некоторое время за справедливость будут голосовать так же, как сейчас голосуют за «Единую Россию».
1: За солидарность вы имеете в виду?
6: Да, солидарность, извините. В этом случае вы будете принимать бывших единороссов, справедливороссов и других? Например, Хинштейна, Морозова?
1: Будете вы проводить иллюстрацию при приеме в солидарность? Вопрос Владимиру Буковскому, когда придете к власти.
2: Ну, это вопрос слишком риторический, предположительный. Мы к власти не придем. Мы можем помочь организоваться оппозиционным силам и развернуть эту борьбу. И, конечно, в процессе рост движения сопротивления, называемой солидарностью, оно будет принимать всех тех, кто будет с ней согласен, с ее целями, с ее задачами. Специальных каких-то люстрационных механизмов у нас нету. У нас прием довольно простой. Вот человек записался, он участник движения. У нас даже членства как такового нету, оно не оформлено. Есть участие.
3: Вообще, люстрация, мне кажется, часто понимается не совсем правильно. Люстрация – это просвечивание людей, которые имеют какой-то репутационный урон, да, имеют тяжелое прошлое, связанное со спецслужбами, в тех случаях, когда они хотят занять какую-то высокую общественную позицию, когда они хотят стать депутатами парламента или занять правительственную должность. Вот в этом случае их прошлое должно быть всем ясно, просвечено, то есть они должны подвергнуться люстрации. Если они хотят принимать участие просто в общественной деятельности или заниматься бизнесом, или вести частную жизнь, то их прошлое не имеет в данном случае значения. Если, разумеется, это не криминальный, не судебный случай.
1: Слушаем москвича Николая.
7: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот если бы жара

0: Алферов был бы в «Единой России» и был бы каким-нибудь эстрадным певцом, то получил бы он, наверное, вторую, может быть, даже первую степень. Ну а так, если он великий человек и Нобелевский лауреат, то ему и место на четвертой степени ордена. А вообще, вот скажите, яблоко почему было снято с выборов? Неужели оно страшнее КПРФ? И если возможно, пожалуйста, расскажите, вот почему, в чем принимает сейчас участие Явлинский и входит ли он к вам? И вообще, какие у вас, ну, хотя бы наметки, не знаю, проекты, прожекты, может, план какой-нибудь? Спасибо.
1: Я знаю вопрос Владимиру Буковскому, что пришлось Максиму Резнику выйти из полицейского «Солидарность», поскольку яблоко запрещает двойное членство. Как вы относитесь вот к такой
2: мере? Да, я с этим пытался как-то спорить, диспутировать. Даже когда исключали Яшина из «Яблока», из полицейского, я ходил к ним, говорил с ними специально и пытался им объяснить, что они делают неправильную вещь. Нет оснований нам ссориться между собой. Тем более, что мы не партия. Мы не занимаемся специальными выборами. Мы не конкуренты. Но они вот настояли на том, что их активисты, члены их партии не должны участвовать ни в каких других политических движениях. И вот помимо Яшина на днях, вот и Максим Резник, он член нашего политсовета, ему предложили вот такой ультиматум: или он уходит от нас, или уходит из «Яблока». Ну, он выступил у нас, скорее всего, в субботу, он объяснил позицию, сказал, что он всю жизнь создавал питерское «Яблоко», что для него это его детище.
1: И наоборот, Андрей Пианковский предпочел уйти из «Яблока», остаться у вас.
2: Да, Пианковский остался у нас, ушел из «Яблока». Еще несколько людей точно так же поступили. Вы знаете, мы к этому не относимся болезненно. От того, что Максим Резник не входит к нам в политсовет, он не перестает быть нашим другом. И, конечно, вместе мы будем делать акции, когда это будет надо. Но поведение и позиция руководства «Яблока», она ужасно деструктивная. Она совершенно ничем рациональным не продиктованная.
1: Вопрос, Александр Подровин, как вы относитесь к разной иллюстрации, о которой только что говорили, которая устроила «Яблоко», чтобы очистить свои ряды от попутчиков?
3: Ну, вообще говоря, это, конечно, внутреннее дело «Яблока», как они хотят формировать свой состав. Но с моей точки зрения, это вздор просто. Это вздор, это действительно, как правильно Володя говорит, это не конструктивно, это непонятно, зачем нужно. Это трудно объяснимо. Я думаю, что это можно объяснить только какими-то внутрияблочными аппаратными играми, борьбой за влияние, за амбиции. Но это все настолько далеко от реальной политической деятельности и попытки изменить что-то в стране, что просто об этом даже говорить нечего.
1: Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
4: Михаил Ломоносов, великий ученый, открыл фундаментальный закон, что ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно. Да? Вот в кризисный 2009 год в России промышленность, которая провалилась больше, чем в других странах, и намного, да? Буквально из ничего количество долларовых миллиардеров удвоилось. Зато исчезли индексации зарплат бюджетников, а также Международная конвенция о правах инвалидов. К тому же в России начали усиленно реабилитацию культа личности Сталина. Вот такое нарушение фундаментальных законов делает путинскую Россию похожий на перегретый паровой котел, в котором отсутствует выпускной клапан. Вот у меня вопрос. Что ждет Россию? Социальный котел перегретый взорвется? Или Россия просто развалится, так же, как и Советский Союз, под этим чутким путинским руководством?
1: Вопрос этот Владимиру Буковскому. Как по-вашему, ждет ли Россию судьба Советского Союза?
2: Я всегда так считал. Я об этом впервые написал в 1993 году. В книжке своей, потом повторял много раз. Речь ведь не идет о том, что будет завтра. Мы говорим, как разрешится этот кризис. А кризис у нас начался, слава тебе Господи, в 1917 году, если не раньше. То есть вот этот вековой кризис, к чему он приведет к России? И поскольку нету ни сил реформировать этот режим, и нет сил оппонировать нынешнему режиму, да, то, скорее всего, вот так вот начнет распадаться эта страна дальше, фрагментироваться уже скорее по экономическим зонам, не по национальным, как было с Советским Союзом. Дальний Восток, Восточная Сибирь, Юг, Север. И к этому тенденция есть. И это вот то, что реально может произойти. Я не говорю, что это произойдет, но сценарий этот реален.
1: Александр Подробинников, провоцирует ли вертикаль власти центробежные тенденции как раз?

0: Я не думаю, что они сознательно провоцируют, просто они интеллектуально недостаточно сильны для того, чтобы предвидеть последствия своей политики. А то, что центробежные силы растут, это совершенно очевидно. И чем жестче будет эта вертикаль, тем сильнее будут расти эти силы, и тем больше вероятность распада России. Я не знаю, хорошо это или плохо, потому что распад Советского Союза имел хорошие стороны, имел плохие стороны, разные. Но очевидно, что ни Россия, ни другие 14 республик не смогли бы преобразоваться в том состоянии, в котором они находились в Советском Союзе. С этой точки зрения распад страны был благом. А что будет дальше с Россией, возможно, то же самое, но, возможно, и очень негативные сценарии.
1: Раз заговорили о геополитике, вот вопрос Владимира Буковского, недавно были в Тбилиси, как вы оцениваете там ситуацию в республике, как вы оцените вот этот вот у них скандал телевизионный с этим провокационным телерепортажем о нападении русских?
2: Ну, телевизионный сюжет с нападением, это был уже после моего визита. Я как бы уже уехал, был через несколько дней, поэтому я реакции там не мог знать. Сама по себе страна и ситуация в стране мне понравилась. Это молодая страна, очень молодежное руководство, молодое. У них много оптимизма. Есть довольно много наивности, есть и малоопытность определенная, но очень хорошие намерения. Вы знаете, меня поразили их реформы правоохранительной системы. У них действительно полиция не берет взяток. И это они сделали за несколько лет. Я долго говорил с министром внутренних дел Грузии, очень большим интересом. Он меня поразил тем, что он строит отделение полиции по всей стране, строит из стекла. И здание МВД, министерство, это огромный такой дом из стекла. Я его спросил, что же, почему же из стекла? Он сказал, чтобы было ощущение прозрачности. И у тех, кто в этом здании работает, и тех, кто мимо идет. Вот такой интересный символизм психологический, в этом есть что-то. Вообще, я не заметил ничего антирусского совершенно. Наоборот, вся страна говорит по-русски. Причем молодежь тоже. И когда я выступал, там я в университете лекции читал, я спрашивал всегда, лучше вам говорить по-английски или по-русски. Все просили по-русски. Хотя молодежь, как везде во Восточной Европе, уже лучше знает английский. Тем не менее, вот так подчеркивалось, что они ничего антирусского в их настроениях нету, я не заметил. Ну, что вам сказать? Конечно, экономически у них довольно тяжело. Тбилиси в состоянии таком, знаете, там... 2/3 домов нуждаются в капитальном ремонте. Конечно, им инвестиций не хватает, и все это правильно. Но очень много здорового оптимизма, энтузиазма и желания исправить свою ситуацию. И как-то веришь в это, когда видишь людей так настроенных, что они таки построят все правильно.
1: А как они относятся к путинскому режиму?
2: Ну, что же ожидать? На них только что нападал этот режим, была война. У них аннексировали две территории, которые юридически, де юре, все еще считаются территорией Грузии. Конечно, это оставило достаточно серьезную травму в их психологическом отношении. И они ждут, что это может повториться. И вот этот эпизод, о котором вы говорили, это как бы вот еще раз подчеркивает, насколько это близко к их страхам и ожиданиям. Хотя глупая довольно шутка, такие вещи вообще наказывать надо, по-моему.
1: Уже там занялись.
0: В радиожурналистике, надо сказать, бывали такие случаи. В Соединенных Штатах, например, одна радиостанция пустила постановку «Войны миров» Уэльса без предупреждения о том, что это постановка Уэльса, что вызвало панику в городе. Я к тому, что такие случаи бывали раньше.
1: Слушаем вопрос из Свердловской области от Сергея Борисовича.
3: Хотелось мне сказать, вот я считал своим каким-то неким долгом, что ли, вот каждый раз вот ходить на выборы, какой бы там ни был исход, я просто считал, что вот я как бы должен идти. Но доверие, оно было, конечно, недоверие, но теперь оно, как бы я чувствую, что оно вот падает вообще в обществе падает. Но вообще я считал, что исход, каким бы он ни был, все равно я считал, что ты гражданин, ты должен идти на выборы.
1: Вопрос Владимира Буковского. Что вы считаете предпочтительным в нынешней ситуации в России? Бойкот выборов или, наоборот, поголовное участие оппозиции?
2: Ну, я не участвую больше в выборах. Как только нет у меня реально позитивного кандидата, я не могу в этом участвовать. Я не могу участвовать из выбора наименьшего зла. Это не моя психология.

0: не признаю. Я тогда перестаю просто участвовать. Но это вовсе не обязательно для других. Это мое отношение. Вот, вот у Саши может быть другое, я не знаю.
1: Сейчас узнаем.
2: Нет, вы знаете, у меня примерно такое же. Только мне вообще вот немножко заболело.

0: выборов. А эти ребята всерьез рассуждают о том, сколько процентов они набрали. Я не понимаю, как можно садиться играть в такую игру.
1: Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, отмечает заметный прогресс в ситуации.
2: Эти выборы прошли уже в совершенно иной обстановке, нежели осенние. Осенние выборы были грязнее грязи, иначе сказать просто нельзя. Здесь, как мне кажется, сыграло ряд обстоятельств. Во-первых, тот демарш, который устроила тогда оппозиция осенью прошлого года по поводу нечестных выборов, он не остался все-таки незамеченным руководством страны. И второе, конечно, то, что ситуация поменялась. И вот калининградская история с обвинением оппозиции, она, конечно, заставила задуматься власть. И поэтому, мне кажется, эти выборы были более честными по сравнению с тем, что мы наблюдали раньше. То есть что-то начинает происходить, я стучу по дереву, чтобы не сглазить. Поэтому какие-то подвижки, как мне кажется, мы уже наблюдаем. В том, чтобы у нас хоть немножечко изменилась ситуация, связанная с избирательными кампаниями, со всеми другими вещами. Чтобы хоть выборы стали настоящим процессом формирования власти, а не тем фарсом, который достаточно долгое время был, этот процесс.
1: Слушаю вопрос москвички Марии Ивановны.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
3: У меня вопрос Владимиру Буковскому. Вот если взять общество «Солидарность» польское, то лично у меня оно вызывает очень большое уважение тем, что в 1994 году они добились принятия вместе с церковью католической такого закона в защиту нерожденных детей. У них стало очень меньше намного абортов. Вот ваша какая будет политика? Вы так же, как «Единая Россия», считаете, что ребенок до рождения часть тела матери, и, в общем, это не убийство, а аборт? Или вы все-таки, что вообще для русского человека, для России это вот стерилизация и контрацепция? Это главный вообще выход из положения, абортивная контрацепция.
4: Ну, вы знаете, у меня просто нет никакой позиции по этому вопросу. Я никогда не думал об абортах. Может быть, потому что они мне никогда не предстояли. У меня просто нет... Я знаю, что в Америке это очень болезненный вопрос. По этому вопросу раскалывается республиканская партия. Из-за этого какие-то достойные люди не могут стать кандидатами, потому как они вот не за аборты или там не против абортов. Мне кажется, этот вопрос настолько специфический, что им заниматься должны специалисты. Но есть ситуации, в которых я как физиолог знаю, понимаю, что аборт неизбежен, если мы хотим спасти жизнь матери. Есть ситуации, где он излишен и так далее. Законы во всем мире разные. Где-то они ограничивают 6 неделями предел, после которого нельзя делать абортов. Где-то меньше, где-то больше. У меня нет специальной на эту тему позиции. Это не мой вопрос.
1: Вопрос Александра Подробенника. Раз вспомнили польскую солидарность. Как, по-вашему, проходит ли ваше движение «Солидарность» вот схожий путь от запретов? И вот на осень намечено создание, превращение его в партию и участие в выборах.
0: Я не думаю, что мы повторяем путь «Солидарности». Я думаю, что это и невозможно, и не нужно. И у нас другая совершенно ситуация. И я не думаю, что будет хорошо, если «Солидарность» станет партией. Она потеряет статус общественного движения и станет партией. Я не думаю, что это будет достоинством, что это будет плюс ей. Между польской «Солидарностью», которая, кстати, не одна «Солидарность», она не совсем была не такая уж единичная, там была не общая, там была «Солидарность Войчонца», «Борющаяся солидарность», «Солидарность», которая пошла на круглый стол, и между ними были определенные противоречия. И я надеюсь, что у нас такого не случится, и наше движение будет именно движением, которое будет стремиться создать ситуацию для изменения политической системы в стране, а не бороться за реальную власть.
1: Тут же вопрос, Владимир Константинович. Как вы видите будущее демократического движения «Солидарность» в России?
4: Ну, я согласен с Сашей. Идея трансформации движения в партию, она неприемлема для нас. У нас так и записано было изначально, что мы не являемся политической партией, и поэтому не будем играть во все эти игры с Кремлем в регистрации, в разрешение. Мы оппозиция, оппозиция существует не милостью правительства, и поэтому мы никогда к ним не пойдем за регистрацией. Так что я не думаю, что мы в конце этого года, когда будет съезд, что такое решение пройдет. большинство всех, ну, тех, кого я знаю, большинство склоняется к тому, что мы должны остаться движением. Другое дело, что если кто-то из нынешних наших коллег решит сам по себе с кем-то еще создавать партию, это их проблема. У нас препятствий к этому нету. Это их личное дело. Но как движение, повторяю,

0: трансформироваться в политическую партию мы не будем.
1: Вопрос Александра Подробинникова. Через 2 года начнется предвыборная президентская кампания. Как, по-вашему, опыт выдвижения Владимира Константиновича показал ли возможность бороться на этом пути в нашей стране?
2: Да, выдвижение Владимира Константиновича, оно самоценно, независимо от того, какой был бы результат. И если ситуация повторится, Володя согласится еще раз баллотироваться, он качает головой, радиослушатели не слышат, но он качает головой. Но, тем не менее, он и раньше качал головой, а все-таки согласился в прошлый раз. Если он согласится и в следующий раз, я думаю, что это, может быть, будет хорошая кампания, и, может быть, она увенчается успехом. Я, кстати, думаю, что из него был бы хороший президент.
1: Какой позитивный опыт принес вот ваш этот, ну, президентский опыт?
0: Ну, у нас было несколько задач, и мы с ними справились. Это не было задачей оказаться в Кремле, да? Нет, такой задачи мы реально не ставили. А вот была задача помочь политзаключенным освободиться, вести кампанию против возвращения психиатрических репрессий, придать некое оживление избирательной кампании, показать, что вообще-то Россия может выдвинуть кандидатов, за которых люди могут голосовать, в принципе. Это не вопрос о том, что на огромную страну нет ни одного кандидата, за которого люди могли бы голосовать. Вот это мы все показали. Это был еще и жест, рассчитанный на борьбу со страхом. Потому что вот как-то испугались люди, как-то вот репрессии, они вернули былой страх. И тут надо было вот встать и сказать, вот, а мы не боимся. Вот что было нашей целью. И мы этой цели достигли. А второй раз я просто не вижу смысла это делать. Ну, опять мне скажут, что у меня двойное гражданство, что я 10 лет не жил в России, и что я вообще не писатель. Ну...
2: Удостоверения писателя нету?
0: Нету.
1: Ну вот. Это тогда оспаривали анкету, да?
2: Ну да, у нас должно было удостоверение писателя, а нету.
1: Ну, посмотрим. Я думаю, что мы за эти 2 года еще не раз встретимся. Напомню, что в нашей студии политической ситуации в России обсуждали активисты движения «Солидарность» Владимир Буковский и Александр Подробинник. В ходе состоявшегося в минувшие выходные полицейского движения «Солидарность» решено провести съезд движения в ноябре-декабре. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.

0: Выпуск программы «Грани времени» вышел в эфир 15 марта 2010 года. И в завершении краткая рубрика «Они поют под струнный звон», которую ведет Галина Зотова. Сегодня поет Юлий Ким. Эфир 3 марта 1976 года.
1: Говорит Галина Зотова. Сегодня в нашей передаче из серии «Они поют под струнный звон» я предлагаю вам, друзья, послушать три песни Юлия Кима. Первая — «Парашютист».

0: в том-то и дело находят кольцо. Толчок расцвел над тобой парашют, на поле толпа, репортеры снуют. Вот в том-то и смысл, репортеры снуют. Потом, как в романе, с удачным концом, лицо на экране, на шее кольцо. Вот в том-то и дело, на шее кольцо. И вдруг ты решил с ремни отстегнуть, и дверцу откинуть, и просто шагнуть. Вот в том-то и смысл, чтобы просто шагнуть. По-новому ветер чеканит лицо, а руки по-старому ищут кольцо. Вот в том-то и дело, все ищут кольцо.
1: Вторая песня Юлия Кима «В Коктебеле».
2: Коктебели, в Коктебеле, у лазурной колыбели весь цвет литературы СССР. А читательская масса где-то рядом греет мясо. Пляж для писателей, читателям же нет. Пляж для писателей, читателям же нет. На мужском

0: Ком пустынном пляже, предположим, утром ляжет наш дорогой мерзот Турсунзаде. Он лежит и в ус не дует, и заде свое трусует, попивая коньячок или элиготе, попивая коньячок или элиготе. А все прочие узбеки, человек на человеке, то есть скромные герои наших дней, из почтения к славе гения растянулись на каменье, попивая водочку или думая о ней, попивая водочку или думая о ней. Кое-кто из них с досады, озираясь на фасады, где звездные письменники живут, из подлейшей жажды мести сочиняют эти песни, а потом по всей стране со злобою поют, а потом по всей стране со злобою поют.
1: И третья песня Юлия Кима, передовая статья.
0: Все улицы как будто стали краше, и солнце как бы входит в каждый дом. Сегодня все трудящиеся наши и не наши испытывают радостный подъем. Рабочие, крестьяне, инженеры, покинувши заводы и жневье, интеллигенты и милиционеры единство демонстрируют свое. Они идут с плакатами, с цветами, на них костюмы новые, видать. Давно уже расстались мы с цепями, нам, слава богу, есть чего терять. Теперь добавьте что-нибудь про космос, чего-нибудь про радостный расцвет. Потом поставьте собственную подпись и тут же отнесите в комитет.
1: Это был Юлий Ким. До новых встреч, друзья!
2: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Он говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают

0: почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
2: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
4: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
5: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
6: Зависимые и независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
1: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителей иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти.

0: Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинение в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Русньюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
1: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановления Пленума Верховного суда, которые пока носят скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательными для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
0: Так, председатель Верховного суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции пленума и президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что

0: намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», – сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна. И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
2: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется. А председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. Это старые песни о важном. Это же изобретение не там, англосаксонской правовой системы. Это изобретение послереволюционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот.

0: для того, чтобы вот, вот это самое какое-то единство обеспечить, орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и началось. Потом, после образования СССР, сразу же в первом же положении о Верховном суде возникла эта формула о руководящих указаниях. Дальше больше, в последующих положениях у Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979, по-моему, года была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
1: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадимыч, здрасте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
2: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданина Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи, да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, ну, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себе стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, ну, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее... Ну, точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть...

0: Видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь, не было. Ну, после реформ Александра II, я имею в виду в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. Ну, в 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и вот верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей. То есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденинг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
1: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову и вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите, да. Вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как это устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дает гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство.
2: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей тут нарушается и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время. И что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов вот и изобретаются, эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение властей — такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От верховного...
1: Была.
2: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию Верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. А вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли президиума пленума Верховного суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают

0: там, на гражданском производстве, на арбитражных делах будут там чего-то руководить и разъяснять?
1: Ну, Верховный суд, как известно, и по федеральному конституционному закону о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
0: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь, их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут, или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для обычного человека не изменится.
1: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе, с другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. У нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть. Как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае я вижу основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алибастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику: да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу. Нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет, то есть 2-3 оправдательных приговора из тысячи. Единственное, что я могу сделать – максимально снизить срок или там вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речь идти не

0: Не можем. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел. Но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми, наверное, при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет, давно и, в принципе, в 90-е годы так ее и не появилось, она только-только стала появляться, но сейчас об этом, по большому счету, внутри вертикали власти даже и речи не идет. То есть сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы, ну, никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 тысяч рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией и начинается что-то другое? Расскажем в нашем сюжете.
2: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотр – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц – база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу. Попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База», близкий к силовым структурам, написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ, подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае

0: правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины августа 2023 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы. Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев 2025 года всего 110 тысяч.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то, лепры. Вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
2: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигранта она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов запретами на въезд, для того, чтобы собирать деньги за медобследование и, самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
1: Какой?
2: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый, сифилис застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный, да? Мало того, этого диагноза у людей нет. Его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят отфанарный ВИЧ, ставят отфанарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредные для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысяч рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
1: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них вымогают деньги, а дальше

0: куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они жаловаться в правоохранительные органы, например?
1: Как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. Вначале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по 3. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре. Начинаются валы таких обращений. И приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковый диагноз.
0: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
1: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
0: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь по какой-то причине, насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
1: Мигранты делятся на множество категорий, и в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально 3 анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту, и даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
0: практически... ВКСники – это высококвалифицированные специалисты.
1: Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
0: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны? Что происходит?
1: Они обращаются.

обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну и в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике невозможно.

0: Чупик, она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
1: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
2: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими.
1: История, когда незнакомцы нападают на детей и подростков в России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдают от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители.
3: Я папа их.
1: Так житель Тверской области избил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью. Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования «Верстки» и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. А наказание для него ничего не известно.
4: Александр Сергеевич взял, короче, отвел в бутовку и просто вот так вот.
1: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Марьяна.
0: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
5: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в «Верстке» очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защитой детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для

0: разных репрессивных политик применяется часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое третье дело о нанесении вреда здоровью, средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
1: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
0: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы, и надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием, и насилие остается по факту никак не наказуемо.
1: А для вас, как для редактора, когда вы вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
0: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических инструментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. А 6000 дел – это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов. И нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей. Это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы. В духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он не делает уроки. Ну, то есть какое-то еще нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного, дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
1: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что... Говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
0: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и... В том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты. Мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать вместе на благо человека,

0: благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики, а вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом в жизни ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
1: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, но в семье, но наверняка же об этом знают соседи, но совершенно точно этого не могут не замечать учителя, но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении этой семьи, что происходит там с ребенком, почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
0: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это и не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делать. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь разберутся.
1: А может быть, еще они думают, что мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже, лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое и все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
0: Это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора. Деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
1: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, что в другой раз такое молчит.
0: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по-добру, по-здорову просто разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, я думаю, только усиливает эту атмосферу насилия в семье.
1: Ваше исследование вышло 1 июня, в Международный день защиты детей, вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
0: На самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутрипрофессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российского

0: этих официальных органов. И, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком, ну, привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что обратить на это внимание можно сколь угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто, ну, невозможно, я боюсь.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
5: Путин хочет продолжения, а Зеленский предлагает действовать рационально. Как ответит Кремль?
6: Произвол правоохранительной системы.
5: Спецслужбы пугают даже депутата от «Единой России». Но эксперты Питерского форума прогнозируют войну еще на 10 лет и новую роль России.
7: А роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенной страной.
8: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, чем же Кремль ответит на предложение Владимира Зеленского о личной встрече и к чему Кремль готовится, несмотря на свои заявления. Но сперва мы перескажем вам то самое письмо и что же Путин говорил иностранным журналистам перед тем, как предложение Зеленского увидело свет.
4: Ну, войска российские каждый день наступают. И каждый день, если будете внимательно следить за сходками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
9: Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. Более 2 часов президент России отвечал на вопросы о войне в Украине, переговорах и отношениях с Западом. Встреча проходила на фоне продолжающихся боевых действий и атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург в первый день экономического форума. Президент России ответил на вопрос о возможных переговорах с Украиной и прекращении боевых действий, указав на то, что одно другому не мешает.
4: Теперь по поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну, нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались.
9: Путин считает, что Россия делает успехи на фронте, называя цифры и всем своим видом показывая уверенность в успешности так называемой СВО.
4: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% процентов территории Донецкой Народной Республики.
9: Не забыл президент и про легендарный Орешник, отметив, что удар, совершенный ранее, был испытательным. Его произвели по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки.
4: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
9: Вот на этом моменте не выдержало уже Z-сообщество. Последние недели российская армия действительно ведет наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. Однако многие военные обозреватели, поддерживающие войну, признают, продвижение остается медленным, а потери высокими.
10: Сегодня президент Путин подтвердил, что действительно били по сараям. Хочется посмотреть на всех этих тявкавших, на рыжую проститутку из телевизора, на лысого пи***а, братца бывшего вождя всей молодежи, на всяких ищенок хуй. Красиво их обоссали.
9: Некоторые провоенные телеграм-каналы, например, «Воевода вещает», были кратки. От темы выборов в 2030 году Путин ушел, но намекнул, что Конституция ему это позволяет.
4: Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется, рано об этом говорить.
9: Практически одновременно Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести личную встречу. В письме Зеленского Путину украинский президент подверг резкой критике действия российских властей и ход войны. Он заявил, что Россия несет большие потери на фронте и уже не первый раз переносит сроки достижения своих военных целей, в том числе и в Донецкой области.
11: Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором, войной без реальной причины. Именно так это запомнит история. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился.
9: В завершении письма Зеленский предложил Путину провести личную встречу на нейтральной площадке в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По словам президента Украины, на время таких переговоров Киев готов полностью прекратить боевые действия. В Кремле заявили, что письмо получили.
12: Видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
13: А вы?
12: Я имел возможность.
8: Ну а о выборе, перед которым Владимир Путин стоит, мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
8: На ваш взгляд, в письме, которое опубликовал Владимир Зеленский, есть хоть что-то, что подтолкнет Владимира Путина к рациональным решениям?
14: Ну, смотря на что мы считаем рациональными решениями, это вопрос субъективный. Ведь рациональность у каждого своя. Но, безусловно, как по форме, так и по содержанию, письмо не рассчитано на положительный ответ. Скорее наоборот, на негативную реакцию Путина. Поскольку ясно, что в ответ на такое письмо Путин не может идти навстречу его автору.
8: А зачем Зеленскому провоцировать Путина на негативный ответ?
14: Ну, я думаю, что Владимир Александрович не очень заинтересован сейчас в переговорах с Путиным. Он предполагает, что в отличие от Путина, который считает, что инициатива в войне принадлежит Российской Федерации, президент Украины придерживается противоположной точки зрения и считает, что с течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла и никак не может восприниматься в качестве путинского триумфа никаким боком, что бы ни говорил по этому поводу российский лидер. Хотя, разумеется, чисто военные аспекты того, что происходит сейчас на фронте, я анализировать не буду, военным экспертом не берусь.
8: На пленарной сессии от Владимира Путина звучат традиционные обвинения в адрес западных стран и призывы к дружбе с теми странами, кто стабильно дружит, кто стабильно обеспечивает поставки. Но с первых дней форума украинские военные блокируют российские поставки бензина в оккупированный Крым, дроны летели по Санкт-Петербургу. Как на это смотреть союзникам России?
14: Ну, как известно, союзниками России традиционно является армия и флот. И надо сказать, что все реплики Владимира Путина не показывают, что он понимает новую технологическую реальность войны. Иначе бы, в частности, он не апеллировал постоянно к аргументу о дефиците мобилизационного ресурса Украины. Действительно, проблемы с комплектованием армии Украины есть уже давно, уже годы. Но в ситуации тотальной войны дронов это теряет прежнее критическое значение, поскольку создаваемая дронами килл-зона, она, в общем, не предполагает, что дополнительная живая сила может переломить ход событий в ту или иную сторону. Странными союзниками на сегодняшний день это страны-союзники для РФ, это понятие очень размытое. И, в общем-то, главным потенциальным союзником, который подразумевался Путиным с 15 августа прошлого года, были Соединенные Штаты Америки. Он рассчитывал, что Дональд Трамп прекратит для него эту войну на устраивающих Кремль условиях, среди которых выделяется вывод украинских войск из Донбасса, Славянско-Краматорской агломерации. Хозяин Кремля считал, что американский президент использует объективно находящиеся в его руках рычаги давления на Киев, чтобы добиться такого решения. Однако за прошедшие почти 10 месяцев почти этого не произошло. И Кремль несколько разочарован и тем, что США не выполнили, не оправдали надежд Путина на нынешнего американского президента и на то, что не движется совершенно ситуация с пактом Трампа-Путина по поводу экономических проектов и природных ресурсов, в том числе Северного морского пути. Ну и, наконец, неожиданно к Кремлю пришло осознание, что у Америки есть серьезные интересы на украинской стороне, связанные, в первую очередь, с тем, что Украина представляет полигон для отработки новейших военных технологий американским техномагнатам, таким как Питер Тиль и Илон Маск, и даже связанные непосредственно с президентом Трампом. Компания Future Industries Foundation оказалась поставщиком боевых роботов для украинских войск. То есть ситуацию и, собственно, в риторике США тоже в последнее время все более проявляется скепсис относительно того, что Вашингтон может прикрыть Москву или обеспечить как-то прекращение войны на приемлемых для нее условиях. Кто же остается в результате? Ну, с Европой Российская Федерация подчеркнуто ругается, хотя в этом есть сочетание кнута и пряника, шантажа и попыток передоговориться об энергетических поставках, поскольку сегодня РФ может лишь мечтать об утраченном ею из-за украинской войны высокомаржинальном европейском рынке. Остается Китай, который, в общем, не столько друг, сколько источник зависимости, который старший партнер, от которого Российская Федерация сейчас зависима достаточно тотально и фатально. Есть, разумеется, дружественная Корейская Народно-Демократическая Республика, которая на 100% проявила свою лояльность в смысле поставок и живой силы, и техники, получила огромные деньги от Москвы за это. Даже в ситуации с Ираном нельзя сказать, что Российская Федерация и ведет себя как союзник в нынешней обстановке американо-иранской войны, поскольку Москва, разумеется, не может ссориться с Вашингтоном. Какие бы актуальные или подразумеваемые обязательства перед Тегераном у нее не существовали. Поэтому Путин много лет вел страну фактически к изоляции, к бункеризации. И надо сказать, что на этом пути он достиг вполне ощутимых и осязаемых результатов. Не факт, что именно тех, к которым стремился, но точно тех, к которым шел.
8: А для тех стран, которым Путин в своем выступлении обещает, если они будут дружить с Россией, дальнейшее движение от колонии, освобождение от колоний, переход в новые качества в неком мировом порядке, который он строит, выглядит ли Путин в данный момент времени как лидер, которому эти страны могут поверить, что он их к такой цели приведет?
14: Нет, разумеется, во-первых, непонятно, о каких странах идет речь. Путин постоянно апеллирует к БРИКСу как некой геополитической реальности, но это некоторое преувеличение, поскольку у БРИКСа нет ни общих целей, ни программы деятельности, ни единой валюты, да и вообще внутри БРИКС конкуренция между странами является более существенным фактором, чем перспектива сотрудничества. Возьмем, к примеру, Китай и Индию, которые формально входят в БРИКС. Можно ли считать их союзниками на самом деле или скорее соперниками? Конечно, скорее соперниками. А Иран? Получает ли он поддержку от стран БРИКС в его войне против США? Нет, он ее не получает. Поэтому статистика по БРИКС – это попытка измерить среднюю температуру по больнице. Знаете, как на Олимпийских играх некоторые наблюдатели ведут подсчет медалей там, стран бывшего Советского Союза. Это никакого практического смысла не имеет. С таким же успехом можно подсчитывать общее количество медалей бывшей Монгольской империи, в состав которой входили Китай и Россия на определенном историческом этапе, как известно. Поэтому можно считать, что если Китай и Россия в лидерах в общем зачете, Россия, правда, от Олимпийских игр отстранена с 2022 года, то значит Монголия – это самая могущественная спортивная держава современности. То есть БРИКСа де-факто нет. Это вся статистика не отражает реальности, точно так же, как самоизоляция России, ее отстранение от мирового технологического рынка, от технологической революции, ограничение интернета. Все это шаги абсолютно самоубийственные в смысле конкурентоспособности страны на мировом рынке, а тем более ее возможности и готовности кого-то консолидировать вокруг себя. Пока что за путинское время Россия только распугала всех своих, все те страны, в отношении которых она четверть века назад, в первую очередь постсоветские страны, располагала очень значительной мягкой силой. То есть влияние на ту же Украину в 2000 году, когда Путин пришел к власти безо всякой войны и насилия, было очень значительным. А война, собственно, началась во многом потому, что это влияние было полностью утрачено. Как сегодня утрачивается влияние на Азербайджан, на Армению, на давно уже утрачено влияние, ну, то есть даже не на те страны, которые идут в Евросоюз, но на те, которые вчера еще туда не собирались. Китаю и Турции Россия явно проигрывает конкуренцию в борьбе, неформальную конкуренцию в борьбе за влияние на Центральную Азию и так далее, и так далее. Поэтому нет, Путин бункеризатор, а не консолидатор. Он не создатель каких-то общих пространств и проектов. Он пытался отгородить, фактически, если анализировать не его риторику, а его реальную деятельность за четверть века, он сделал все возможное, чтобы отгородить Россию от мира, пусть не железным, но латунным занавесом, и в этом он как раз-то и преуспел. Но это не означает никакого лидерства ни в региональном масштабе, ни тем более в мировом, тем более, что многополярный миропорядок, о котором так любят говорить идеологи, еще застрявшие в 20 веке, вовсе не означает концерта великих держав. Многие думают, что многополярный мир – это несколько крупных влиятельных стран, которые поделили между собой сферы влияния. В 21 веке так не будет. Сегодня мир фрагментирован, он просто распался на огромное количество обломков после фактического крушения американоцентричного миропорядка, который формально и официально было зафиксировано в стратегии национальной безопасности США от 4 декабря прошлого года. А дальше это будет полицивилизационный миропорядок, но границы цивилизации не совпадают с границами государств. Цивилизация – это скорее глобальные сетевые структуры, в основе каждой из которых лежит религия, скорее, чем государство. И сами присущие эпохи просвещения представления о государстве подлежат радикальным переменам. Но Путин живет мозгами полностью в прошлом. Поэтому никакие проекты, обращенные в будущее, даже недалеко, это не про него.
8: Ну вот хотелось бы заглянуть немножко в будущее, ведь есть несколько картин, как оно может выглядеть. Одну из них Владимир Зеленский в своем письме рисует для Путина. В этом мире война продолжается, и главе Кремля чуть ли не с открытыми глазами приходится спать. Но сценарии, которые звучат на форуме, включают в себя и дальнейшее долгое продолжение войны. Однако они не всех устраивают. Я предлагаю посмотреть об этом короткий материал и вернуться к обсуждению.
7: У меня такое ощущение, что те, кто готовили, они постарались перепутать максимум возможного, но несмотря на эти небольшие, но милые как бы попытки помешать нам с вами, я помню, что мы писали.
15: Недружественные составители презентации не помешали так называемому православному олигарху, владельцу телеканала «Царьград» Константину Малафееву, донести до аудитории свое видение будущего мироустройства. Обсуждали на экономическом форуме основные угрозы России во второй четверти 21 века. Малафеев принес три сценария. Хороший – оккупация Киева, Одессы, Харькова, цитата по презентации и так далее. Установление, цитата, «биполярности с сохранением оппозиционности», «распад Евросоюза». Цитата, «три единства русского народа». Плохой сценарий. Поражение в войне с Украиной и противостояние с Западом. Вступление Украины в НАТО. Колонизация России к 2050 году. И так называемый инерционный сценарий. Без существенных изменений. Заморозка и пролонгация войны с Украиной. Американская или китайская гегемония. Применение ядерного оружия. Но здесь есть нюанс.
7: Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием. Мы его считаем хорошим. Поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американская и китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенны.
15: Среди глобальных угроз для России Малафеев назвал искусственный интеллект, биологическое оружие, гибель в войне, а также риск разрыва цепочек поставок и, цитата, «замещающая миграция». Философ Александр Дугин фатальной угрозой для России назвал технологическое отставание, а также посетовал на отсутствие культа семьи, автократии и идеологии.
16: Нужна идеология, иначе России конец. Что нужна девестернизация? Да, нужна, иначе России конец. Так все считают. Вектор есть, но медленно. То есть мы делаем, но медленно. Национализация элиты тоже есть. Идет же. Я уже встречаюсь на уровне высоких кабинетов людьми из СВО. Это новые люди по-настоящему. Вот в их патриотизме и мужестве я не сомневаюсь. В других качествах, ну, может быть, профессиональных, они их обретут. Но это идет национализация элит, но медленно.
15: Ранее в интервью Ксении Собчак философ Дугин признал, что сейчас не время говорить о сроках завершения войны.
17: По поводу сроков я тут не думаю. Я думаю, что был наоборот момент, когда у нас гораздо все могло легче получиться. Очень многие там, поставленные люди со мной вынуждены было согласиться, что у нас был момент, окно возможностей с гораздо меньшими издержками осуществить наши цели в 2014 году, когда была русская весна. Но сейчас, на мой взгляд, вот уже сослагательное наклонение по отношению к той ситуации, где мы находимся, тоже будем говорить так абстрактно, оно уже неприемлемо.
15: Готовиться к десятилетиям войны на форуме призывал советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков. По его словам, в России будут воевать еще два поколения. При раскладе затяжной войны Путину придется все больше опираться на силовой блок, считает политолог Екатерина Шульман. С резкой критикой силового решения проблем в стране внезапно выступил глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 5 июня на традиционном для форума «Завтраки Сбера» он призывал к уважению института частной собственности. По его словам, институт это возможность обратиться в суд и считать, что этот суд будет справедливым.
18: Я понимаю, что роль силовых структур во время войны – это совершенно другая ситуация. Наверное, может быть, не стоило бы даже это обсуждать. Но произвол правоохранительной системы – это тоже не лучший фон.
15: Так называемая национализация предприятий, то есть силовой передел рынка, усилилась в 2025 году, пишет Forbes. За год в распоряжении российских властей оказались активы на сумму свыше 3 триллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2024 году. Ставка Владимира Путина на силовой блок, поддерживаемая олигархами и идеологами так называемого русского мира, прослеживается и в расширении полномочий Федеральной службы безопасности. В 2025 году российские власти передали в ведение ФСБ собственные следственные изоляторы. Затем ФСБ дали полномочия задерживать людей, доставлять их в участки и составлять на них протоколы. Ранее этим занимались только полицейские. Наконец, в начале 2026 года ФСБ дали право требовать от операторов связи отключать интернет. Где угодно и насколько угодно, в случае неких угроз безопасности.
8: Ну и дальнейший сценарий для России мы обсуждаем с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, многие сторонники войны критикуют Питерский форум за преклонение перед иностранцами. Хотя звучат на форуме и речи в духе полного разворота на восток, но как вам кажется, на форуме атмосфера все-таки полного разворота от Запада или ожидания с ним сделки?
14: На форуме атмосфера полной несерьезности. Это форум превратился во фрик-шоу. То есть иностранцам, видимо, перед которым поклоняются, является известный насильник, как его Эндрю Тейт или Кэндис Оуэн, да, американская инфлюенсерка, главное достижение которой – это расследование о том, что жена Эммануэля Макрона на самом деле мужчина по имени Жан-Мишель Тронье, который убил свою сестру и присвоил ее идентичность. Кроме того, значит, господин Кук, который по версии российских властей возглавляет официальную американскую делегацию на форуме, он архитектор бального зала Дональда Трампа. Несомненно, это очень большая должность. Правда, по странному совпадению, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никакой официальной делегации на форуме вовсе нет, а и господина Кука он знать не знает. Поэтому тут, в первую очередь, форум скандализируется в связи с крайне низким уровнем его участников. И даже, собственно, панель господ Малафеева и Дугина – тоже пародия на серьезное обсуждение проблематики. Поскольку их позиция, ее нельзя считать в полной мере кремлевской и путинской, к тому же они нередко наносили фактический ущерб Кремлю своими действиями, не рефлексируя, видимо, его. Потому что когда они носились как списанной торбой с Эрлом Маском, отцом Илона Маска, вот он еще преподносится как большая западная звезда, хотя никакого статуса на Западе он не имеет, и более того, его сын, самый богатый человек мира Илон Маск, неоднократно подчеркивал, как он не любит собственного отца и как он считает его чуть ли не исчадием ада. А здесь еще как раз Российской Федерации выключили Starlink, чем серьезно ослабили боевые возможности вооруженных сил на РФ. Нет ли здесь случайно совпадений? Может быть, из-за такого агрессивного промоушена отца Илон Маск? Нет, конечно, это шутка, но то есть, главная интонация формы – то, что он полностью деградировал и превратился в какое-то собрание третьесортных, сомнительных и откровенно скандальных персонажей, на фоне которых, разумеется, выделяется главный персонаж Владимир Владимирович Путин. В серьезности ему не откажешь. Но все, что вокруг, это не заслуживает как бы существенного аналитического внимания.
8: Это скорее в плюс ему работает, он на их фоне выглядит лучше?
14: Нет, это работает ему, безусловно, в минус, потому что он всегда позиционировал Петербургский международный экономический форум как серьезную площадку, демонстрирующую интерес элит и инвесторов из других стран к Российской Федерации. Сегодня никаких элит мы не видим. На форуме еще ярко выделяются, разумеется, представители Талибана, нынешних властей Афганистана, которые

0: Недавно, как мы знаем, легализовали браки с девочками от 9 лет безо всякого согласия невест. Для скрипоносной России это особенно пикантно, хотя уже и в РФ звучат голоса о необходимости снижения брачного возраста до 15 лет. То есть все это выглядит пародией на то мероприятие, в каком качестве замышлялся некогда этот форум. А Путину, то есть то, что Путин выступает на всем этом фоне, безусловно, наносит ему существенный имиджевый ущерб.
1: Вы в своем перечислении упоминали людей, которых встречает форум, и про так называемую американскую делегацию. Почему говорю так называемую? Потому что госсекретарь США так и прямым текстом сказал, что никакой официальной делегации от США в России нет. Этой делегации Россия пока рассказывает о том, как Россия 2 века назад спасла Америку во время гражданской войны, и этот же сюжет вписан в открывающий речь Путина ролик. Наверняка он там не случайно. Почему такой акцент и вообще на что расчет у организаторов? Если уровень делегации никакой, госсекретарь сказал ничего официального.
0: Владимир Путин очень встревожен, я с этого начал, что Дональд Трамп теряет интерес к нему и к предстоящему пакту с ним. Он рассчитывал на то, что Трамп для того, чтобы добиться этого пакта, который объективно Трампу, вероятно, необходим, он прекратит на условиях, устраивающих Путина, украинскую войну. То есть Путин фактически жалуется Трампу на него самого, на кого, что нас покинул, любимый дядя. Да, там Кирилл Дмитриев суетится постоянно и говорит, что он находится, спецпосланник Владимира Путина, что он находится в перманентном диалоге со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Тем временем Марко Рубио заявляет, что США скорее на стороне Украины, чем РФ. И это подтверждается действиями некоторых весьма влиятельных представителей американских элит, которых я уже упоминал. А визит, и только что Дмитрий Песков сообщил, что очередной визит в Москву Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера отложен на неопределенный срок, что тоже весьма симптоматично. То есть это отчаянная попытка привлечь внимание Америки и вернуть ее как бы в орбиту кремлевских интересов. Это и есть тот самый дух анкориджа, на который Путин так рассчитывал, и который почему-то, по непонятным для Кремля причинам, начинает стремительно развеиваться, что привносит в деятельность и риторику Путина повышенную нервозность. Поскольку, кроме всего прочего, Путин, будучи, ну, отчасти человеком мыслящим реалистично, не во всех вопросах он мыслит реалистично, на мой взгляд, его характеристики нынешней ситуации на украинской войне, на фронтах далеки от точности и глубины, которые требовалось бы в этой ситуации. Но он прекрасно не может не понимать, что ему нужно добиваться снятия санкций, хотя бы частичного, чтобы предотвратить сползание российской экономики в критическую ситуацию. Пусть и не быстрое, но неуклонное. И для этого ему единственный канал хотя бы частичного снятия санкций — от Соединенные Штаты Америки и Трамп. На резкое улучшение отношений с Европой, например, он рассчитывать явно сейчас не может, хотя он демонизирует Европу и делает вид, что европейские элиты сеют какой-то отдельный хаос, о чем он сегодня говорил на форуме. Никакого, естественно, отдельного хаоса европейские элиты не сеют. Они просто не могут прийти в себя еще от шока, связанного с распадом привычного для них американоцентричного миропорядка. И этот хаос именно связан с крахом миропорядка, а не с какой-то обособленной позицией европейских элит. Но Путину надо срочно что-то сделать с Трампом, как-то снова прижимать его к любящей груди. Поэтому, собственно, идут такие странные двусмысленные апелляции к Америке и якобы роли России в американской истории, которую, конечно, Вашингтон признавать не собирается и серьезно реагировать на эти аргументы не будет.
1: У нас остается еще 1,5 минуты, давайте попробуем подвести итог. К чему Россия готовится по итогам этого форума? Путин говорит о неком суверенитете. Как его понимать?
0: Суверенитет надо понимать как полноценный полноформатный тоталитаризм и изоляцию страны. Это уже сложилось. В этом смысле питерский форум никакой новой вехой не является. Путин фиксирует уже сложившееся положение вещей. Это тоталитарное государство, в котором и не может быть, вопреки позиции Андрея Михайловича Макарова, который, кстати, высказывает ее не первый раз и далеко не на первом форуме. Здесь нет сенсации никакой. Никакого уважения прав личности и собственности не может быть в принципе и по определению. Мы возвращаемся худший аналог советских времен, только с поправкой на то, что этот тоталитаризм не коммунистический, а скорее антикоммунистический. Но все опираться он будет, в первую очередь, разумеется, на жесткий репрессивный аппарат. То есть Зеленский говорит, что Путин не может больше покупать россиян, у него нет в этом необходимости. У него для этого есть его силовики, спецслужбы и все, что необходимо для жесткого подавления любых проявлений нелояльности.
1: Спасибо большое вам, Станислав Александрович. Писатель Станислав Белковский был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Смотрел с нами выступление на Питерском экономическом форуме международном и анализировал для нас все эти высказывания, что они означают и к чему готовиться, в какую концепцию выстраиваются и как это понимать. Если у вас есть свое мнение, поделитесь им обязательно в комментариях, я их все читаю, даже отвечаю. Следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну и мы увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Варя.
9: Я начну с драматического текста. «Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас, все ненавидят Израиль из-за этого». Так, в пересказе «Аксиос». Президент США Дональд Трамп выговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану, радикальной группировки Хезболлах. И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа? Все ненавидят Израиль из-за этого.
10: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
9: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые одни одобряют политику правительства Израиля, некоторые есть, очевидно, настоящие антисемиты. Но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивают Израиль и Нетаньяху. И еще один опрос – это Гэллоп в феврале. 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 36% больше сочувствуют израильтянам. Разница небольшая и статистически неважная, эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть в долгие годы поддержка израильтян была на уровне 60%, палестинцев в районе 20%, но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году, до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется. При всех нюансах.
10: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиля, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
9: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть вообще в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся вот таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» или «Казана», о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 47-го года, или, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста. Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
10: Нет.
9: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем. И внезапно ощутил на себе все последствия этого.
10: Ну, нет сомнений, как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма, а в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась еще иммиграции, то, что была и иммиграция, которая был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств, или даже сильнее, опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой, которую мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было, но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживало правительство Израиля, государство Израиль.
9: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после того, как после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность. Это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу, и это воспринималось чудо, в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом, то есть это был союзник США. И, кроме того, опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
10: Мне кажется, надо понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 1973 году, когда арабские

0: страны напали на Израиль и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилось к Израилю, что мы вам, вы делаете что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
1: Я хотел бы еще раз сконцентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенные изменения в отношении избирателей к Израилю влияют на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
0: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями, оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и средние американцы, связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть, когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть социология, которую я, политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
1: Иллюстрации к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде, как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. А разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться». То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитории, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
0: Конечно, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев. В то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз по всем оценкам молодое поколение. То есть там раздел находится и очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало интересующимся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политики. Израильская политика сейчас очень поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
1: Я меньше знаю про израильскую политику.

0: есть путь вперед, и этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
1: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет и рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, там, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась. Они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард. Когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиля и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабого, не обращая внимания, что слабая сторона занимается террором, нападениями. Это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый. Израиль воспринимается как сила. И вот это, мне кажется, более фундаментальный раздел в американской политике отношения к Израилю, чем то, что люди думают про то, как там правильно реорганизовать устройство этой части.
0: Я вот с этим совершенно согласен. Все больше людей не воспринимают за пределами Израиля это как экзистенциальную проблему для Израиля. Понятно, что израильтяне, которые только что еще пережили 7 октября, они воспринимают это совершенно иначе. И поэтому для них это немыслимо, то, вот, что они видят реакцию на Западе. Но со стороны кажется, что это Израиль сильная сторона здесь. И я хотел, вот о чем подумал, что можно ли привести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещаются в сторону республиканской партии. И причиной этого называли то, что если те, кто помнят времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевает все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
1: Да, мне кажется, что такое, не знаю, сказать, проблема, такое явление есть. Что есть целое поколение людей, вот, которые они действительно не сталкивались с расизмом. И, соответственно, когда, не знаю, каким-то, может быть, левым политикам, им кажется, что достаточно сказать, вот, посмотрите, это расист, и против него не проголосуют. Но младшее поколение, оно не воспринимает расист как там полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам.

0: Так же, как и вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшее там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем, антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экстремально правые, и там находятся антисемиты. Соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
1: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я видел опрос политика, что и среди республиканцев не мага сейчас скорее более критично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
0: Это не по партийным линиям, не случайно, например, на президентских выборах в 2016, 2020, 2024 году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя относят, говорят, считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели — это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
1: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном, о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
0: Непонятно, можно ли... Процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 2016 и 2024 годом. Это те же 70% голосуют за демократов. То есть я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов устойчиво.
1: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
0: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти 1 000 000 евреев в Нью-Йорке, они на президентских выборах голосуют за демократов, потому что они нью-йоркцы, потому что по всем остальным причинам. То есть это то, что какие-то темы очень острые, еще не значит, что эти темы определяют, как люди голосуют на президентских выборах.
1: Хорошо, давайте в заключение мы поговорим о том, как, собственно, непосредственно это выглядит, особенно когда это касается праймерис демократических, например. И это значит, что речь идет о довольно активистски настроенной левой базе. Эти люди недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
0: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 10 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой про Нетаньяху повесткой в Израиле. Соответственно, он тоже как бы... Можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от AIPAC.
1: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
0: Да, это происходит на обеих сторонах.
1: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре? Может ассоциация с Израилем, ассоциация с AIPAC реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
0: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймерис, которые выиграли выборы, и у них была поддержка AIPAC-а. Мы только что видели, как кандидатка на праймерис, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, а прямо антисемитские позиции, она с треском проиграла. Ну, то есть, это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
1: Я видел, что AIPAC пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
0: Ну, вот мы видели перед 2024 годом и Джо Байдена, и Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп в Мичигане. Те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ, и один из самых активных сторонников Израиля. То есть возможно, что несмотря на то, что есть люди, которые занимают, отвечая на опросы, очень резкие позиции по Израилю, при голосовании для них это не критический вопрос.
1: Вот эти клещи, которые создаются для кандидатов в праймерис, они должны действовать, как бы не раздражать, для примера, очень левых какой-то ассоциации с Израилем, но на всеобщих выборах это может сбалансироваться более центристскую позицию, более сдержанную.
0: Ну вот это мы увидим в демократической партии к президентским выборам 2028 года, потому что каждому кандидату, чтобы стать номинантом от демократической партии, нужно говорить то, что понравится ультралевым, и чтобы выигрывать выборы, нужно быть центристом. Чтобы выиграть потом выборы, нужно будет быть центристом.
1: Тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидит Израиль.
0: Президент Трамп подтвердил эти слова.
1: Ну, он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
0: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж «Аксиос» про это. И Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
1: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой осенью. И если в Израиле непонятна судьба, насколько и Нетаньяху по-прежнему имеет шанс остаться на посту премьер-министра Израиля, то в Америке Нетаньяху и правительство Нетаньяху превращается в довольно значительный негативный фактор в голосовании внутри Америки.
0: Я не знаю, как это скажется на голосовании. Я не думаю, что можно сделать Нетаньяху фигурой, которая будет важна для выборов в Америке. Но мне кажется, что президент Трамп ищет, каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы. И я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
1: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читаю новости».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
2: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособие для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
3: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
4: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
5: Да что-то как-то страшновато.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 5 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину встретиться и договориться об окончании войны в Украине. Иран заявил о победе над Соединенными Штатами и Израилем. Дональд Трамп не исключает встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хамини. Китай заявил протест США по поводу публикации американским госсекретарем Марко Рубио поста в памяти китайских студентов, убитых при разгоне демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Также сегодня.
1: По документам из турецкой версии отправляют это в Гонконг, но едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера по заказу пограничной службы ФСБ.
0: Как моторы, произведенные немецкой компанией «МАН» в обход санкций, оказываются установленными на патрульных катерах береговой службы ФСБ России. Владимир Путин, который прибыл в Петербург для выступления сегодня на Международном экономическом форуме, вчера вечером провел встречу с главными редакторами международных информационных агентств. Во время этой встречи, которая прошла в Константиновском дворце в Стрельне, хотя перекрывался и центр города, и началась с 4-часовым опозданием, Путин заговорил о возможности прекращения войны с Украиной на основе компромиссов, о которых он якобы договорился на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года в Анкоридже на Аляске.
2: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона.
0: На вопрос о том, что он скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому, если удастся достичь мирного соглашения, после 4 лет войны, в ходе которых были убиты и ранены многие сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами, некоторые города были стерты с лица земли, президент России, по инициативе которого и началась эта война, ответил: «Я скажу, слава богу, все это наконец-то закончилось». Вообще, российские официальные лица больше полугода постоянно напоминали в своих интервью о так называемом «духе Анкориджа», пока 20 мая помощник президента России Юрий Ушаков во время визита Владимира Путина в Пекин не сказал, что не знает про дух Анкориджа и что, наверное, существует, цитата, «дух Пекина». В целом же, насколько известно, на встрече с Трампом на Аляске Путин выдвигал заведомо неприемлемое для Украины требование вывода войск из контролируемой ВСУ части Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях Украины. Так или иначе, но прямо во время встречи Путина с главами информационных агентств на сайте президента Украины появилось открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину с предложением лично встретиться в третьей стране, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока и договориться о прекращении войны в Украине. Зеленский пишет, что украинская разведка знает о планах России продолжать войну и в 2027 и в 2028 году, вовлечь в нее Беларусь и Приднестровье, но напоминает Путину о тяжелых потерях, которые несет в Украине российская армия, что Украина выстоит.

0: минувшей зимой, несмотря на удары по ее энергетической системе, что она продолжает получать международную поддержку, а ВСУ способны сдержать натиск российских войск. Зеленский предлагает Путину прекратить боевые действия и в двустороннем формате договориться об окончании войны, так как внимание США сейчас полностью сосредоточено на войне с Ираном. В письме также говорится о крайне негативных последствиях этой войны для российского населения. И вот что еще пишет Владимир Зеленский.
1: Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит, но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование, не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или от Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, приходят перемены. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну.
0: Фрагмент открытого письма президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. В реакции Путина на письмо Зеленского журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сразу после публикации письма. И вот что он сказал.
2: Мы видели, он его опубликовал в момент приятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
3: А вы?
2: Я имел возможность.
3: И что бы вы могли бы ответить, может быть?
2: Я могу ответить, что это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана.
0: Действительно, вчера также состоялся рабочий визит в Петербург президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а сегодня утром Песков сообщил журналистам, что о письме Зеленского Путину доложено. О реакции президента России Песков не сказал ничего, только добавил, что между Украиной и Россией сейчас не существует официальных дипломатических каналов связи. Тем временем Германия, Франция и Великобритания продолжают консультации по кандидатуре представителя стран Европы на переговорах об окончании войны. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании Совета НАТО Украина, состоявшемся на этой неделе, подчеркну это в Киеве, отметил неизменность поддержки Украины со стороны Североатлантического Союза. Обратился Рютте и к России, и россиянам.
4: Украина сейчас настолько успешна, что Путин может организовать свой парад на 9 мая только с согласия этого президента. Вот до чего дошло. Я помню, кажется, вы 2 часа дали, но они за 1 час 45 минут провели, чтобы не рисковать. Действия России все больше выглядят отчаянными. Россия теряет около 30 тысяч военных в месяц. То есть она за один месяц теряет больше, чем Советский Союз за 10 лет в свое время в Афганистане. Вам устроили родео, вам дают экипировку, которая не соответствует, вас отправляют с большим шансом, что вы будете убиты или ранены. И хочу сказать, что если вас даже ранят, вас оставят страдать в грязи, пока вы не умрете. Учитывайте, десятки тысяч жертв со стороны России — это не абстракция. Вероятно, что вы будете одним из того числа.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. И, если верить Пескову, вчера еще во время встречи с руководителями информационных агентств, то есть еще не зная содержания письма Владимира Зеленского, Путин в очередной раз выразил сомнения в легитимности полномочий украинского президента, срок которых истек, но был продлен без проведения выборов, поскольку в Украине действует военное положение, и, согласно Конституции, выборы сейчас невозможны.
5: Если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого привлечения. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. 2 года назад, ровно 2 года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. В конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло.
0: Это был Владимир Путин. Все то, о чем я рассказываю, происходило на фоне продолжающегося обмена ударами между Россией и Украиной. В Броварском районе Киевской области при российском ударе погибли не

0: Менее 4 человек, 7 ранены, были атакованы Павлодар, Чернигов, 2 человека погибли в Сумской области. Украинские беспилотники ударили по оккупированному Луганску. Азербайджан сообщает о гибели 5 своих граждан при атаке на суда в Азовском море, шедшие под флагами других стран. В румынском порту Констанца взорвался морской дрон. По данным Министерства обороны Румынии, этот взрыв произошел утром в акватории порта неподалеку от здания дирекции Национального агентства по спасению на водах. По предварительным данным, это был морской дрон ВСУ. А Владимир Путин на вчерашней встрече, о которой я рассказываю, подтвердил то, в чем уже давно выразили уверенность асинт-аналитики после массированной атаки России на Украину, прежде всего на Киев, в ночь на 24 мая. Путин признал, что баллистическая ракета среднего радиуса действия «Орешник» применялась в рамках проведения ее испытаний.
1: Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского вчера уже успел прокомментировать и президент США Дональд Трамп, который заявил, что обе стороны должны пойти на уступки в вопросе урегулирования вооруженного конфликта. При этом Трамп отказался сказать, что именно имел в виду Владимир Путин, говоря о компромиссах, обсуждавшихся на саммите в Анкоридже. Я не знаю. Я рад, что они, возможно, обсуждают встречу. Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует это сделать. Им придется пойти на компромиссы с обеих сторон. Я предложил эти компромиссы. Мы бы очень хотели увидеть, как эти два замечательных народа, их две невероятные страны, как я всегда настаивал, покончили бы с этим. Так что я хочу, чтобы каждый из них пошел на определенные компромиссы. Думаю, они это сделают. Это был Дональд Трамп. Вчера же Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине и введение санкций против России. Законопроект предусматривает выделение Украине более 1 миллиарда долларов на поддержку усилий по восстановлению страны, свыше 8 миллиардов на оборону в виде займов, а также выделение дополнительной помощи странам Балтии для поддержки в области безопасности. Наблюдатели отмечают при этом, что законопроект, который, кстати, поддержали не только конгрессмены, демократы, ну и несколько республиканцев, вряд ли будет одобрен Сенатом, а если это и случится, то вето на него может наложить президент Трамп. Несмотря на действующие санкции, Россия продолжает закупать немецкое оборудование для своих боевых кораблей. Как выяснили Центр Досье и немецкая газета Süddeutsche Zeitung, двигатели производства немецкой компании МАН через сеть посредников в Турции и Гонконге получала петербургская верфь «Алмаз», где строят патрульные катера для пограничной службы ФСБ. Подробнее об этой схеме журналист-расследователь Дмитрий Сухарев.
2: Первое звено – это турецкая верфь «Вицем» или «Вичем», которая строит, собственно, яхты для путешествий, для отдыха. И эта турецкая верфь заказывает на заводе «МАН» в Мюнхене двигатели. Но вместо того, чтобы поставить их, собственно, эти яхты, она часть этих двигателей отправляет в Россию. Покупателем, значит, вот этот ключевой такой поставщик и верфи, судостроительной верфи «Алмаз», и еще многих-многих-многих российских верфей или добывающих предприятий, компании «Кронштадт». И компания «Кронштадт», собственно, по документам из турецкой верфи отправляет это в Гонконг, но в Гонконг эти двигатели не едут, а едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера проекта «Соболь», которые создаются, строятся по заказу пограничной службы ФСБ. И выяснить нам это удалось в том числе при помощи представителей МАН, потому что когда мы их спросили, а как так вышло, что их двигатели ставятся на эти суда, они поехали с такой внеплановой, внедапной проверкой на турецкую верфь, и каково же их было удивление, когда из 10 двигателей, которые были отправлены за последний год, 6 просто испарились, пропали. Но кроме этого, есть еще одна важная находка, важная вещь, о которой, ну, не говорят публично. Дело в том, что

0: вот эти судовые двигатели, их просто невозможно запустить без представителя производителя. То есть вот без инженера, который физически приедет с ноутбуком, проверит все соединения, проверит качество установки и после этого загрузит программное обеспечение. Я разговаривал с несколькими людьми из области судостроения, и все как один говорят, да, это просто невозможно. Кто-то мне там говорил, что ну, мало ли, может, какой-нибудь хакер взял, взломал эту программу и поставил. Но надо понимать, что как бы, когда ты взламываешь, я не знаю, Windows и ставишь на компьютер, ты рискуешь там своим ноутбуком, который стоит, ну, я не знаю, 1000 евро. А здесь уже речь идет о двигателях, которые вместе с насосами, с автоматикой, со всем остальным будут стоить, там, я не знаю, 2 миллиона евро. И, естественно, никакого Васи из подсобки с ноутбуком не пригласят, чтобы это монтировать, ну, потому что риск слишком велик.
1: Это был журналист-расследователь Дмитрий Сухарев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп вчера прокомментировал и возможность встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хаменеи ради заключения мирного соглашения с Тегераном. У Трампа также спросили, как сам Хаменеи, по его мнению, отнесся бы к такой встрече, учитывая, что при ударе, санкционированном Трампом, 28 февраля у него погибли ближайшие родственники. И вот что сказал президент США. «Я сам не хочу встречаться, но если бы это случилось, это было бы честью для меня. Я хочу посмотреть, получится ли у нас договориться, и если мы договоримся, то, возможно, я бы с ним встретился. Я был бы не против. Я бы это сделал, проявил бы уважение. Я бы сказал, что я не самый приятный для него человек, но при этом я не могу судить об этом с уверенностью, но он, видимо, все-таки профессионал. В некоторых кругах у него на самом деле очень хорошая репутация. Иногда о нем говорят плохо, но многие и обо мне говорят плохие вещи, которые, конечно же, абсолютная неправда». Это был президент США Дональд Трамп, а в Тегеране было публично зачитано послание верховного лидера Ирана Муджтабы Хаменеи по случаю 37-й годовщины смерти лидера исламской революции 1979 года в Иране Аятоллы Хаменеи и начало правления отца Муджтабы Хаменеи Аятоллы Али Хаменеи. Это послание было довольно пространным, но в нем говорилось о победе Ирана над Соединенными Штатами и Израилем. Вот этот фрагмент. Перевод опубликован на русскоязычной версии сайта иранского агентства DEFA Press.
2: «Злобный враг, потерпевший поражение в противостоянии с вашими доблестными сыновьями в вооруженных силах, и особенно из решительного удара как в военном сражении, так и на улицах, переживший многозначительное и глубокое унижение, которое привело к ощутимому отдалению от него стран, сосредоточил свои козни в гибридной войне на двух точках. Первая – устойчивость народа, вторая – создание ошибки в расчетной системе ответственных лиц страны. Его главный инструмент в обеих – сеять семена сомнения, отчаяния, страха, подозрительности и раздора. Поэтому в противодействии этим злым умыслам все должны стойкостью, прозорливостью, сохранением единства и сплоченности, взаимного доверия и не вступления в резонанс с врагом сорвать его зловещий план».
1: Это было послание Муджтабы Хаменеи иранскому народу, публично зачитанное вчера в Тегеране от его имени. Наблюдатели отмечают, что заявление о победе в войне, возможно, готовит общественное мнение в Иране к скорому заключению мирного соглашения с Соединенными Штатами. Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе по поводу войны в Персидском заливе на этой неделе заявил, что Хаменеи, который был, как я уже упоминал, ранен при ударе 28 февраля, жив, все более активен, а послания от него поступают в письменном виде через посредников. Между тем, пост самого Марко Рубио в социальных сетях в годовщину кровавого разгона мирных студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года, который разместило на своем сайте посольство США в КНР, вызвал дипломатический скандал. 4 июня исполняется 37 лет с того дня, как Коммунистическая партия Китая дала приказ своей армии атаковать тысячи мирных демонстрантов на площади Тяньаньмэнь и в ее окрестностях. Мир помнит этот день. Китайские студенты, рабочие и другие мирные граждане, собравшиеся там, были убиты за реализацию своих неотъемлемых прав, требования

0: демократических реформ и привлечения к ответственности за коррупцию. Мы помним об их жизнях и отдаем дань уважения их поступкам. Никакая цензура не сможет стереть историю. Те, кто пожертвовал собой ради защиты неотъемлемых прав на свободу слова и мирные собрания, однажды будут оправданы, написал Рубио в социальной сети X. Пост вызвал довольно нервную реакцию Пекина. Вот что заявила в ответ представитель МИД КНР Мао Нин.
1: В условиях политических потрясений конца 80-х годов китайское правительство пришло к четкому выводу. Путь социализма с китайской спецификой является выбором истории и народа, пользующимся широкой поддержкой среди населения Китая и получившим международное признание. Китай будет неуклонно следовать этому пути и продвигать национальное возрождение через китайский подход к модернизации. Ни одна страна или сила не сможет остановить движение китайского народа вперед. Ошибочные заявления США искажают исторические факты, порочат политическую систему и путь развития Китая, а также вмешиваются во внутренние дела страны. Китай выражает серьезное недовольство и решительно выступает против подобных действий. Китай призывает Соединенные Штаты выполнять свои обязательства по уважению суверенитета Китая и его народа, прекратить разжигание идеологической конфронтации и отказаться от вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом демократии и прав человека.
0: Это была представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. В 2019 году, в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, Марко Рубио, еще будучи сенатором, на заседании исполнительной комиссии Конгресса по делам Китая призвал к поддержке тех, кого он назвал жертвами угнетения, и говорил о демократии, правах человека и наследии событий 4 июня 1989 года в Пекине. В последние годы тема прав человека в отношениях между США и Китаем затрагивается достаточно редко. Время свободы, пятница, рубрика «Книга недели». Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник филолога Ксении Кумпан, который называется «Шел в комнату, попал в другую». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
2: Архивист, текстолог, комментатор Ксения Андреевна Кумпан, как это часто бывает с учеными, хорошо известна в профессиональных кругах, но ее имя мало что скажет широкому читателю. Между тем, об одном из изданий, подготовленных Ксенией Кумпан, полном собрании стихотворения Дмитрия Мережковского, рецензент отозвался как о составленном с восхищающей тщательностью, а вступительную статью к нему назвал «компактной монографией», в которой исчерпывающе воссоздан путь Мережковского. Стихотворца. Сборник Кумпан открывается короткой, но образцовой по убедительности заметкой об одном текстологическом казусе. Исследовательницы находят автограф четверостишия Петра Вяземского, считавшегося эпиграммой поэта. Казус был в том, что слово «Сесилия» на протяжении 100 лет прочитывалось публикаторами как «семья» венценосная. Подобной точностью и внимательностью отмечены и все остальные статьи почти 1000-страничного сборника. Здесь представлены тщательные разборы трудов и дней Фадея Булгарина, Вячеслава Иванова, Казимира Малевича, Виктора Жермунского, и в каждом случае автор берется за тему, чтобы ввести новую убедительную аргументацию, поворачивающую прежние устоявшиеся представления под другим углом. Особая глубина достигается здесь при соединении культурных явлений разных эпох, например, Серебряного и Золотого века. Я имею в виду статью «Блок. Участник венгерского издания Пушкина». О блоковском комментарии к лицейской лирике Пушкина, принижая вклад комментатора и даже отрицая его значение, писали уже в 20-е годы прошлого века. Но блоковскую работу анализировали и такие авторитетные исследователи, как Елизавета Ланда и Зара Минц, одна из наставниц Ксении Кумпан в Тартусском университете. Блестяще изучив работу Блока для венгерского издания, Кумпан оспорила устоявшееся мнение о вторичности и малозначимости пушкинских высказываний поэта. А вот 100-страничная статья о Мережковском гимназисте. Мережковский, пишет Кумпан, оказался первым из русских модернистов, кто заново открыл мир древнегреческой трагедии. Мысль о своевременности и необходимости возрождения античной драмы вначале была напрямую связана с оценкой современной литературной ситуации. Древнегреческая трагедия, по мнению поэта, является собой тот чистейший идеализм, который должен служить противоядием скучному натурализму и пошлой самодовольной тупости современного позитивизма. Конец цитаты. Одна из самых драматических статей сборника по

0: посвящена разгрому в конце 1920-х годов знаменитого Института истории искусств Зубовского на Исаакиевской площади Петербурга. Несколько лет выдавливания, вытеснения, подмены прежних преподавателей большевистскими выдвиженцами и ставленниками показаны здесь на документальном архивном материале. Завершает сборник мемуарная глава «Моя научная школа». Ксения Андреевна – ученица Юрия Лотмана. Помимо Юрия Михайловича, мемуарные страницы отданы Павлу Рейфману, Виктору Мануйлову, Борису Успенскому, Владиславу Глинке, мужу Ксении Альбину Конечному и другим интереснейшим фигурам. Но Лотман здесь в центре внимания. «К беседам, лекциям, статьям и книгам Юрмиха, — пишет Ксения Кумпан, — на редкость подходит слово «питательный». Мы заражались его идеями, следовали за манерой изложения, восхищались парадоксальными поворотами его мысли, ее точностью и честностью. Сегодня, во время тотальной научной конъюнктуры и халтуры, диссертаций для карьеры, пустых статей для отчетов, бессмысленных докладов для галочек и конференций для получения грантов, а также бессовестных плагиата. Понимаешь, как нам повезло с самого начала нашей студенческой жизни. Учителя показали нам высочайшую планку настоящей науки, суровой требовательности к себе и бескомпромиссного поиска истины. Собственно, это и называется научной школой. Сборник Ксении Кумпан наглядно показывает, что получается, когда живешь по Лотману.
1: Сборник филолога Ксении Кумпан «Шел в комнату, попал в другую» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет польской актрисе Барбаре Брыльской, известной на постсоветском пространстве, прежде всего по роли Нади в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», восторгов по поводу которого Брыльская, правда, особенно не разделяла. В нашем архиве я нашел запись 25-летней давности, на которой с днем рождения Барбару Брыльскую трогательно поздравляет ее партнер по «Иронии судьбы» актер Андрей Мягков. Вот она.
2: Басенька, дорогая, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. Я не знаю, когда ты услышишь эту передачу, эти слова. Я знал, что у тебя юбилей, милая моя. Не верится. Я не спрашиваю, сколько для меня тебе всегда? Чуть-чуть за 29. Столько, сколько тебе было, когда мы встретились. Ты моя любимая партнерша, ты это знаешь прекрасно. Я помню эти съемки, это время, как одно из самых прекрасных мгновений в моей актерской жизни. Ты сделала все. Все, чтобы фильм странно шел по экранам. Он идет до сих пор. И, конечно, львиная доля этого успеха – это ты. Это твое обаяние, это твой талант, это твоя женственность, это твоя прекрасная душа. Целую тебя, моя милая, пусть у тебя все будет прекрасно в этой жизни. Я знаю о твоих трагедиях, о твоих сложностях в жизни. Пусть они останутся позади. Пусть все, что нам осталось в жизни – пусть будет радостно и так, как нам бы хотелось. Очень надеюсь на творческую встречу. Очень бы хотелось вместе поработать, потому что я убежден, что те годы, которые с тех пор прошли, со времен съемок фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», они, конечно, не прошли даром ни для кого, ни для Басеньки, ни для меня, ни для Юрия Васильевича Яковлева, ни для Рязанова. Жизнь – такая штука, которая учит, которая не оставляет в покое человека. И я убежден, что если бы мы сейчас встретились и что-то бы попытались сделать, то это было бы как минимум не хуже, а может быть даже и с более высокой планкой, что ли, творческой. Хотелось бы встретиться, пообщаться и поработать. Целую тебя, моя милая девочка. До встречи.
1: Поздравления Андрея Мягкова Барбаре Брыльской. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Андрея Мягкова и Эльдара Рязанова, к сожалению, на свете уже нет. Продолжение «Иронии судьбы» было снято в 2007 году, но вряд ли его можно назвать слишком удачным. Ну а Барбара Брыльская с первых дней российской агрессии против Украины осудила эту агрессию и в Россию больше не приезжает. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, России не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообществу против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганику Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
7: Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Против тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей на агентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
8: Ну, это, конечно, влияет и на мою жизнь, и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни, они там приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечении границы. Это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и, по идее, повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? Или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортный, я не знаю, не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо, и я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
7: Скажи, а вот в 2025 году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
8: Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть.

0: растерянности. Меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. Моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стала больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
1: Но это такая аудитория, то, что называется лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
0: Наверное, но я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства. Некоторые из них вырастают в приятельство, почти в дружбу. Вот за эти 3 года, почти 4 уже на самом деле.
1: Ну да, 4 года.
0: Вот, это довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла, чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
1: А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
0: Я не считаю, не
1: делаю... Нет, ну, естественно, да, ну так
0: было. Есть украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, и Казахстан, и Кыргызстан, и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии, или фильм на французском, или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков. Пришли этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень это для меня лестно.
1: Теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
0: Совершенно точно 2 фильма этого года, без которых просто никуда не убежать и не деваться. Это «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Простая случайность» Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как и о Джафаре Панахе, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи с «Простой случайностью» – победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, давай я спонтанно добавлю «2000 метров до Андреевки». Это документальный фильм Мстислава Чернова, события с фестиваля Sundance и, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь 5-й фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина. Но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности не поверхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.

0: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
1: Ты упомянул трех своих любимых режиссеров, одних из трех, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая новая, и расскажи про вот свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
2: Дело в том, что с 1 сентября 2025 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам, иноагентам, запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. Что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, а я написал 15 книг за последние там, 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
1: И уже не будут, очевидно.
2: Наверное. Никто не знает, издание и продажа книги иноагента – это просветительская деятельность или какая? Ну, на самом деле...
1: Ну, в этом и есть серость этой зоны.
2: И да. Именно так. И поскольку книги начали исчезать, я решил, что какие-то из них я буду по джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, Радио Долин тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка «Джим Джармуш. Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, нескромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда, она очень нестандартно придумана. Те, кто любит и знает фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи, музыка
1: –
2: это такие каркасы.
1: Вот, саундтреки вот, там
2: всегда потрясающая музыка, музыканты играют роли, музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги-попа, его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт, он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа в «Мертвеце» — это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где соавторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку. Я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмами Джармуша. Ну, я воспользовался тем, что вышел новый фильм, точнее, вот он сейчас выйдет.
1: Ну да, вот через месяц буквально.
2: Да, написал о фильме главу новую, заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано, стихотворение поэтам, у меня даже два новых стихотворения, новое интервью Джармуша, никем не читанное, взятая только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку, и вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги, какие, сейчас еще не знаю, надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
1: Отлично, ну пусть пойдет хорошо, желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones, когда они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере, что ты слушаешь?
2: И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до OK Computer. Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. А в этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой», там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead. И в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что Есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них, есть группа The Smile, в общем, все это нон-стопом я слушаю, и очень утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным...

0: мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми. Radiohead, конечно, тут ни при чем, но целительная сила этой музыки и стихов Тома Йорка, она по-прежнему ощущается очень отчетливо.
1: Вернемся к кино. У тебя на «Медузе» недавно вышел текст про 50-летие фильма «Полет к гнезду кукушки». Ну, великий фильм, что там говорить. И ты там пишешь, мне очень понравилось в самом начале, что ты показал этот фильм недавно своему младшему сыну, и он там вот увидел то, что ты хотел, так сказать, чтобы он увидел. В этой связи у меня к тебе два вопроса. Первый, собственно, что увидел твой сын и что его там впечатлило?
0: Ну, он понял эту главную тему. Вот эту тему, которая мне казалась раньше только для советских людей и для людей из так называемого соцлагеря, понятно, вот это я хотя бы попытался. Когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что он эту тумбу поднять-то не может. Зачем он пытается это сделать? На него смотрят как на безумца. Но для нас, для всех, люди, которые хотя бы пытаются, это наши образцы для подражания. И я думаю, что Форман что-то очень личное в это вложил. Хотя это американский фильм, да, по американской книжке, тоже замечательный. Я думаю, что мой сын, который вместе со мной уехал в эмиграцию, там вот взрослеет сейчас, очень хорошо это тоже почувствовал.
1: Ну, а в таком случае, если уж поберем пятерками, да, там пять фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, пять фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет. Ну,
0: во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление. Мне кажется, что бескомпромиссные фильмы о насилии нужны, необходимы, что на самом деле их задача – это внушать отвращение и ненависть к насилию, хотя даже двойственность этого внушения Кубриком тоже там продемонстрирована. Да, если «Полет над гнездом кукушки» и «Заводной апельсин» — это раз и два. Пусть три — это будет «Великий Расюмон» Акиры Куросавы. Почему? Потому что этот фильм учит нас множественности оптики, что ни на одно событие, ни на одно явление недостаточно одного взгляда. Никогда один взгляд не может описывать эту реальность. Всегда нужны несколько. И реальность всегда складывается из этой ломаной картинки, такого призматического преломления взглядов. Они нам и дают эффект 3D. Четвертый фильм, ну, мы сейчас разговариваем в преддверии Рождества, поэтому я не могу не назвать «Фанни Александр». Мне кажется, это просто фильм на все времена, совершенно необходимый. И он не для детей необходимый, а для всех, в любом возрасте. Это лучшая рождественская картина, что я знаю, потому что она об ужасе и о смерти, и о сиротстве, и одновременно о чуде. Ну и пятый пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютно классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода – это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма, или книжки, или стихотворения, или симфонии. То есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
1: Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, пять книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно пять книг 25-го года, да? То есть это могут быть любые.
0: Ну, если не обязательно, тогда «Энеида» Вергилия, конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году. Я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал. Потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на пятерку, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези.

0: которой я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. 5 книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война. Пусть будет война и война. Ласло Краснохоркай – это свежий лауреат Нобелевки. И он, по-моему, довольно гениальный писатель. И это вот его последний для меня роман. Он не самый поздний. И он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет сказка Владимира Сорокина. Это, может быть, не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший. И я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как русско-православная церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезной всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и 5-е пусть будет Даниэль Кельман «Светотень». Это всеобщая любимица. Книга о Пабсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это быть коллаборационистом, вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если ты занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
1: Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, не иссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
0: Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» — это такая топовая книга для меня, но также и «Неистовый Роланд», «Роланда Фуриоза», «Ариоста». История о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольфа, который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот. Ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются. Это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон», про Святой Грааль.
1: Да.
0: Вот это рыцари, близкие моему сердцу. И они очень похожи и на Дон Кихота, и на Роланда, Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
1: А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься? Ну, условно, 3-4 раза за жизнь. Или, может быть, чаще.
0: Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, в самом случае, очень часто. Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, к которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда-то меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
1: Ну, и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твои...

0: Твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей?
1: Мы себя плохо чувствуем.
0: По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же
1: сказал. Да, это так и есть. Но как бы я не вижу смысла храбриться, лукавить и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать. Нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и то, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение, что-то, что мы почувствуем как свое, откуда нам не надо будет вскоре бежать. Сию секунду пока что у нас такого нет.
0: Ну, тогда я тебе желаю в следующем году обрести дом. И, наверное, последний вопрос. А какие твои пожелания слушателям «Радио Свободы», зрителям «Настоящего времени» в 2026-м?
1: Ты знаешь, начиная с ковида, с 2020 года, каждый Новый год мы с женой поднимаем один и тот же тост. Пусть следующий год будет немножко лучше предыдущего. И каждый раз это не получается. Вот пусть следующий год будет лучше. Ну и пусть кончится война.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо.

0: Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их пиар.

0: биографий не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателей.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Зависимые и независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителей иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинение в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Руснюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
2: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановление Пленума Верховного Суда, которое пока носит скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательными для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
4: Так, председатель Верховного суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции пленума и президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», – сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня Пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова.

0: На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна. И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
1: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется. А председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. Это старые песни о важном. Это же изобретение не там англосаксонской правовой системы. Это изобретение после революционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот это самое какое-то единство обеспечить, орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и началось. Потом, после образования СССР, сразу же в первом же положении о Верховном суде возникла эта формула о руководящих указаниях. Дальше больше, в последующих положениях у Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979, по-моему, года была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
0: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадимович, здрасте.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
2: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда

0: здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданином Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи. Да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себе стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее, точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь не было. После реформ Александра II, я имею в виду в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. В 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и вот верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей, то есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
1: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову и вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите, да. Вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как-то устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дают гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство.
2: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей тут нарушается.

0: и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время, и что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь, не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов вот и изобретаются, эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение власти — такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От верховного...
1: Была.
0: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. А вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли Президиума Пленума Верховного Суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там, на гражданском производстве, на арбитражных делах, будут там чего-то руководить и разъяснять?
2: Ну, Верховный суд, как известно, и в Федеральном конституционном законе о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, по в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну, вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным, эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
1: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь

0: Их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут? Или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для обычного человека не изменится?
1: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе. С другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. У нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть. Как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае я вижу основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алибастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику: да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу, нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет. То есть 2-3 оправдательных приговора из 1000. Единственное, что я могу сделать – максимально снизить срок или там вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел. Но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми, наверное, при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу, и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет, давно, и в принципе в 90-е годы так ее и не появилось, она только-только стала появляться, но сейчас об этом по большому счету внутри вертикали власти даже и речи не идет. То есть сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы, ну, никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 000 рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не

0: выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией и начинается что-то другое? Расскажем в нашем сюжете.
1: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотр – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц – база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу. Попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База», близкий к силовым структурам, написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ, подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины августа 2023 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы. Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев 2025 года всего 110 тысяч.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то, лепры. Вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
2: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигрантов она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов.

0: мигрантов с запретами на въезд, для того, чтобы собирать деньги за медобследование и, самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
1: Какой?
0: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый сифилис, застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный, да? Мало того, этого диагноза у людей нет. Его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят отфанарный ВИЧ, ставят отфанарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредный для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысячи рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
1: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них вымогают деньги, жалуются. А дальше куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они жаловаться в правоохранительные органы, например?
0: Как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по 3. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре. Начинаются валы таких обращений. И приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковый диагноз.
1: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
0: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
1: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь по какой-то причине, насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
0: Мигранты делятся

0: на множество категорий, и в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально три анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что и для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту, и даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
1: ВКСники
0: практически.
1: это высококвалифицированные
0: Первые
1: специалисты.
0: специалисты, да. Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
1: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны. Что происходит?
0: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну и в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике
1: Что
0: невозможно.
1: такое мигрантская клиника? Это легальное медицинское
0: Это где
1: учреждение?
0: все врачи, мигранты, и гражданами России, бывшими мигрантами, являются только главный бухгалтер и главный врач. А все остальные работают мигранты. Вот там будет квалифицированная помощь, как правило. Там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке. Там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным. Причем дешевле, чем в русских так называемых клиниках, которые не являются мигрантскими.
1: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
2: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов в Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
3: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими, за свою внучку.

0: а 3/4 преступлений против детей совершают их родители.
1: Я папа их.
0: Так житель Тверской области избил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, «был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью». Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования Вёрстки и Университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. О наказании для него ничего не известно.
2: Александр Сергеевич взял, короче, отвел в бутовку и просто вот так вот.
0: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Вёрстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марьяна.
3: Я знаю, что «Вёрстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
4: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в Вёрстке очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защитой детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик применяются часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое 3-е дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
3: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
4: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы, и надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием, и насилие остается по факту никак не наказуемо.
3: А для вас, как для редактора, когда вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
4: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических инструментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. 6000 дел – это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов. И нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там

0: какие-то рассказы свидетелей. Это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы, в духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он не делает уроки. Ну, то есть какое-то еще и нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
1: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что... Говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
0: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и... В том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты. Мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать все вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики. А вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме и к тому, что это потом через жизнь ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
1: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, ну, в семье, ну, наверняка же об этом знают соседи, но совершенно точно этого не могут не замечать учителя, но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении, ну, этой семьи, что происходит там с ребенком, почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
0: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя в формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делать. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрывают.

0: это глаза, в семье сами как-нибудь разберутся.
1: А может быть, еще они думают, что ну вот мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже, лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое и все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
0: Ну, вот это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора. Деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
1: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, чтобы в другой раз такое молчал.
0: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по добру, по здорову просто разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, и, я думаю, только усиливает эту атмосферу насилия в семье.
1: Ваше исследование вышло 1 июня, в Международный день защиты детей, вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
0: Ну вот, на самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутри профессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там, 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов, и, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что обратить на это внимание можно сколько угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто невозможно, я боюсь.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
5: Путин хочет продолжения, а Зеленский предлагает действовать рационально. Как ответит Кремль?
6: Произвол правоохранительной системы
5: Спецслужбы пугают даже депутата от «Единой России». Но эксперты питерского форума

0: Форума прогнозируют войну еще на 10 лет и новую роль России.
1: А роль Китая будет больше, чем роль Америки, но в общем, в любом случае мы будем второстепенной страной.
2: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, чем же Кремль ответит на предложение Владимира Зеленского о личной встрече и к чему Кремль готовится, несмотря на свои заявления. Но сперва мы перескажем вам то самое письмо и что же Путин говорил иностранным журналистам перед тем, как предложение Зеленского увидело свет.
3: Ну, войска российские каждый день наступают. И вы каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
4: Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. Более 2 часов президент России отвечал на вопросы о войне в Украине, переговорах и отношениях с Западом. Встреча проходила на фоне продолжающихся боевых действий и атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург в первый день экономического форума. Президент России ответил на вопрос о возможных переговорах с Украиной и прекращении боевых действий, указав на то, что одно другому не мешает.
3: Теперь по поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну, нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались.
4: Путин считает, что Россия делает успехи на фронте, называя цифры и всем своим видом показывая уверенность в успешности так называемой СВО.
3: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики.
4: Не забыл президент и про легендарный Орешник, отметив, что удар, совершенный ранее, был испытательным. Его произвели по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки.
3: Открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
4: Вот на этом моменте не выдержало уже Z-сообщество. Последние недели российская армия действительно ведет наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. Однако многие военные обозреватели, поддерживающие войну, признают, продвижение остается медленным, а потери высокими.
5: Сегодня президент Путин подтвердил, что действительно били по сараям. Хочется посмотреть на всех этих тявкавших, на рыжую проститутку из телевизора, на лысого пи***а, братца бывшего вождя всей молодежи, на всяких ищенок ху... Красиво их обоссали.
4: Некоторые провоенные телеграм-каналы, например, «Воевода вещает», были кратки. От темы выборов в 2030 году Путин ушел, но намекнул, что Конституция ему это позволяет.
3: Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется, рано об этом говорить.
4: Практически одновременно Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести личную встречу. В письме Зеленского Путину украинский президент подверг резкой критике действия российских властей и ход войны. Он заявил, что Россия несет большие потери на фронте и уже не первый раз переносит сроки достижения своих военных целей, в том числе и в Донецкой области.
6: Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором, войной без реальной причины. Именно так это запомнит история. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился.
4: В завершении письма Зеленский предложил Путину провести личную встречу на нейтральной площадке в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По словам президента Украины, на время таких переговоров Киев готов полностью прекратить боевые действия. В Кремле заявили, что письмо получили.
7: Видели.

0: Яманова опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
1: А вы?
0: А вы? Я имел возможность.
2: Ну, о выборе, перед которым Владимир Путин стоит, мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: На ваш взгляд, в письме, которое опубликовал Владимир Зеленский, есть хоть что-то, что подтолкнет Владимира Путина к рациональным решениям?
3: Ну, смотря на что мы считаем рациональными решениями, это вопрос субъективный. Ведь рациональность у каждого своя. Но, безусловно, как по форме, так и по содержанию, письмо не рассчитано на положительный ответ. Скорее наоборот, на негативную реакцию Путина. Поскольку ясно, что в ответ на такое письмо Путин не может идти навстречу его автору.
2: А зачем Зеленскому провоцировать Путина на негативный ответ?
3: Ну, я думаю, что Владимир Александрович не очень заинтересован сейчас в переговорах с Путиным. Он предполагает, что в отличие от Путина, который считает, что инициатива в войне принадлежит Российской Федерации, президент Украины придерживается противоположной точки зрения и считает, что с течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла и никак не может восприниматься в качестве путинского триумфа никаким боком, что бы ни говорил по этому поводу российский лидер. Хотя, разумеется, чисто военные аспекты того, что происходит сейчас на фронте, я анализировать не буду, что военным экспертом не берусь.
2: На пленарной сессии от Владимира Путина звучат традиционные обвинения в адрес западных стран и призывы к дружбе с теми странами, кто стабильно дружит, кто стабильно обеспечивает поставки. Но с первых дней форума украинские военные блокируют российские поставки бензина в оккупированный Крым, дроны летели по Санкт-Петербургу. Как на это смотреть союзникам России?
3: Ну, как известно, союзниками России традиционно является армия и флот. И надо сказать, что все реплики Владимира Путина не показывают, что он понимает новую технологическую реальность войны. Иначе бы, в частности, он не апеллировал постоянно к аргументу о дефиците мобилизационного ресурса Украины. Действительно, проблемы с комплектованием армии Украины есть уже давно, уже годы. Но в ситуации тотальной войны дронов это не теряет прежнее критическое значение, поскольку создаваемая дронами киллзона, она, в общем, не предполагает, что дополнительная живая сила может переломить ход событий в ту или иную сторону. А странами-союзниками на сегодняшний день, это страны-союзники для РФ, это понятие очень размытое. И, в общем-то, главным потенциальным союзником, который подразумевался Путиным с 15 августа прошлого года, были Соединенные Штаты Америки. Он рассчитывал, что Дональд Трамп прекратит для него эту войну на устраивающих Кремль условиях, среди которых выделяется вывод украинских войск из Донбасса, из Славянско-Краматорской агломерации. Хозяин Кремля считал, что американский президент использует объективно находящиеся в его руках рычаги давления на Киев, чтобы добиться такого решения. Однако за прошедшие почти 10 месяцев этого не произошло. И Кремль несколько разочарован и тем, что США не выполнили, не оправдали надежд Путина на нынешнего американского президента и на то, что не движется совершенно ситуация с пактом Трампа-Путина по поводу экономических проектов и природных ресурсов, в том числе Северного морского пути. Ну и, наконец, неожиданно к Кремлю пришло осознание, что у Америки есть серьезные интересы на украинской стороне, связанные, в первую очередь, с тем, что Украина предоставляет полигон для отработки новейших военных технологий американским техномагнатам, таким как Питер Тилл и Илон Маск, и даже связанные непосредственно с президентом Трампом. Компания Future Industries Foundation оказалась поставщиком боевых роботов для украинских войск. То есть ситуацию и, собственно, в риторике США тоже в последнее время все более проявляется скепсис относительно того, что Вашингтон может прикрыть Москву или обеспечить как-то прекращение войны на приемлемых для нее условиях. Кто же остается в результате? Ну, с Европой Российская Федерация подчеркнуто ругается, хотя в этом есть сочетание кнута и пряника, шантажа и попыток передоговориться об энергетических поставках, поскольку сегодня РФ может лишь мечтать об утраченном ею из-за украинской войны высокомаржинальном европейском рынке. Остается Китай, который, в общем, не столько друг, сколько источник зависимости, который старший партнер, от которого Российская Федерация сейчас зависима достаточно тотально и фатально. Есть, разумеется, Дружественная Корейская Народно-Демократическая Республика, которая на 100% проявила свою лояльность в смысле поставок ежедневно.

0: боевой силы и техники, получил огромные деньги от Москвы за это. Даже в ситуации с Ираном нельзя сказать, что Российская Федерация и ведет себя как союзник в нынешней обстановке американо-иранской войны, поскольку Москва, разумеется, не может ссориться с Вашингтоном. Какие бы актуальные или подразумеваемые обязательства перед Тегераном у нее не существовали. Поэтому Путин много лет вел страну фактически к изоляции, к бункеризации. И надо сказать, что на этом пути он достиг вполне ощутимых и осязаемых результатов. Не факт, что именно тех, к которым стремился, но точно тех, к которым шел.
1: А для тех стран, которым Путин в своем выступлении обещает, если они будут дружить с Россией, дальнейшее движение от колонии, освобождение от колоний, переход в новые качества в неком мировом порядке, который он строит, выглядит ли Путин в данный момент времени как лидер, которому эти страны могут поверить, что он их к такой цели приведет?
0: Нет, разумеется, во-первых, непонятно, о каких странах идет речь. Путин постоянно апеллирует к БРИКСу как некой геополитической реальности, но это некоторое преувеличение, поскольку у БРИКСа нет ни общих целей, ни программы деятельности, ни единой валюты, да и вообще внутри БРИКС конкуренция между странами является более существенным фактором, чем перспектива сотрудничества. Возьмем, к примеру, Китай и Индию, которые формально входят в БРИКС. Можно ли считать их союзниками на самом деле или скорее соперниками? Конечно, скорее соперниками. А Иран? Получает ли он поддержку от стран БРИКС в его войне против США? Нет, он ее не получает. Поэтому статистика по БРИКС – это попытка измерить среднюю температуру по больнице. Знаете, как на Олимпийских играх некоторые наблюдатели ведут подсчет медалей там, стран бывшего Советского Союза. Это никакого практического смысла не имеет. С таким же успехом можно подсчитывать общее количество медалей бывшей Монгольской империи, в состав которой входили Китай и Россия на определенном историческом этапе, как известно. Поэтому можно считать, что если Китай и Россия в лидерах в общем зачете, Россия, правда, от Олимпийских игр отстранена с 2022 года, то значит Монголия – это самая могущественная спортивная держава современности. То есть БРИКСа де-факто нет. Это вся статистика не отражает реальности, точно так же, как самоизоляция России, ее отстранение от мирового технологического рынка, от технологической революции, ограничение интернета. Все это шаги абсолютно самоубийственные, в смысле конкурентоспособности страны на мировом рынке, а тем более ее возможности и готовности кого-то консолидировать вокруг себя. Пока что за путинское время Россия только распугала всех своих, все те страны, в отношении которых она четверть века назад, в первую очередь постсоветские страны, располагала очень значительной мягкой силой. То есть это влияние на ту же Украину в 2000 году, когда Путин пришел к власти безо всякой войны и насилия, было очень значительным. А война, собственно, началась во многом потому, что это влияние было полностью утрачено. Как сегодня утрачивается влияние на Азербайджан, на Армению, давно уже утрачено влияние, ну, то есть это даже не на те страны, которые идут в Евросоюз, но на те, которые вчера еще туда не собирались. Китаю и Турции Россия явно проигрывает конкуренцию в борьбе, неформальную конкуренцию в борьбе за влияние на Центральную Азию и так далее, и так далее. Поэтому нет, Путин бункеризатор, а не консолидатор. Он не создатель каких-то общих пространств и проектов. Он пытался отгородить фактически, если анализировать не его риторику, а его реальную деятельность за четверть века, он сделал все возможность отгородить Россию от мира, пусть не железным, но латунным занавесом, и в этом он как раз-то и преуспел. Но это не означает никакого лидерства ни в региональном масштабе, ни тем более в мировом, тем более, что многополярный миропорядок, о котором так любят говорить идеологи, еще застрявшие в 20 веке, вовсе не означает концерта великих держав. Многие думают, что многополярный мир – это несколько крупных влиятельных стран, которые поделили между собой сферы влияния. В 21 веке так не будет. Сегодня мир фрагментирован, он просто распался на огромное количество обломков после фактического крушения американоцентричного миропорядка, который формально и официально было зафиксировано в стратегии национальной безопасности США от 4 декабря прошлого года. А дальше это будет полицивилизационный миропорядок, но границы цивилизации не совпадают с границами государств. Цивилизация – это скорее глобальные сетевые структуры, в основе каждой из которых лежит религия, скорее, чем государство. И сами присущие эпохе просвещения представления о государстве подлежат радикальным переменам. Но Путин живет мозгами полностью в прошлом. Поэтому никакие проекты, обращенные в будущее, даже недалеко, это не про него.
1: Ну вот хотелось бы заглянуть немножко в будущее, ведь есть несколько картин, как оно может выглядеть. Одну из них Владимир Зеленский в своем письме рисует для Путина. В этом мире война продолжается, и главе Кремля чуть ли не с открытыми глазами приходится спать. Но сценарии, которые звучат на форуме, включают в себя и

0: дальнейшее долгое продолжение войны. Однако они не всех устраивают. Я предлагаю посмотреть об этом короткий материал и вернуться к обсуждению.
1: У меня такое ощущение, что те, кто готовили, они постарались перепутать максимум возможного, но несмотря на эти небольшие, но милые как бы попытки помешать нам с вами, я помню, что мы писали.
2: Недружественные составители презентации не помешали так называемому православному олигарху, владельцу телеканала «Царьград» Константину Малафееву, донести до аудитории свое видение будущего мироустройства. Обсуждали на экономическом форуме основные угрозы России во второй четверти 21 века. Малафеев принес три сценария. Хороший – оккупация Киева, Одессы, Харькова, цитата по презентации и так далее. Установление, цитата, «биполярности с сохранением оппозиционности», «распад Евросоюза». Цитата, «три единства русского народа». Плохой сценарий – поражение в войне с Украиной и противостояние с Западом. Вступление Украины в НАТО. Колонизация России к 2050 году. И так называемый инерционный сценарий – без существенных изменений, заморозка и пролонгация войны с Украиной, американская или китайская гегемония, применение ядерного оружия. Но здесь есть нюанс.
1: Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенные.
2: Среди глобальных угроз для России Малафеев назвал искусственный интеллект, биологическое оружие, гибель в войне, а также риск разрыва цепочек поставок и, цитата, «замещающая миграция». Философ Александр Дугин фатальной угрозой для России назвал технологическое отставание, а также посетовал на отсутствие культа семьи, автократии и идеологии.
3: Нужна идеология, иначе России конец. Что нужна девестернизация? Да, нужна, иначе России конец. Так все считают. Вектор есть, но медленно. То есть мы делаем, но медленно. Национализация элиты тоже есть. Идет же. Я уже встречаюсь на уровне высоких кабинетов людьми из СВО. Это новые люди по-настоящему. Вот в их патриотизме и мужестве я не сомневаюсь. В других качествах, ну, может быть, профессиональных, они их обретут. Но это идет национализация элит, но медленно.
2: Ранее в интервью Ксении Собчак философ Дугин признал, что сейчас не время говорить о сроках завершения войны.
4: По поводу сроков я тут не думаю. Я думаю, что был наоборот момент, когда у нас гораздо все могло легче получиться. Очень многие там, поставленные люди со мной вынуждены были согласиться, что у нас был момент, окно возможностей с гораздо меньшими издержками осуществить наши цели в 2014 году, когда была русская весна. Но сейчас, на мой взгляд, вот уже сослагательное наклонение по отношению к той ситуации, где мы находимся, тоже будем говорить так абстрактно, оно уже неприемлемо.
2: Готовиться к десятилетиям войны на форуме призывал советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков. По его словам, в России будут воевать еще два поколения. При раскладе затяжной войны Путину придется все больше опираться на силовой блок, считает политолог Екатерина Шульман. С резкой критикой силового решения проблем в стране внезапно выступил глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 5 июня на традиционном для форума «Завтраки Сбера» он призывал к уважению института частной собственности. По его словам, институты – это возможность обратиться в суд и считать, что этот суд будет справедливым.
5: Я понимаю, что роль силовых структур во время войны – это совершенно другая ситуация. Наверное, может быть, не стоило бы даже это обсуждать. Но произвол правоохранительной системы – это тоже не лучший фон.
2: Так называемая национализация предприятий, то есть силовой передел рынка, усилилась в 2025 году, пишет Forbes. За год в распоряжении российских властей оказались активы на сумму свыше 3 триллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2024 году. Ставка Владимира Путина на силовой блок, поддерживаемая олигархами и идеологами так называемого русского мира, прослеживается и в расширении полномочий Федеральной службы безопасности. В 2025 году российские власти передали в ведение ФСБ собственные следственные изоляторы. Затем ФСБ дали полномочия задерживать людей, доставлять их в участки и составлять на них протоколы. Ранее этим занимались только полицейские. Наконец, в начале 2026 года ФСБ дали право требовать от операторов связи отключать интернет. Где угодно и насколько угодно, в случае неких угроз безопасности.
0: Ну и дальнейшие сценарии для России мы обсуждаем с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, многие сторонники войны критикуют питерский форум за преклонение перед иностранцами. Хотя звучат на форуме речи в духе полного разворота на восток, но как вам кажется, на форуме атмосфера

0: все-таки полного разворота от Запада или ожидания с ним сделки?
1: На форуме атмосфера полной несерьезности. Этот форум превратился во фрик-шоу. То есть иностранцем, видимо, перед которым поклоняются, является известный насильник, как его Эндрю Тейт, или Кэндис Оуэн, да, американская инфлюенсерка, главное достижение которой – это расследование о том, что жена Эммануэля Макрона на самом деле мужчина по имени Жан-Мишель Тронье, который убил свою сестру и присвоил ее идентичность. Каким-то, значит, господин Кук, который по версии российских властей возглавляет официальную американскую делегацию на форуме, он архитектор бального зала Дональда Трампа, несомненно, это очень большая должность, правда, по странному совпадению, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никакой официальной делегации на форуме вовсе нет, а и господина Кука он знать не знает. Поэтому тут, в первую очередь, форум скандализируется в связи с крайне низким уровнем его участников. И даже, собственно, панель господ Малафеева и Дугина – это тоже пародия на серьезное обсуждение проблематики. Поскольку их позиция, ее нельзя считать в полной мере кремлевской и путинской, к тому же они нередко наносили фактический ущерб Кремлю своими действиями, не рефлексируя, видимо, его. Потому что когда они носились как с писаной торбой с Эрлом Маском, отцом Илона Маска, да, вот он еще преподносится как большая западная звезда, хотя никакого статуса на Западе он не имеет, и более того, его сын, самый богатый человек мира Илон Маск, неоднократно подчеркивал, как он не любит собственного отца и как он считает его чуть ли не исчадием ада. А здесь еще как раз с Российской Федерации выключили Starlink, чем серьезно ослабили боевые возможности вооруженных сил РФ. Нет ли здесь случайно совпадений? Может быть, из-за такого агрессивного промоушена отца Илон Маск? Нет, конечно, это шутка, но то есть, главная интонация формы – то, что он полностью деградировал и превратился в какое-то собрание третьесортных, сомнительных и откровенно скандальных персонажей, на фоне которых, разумеется, выделяется главный персонаж Владимир Владимирович Путин. В серьезности ему не откажешь. Но все, что вокруг, это не заслуживает как бы существенного аналитического внимания.
0: Это скорее в плюс ему работает, он на их фоне выглядит лучше?
1: Нет, это работает ему, безусловно, в минус, потому что он всегда позиционировал Петербургский международный экономический форум как серьезную площадку, демонстрирующую интерес международных элит и инвесторов из других стран к Российской Федерации. Сегодня никаких элит мы не видим. На форуме еще ярко выделяются, разумеется, представители Талибана, нынешних властей Афганистана, которые недавно, как мы знаем, легализовали браки с девочками от 9 лет безо всякого согласия невест. Для скрипоносной России это особенно пикантно, хотя уже и в РФ звучат голоса о необходимости снижения брачного возраста до 15 лет. То есть все это выглядит пародией на то мероприятие, которым в каком качестве замышлялся некогда этот форум. А Путину, то есть то, что Путин выступает на всем этом фоне, безусловно, наносит ему существенный имиджевый ущерб.
0: Вы в своем перечислении упоминали людей, которых встречает форум, и про так называемую американскую делегацию. Почему говорю так называемую? Потому что госсекретарь США так и прямым текстом сказал, что никакой официальной делегации от США в России нет. Этой делегации Россия пока рассказывает о том, как Россия 2 века назад спасла Америку во время гражданской войны, и этот же сюжет вписан в открывающий речь Путина ролик. Наверняка он там не случайно. Почему такой акцент и вообще на что расчет у организаторов? Если уровень делегации никакой, госсекретарь сказал ничего официально.
1: Владимир Путин очень встревожен, я с этого начал, что Дональд Трамп теряет интерес к нему и к предстоящему пакту с ним. Он рассчитывал на то, что Трамп для того, чтобы добиться этого пакта, который объективно Трампу, вероятно, необходим, он прекратит на условиях устраивающих Путина украинскую войну. То есть Путин фактически жалуется Трампу на него самого, на кого, что нас покинул, любимый дядя. Да, там Кирилл Дмитриев суетится постоянно и говорит, что он находится, спецпосланник Владимира Путина, что он находится в перманентном диалоге со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Тем временем Марко Рубио заявляет, что США скорее на стороне Украины, чем РФ. И это подтверждается действиями некоторых весьма влиятельных представителей американских элит, которых я уже упоминал. А визит, и только что Дмитрий Песков сообщил, что очередной визит в Москву Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера отложен на неопределенный срок, что тоже весьма симптоматично. То есть это отчаянная попытка привлечь внимание Америки и вернуть ее как бы в орбиту кремлевских интересов. Это и есть тот самый дух Анкориджа, на который Путин так рассчитывал.

0: и который почему-то по непонятным для Кремля причинам начинает стремительно развеиваться, что привносит в деятельность и риторику Путина повышенную нервозность. Поскольку, кроме всего прочего, Путин, будучи, ну, отчасти человеком, мыслящим реалистично, не во всех вопросах он мыслит реалистично, и, на мой взгляд, его характеристики нынешней ситуации на украинской войне на фронтах далеки от точности и глубины, которые требовалось бы в этой ситуации. Но он прекрасно не может не понимать, что ему нужно добиваться снятия санкций, хотя бы частичного, чтобы предотвратить сползание российской экономики в критическую ситуацию. Пусть и не быстрое, но неуклонное. И для этого ему единственный канал хотя бы частичного снятия санкций — это Соединенные Штаты Америки и Трамп. На резкое улучшение отношений с Европой, например, он рассчитывать явно сейчас не может, хотя он демонизирует Европу и делает вид, что европейские элиты сеют какой-то отдельный хаос, о чем он сегодня говорил на форуме. Никакого, естественно, отдельного хаоса европейские элиты не сеют. Они просто не могут прийти в себя еще от шока, связанного с распадом привычного для них американо-центричного миропорядка. И этот хаос именно связан с крахом миропорядка, а не с какой-то обособленной позицией европейских элит. Но Путину надо срочно что-то сделать с Трампом, как-то снова прижимать его к любящей груди. Поэтому, собственно, идут такие странные двусмысленные апелляции к Америке и якобы роли России в американской истории, которую, конечно, Вашингтон признавать не собирается и серьезно реагировать на эти аргументы не будет.
1: У нас остается еще 1,5 минуты. Давайте попробуем подвести итог. К чему Россия готовится по итогам этого форума? Путин говорит о неком суверенитете. Как его понимать?
0: Суверенитет надо понимать как полноценный полноформатный тоталитаризм и изоляцию страны. Это уже сложилось. В этом смысле питерский форум никакой новой вехой не является. Путин фиксирует уже сложившееся положение вещей. Это тоталитарное государство, в котором и не может быть, вопреки позиции Андрея Михайловича Макарова, который, кстати, высказывает ее не первый раз и далеко не на первом форуме. Здесь нет сенсации никакой. Никакого уважения прав личности и собственности не может быть в принципе и по определению. Мы возвращаемся в худший аналог советских времен, только с поправкой на то, что этот тоталитаризм не коммунистический, а скорее антикоммунистический. Но все опираться он будет, в первую очередь, разумеется, на жесткий репрессивный аппарат. То есть Зеленский говорит, что Путин не может больше покупать россиян, у него нет в этом необходимости. У него для этого есть его силовики, спецслужбы и все, что необходимо для жесткого подавления любых проявлений нелояльности.
1: Спасибо большое вам, Станислав Александрович. Писатель Станислав Белковский был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Смотрел с нами выступление на Питерском экономическом форуме международном и анализировал для нас все эти высказывания, что они означают и к чему готовиться, в какую концепцию выстраиваются и как это понимать. Если у вас есть свое мнение, поделитесь им обязательно в комментариях. Я их все читаю, даже отвечаю. Следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну и мы увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала.

0: журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообщества против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганеку Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
1: Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Просто тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей на агентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
2: Ну, это, конечно, влияет на мою жизнь и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни, они нам приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечениях границы. Это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и, по идее, повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? Или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортный, я не знаю, не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо, и я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
1: Скажи, а вот в 2025 году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
2: Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть. Меньше растерянности. Меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. Моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стало больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
1: Но это такая аудитория, то, что называется, лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
2: Наверное, но я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства. Некоторые из них вырастают, ну, в приятельство, почти в дружбу вот за эти 3 года. Почти 4 уже, на самом деле.
1: Ну да, 4 года.
2: Вот, это довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла,

0: чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
1: А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
0: Я не считаю, не
1: делаю... Нет, ну, естественно, да, ну так было
0: есть ощущение. Украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, ну, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии или фильм на французском, или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков пришли. Ну, этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень это для меня лестно.
1: Ну, теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
0: Совершенно точно 2 фильма этого года, без которых ну просто никуда не убежать и не деваться. Это «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Простая случайность» Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как о Джафаре Панахе, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи, с простой случайностью, победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Ну, если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, ну, давай я спонтанно добавлю 2000 метров до Андреевки. Это документальный фильм Всеслава Чернова, события с фестиваля Sundance и, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь пятый фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина, но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности не поверхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
1: Ты упомянул 3 своих любимых режиссеров, одних из 3, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая новая, и расскажи про вот свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
0: Дело в том, что с 1 сентября 2025 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам, иноагентам, запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. Что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, а я написал 15 книг за последние там, 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
1: И уже не будут, очевидно.
0: Наверное. Никто не знает. Издание и продажа книги иноагента – это просветительская деятельность или какая?
1: Ну, на самом деле... Ну, в этом и есть серость этой зоны,
0: и да. Именно

0: так. И поскольку книги начали исчезать, я решил, что какие-то из них я буду по джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, «Радио Долин» тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка Джим Джармуш «Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, не скромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда, она очень нестандартно придумана. Те, кто любит и знает фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи и музыка
1: –
0: это такие каркасы. Вот,
1: саундтреки
0: вот,
1: там
0: всегда потрясающая музыка. Музыканты играют роли. Музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги Попа. Его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт. Он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа в «Мертвеце» – это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где с авторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку, я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмами Джармуша. Ну, я воспользовался тем, что вышел новый фильм, точнее, вот он сейчас выйдет.
1: Ну да, вот через месяц буквально.
0: Да, написал о фильме главу новую, заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано, стихотворение поэтам, у меня даже два новых стихотворения, новое интервью Джармуша, никем не читанное, взятое только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку, и вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги, какие, сейчас еще не знаю, надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
1: Отлично, ну пусть пойдет хорошо, желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones, когда они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере, что ты слушаешь?
0: И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до «ОК Компьютера». Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. А в этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой», там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead. И в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них, есть группа The Smile, в общем, все это нон-стопом я слушаю и... Очень утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным, просто отличным заголовком. Музыка Radiohead об отчуждении позволяет отчужденным людям чувствовать себя менее отчужденно. Мне кажется, это именно то, что происходит. В этом есть какой-то потрясающий парадокс.
1: Это метафора нашей жизни всей. Да,
0: но это на самом деле даже не метафора, а такое по-детски какое-то прямолинейное и точное описание. Потому что, да, мы все живем, а уж мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно, живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми. Radiohead, конечно, тут ни при чем, но целительная сила этой музыки и стихов Тома Йорка, она по-прежнему ощущается очень отчетливо.
1: Вернемся к кино. У тебя на «Медузе» недавно вышел текст про 50-летие фильма «Полет к гнезду кукушки». Ну, великий фильм, что там говорить. И ты там пишешь, мне очень понравилось в самом начале, что ты показал этот фильм недавно своему младшему сыну, и он там вот увидел то, что ты хотел, так сказать, чтобы он увидел. В этой связи у меня к тебе 2 вопроса. Первый, собственно, что увидел твой сын и что его там впечатлило?
0: Ну, он понял эту главную тему. Вот эту тему, которая мне казалась раньше только для советских людей и для людей из так называемого соцлагеря, понятно. Вот это я хотя бы попытался.

когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что на ту тумбу поднять-то

0: тоже почувствовал.
1: Ну, а в таком случае, если уж мы берем пятерками, да, там, 5 фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, 5 фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет. Ну,
0: во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление. Мне кажется, что бескомпромиссные фильмы о насилии нужны, необходимы, что на самом деле их задача – это внушать отвращение и ненависть к насилию, хотя даже двойственность этого внушения Кубриком тоже там продемонстрирована. Да, если «Полет над гнездом кукушки» и «Заводной апельсин» — это раз и два. Пусть три — это будет «Великий Расемон» Акиры Куросавы. Почему? Потому что этот фильм учит нас множественности оптики, что ни на одно событие, ни на одно явление недостаточно одного взгляда. Никогда один взгляд не может описывать эту реальность. Всегда нужны несколько. И реальность всегда складывается из этой ломаной картинки, такого призматического преломления взглядов. Они нам и дают эффект 3D. Четвертый фильм, ну, мы сейчас разговариваем в преддверии Рождества, поэтому я не могу не назвать «Фанни и Александр». Мне кажется, это просто фильм на все времена, совершенно необходимый. И он не для детей необходимый, а для всех, в любом возрасте. Это лучшая рождественская картина, что я знаю, потому что она об ужасе и о смерти, и о сиротстве, и одновременно о чуде. Ну и пятый пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютно классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода – это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма, или книжки, или стихотворения, или симфонии. То есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
1: Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, 5 книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно 5 книг 25-го года, да? То есть это могут быть любые.
0: Ну, если не обязательно, тогда «Энеида» Вергилия, конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году. Я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал. Потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на пятерку, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези, которым я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. 5 книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война. Пусть будет «Война и война» Ласло Краснохоркаи. Это свежий лауреат Нобелевки, и он, по-моему, довольно гениальный писатель, и это вот его последний для меня роман, он не самый поздний, и он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет «Сказка» Владимира Сорокина, это, может быть, не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший, и я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как Русская Православная Церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезная всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и 5-е пусть будет Даниэль Кельман «Светотень». Это всеобщая любимица. Книга о...

0: о Пабсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это быть коллаборационистом, вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если ты занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
1: Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, неиссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
0: Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это, когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» — это такая топовая книга для меня, но также и «Неистовый Роланд», «Роланда Фуриоза», «Ариоста». История о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольфа, который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот. Ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются. Это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон», про Святой Грааль.
1: Да.
0: Вот это рыцари, близкие моему сердцу. И они очень похожи и на Дон Кихота, и на Роланда, Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
1: А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься, ну, условно, 3-4 раза за жизнь? Или, может быть, чаще?
0: Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, в любом случае, очень часто. Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, к которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда-то меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
1: Ну и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей...
0: Мы себя плохо чувствуем.
1: По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же
0: да,
1: сказал.
0: Это так и есть. Но как бы я не вижу смысла храбриться, лукавить и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать. Нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и... То, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение, что-то, что мы почувствуем как свое, откуда нам не надо будет вскоре бежать. Сию секунду пока что у нас такого нет.
1: Ну, тогда я тебе желаю в следующем году обрести дом. И, наверное, последний вопрос. А какие твои пожелания слушателям «Радио Свободы», зрителям «Настоящего времени» в 2026-м?
0: Ты знаешь, начиная с ковида, с 2020 года, каждый Новый год мы с женой поднимаем один и тот же тост. Пусть следующий год будет немножко лучше предыдущего. И каждый раз это не получается. Вот пусть следующий год будет лучше. Ну и пусть кончится.

0: Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 5 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину встретиться и договориться об окончании войны в Украине. Иран заявил о победе над Соединенными Штатами и Израилем. Дональд Трамп не исключает встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хаменеи. Китай заявил протест США по поводу публикации американским госсекретарем Марко Рубио поста в памяти китайских студентов, убитых при разгоне демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Также сегодня.
1: По документам из турецкой версии отправляют это в Гонконг, но едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера по заказу пограничной службы ФСБ.
0: Как моторы, произведенные немецкой компанией «МАН» в обход санкций, оказываются установленными на патрульных катерах береговой службы ФСБ России. Владимир Путин, который прибыл в Петербург для выступления сегодня на Международном экономическом форуме, вчера вечером провел встречу с главными редакторами международных информационных агентств. Во время этой встречи, которая прошла в Константиновском дворце в Стрельне, хотя перекрывался и центр города, и началась с 4-часовым опозданием, Путин заговорил о возможности прекращения войны с Украиной на основе компромиссов, о которых он якобы договорился на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года в Анкоридже на Аляске.
2: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона.
0: На вопрос о том, что он скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому, если удастся достичь мирного соглашения, после 4 лет войны, в ходе которых были убиты и ранены многие сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами, некоторые города были стерты с лица земли, президент России, по инициативе которого и началась эта война, ответил: «Я скажу, слава богу, все это наконец-то закончилось». Вообще, российские официальные лица больше полугода постоянно напоминали в своих интервью о так называемом «духе Анкориджа», пока 20 мая помощник президента России Юрий Ушаков во время визита Владимира Путина в Пекин не сказал, что не знает про дух Анкориджа и что, наверное, существует, цитата, «дух Пекина». В целом же, насколько известно, на встрече с Трампом на Аляске Путин выдвигал заведомо неприемлемое для Украины требование вывода войск из контролируемой ВСУ части Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях Украины. Так или иначе, но прямо во время встречи Путина с главами информационных агентств на сайте президента Украины появилось открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину с предложением лично встретиться в третьей стране, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока и договориться о прекращении войны в Украине. Зеленский пишет, что украинская разведка знает о планах России продолжать войну и в 2027 и в 2028 году, вовлечь в нее Беларусь и Приднестровье, но напоминает Путину о тяжелых потерях, которые несет в Украине российская армия, что Украина выстояла минувшей зимой, несмотря на удары по ее энергетической системе, что она продолжает получать международную поддержку, а ВСУ способны сдержать натиск российских войск. Зеленский предлагает Путину прекратить боевые действия и в двустороннем формате договориться об окончании войны, так как внимание США сейчас полностью сосредоточена на войне с Ираном. В письме также говорится о крайне негативных последствиях этой войны для российского населения. И вот что еще пишет Владимир Зеленский.
3: Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит, но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование, не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или от Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, приходят перемены. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну.
0: Фрагмент открытого письма президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. О реакции Путина на письмо Зеленского журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сразу после публикации письма. И вот что он сказал.
4: Мы видели, он его опубликовал в момент приятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
5: А вы?
4: Я имел возможность.
5: И что бы вы могли бы ответить, может быть?
4: Я могу ответить, что это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана.
0: Действительно, вчера также состоялся рабочий визит в Петербург президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а сегодня утром Песков сообщил журналистам, что о письме Зеленского Путину доложено. О реакции президента России Песков не сказал ничего, только добавил, что между Украиной и Россией сейчас не существует официальных дипломатических каналов связи. Тем временем Германия, Франция и Великобритания продолжают консультации по кандидатуре представителя стран Европы на переговорах об окончании войны. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании Совета НАТО «Украина», состоявшемся на этой неделе, подчеркну это, в Киеве, отметил неизменность

0: поддержки Украины со стороны Североатлантического союза, обратился Рюте и к России, и россиянам.
1: Украина сейчас настолько успешна, что Путин может организовать свой парад на 9 мая только с согласия этого президента. Вот до чего дошло. Я помню, кажется, вы 2 часа дали, но они за 1 час 45 минут провели, чтобы не рисковать. Действия России все больше выглядят отчаянными. Россия теряет около 30 тысяч военных в месяц. То есть она за один месяц теряет больше, чем Советский Союз за 10 лет в свое время в Афганистане. Вам устроили родео, вам дают экипировку, которая не соответствует, вас отправляют с большим шансом, что вы будете убиты или ранены. И хочу сказать, что если вас даже ранят, вас оставят страдать в грязи, пока вы не умрете. Учитывайте, десятки тысяч жертв со стороны России — это не абстракция. Вероятно, что вы будете одним из того числа.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. И, если верить Пескову, вчера еще во время встречи с руководителями информационных агентств, то есть еще не зная содержания письма Владимира Зеленского, Путин в очередной раз выразил сомнение в легитимности полномочий украинского президента, срок которых истек, но был продлен без проведения выборов, поскольку в Украине действует военное положение и, согласно Конституции, выборы сейчас невозможны.
2: Если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого привлечения. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. 2 года назад, ровно 2 года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. В конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло.
0: Это был Владимир Путин. Все то, о чем я рассказываю, происходило на фоне продолжающегося обмена ударами между Россией и Украиной. В Броварском районе Киевской области при российском ударе погибли не менее 4 человек, 7 ранены. Были атакованы Павлодар, Чернигов. 2 человека погибли в Сумской области. Украинские беспилотники ударили по оккупированному Луганску. Азербайджан сообщает о гибели 5 своих граждан при атаке на суда в Азовском море, шедшие под флагами других стран. В румынском порту Констанца взорвался морской дрон. По данным Министерства обороны Румынии, этот взрыв произошел утром в акватории порта неподалеку от здания дирекции Национального агентства по спасению на водах. По предварительным данным, это был морской дрон ВСУ. А Владимир Путин на вчерашней встрече, о которой я рассказываю, подтвердил то, в чем уже давно выразили уверенность асинт-аналитики после массированной атаки России на Украину, прежде всего на Киев, ночь на 24 мая. Путин признал, что баллистическая ракета среднего радиуса действия «Орешник» применялась в рамках проведения ее испытаний.
2: Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского вчера уже успел прокомментировать и президент США Дональд Трамп, который заявил, что обе стороны должны пойти на уступки в вопросе урегулирования вооруженного конфликта. При этом Трамп отказался сказать, что именно имел в виду Владимир Путин, говоря о компромиссах, обсуждавшихся на саммите в Анкоридже. Я не знаю. Я рад, что они, возможно, обсуждают встречу. Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует это сделать. Им придется пойти на компромиссы с обеими.

0: обеих сторон. Я предложил эти компромиссы. Мы бы очень хотели увидеть, как эти два замечательных народа, их две невероятные страны, как я всегда настаивал, покончили бы с этим. Так что я хочу, чтобы каждый из них пошел на определенные компромиссы. Думаю, они это сделают. Это был Дональд Трамп. Вчера же Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине и введение санкций против России. Законопроект предусматривает выделение Украине более 1 миллиарда долларов на поддержку усилий по восстановлению страны, свыше 8 миллиардов на оборону в виде займов, а также выделение дополнительной помощи странам Балтии для поддержки в области безопасности. Наблюдатели отмечают при этом, что законопроект, который, кстати, поддержали не только конгрессмены, демократы, ну и несколько республиканцев, вряд ли будет одобрен Сенатом, а если это и случится, то вето на него может наложить президент Трамп. Несмотря на действующие санкции, Россия продолжает закупать немецкое оборудование для своих боевых кораблей. Как выяснили Центр Досье и немецкая газета Süddeutsche Zeitung, двигатели производства немецкой компании МАН через сеть посредников в Турции и Гонконге получала петербургская верфь «Алмаз», где строят патрульные катера для пограничной службы ФСБ. Подробнее об этой схеме журналист-расследователь Дмитрий Сухарев.
1: Первое звено – это турецкая верфь «Вицем» или «Вичем», которая строит, собственно, яхты для путешествий, для отдыха. И эта турецкая верфь заказывает на заводе «МАН» в Мюнхене двигатели. Но вместо того, чтобы поставить их, собственно, эти яхты, она часть этих двигателей отправляет в Россию. Покупателем, значит, вот этот ключевой такой поставщик и верфи, судостроительной верфи «Алмаз», и еще многих-многих-многих российских верфей или добывающих предприятий компании «Кронштадт». И компания «Кронштадт», собственно, по документам из турецкой верфи отправляет это в Гонконг, но в Гонконг эти двигатели не едут, а едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера проекта «Соболь», которые создаются, строятся по заказу пограничной службы ФСБ. И выяснить нам это удалось в том числе при помощи представителей МАН, потому что когда мы их спросили, а как так вышло, что их двигатели ставятся на эти суда, они поехали с такой внеплановой, внезапной проверкой на турецкую верфь, и каково же их было удивление, когда из 10 двигателей, которые были отправлены за последний год, 6 просто испарились, пропали. Но кроме этого, есть еще одна важная находка, важная вещь, о которой, ну, не говорят публично. Дело в том, что вот эти судовые двигатели, их просто невозможно запустить без представителя производителя. То есть вот без инженера, который физически приедет с ноутбуком, проверит все соединения, проверит качество установки и после этого загрузит программное обеспечение. Я разговаривал с несколькими людьми из области судостроения, и все как один говорят, да, это просто невозможно. Кто-то мне там говорил, что, ну, мало ли, может, какой-нибудь хакер взял, взломал эту программу и поставил. Надо понимать, что как бы, когда ты взламываешь, я не знаю, Windows и ставишь на компьютер, ты рискуешь там своим ноутбуком, который стоит, ну, я не знаю, 1000 евро. А здесь уже речь идет о двигателях, которые вместе с насосами, с автоматикой, со всем остальным будут стоить, там, я не знаю, 2 миллиона евро. И, естественно, никакого Васи из подсобки с ноутбуком не пригласят, чтобы это монтировать, ну, потому что риск слишком велик.
0: Это был журналист-расследователь Дмитрий Сухарев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп вчера прокомментировал и возможность встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хаменеи ради заключения мирного соглашения с Тегераном. У Трампа также спросили, как сам Хаменеи, по его мнению, отнесся бы к такой встрече, учитывая, что при ударе, санкционированном Трампом, 28 февраля у него погибли ближайшие родственники. И вот что сказал президент США. «Я сам не хочу встречаться, но если бы это случилось, это было бы честью для меня. Я хочу посмотреть, получится ли у нас договориться, и если мы договоримся, то, возможно, я бы с ним встретился. Я был бы не против. Я бы это сделал, проявил бы уважение. Я бы сказал, что я не самый приятный для него человек, но при этом я не могу судить об этом с уверенностью, но он, видимо, все-таки профессионал. В некоторых кругах у него на самом деле очень хорошая репутация. Иногда о нем говорят плохо, но многие и обо мне говорят плохие вещи, которые, конечно же, абсолютная неправда».

0: Это был президент США Дональд Трамп, а в Тегеране было публично зачитано послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хамини по случаю 37-й годовщины смерти лидера исламской революции 1979 года в Иране Аятоллы Хамини и начало правления отца Моджтабы Хамини Аятоллы Али Хамини. Это послание было довольно пространным, но в нем говорилось о победе Ирана над Соединенными Штатами и Израилем. Вот этот фрагмент. Перевод опубликован на русскоязычной версии сайта иранского агентства DEFA Press.
1: «Злобный враг, потерпевший поражение в противостоянии с вашими доблестными сыновьями в вооруженных силах, и особенно из решительного удара как в военном сражении, так и на улицах, переживший многозначительное и глубокое унижение, которое привело к ощутимому отдалению от него стран, сосредоточил свои козни в гибридной войне на двух точках. Первая – устойчивость народа, вторая – создание ошибки в расчетной системе ответственных лиц страны. Его главный инструмент в обеих – сеять семена сомнения, отчаяния, страха, подозрительности и раздора. Поэтому в противодействии этим злым умыслам все должны стойкостью, прозорливостью, сохранением единства и сплоченности, взаимного доверия и невступления в резонанс с врагом сорвать его зловещий план».
0: Это было послание Моджтабы Хамини иранскому народу, публично зачитанное вчера в Тегеране от его имени. Наблюдатели отмечают, что заявление о победе в войне, возможно, готовит общественное мнение в Иране к скорому заключению мирного соглашения с Соединенными Штатами. Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе по поводу войны в Персидском заливе на этой неделе заявил, что Хамини, который был, как я уже упоминал, ранен при ударе 28 февраля, жив, все более активен, а послания от него поступают в письменном виде через посредников. Между тем, пост самого Марко Рубио в социальных сетях в годовщину кровавого разгона мирных студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года, который разместило на своем сайте посольство США в КНР, вызвал дипломатический скандал. 4 июня исполняется 37 лет с того дня, как Коммунистическая партия Китая дала приказ своей армии атаковать тысячи мирных демонстрантов на площади Тяньаньмэнь и в ее окрестностях. Мир помнит этот день. Китайские студенты, рабочие и другие мирные граждане, собравшиеся там, были убиты за реализацию своих неотъемлемых прав, требования демократических реформ и привлечения к ответственности за коррупцию. Мы помним об их жизнях и отдаем дань уважения их поступкам. Никакая цензура не сможет стереть историю. Те, кто пожертвовал собой ради защиты неотъемлемых прав на свободу слова и мирные собрания, однажды будут оправданы, написал Рубио в социальной сети X. Пост вызвал довольно нервную реакцию Пекина. Вот что заявила в ответ представитель МИД КНР Мао Нин.
2: В условиях политических потрясений конца 80-х годов китайское правительство пришло к четкому выводу. Путь социализма с китайской спецификой является выбором истории и народа, пользующимся широкой поддержкой среди населения Китая и получившим международное признание. Китай будет неуклонно следовать этому пути и продвигать национальное возрождение через китайский подход к модернизации. Ни одна страна или сила не сможет остановить движение китайского народа вперед. Ошибочные заявления США искажают исторические факты, порочат политическую систему и путь развития Китая, а также вмешиваются во внутренние дела страны. Китай выражает серьезное недовольство и решительно выступает против подобных действий. Китай призывает Соединенные Штаты выполнять свои обязательства по уважению суверенитета Китая и его народа, прекратить разжигание идеологической конфронтации и отказаться от вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом демократии и прав человека.
0: Это была представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. В 2019 году, в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, Марко Рубио, еще будучи сенатором, на заседании исполнительной комиссии Конгресса по делам Китая, призвал к поддержке тех, кого он назвал жертвами угнетения, и говорил о демократии, правах человека и наследии событий 4 июня 1989 года в Пекине. В последние годы тема прав человека в отношениях между США и Китаем затрагивается достаточно редко. Время свободы, пятница, рубрика «Книга недели». Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник филолога Ксении Кумп

0: Пан, который называется «Шел в комнату, попал в другую». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
1: Архивист, текстолог, комментатор Ксения Андреевна Компан, как это часто бывает с учеными, хорошо известна в профессиональных кругах, но ее имя мало что скажет широкому читателю. Между тем, об одном из изданий, подготовленных Ксенией Компан, полном собрании стихотворения Дмитрия Мережковского, рецензент отозвался как о составленном с восхищающей тщательностью, а вступительную статью к нему назвал «компактной монографией», в которой исчерпывающе воссоздан путь Мережковского. Стихотворца. Сборник Компан открывается короткой, но образцовой по убедительности заметкой об одном текстологическом казусе. Исследовательница находит автограф четверостишия Петра Вяземского, считавшегося эпиграммой поэта. Казус был в том, что слово «Сесилия» на протяжении 100 лет прочитывалось публикаторами как «семья» венценосная. Подобной точностью и внимательностью отмечены и все остальные статьи почти 1000-страничного сборника. Здесь представлены тщательные разборы трудов и дней Фадея Булгарина, Вячеслава Иванова, Казимира Малевича, Виктора Жирмунского, и в каждом случае автор берется за тему, чтобы ввести новую убедительную аргументацию, поворачивающую прежние устоявшиеся представления под другим углом. Особая глубина достигается здесь при соединении культурных явлений разных эпох, например, Серебряного и Золотого века. Я имею в виду статью «Блок. Участник венгерского издания Пушкина». О блоковском комментарии к лицейской лирике Пушкина, принижая вклад комментатора и даже отрицая его значение, писали уже в 20-е годы прошлого века. Но блоковскую работу анализировали и такие авторитетные исследователи, как Елизавета Ланда и Зара Минц, одна из наставниц Ксении Компан в Тартусском университете. Блестяще изучив работу Блока для венгерского издания, Компан оспорила устоявшееся мнение о вторичности и малозначимости пушкинских высказываний поэта. А вот 100-страничная статья о Мережковском гимназисте. Мережковский, пишет Компан, оказался первым из русских модернистов, кто заново открыл мир древнегреческой трагедии. Мысль о своевременности и необходимости возрождения античной драмы вначале была напрямую связана с оценкой современной литературной ситуации. Древнегреческая трагедия, по мнению поэта, является собой тот чистейший идеализм, который должен служить противоядием скучному натурализму и пошлой самодовольной тупости современного позитивизма. Конец цитаты. Одна из самых драматических статей сборника посвящена разгрому в конце 1920-х годов знаменитого Института истории искусств Зубовского на Исаакиевской площади Петербурга. Несколько лет выдавливания, вытеснения, подмены прежних преподавателей большевистскими выдвиженцами и ставленниками показаны здесь на документальном архивном материале. Завершает сборник мемуарная глава «Моя научная школа». Ксения Андреевна – ученица Юрия Лотмана. Помимо Юрия Михайловича, мемуарные страницы отданы Павлу Рейфману, Виктору Мануйлову, Борису Успенскому, Владиславу Глинке, мужу Ксении, Альбину Конечному и другим интереснейшим фигурам. Но Лотман здесь в центре внимания. К беседам, лекциям, статьям и книгам Юрмиха, пишет Ксения Компан, на редкость подходит слово «питательный». Мы заражались его идеями, следовали за манерой изложения, восхищались парадоксальными поворотами его мысли, ее точностью и честностью. Сегодня, во время тотальной научной конъюнктуры и халтуры, диссертаций для карьеры, пустых статей для отчетов, бессмысленных докладов для галочек и конференций для получения грантов, а также бессовестных плагиата. Понимаешь, как нам повезло с самого начала нашей студенческой жизни. Учителя показали нам высочайшую планку настоящей науки, суровой требовательности к себе и бескомпромиссного поиска истины. Собственно, это и называется научной школой. Сборник Ксении Компан наглядно показывает, что получается, когда живешь по Лотману.
0: Сборник филолога Ксении Компан «Шел в комнату, попал в другую» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет польской актрисе Барбаре Брыльской, известной на постсоветском пространстве, прежде всего по роли Нади в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», восторгов по поводу которого Брыльская, правда, особенно не разделяла. В нашем архиве я нашел запись 25-летней давности, на которой с днем рождения Барбару Брыльскую трогательно поздравляет ее партнер по «Иронии судьбы» актер Андрей Мягков. Вот она.
2: Басенька, дорогая, добрый день, добрый вечер.

0: Доброй ночи, доброе утро. Я не знаю, когда ты услышишь эту передачу, эти слова. Я знал, что у тебя юбилей, милая моя. Не верится. Я не спрашиваю, сколько для меня тебе всегда чуть-чуть за 29. Столько, сколько тебе было, когда мы встретились. Ты моя любимая партнерша, ты это знаешь прекрасно. Я помню эти съемки, это время, как одно из самых прекрасных мгновений в моей актерской жизни. Ты сделала все, чтобы... Фильм странно шел по экранам, он идет до сих пор. И, конечно, львиная доля этого успеха – это ты. Это твое обаяние, это твой талант, это твоя женственность, это твоя прекрасная душа. Целую тебя, моя милая, пусть у тебя все будет прекрасно в этой жизни. Я знаю о твоих трагедиях, о твоих сложностях в жизни. Пусть они останутся позади. Пусть все, что нам осталось в жизни – пусть будет радостно и так, как нам бы хотелось. Очень надеюсь на творческую встречу. Очень бы хотелось вместе поработать, потому что я убежден, что те годы, которые с тех пор прошли, со времен съемок фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», они, конечно, не прошли даром ни для кого, ни для Басеньки, ни для меня, ни для Юрия Васильевича Яковлева, ни для Рязанова. Жизнь – такая штука, которая учит, которая не оставляет в покое человека. И я убежден, что если бы мы сейчас встретились и что-то бы попытались сделать, то это было бы как минимум не хуже, а может быть даже и с более высокой планкой, что ли, творческой. Хотелось бы встретиться, пообщаться и поработать. Целую тебя, моя милая девочка. До встречи.
1: Поздравления Андрея Мягкова Барбаре Брыльской. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Андрея Мягкова и Эльдара Рязанова, к сожалению, на свете уже нет. Продолжение «Иронии судьбы» было снято в 2007 году, но вряд ли его можно назвать слишком удачным. Ну а Барбара Брыльска с первых дней российской агрессии против Украины осудила эту агрессию и в Россию больше не приезжает. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио «Свобода», читая новости. Костя, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Варя.
7: Я начну с драматического текста. Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас. Все ненавидят Израиль из-за этого. Так, в пересказе «Аксиос» президент США Дональд Трамп выговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану, радикальной группировки «Хизбаллах». И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа, Все ненавидят Израиль из-за этого.
8: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
7: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые не одобряют политику правительства Израиля, некоторые есть, очевидно, настоящие антисемиты. Но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивают Израиль и Нетаньяху. И еще один опрос – это Гэллоп в феврале. 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 36% больше сочувствуют израильтянам. Разница небольшая и статистически неважная, эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть в долгие годы поддержка израильтян была на уровне 60%, палестинцев в районе 20%, но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году, до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется при всех нюансах.
8: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиля, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
7: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть вообще в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся вот таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» или «Казана», о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 47-го года, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста. Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
8: Нет.
7: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем и внезапно ощутил на себе все последствия этого.
8: Ну, нет сомнений, как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма, а в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась за счет иммиграции, то, что была и иммиграция, которая был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств или даже сильнее опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой, которую мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в

0: 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было. Но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживало правительство Израиля, государство Израиля.
1: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после того, как после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность, это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу, и это воспринималось чудо, в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом, то есть это был союзник США. И, кроме того, опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
0: Мне кажется, надо понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 1973 году, когда арабские страны напали на Израиль и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилась к Израилю, что мы вам, вы делаете, что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
1: Я хотел бы еще раз сконцентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенные изменения в отношении избирателей к Израилю влияют на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
0: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями, оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и средние американцы, связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть, когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть социология, которую я, политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
1: Иллюстрация к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета

0: министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде, как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. А разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться». То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитория, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
1: Конечно, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев. В то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз, по всем оценкам, молодое поколение. То есть там раздел находится и очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало интересующееся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политике. Израильская политика сейчас очень поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
0: Я меньше знаю про израильскую политику. Насколько я понимаю, там существует значительная часть общества, которая резко против правительства Нетаньяху и лично Нетаньяху. Но есть существенное отличие, о котором я готов поговорить, потому что это важно в понимании. Сейчас у меня есть еще один опрос. Для многих людей, которые смотрят извне на Израиль, кажется, что есть путь вперед. И этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
1: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет и рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, там, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась. Они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард. Когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиль и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабых,

не обращая внимания, что слабая страна занимается террором, нападениями, это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый, Израиль воспринимается как сила. И вот это

0: Израиль сильная страна здесь. И я хотел, вот о чем подумал, что можно ли провести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещаются в сторону республиканской партии. И причиной этого называли то, что если те, кто помнят времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевают все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
1: Да, мне кажется, что такое, не знаю, сказать, проблема, такое явление есть, что есть целое поколение людей, вот, которые, они действительно не сталкивались с расизмом. И, соответственно, когда, не знаю, каким-то, может быть, левым политикам, им кажется, что достаточно сказать, вот, посмотрите, это расист, и против него не проголосуют. Но младшее поколение, оно не воспринимает расист как там, а полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам. Ну, так же, как и, вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшее там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем, антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экстремально правые, и там находятся антисемиты. Соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
0: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я видел по опросу политика, что и среди республиканцев не мага сейчас скорее более критично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
1: Это не по партийным линиям, не случайно, например, на президентских выборах в 2016, 2020, 2024 году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя относят, говорят, считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели, это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
0: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном, о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
1: Непонятно, можно ли процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 2016 и 2024 годом. Это те же 70% голосуют за демократов. Я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов.

0: демократов устойчиво.
1: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
0: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти 1 000 000 евреев в Нью-Йорке, они на президентских выборах голосуют за демократов. Потому что они нью-йоркцы, потому что по всем остальным причинам. То есть это то, что какие-то темы очень острые, еще не значит, что эти темы определяют, как люди голосуют на президентских выборах.
1: Хорошо, давайте в заключение мы поговорим о том, как, собственно, непосредственно это выглядит, особенно когда это касается праймерис, демократических, например, и это значит, что речь идет о довольно активистски настроенной левой базе. Эти люди недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
0: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 10 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой про-Нетаньяху повесткой в Израиле. Соответственно, он тоже как бы... Можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от AIPAC.
1: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
0: Да, это происходит на обеих сторонах.
1: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре? Может ассоциация с Израилем, ассоциация с AIPAC реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
0: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймерис, которые выиграли выборы, и у них была поддержка AIPAC. Мы только что видели, как кандидатка на праймерис, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, прямо антисемитские позиции, она с треском проиграла. Ну, то есть, это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
1: Я видел, что AIPAC пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
0: Ну, вот мы видели перед 2024 годом и Джо Байдена, и Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп в Мичигане. Те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ, и один из самых активных сторонников Израиля. То есть возможно, что несмотря на то, что есть люди, которые отвечают на опросы, очень резкие позиции по Израилю, при голосовании для них это не критический вопрос.
1: Вот эти клещи, которые создаются для кандидатов в праймерис, они должны действовать, как бы не раздражать, для примера, очень левых какой-то ассоциации с Израилем, но на всеобщих выборах это может сбалансироваться более центристскую позицию, более сдержанную.
0: Ну вот это мы увидим в демократической партии к президентским выборам 2028 года, потому что каждому кандидату, чтобы стать номинантом от демократической партии, нужно говорить то, что понравится ультралевым, и чтобы выигрывать выборы, нужно быть центристом. Чтобы выиграть потом выборы, нужно будет быть центристом.
1: Тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидят Израиль.

0: Президент Трамп подтвердил эти слова.
1: Но он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
0: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж «Аксиас» про это, и Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
1: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой осенью. И если в Израиле непонятна судьба, насколько и Нетаньяху по-прежнему имеет шанс остаться на посту премьер-министра Израиля, то в Америке Нетаньяху и правительство Нетаньяху превращается в довольно значительный негативный фактор в голосовании внутри Америки.
0: Я не знаю, как это скажется на голосовании. Я не думаю, что можно сделать Нетаньяху фигурой, которая будет важна для выборов в Америке. Но мне кажется, что президент Трамп ищет, каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы. И я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
1: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
1: Путин хочет продолжения, а Зеленский предлагает действовать рационально. Как ответит Кремль?
2: Произвол правоохранительной системы.
1: Спецслужбы пугают даже депутата от «Единой России». Но эксперты питерского форума прогнозируют войну еще на 10 лет и новую роль России.
3: А роль Китая будет больше, чем роль Америки, но, в общем, в любом случае мы будем второстепенной страной.
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, чем же Кремль ответит на предложение Владимира Зеленского о личной встрече и к чему Кремль готовится, несмотря на свои заявления. Но сперва мы перескажем вам то самое письмо и что же Путин говорил иностранным журналистам перед тем, как предложение Зеленского увидело свет.
0: Ну, войска российские каждый день наступают. И вы каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
5: Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. Более 2 часов президент России отвечал на вопросы о войне в Украине, переговорах и отношениях с Западом. Встреча проходила на фоне продолжающихся боевых действий и атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург в первый день экономического форума. Президент России ответил на вопрос о возможных переговорах с Украиной и прекращении боевых действий, указав на то, что одно другому не мешает.
0: Теперь по поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий.

0: есть. Но нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались.
1: Путин считает, что Россия делает успехи на фронте, называя цифры и всем своим видом показывая уверенность в успешности так называемой СВО.
0: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики.
1: Не забыл президент и про легендарный Орешник, отметив, что удар, совершенный ранее, был испытательным. Его произвели по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки.
0: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
1: Вот на этом моменте не выдержало уже Z-сообщество. Последние недели российская армия действительно ведет наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. Однако многие военные обозреватели, поддерживающие войну, признают, продвижение остается медленным, а потери высокими.
2: Сегодня президент Путин подтвердил, что действительно били по сараям. Хочется посмотреть на всех этих тявкавших, на рыжую проститутку из телевизора, на лысого пи***а, братца бывшего вождя всей молодежи, на всяких ищенок ху... Красиво их обоссали.
1: Некоторые провоенные телеграм-каналы, например, «Воевода вещает», были кратки.
3: В
1: От темы выборов в 2030 году Путин ушел, но намекнул, что Конституция ему это позволяет.
0: Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется, рано об этом говорить.
1: Практически одновременно Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести личную встречу. В письме Зеленского Путину украинский президент подверг резкой критике действия российских властей и ход войны. Он заявил, что Россия несет большие потери на фронте и уже не первый раз переносит сроки достижения своих военных целей, в том числе и в Донецкой области.
3: Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором, войной без реальной причины. Именно так это запомнит история. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился.
1: В завершении письма Зеленский предложил Путину провести личную встречу на нейтральной площадке в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По словам президента Украины, на время таких переговоров Киев готов полностью прекратить боевые действия. В Кремле заявили, что письмо получили.
4: Видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
5: А вы?
4: Я имел возможность.
5: Ну а о выборе, перед которым Владимир Путин стоит, мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: На ваш взгляд, в письме, которое опубликовал Владимир Зеленский, есть хоть что-то, что подтолкнет Владимира Путина к рациональным решениям?
6: Ну, смотря на что мы считаем рациональными решениями, это вопрос субъективный. Ведь рациональность у каждого своя. Но, безусловно, как по форме, так и по содержанию, письмо не рассчитано на положительный ответ. Скорее наоборот, на негативную реакцию Путина. Поскольку ясно, что в ответ на такое письмо Путин не может идти навстречу его автору.
5: А зачем Зеленскому провоцировать Путина на негативный ответ?
6: Ну, я думаю, что Владимир Александрович не очень заинтересован сейчас в переговорах с Путиным. Он предполагает, что в отличие от Путина, который считает, что инициатива в войне принадлежит Российской Федерации, президент Украины придерживается противоположной точки зрения и считает, что с течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла и никак не может восприниматься в качестве путинского триумфа никаким боком, что бы ни говорил по этому поводу российский лидер. Хотя, разумеется, чисто военный аспект,

0: аспекты того, что происходит сейчас на фронте, я анализировать не будучи военным экспертом, не берусь.
1: На пленарной сессии от Владимира Путина звучат традиционные обвинения в адрес западных стран и призывы к дружбе с теми странами, кто стабильно дружит, кто стабильно обеспечивает поставки. Но с первых дней форума украинские военные блокируют российские поставки бензина в оккупированный Крым. Дроны летели по Санкт-Петербургу. Как на это смотреть союзникам России?
0: Ну, как известно, союзниками России традиционно является армия и флот. И надо сказать, что все реплики Владимира Путина не показывают, что он понимает новую технологическую реальность войны. Иначе бы, в частности, он не апеллировал постоянно к аргументу о дефиците мобилизационного ресурса Украины. Действительно, проблемы с комплектованием армии Украины есть уже давно, уже годы. Но в ситуации тотальной войны дронов это не теряет прежнее критическое значение, поскольку создаваемая дронами килл-зона, она, в общем, не предполагает, что дополнительная живая сила может переломить ход событий в ту или иную сторону. А странами-союзниками на сегодняшний день это страны-союзники для РФ это понятие очень размытое. И, в общем-то, главным потенциальным союзником, который подразумевался Путиным с 15 августа прошлого года были Соединенные Штаты Америки. Он рассчитывал, что Дональд Трамп прекратит для него эту войну на устраивающих Кремль условиях, среди которых выделяется вывод украинских войск из Донбасса, из Славянско-Краматорской агломерации. Хозяин Кремля считал, что американский президент использует объективно находящиеся в его руках рычаги давления на Киев, чтобы добиться такого решения. Однако за прошедшие почти 10 месяцев почти этого не произошло. И Кремль несколько разочарован и тем, что США не выполнили, не оправдали надежд Путина на нынешнего американского президента и на то, что не движется совершенно ситуация с пактом Трампа-Путина по поводу экономических проектов и природных ресурсов, в том числе Северного морского пути. Ну и, наконец, неожиданно к Кремлю пришло осознание, что у Америки есть серьезные интересы на украинской стороне, связанные, в первую очередь, с тем, что Украина предоставляет полигон для отработки новейших военных технологий американским техномагнатам, таким как Питер Тилли и Илон Маск, и даже связанные непосредственно с президентом Трампом. Компания Future Industries Foundation оказалась поставщиком боевых роботов для украинских войск. То есть ситуацию и, собственно, в риторике США тоже в последнее время все более проявляется скепсис относительно того, что Вашингтон может прикрыть Москву или обеспечить как-то прекращение войны на приемлемых для нее условиях. Кто же остается в результате? Ну, с Европой Российская Федерация подчеркнуто ругается, хотя в этом есть сочетание кнута и пряника, шантажа и попыток передоговориться об энергетических поставках, поскольку сегодня РФ может лишь мечтать об утраченном ею из-за украинской войны высокомаржинальном европейском рынке. Остается Китай, который, в общем, не столько друг, сколько источник зависимости, который старший партнер, от которого Российская Федерация сейчас зависима достаточно тотально и фатально. Есть, разумеется, дружественная Корейская Народно-Демократическая Республика, которая на 100% проявила свою лояльность в смысле поставок и живой силы, и техники, получила огромные деньги от Москвы за это. Даже в ситуации с Ираном нельзя сказать, что Российская Федерация и ведет себя как союзник в нынешней обстановке американо-иранской войны, поскольку Москва, разумеется, не может ссориться с Вашингтоном. Какие бы актуальные или подразумеваемые обязательства перед Тегераном у нее не существовали. Поэтому Путин много лет вел страну фактически к изоляции, к бункеризации. И надо сказать, что на этом пути он достиг вполне ощутимых, осязаемых результатов. Не факт, что именно тех, к которым стремился, но точно тех, к которым шел.
1: А для тех стран, которым Путин в своем выступлении обещает, если они будут дружить с Россией, дальнейшее движение от колонии, освобождение от колоний, переход в новые качества в неком мировом порядке, который он строит, выглядит ли Путин в данный момент времени как лидер, которому эти страны могут поверить, что он их к такой цели приведет?
0: Нет, разумеется, во-первых, непонятно, о каких странах идет речь. Путин постоянно апеллирует к БРИКСу как некой геополитической реальности, но это некоторое преувеличение, поскольку у БРИКСа нет ни общих целей, ни программы деятельности, ни единой валюты, да и вообще внутри БРИКС конкуренция между странами является более существенным фактором, чем перспектива сотрудничества. Возьмем, к примеру, Китай и Индию, которые формально входят в БРИКС. Можно ли считать их союзниками на самом деле или скорее соперниками? Конечно, скорее соперниками. А Иран? Получает ли он поддержку?

0: от стран БРИКС его войне против США. Нет, он ее не получает. Поэтому статистика по БРИКС – это попытка измерить среднюю температуру по больнице. Знаете, как на Олимпийских играх некоторые наблюдатели ведут подсчет медалей там, стран бывшего Советского Союза. Это никакого практического смысла не имеет. С таким же успехом можно подсчитывать общее количество медалей бывшей Монгольской империи, в состав которой входили Китай и Россия на определенном историческом этапе, как известно. Поэтому можно считать, что если Китай и Россия в лидерах в общем зачете, Россия, правда, от Олимпийских игр отстранена с 2022 года, то значит Монголия – это самая могущественная спортивная держава современности. То есть БРИКСа де-факто нет. Это вся статистика не отражает реальности, точно так же, как самоизоляция России, ее отстранение от мирового технологического рынка, от технологической революции, ограничение интернета. Все это шаги абсолютно самоубийственные в смысле конкурентоспособности не страны на мировом рынке, а тем более ее возможности и готовности кого-то консолидировать вокруг себя. Пока что за путинское время Россия только распугала всех своих, все те страны, в отношении которых она четверть века назад, в первую очередь постсоветские страны, располагала очень значительной мягкой силой. То есть это влияние на ту же Украину в 2000 году, когда Путин пришел к власти безо всякой войны и насилия, было очень значительным. А война, собственно, началась во многом потому, что это влияние было полностью утрачено. Как сегодня утрачивается влияние на Азербайджан, на Армению, давно уже утрачено влияние, ну, то есть даже не на те страны, которые идут в Евросоюз, но на те, которые вчера еще туда не собирались. Китаю и Турции Россия явно проигрывает конкуренцию в борьбе, неформальную конкуренцию в борьбе за влияние на Центральную Азию и так далее, и так далее. Поэтому нет, Путин бункеризатор, а не консолидатор. Он не создатель каких-то общих пространств и проектов. Он пытался отгородить фактически, если анализировать не его риторику, а его реальную деятельность за четверть века, он сделал все возможность подгородить Россию от мира, пусть не железным, но латунным занавесом, и в этом он как раз-то и преуспел. Но это не означает никакого лидерства ни в региональном масштабе, ни тем более в мировом, тем более, что многополярный миропорядок, о котором так любят говорить идеологи, еще застрявшие в 20 веке, вовсе не означает концерта великих держав. Многие думают, что многополярный мир – это несколько крупных влиятельных стран, которые поделили между собой сферы влияния. В 21 веке так не будет. Сегодня мир фрагментирован, он просто распался на огромное количество обломков после фактического крушения американоцентричного миропорядка, который формально и официально было зафиксировано в стратегии национальной безопасности США от 4 декабря прошлого года. А дальше это будет полицивилизационный миропорядок, но границы цивилизации не совпадают с границами государств. Цивилизация – это скорее глобальные сетевые структуры, в основе каждой из которых лежит религия, скорее, чем государство. И сами присущие эпохи просвещения представления о государстве подлежат радикальным переменам. Но Путин живет мозгами полностью в прошлом. Поэтому никакие проекты, обращенные в будущее, даже недалеко, это не про него.
1: Ну вот хотелось бы заглянуть немножко в будущее, ведь есть несколько картин, как оно может выглядеть. Одну из них Владимир Зеленский в своем письме рисует для Путина. В этом мире война продолжается, и главе Кремля чуть ли не с открытыми глазами приходится спать. Но сценарии, которые звучат на форуме, включают в себя и дальнейшее долгое продолжение войны. Однако они не всех устраивают. Я предлагаю посмотреть об этом короткий материал и вернуться к обсуждению.
2: У меня такое ощущение, что те, кто готовили, они постарались перепутать максимум возможного, но несмотря на эти небольшие, но милые как бы попытки помешать нам с вами, я помню, что мы писали.
3: Недружественные составители презентации не помешали так называемому православному олигарху, владельцу телеканала «Царьград» Константину Малафееву, донести до аудитории свое видение будущего мироустройства. Обсуждали на экономическом форуме основные угрозы России во второй четверти 21 века. Малафеев принес три сценария. Хороший – оккупация Киева, Одессы, Харькова, цитата по презентации и так далее. Установление, цитата, «биполярности с сохранением оппозиционности», «распад Евросоюза». Цитата, «три единства русского народа». Плохой сценарий. Поражение в войне с Украиной и противостояние с Западом. Вступление Украины в НАТО. Колонизация России к 2050 году. И так называемый инерционный сценарий. Без существенных изменений. Заморозка и пролонгация войны с Украиной. Американская или китайская гегемония. Применение ядерного оружия. Но здесь есть нюанс.
2: Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием. Мы его считаем хорошим. Поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенны.
3: Среди глобальных угроз для России Малафеев назвал и

0: Искусственный интеллект, биологическое оружие, гибель в войне, а также риск разрыва цепочек поставок и, цитата, «замещающая миграция». Философ Александр Дугин фатальной угрозой для России назвал технологическое отставание, а также посетовал на отсутствие культа семьи, автократии и идеологии.
1: Нужна идеология, иначе России конец. Что нужна девестернизация? Да, нужна, иначе России конец. Так все считают. Вектор есть. Но медленно, медленно. То есть мы делаем, но медленно. Национализация элиты тоже есть. Идет же. Я уже встречаюсь на уровне высоких кабинетов людьми из СВО. Это новые люди по-настоящему. Вот в их патриотизме и мужестве я не сомневаюсь. В других качествах, ну, может быть, профессиональных, они их обретут. Но это идет национализация элиты, но медленно.
0: Ранее в интервью Ксении Собчак философ Дугин признал, что сейчас не время говорить о сроках завершения войны.
2: По поводу сроков я тут не думаю. Я думаю, что был наоборот. Тот момент, когда у нас гораздо бы все могло легче получиться. Очень многие там, поставленные люди со мной вынуждены было согласиться, что у нас был момент, окно возможностей с гораздо меньшими издержками осуществить наши цели в 2014 году, когда была русская весна. Но сейчас, на мой взгляд, вот уже сослагательное наклонение по отношению к той ситуации, где мы находимся, тоже будем говорить так абстрактно, оно уже неприемлемо.
0: Готовиться к десятилетиям войны на форуме призывал советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков. По его словам, в России будут воевать еще два поколения. При раскладе затяжной войны Путину придется все больше опираться на силовой блок, считает политолог Екатерина Шульман. С резкой критикой силового решения проблем в стране внезапно выступил глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 5 июня на традиционном для форума «Завтраки Сбера» он призывал к уважению института частной собственности. По его словам, институт это возможность обратиться в суд и считать, что этот суд будет справедливым.
3: Я понимаю, что роль силовых структур во время войны – это совершенно другая ситуация. Наверное, может быть, не стоило бы даже это обсуждать. Но произвол правоохранительной системы – это тоже не лучший фон.
0: Так называемая национализация предприятий, то есть силовой передел рынка, усилилась в 2025 году, пишет Forbes. За год в распоряжении российских властей оказались активы на сумму свыше 3 триллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2024 году. Ставка Владимира Путина на силовой блок, поддерживаемая олигархами и идеологами так называемого русского мира, прослеживается и в расширении полномочий Федеральной службы безопасности. В 2025 году российские власти передали в ведение ФСБ собственные следственные изоляторы. Затем ФСБ дали полномочия задерживать людей, доставлять их в участки и составлять на них протоколы. Ранее этим занимались только полицейские. Наконец, в начале 2026 года ФСБ дали право требовать от операторов связи отключать интернет. Где угодно и насколько угодно, в случае неких угроз безопасности.
4: Ну и дальнейшие сценарии для России мы обсуждаем с писателем Станиславом Белковским. Станислав Александрович, многие сторонники войны критикуют Питерский форум за преклонение перед иностранцами. Хотя звучат на форуме и речи в духе полного разворота на восток, но как вам кажется, на форуме атмосфера все-таки полного разворота от Запада или ожидания с ним сделки?
5: На форуме атмосфера полной несерьезности. Это форум превратился во фрик-шоу. То есть иностранцам, видимо, перед которыми поклоняются, является известный насильник, как его Эндрю Тейт или Кэндис Оуэн, да, американская инфлюенсерка, главное достижение которой – это расследование о том, что жена Эммануэля Макрона на самом деле мужчина по имени Жан-Мишель Тронье, который убил свою сестру и присвоил ее идентичность. Какой-то, значит, господин Кук, который по версии российских властей возглавляет официальную американскую делегацию на форуме, он архитектор бального зала Дональда Трампа. Несомненно, это очень большая должность. Правда, по странному совпадению, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никакой официальной делегации на форуме вовсе нет, а и господина Кука он знать не знает. Поэтому тут, в первую очередь, форум скандализируется в связи с крайне низким уровнем его участников. И даже, собственно, панель господ Малафеева и Дугина – тоже пародия на серьезное обсуждение проблематики. Поскольку их позиция, ее нельзя считать в полной мере кремлевской и путинской, к тому же они нередко наносили фактически ущерб Кремлю своими действиями, не рефлексируя, видимо, его. Потому что когда они носились как с писаной торбой с Эрилом Маском, отцом Илона Маска, да, вот он еще преподносится как большая западная звезда, хотя никакого статуса на Западе он не имеет, и более того, его

0: сын, самый богатый человек мира Илон Маск, неоднократно подчеркивал, как он не любит собственного отца и как он считает его чуть ли не исчадием ада. А здесь еще как раз с Российской Федерации выключили Starlink, чем серьезно ослабили боевые возможности вооруженных сил РФ. Нет ли здесь случайно совпадений? Может быть, из-за такого агрессивного промоушена отца Илон Маск? Нет, конечно, это шутка, но то есть, главная интонация формы – то, что он полностью деградировал и превратился в какое-то собрание третьесортных, сомнительных и откровенно скандальных персонажей, на фоне которых, разумеется, выделяется главный персонаж Владимир Владимирович Путин. В серьезности ему не откажут. Но все, что вокруг, это не заслуживает как бы существенного аналитического внимания.
1: Это скорее в плюс ему работает, он на их фоне выглядит лучше.
0: Нет, это работает ему, безусловно, в минус, потому что он всегда позиционировал Петербургский международный экономический форум как серьезную площадку, демонстрирующую интерес международных элит и инвесторов из других стран к Российской Федерации. Сегодня никаких элит мы не видим. На форуме еще ярко выделяются, разумеется, представители Талибана, нынешних властей Афганистана, которые недавно, как мы знаем, легализовали браки с девочками от 9 лет безо всякого согласия невест. Для скрипоносной России это особенно пикантно, хотя уже и в РФ звучат голоса о необходимости снижения брачного возраста до 15 лет. То есть все это выглядит пародией на то мероприятие, которым в каком качестве замышлялся некогда этот форум. А Путину, то есть то, что Путин выступает на всем этом фоне, безусловно, наносит ему существенный имиджевый ущерб.
1: Вы в своем перечислении упоминали людей, которых встречает форум, и про так называемую американскую делегацию. Почему говорю так называемую? Потому что госсекретарь США так и прямым текстом сказал, что никакой официальной делегации от США в России нет. Этой делегации Россия пока рассказывает о том, как Россия два века назад спасла Америку во время гражданской войны, и этот же сюжет вписан в открывающий речь Путина ролик. Наверняка он там не случайно. Почему такой акцент и вообще на что расчет у организаторов? Если уровень делегации никакой, госсекретарь сказал ничего официального.
0: Владимир Путин очень встревожен, я с этого начал, что Дональд Трамп теряет интерес к нему и к предстоящему пакту с ним. Он рассчитывал на то, что Трамп для того, чтобы добиться этого пакта, который объективно Трампу, вероятно, необходим, он прекратит на условиях, устраивающих Путина, украинскую войну. То есть Путин фактически жалуется Трампу на него самого, на кого что нас покинул, любимый дядя. Да, там Кирилл Дмитриев суетится постоянно и говорит, что он находится, спецпосланник Владимира Путина, что он находится в перманентном диалоге со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Тем временем Марко Рубио заявляет, что США скорее на стороне Украины, чем РФ. И это подтверждается действиями некоторых весьма влиятельных представителей американских элит, которых я уже упоминал. А визит, и то только что Дмитрий Песков сообщил, что очередной визит в Москву Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера отложен на неопределенный срок, что тоже весьма симптоматично. То есть это отчаянная попытка привлечь внимание Америки и вернуть ее как бы в орбиту кремлевских интересов. Это и есть тот самый дух анкориджа, на который Путин так рассчитывал, и который почему-то по непонятным для Кремля причинам начинает стремительно развеиваться, что привносит в деятельность и риторику Путина повышенную нервозность. Поскольку, кроме всего прочего, Путин, будучи, ну, отчасти человеком мыслящим реалистично, не во всех вопросах он мыслит реалистично, и, на мой взгляд, его характеристики нынешней ситуации на украинской войне, на фронтах далеки от точности и глубины, которые требовалось бы в этой ситуации. Но он прекрасно не может не понимать, что ему нужно добиваться снятия санкций, хотя бы частичного, чтобы предотвратить сползание российской экономики в критическую ситуацию. Пусть и не быстрое, но неуклонное. И для этого ему единственный канал хотя бы частичного снятия санкций — это Соединенные Штаты Америки и Трамп. На резкое улучшение отношений с Европой, например, он рассчитывать явно сейчас не может, хотя он демонизирует Европу и делает вид, что европейские элиты сеют какой-то отдельный хаос, о чем он сегодня говорил на форуме. Никакого, естественно, отдельного хаоса европейские элиты не сеют. Они просто не могут прийти в себя еще от шока, связанного с распадом привычного для них американо-центричного миропорядка. И этот хаос именно связан с крахом миропорядка, а не с какой-то обособленной позицией европейских элит. Но Путину надо срочно что-то сделать с Трампом, как-то снова прижимать его к любящей груди. Поэтому, собственно, идут такие странные двусмысленные апелляции к Америке и якобы роли России в американской истории, которую, конечно, Вашингтон признавать не собирается и серьезно реагировать на эти аргументы не будет.
1: У нас остается еще 1,5 минуты. Давайте попробуем подвести итог. К чему Россия готовится по итогам этого форума? Путин говорит о неком суверенитете. Как его понимать?
0: Суверенитет надо понимать как полноценный полноформатный тоталитаризм и изоляцию страны. Это уже сложилось. В этом смысле питерский форум никакой новой вехой не является. Путин фиксирует уже сложившееся положение вещей. Это тоталитарное государство, в котором и не может быть, вопреки позиции Андрея Михайловича Макарова, который, кстати, высказывает ее не первый раз и далеко не на первом форуме. Здесь нет сенсации никакой. Никакого уважения прав личности и собственности не может быть в принципе и по определению. Мы возвращаемся в худший аналог советских времен, только с поправкой на то, что этот тоталитаризм не коммунистический, а скорее антикоммунистический. Но все операция будет, в первую очередь, разумеется, на жесткий репрессивный аппарат. То есть Зеленский говорит, что Путин не может больше покупать россиян, у него нет в этом необходимости. У него для этого есть его силовики, спецслужбы и все, что необходимо для жесткого подавления любых проявлений нелояльности.
1: Спасибо большое вам, Станислав Александрович. Писатель Станислав Белковский был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Смотрел с нами выступление на Питерском экономическом форуме международном и анализировал для нас все эти высказывания, что они означают и к чему готовиться, в какую концепцию выстраиваются и как это понимать. Если у вас есть свое мнение, поделитесь им обязательно в комментариях. Я их все читаю, даже отвечаю. Следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну и мы увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообщества против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганику Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
10: Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Против тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей на агентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
11: Ну, это, конечно, влияет на мою жизнь и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я

0: уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни они нам приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечениях границы, это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и по идее повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? Или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортной? Я не знаю, не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо. И я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
1: Скажи, а вот в 2025 году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
0: Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть. Меньше растерянности. Меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. Моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стало больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
1: Но это такая аудитория, то, что называется лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
0: Наверное, но я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства. Некоторые из них вырастают, в приятельство, почти в дружбу вот за эти 3 года. Почти 4 уже, на самом деле.
1: Ну да, 4 года.
0: Вот, это довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла, чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
1: А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
0: Я не считаю, не
1: делаю... Нет, ну, естественно, да, ну так было
0: ощущение. Есть украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии или фильм на французском, или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков пришли. Ну, этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень это для меня лестно.
1: Ну, теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
0: Совершенно точно, 2 фильма.

0: этого года, без которых ну просто никуда не убежать и не деваться. Это битва за битвой Пола Томаса Андерсона и простая случайность Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как о Джафаре Панахи, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи с простой случайностью – победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Ну, если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, ну, давай я спонтанно добавлю 2000 метров до Андреевки. Это документальный фильм Мстислава Чернова, события с фестиваля Sundance и, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь пятый фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина, но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности не поверхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
2: Ты упомянул трех своих любимых режиссеров, одних из трех, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая новая, и расскажи про свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
0: Дело в том, что с 1 сентября 2025 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам, иноагентам, запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. Что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, а я написал 15 книг за последние там, 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
2: И уже не будут, очевидно.
0: Наверное, никто не знает. Издание и продажа книги иноагента – это просветительская деятельность или какая? Ну, на самом деле...
2: Ну, это бы есть серость этой зоны,
0: и да. Именно так. И поскольку книги начали исчезать, я решил, что какие-то из них я буду по джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, «Радио Долин» тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка... Джим Джармуш «Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, нескромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда. Она очень нестандартно придумана. Те, кто любит и знает фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи и музыка
2: —
0: это такие каркасы.
2: Вот, саундтреки там
0: всегда потрясающая музыка. Музыканты играют роли. Музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги Попа, его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт. Он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа в «Мертвеце» — это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где соавторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку. Я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмами Джармуша. Ну, я

0: воспользовался тем, что вышел новый фильм, точнее, вот он сейчас выйдет.
1: Ну да, вот через месяц буквально.
0: Да, написал о фильме главу новую, заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано. Стихотворение поэта, у меня даже два новых стихотворения. Новое интервью Джармуша, никем не читанное, взятое только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку, и вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги, какие, сейчас еще не знаю. Надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
1: Отлично, ну пусть пойдет хорошо, желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones, они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере, что ты слушаешь?
0: И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до «ОК Компьютера». Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. А в этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой», там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead. И в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них, есть группа The Smile. В общем, все это нон-стопом я слушаю и... Очень утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным, просто отличным заголовком. Музыка Radiohead об отчуждении позволяет отчужденным людям чувствовать себя менее отчужденно. Мне кажется, это именно то, что происходит. В этом есть какой-то потрясающий парадокс.
1: Это метафора нашей жизни всей. Да,
0: но это на самом деле даже не метафора, а такое по-детски какое-то прямолинейное и точное описание. Потому что, да, мы все живем, а уж мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно, живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми. Radiohead, конечно, тут ни при чем, но целительная сила этой музыки и стихов Тома Йорка, она по-прежнему ощущается очень отчетливо.
1: Вернемся к кино. У тебя на «Медузе» недавно вышел текст про 50-летие фильма «Полет к гнезду кукушки». Ну, великий фильм, что там говорить. И ты там пишешь, мне очень понравилось в самом начале, что ты показал этот фильм недавно своему младшему сыну, и он там вот увидел то, что ты хотел, так сказать, чтобы он увидел. В этой связи у меня к тебе 2 вопроса. Первый, собственно, что увидел твой сын и что его там впечатлило?
0: Ну, он понял эту главную тему. Вот эту тему, которая мне казалась раньше только для советских людей и для людей из так называемого соцлагеря, понятно. Вот это я хотя бы попытался. Когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что он эту тумбу поднять-то не может. Зачем он пытается это сделать? На него смотрят как на безумца. Но для нас, для всех, люди, которые хотя бы пытаются, это наши образцы для подражания. И я думаю, что Форман что-то очень личное в это вложил. Хотя это американский фильм, да, по американской книжке, тоже замечательный. Я думаю, что мой сын, который вместе со мной уехал в эмиграцию, там вот взрослеет сейчас, очень хорошо это тоже почувствовал.
1: Ну, а в таком случае, если уж мы берем пятерками, да, там 5 фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, 5 фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет.
0: Ну, во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление. Мне кажется, что бескомпромиссные фильмы о насилии нужны, необходимы, что на самом деле их задача – это внушать отвращение и ненависть к насилию, хотя даже двойственность этого внушения Кубриком тоже там продемонстрирована. Да, если «Полет над гнездом кукушки» и «Заводной апельсин»,

Сен, это раз и два. Пусть три, это будет «Великий Расемон» Акиры Куросавы. Почему? Потому что этот фильм учит нас множественности оптики, что ни на одно событие, ни на одно явление недостаточно одного взгляда. Никогда один взгляд не может описывать эту реальность.

0: одновременно о чуде. Ну и пятый пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютно классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода – это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма или книжки, или стихотворения, или симфонии, то есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
2: Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, 5 книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно 5 книг 25-го года, да? То есть это могут быть любые...
0: Ну, если не обязательно, тогда «Энеида» Вергилия, конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году. Я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал. Потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на 5, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези, которой я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. 5 книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война. Пусть будет «Война и война» Ласло Краснохоркаи. Это свежий лауреат Нобелевки. И он, по-моему, довольно гениальный писатель. И это вот его последний для меня роман, он не самый поздний, и он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет сказка Владимира Сорокина, это может быть не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший, и я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как русско-православная церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезной всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и 5-е пусть будет Даниэль Кельман «Светотень». Это всеобщий любимец. Книга о Папсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это быть коллаборационистом, вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если ты занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
2: Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, неиссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
0: Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» — это такая топовая книга для меня, но также и «Неистовый Роланд», «Роланда Фуриоза», «Ариоста». История о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольф,

0: который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот, ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются, это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон», про Святой Грааль.
1: Да.
0: Вот это рыцари, близкие моему сердцу. И они очень похожи и на Дон Кихота, и на Роланда Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
1: А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься, ну, условно, 3-4 раза за жизнь, или, может быть, чаще?
0: Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, в любом случае, очень часто, Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, к которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда-то меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
1: Ну и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей...
0: Мы себя плохо чувствуем.
1: По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же
0: да, сказал. Да, это так и есть. Но как бы я не вижу смысла храбриться, лукавить и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать. Нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и... То, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение, что-то, что мы почувствуем как свое, откуда нам не надо будет вскоре бежать. Сию секунду пока что у нас такого нет.
1: Ну, тогда я тебе желаю в следующем году обрести дом. И, наверное, последний вопрос. А какие твои пожелания слушателям «Радио Свободы», зрителям «Настоящего времени» в 2026-м?
0: Ты знаешь, начиная с ковида, с 2020 года, каждый Новый год мы с женой поднимаем один и тот же тост. Пусть следующий год будет немножко лучше предыдущего. И каждый раз это не получается. Вот пусть следующий год будет лучше. Ну и пусть кончится война.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо.

0: Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников.

0: испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 5 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину встретиться и договориться об окончании войны в Украине. Иран заявил о победе над Соединенными Штатами и Израилем. Дональд Трамп не исключает встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хамини. Китай заявил протест США по поводу публикации американским госсекретарем Марко Рубио поста в память о китайских студентах, убитых при разгоне демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Также сегодня.
1: По документам из турецкой верфи отправляют это в Гонконг, но едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера по заказу пограничной службы ФСБ.
0: Как моторы, произведенные немецкой компанией «МАН» в обход санкций, оказываются установленными на патрульных катерах береговой службы ФСБ России. Владимир Путин, который прибыл в Петербург для выступления сегодня на Международном экономическом форуме, вчера вечером провел встречу с главными редакторами международных информационных агентств. Во время этой встречи, которая прошла в Константиновском дворце в Стрельне, хотя перекрывался и центр города, и началась с 4-часовым опозданием, Путин заговорил о возможности прекращения войны с Украиной на основе компромиссов, о которых он якобы договорился на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года в Анкоридже на Аляске.
2: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона.
0: На вопрос о том, что он скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому, если удастся достичь мирного соглашения, после 4 лет войны, в ходе которых были убиты и ранены многие сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами, некоторые города были стерты с лица земли, президент России, по инициативе которого и началась эта война, ответил: «Я скажу, слава богу, все это наконец-то закончилось». Вообще, российские официальные лица больше полугода постоянно напоминали в своих интервью о так называемом «духе Анкориджа», пока 20 мая помощник президента России Юрий Ушаков во время визита Владимира Путина

0: Пекин и сказал, что не знает про дух Анкориджа и что, наверное, существует, цитата, «дух Пекина». В целом же, насколько известно, на встрече с Трампом на Аляске Путин выдвигал заведомо неприемлемое для Украины требование вывода войск из контролируемой ВСУ части Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях Украины. Так или иначе, но прямо во время встречи Путина с главами информационных агентств на сайте президента Украины появилось открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину с предложением лично встретиться в третьей стране, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока и договориться о прекращении войны в Украине. Зеленский пишет, что украинская разведка знает о планах России продолжать войну и в 2027 и в 2028 году, вовлечь в нее Беларусь и Приднестровье, но напоминает Путину о тяжелых потерях, которые несет в Украине российская армия, что Украина выстояла минувшей зимой, несмотря на удары по ее энергетической системе, что она продолжает получать международную поддержку, а ВСУ способны сдержать натиск российских войск. Зеленский предлагает Путину прекратить боевые действия и в двустороннем формате договориться об окончании войны, так как внимание США сейчас полностью сосредоточено на войне с Ираном. В письме также говорится о крайне негативных последствиях этой войны для российского населения. И вот что еще пишет Владимир Зеленский.
1: Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит, но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование, не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или от Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, приходят перемены. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну.
0: Фрагмент открытого письма президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. О реакции Путина на письмо Зеленского журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сразу после публикации письма. И вот что он сказал.
2: Мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться.
3: А вы?
2: Я имел возможность.
3: И что бы вы могли бы ответить, может быть?
2: Я могу ответить, что это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана.
0: Действительно, вчера также состоялся рабочий визит в Петербург президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а сегодня утром Песков сообщил журналистам, что о письме Зеленского Путину доложено. О реакции президента России Песков не сказал ничего, только добавил, что между Украиной и Россией сейчас не существует официальных дипломатических каналов связи. Тем временем Германия, Франция и Великобритания продолжают консультации по кандидатуре представителя стран Европы на переговорах об окончании войны. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании Совета НАТО «Украина», состоявшемся на этой неделе, подчеркну это, в Киеве, отметил неизменность поддержки Украины со стороны Североатлантического Союза. Обратился Рютте и к России, и россиянам.
4: Украина сейчас настолько успешна, что Путин может организовать свой парад на 9 мая только с согласия этого президента. Вот до чего дошло. Я помню, кажется, вы 2 часа дали, но они за 1 час 45 минут провели, чтобы не рисковать. Действия России все больше выглядят отчаянными. Россия теряет около 30 тысяч военных в месяц. То есть она за один месяц теряет больше, чем Советский Союз за 10 лет в свое время в Афганистане. Вам устроили родео, вам дают экипировку, которая не соответствует, вас отправляют с большим шансом, что вы будете убиты или ранены. И хочу сказать, что если вас даже ранят, вас оставят страдать в грязи, пока вы не умрете. Учитывайте, десятки тысяч жертв со стороны России – это не абстракция. Вероятно, что вы будете одним из того числа.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. И, если верить Пескову, вчера еще во время встречи с руководителями информационных агентств, то есть еще не зная содержания письма Владимира Зеленского, Путин в очередной раз выразил сомнение в легитимности полномочий украинского президента, срок которых истек, но был продлен без проведения выборов, поскольку в Украине действует военное положение и, согласно Конституции, выборы сейчас невозможны.
5: Если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого привлечения. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются

0: легитимными с точки зрения, значит, конституции основного закона страны-партнера, в данном случае Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Два года назад, ровно два года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. В конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? По Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло.
1: Это был Владимир Путин. Все то, о чем я рассказываю, происходило на фоне продолжающегося обмена ударами между Россией и Украиной. В Броварском районе Киевской области при российском ударе погибли не менее 4 человек, 7 ранены. Были атакованы Павлодар, Чернигов. 2 человека погибли в Сумской области. Украинские беспилотники ударили по оккупированному Луганску. Азербайджан сообщает о гибели 5 своих граждан при атаке на суда в Азовском море, шедшие под флагами других стран. В румынском порту Констанца взорвался морской дрон. По данным Министерства обороны Румынии, этот взрыв произошел утром в акватории порта неподалеку от здания дирекции Национального агентства по спасению на водах. По предварительным данным, это был морской дрон ВСУ. А Владимир Путин на вчерашней встрече, о которой я рассказываю, подтвердил то, в чем уже давно выразили уверенность асинт-аналитики после массированной атаки России на Украину, прежде всего на Киев, ночь на 24 мая. Путин признал, что баллистическая ракета среднего радиуса действия «Орешник» применялась в рамках проведения ее испытаний.
0: Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
1: Возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского вчера уже успел прокомментировать и президент США Дональд Трамп, который заявил, что обе стороны должны пойти на уступки в вопросе урегулирования вооруженного конфликта. При этом Трамп отказался сказать, что именно имел в виду Владимир Путин, говоря о компромиссах, обсуждавшихся на саммите в Анкоридже. Я не знаю. Я рад, что они, возможно, обсуждают встречу. Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует это сделать. Им придется пойти на компромиссы с обеих сторон. Я предложил эти компромиссы. Мы бы очень хотели увидеть, как эти 2 замечательных народа, их 2 невероятные страны, как я всегда настаивал, покончили бы с этим. Так что я хочу, чтобы каждый из них пошел на определенные компромиссы. Думаю, они это сделают. Это был Дональд Трамп. Вчера же Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине и введение санкций против России. Законопроект предусматривает выделение Украине более 1 миллиарда долларов на поддержку усилий по восстановлению страны, свыше 8 миллиардов на оборону в виде займов, а также выделение дополнительной помощи странам Балтии для поддержки в области безопасности. Наблюдатели отмечают при этом, что законопроект, который, кстати, поддержали не только конгрессмены, демократы, ну и несколько республиканцев, вряд ли будет одобрен Сенатом, а если это и случится, то вето на него может наложить президент Трамп. Несмотря на действующие санкции, Россия продолжает закупать немецкое оборудование для своих боевых кораблей. Как выяснили Центр Досье и немецкая газета Süddeutsche Zeitung, двигатели производства немецкой компании МАН через сеть посредников в Турции и Гонконге получала петербургская верфь «Алмаз», где строят патрульные катера для пограничной службы ФСБ. Подробнее об этой схеме журналист-расследователь Дмитрий Сухарев.
2: Первое звено – это турецкая верфь «Вицем» или «Вичем», которая строит, собственно, яхты для путешествий, для отдыха. И эта турецкая верфь заказывает на заводе «МАН» в Мюнхене двигатели. Но вместо того, чтобы

0: поставить их, собственно, эти яхты, она часть этих двигателей отправляет в Россию. Покупателем, значит, вот этот ключевой такой поставщик и верфи, судостроительной верфи «Алмаз», и еще многих-многих-многих российских верфей или добывающих предприятий, компании «Кронштадт». И компания «Кронштадт», собственно, по документам из турецкой верфи отправляет это в Гонконг, но в Гонконг эти двигатели не едут, а едут они в Санкт-Петербург, где, собственно, ставятся вот на вот эти патрульные катера проекта «Соболь», которые создаются, строятся по заказу пограничной службы ФСБ. И выяснить нам это удалось в том числе при помощи представителей МАН, потому что, когда мы их спросили, а как так вышло, что их двигатели ставятся на эти суда, они поехали с такой внеплановой, внезапной проверкой на турецкую верфь, и каково же их было удивление, когда из 10 двигателей, которые были отправлены за последний год, 6 просто испарились, пропали. Но кроме этого, есть еще одна важная находка, важная вещь, о которой, ну, не говорят публично. Дело в том, что вот эти судовые двигатели, их просто невозможно допустить без представителя производителя. То есть вот без инженера, который физически приедет с ноутбуком, проверит все соединения, проверит качество установки и после этого загрузит программное обеспечение. Я разговаривал с несколькими людьми из области судостроения, и все как один говорят, да, это просто невозможно. Кто-то мне там говорил, что, ну, мало ли, может, какой-нибудь хакер взял, взломал эту программу и поставил. Но надо понимать, что как бы, когда ты взламываешь, я не знаю, Windows и ставишь на компьютер, ты рискуешь там своим ноутбуком, который стоит, ну, я не знаю, 1000 евро. А здесь же речь идет о двигателях, которые вместе с насосами, с автоматикой, со всем остальным будут стоить, там, я не знаю, 2 миллиона евро. И, естественно, никакого Васи из подсобки с ноутбуком не пригласят, чтобы это монтировать, ну, потому что риск слишком велик.
1: Это был журналист-расследователь Дмитрий Сухарев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп вчера прокомментировал и возможность встречи с верховным лидером Ирана Муджтабой Хамини ради заключения мирного соглашения с Тегераном. У Трампа также спросили, как сам Хамини, по его мнению, отнесся бы к такой встрече, учитывая, что при ударе, санкционированном Трампом, 28 февраля у него погибли ближайшие родственники. И вот что сказал президент США. «Я сам не хочу встречаться, но если бы это случилось, это было бы честью для меня. Я хочу посмотреть, получится ли у нас договориться, и если мы договоримся, то, возможно, я бы с ним встретился. Я был бы не против. Я бы это сделал, проявил бы уважение. Я бы сказал, что я не самый приятный для него человек, но при этом я не могу судить об этом с уверенностью, но он, видимо, все-таки профессионал. В некоторых кругах у него на самом деле очень хорошая репутация. Иногда о нем говорят плохо, но многие и обо мне говорят плохие вещи, которые, конечно же, абсолютная неправда». Это был президент США Дональд Трамп, а в Тегеране было публично зачитано послание верховного лидера Ирана Муджтабы Хамини по случаю 37-й годовщины смерти лидера исламской революции 1979 года в Иране Аятоллы Хамини и начало правления отца Муджтабы Хамини Аятоллы Али Хамини. Это послание было довольно пространным, но в нем говорилось о победе Ирана над Соединенными Штатами и Израилем. Вот этот фрагмент. Перевод опубликован на русскоязычной версии сайта иранского агентства DEFA Press.
2: «Злобный враг, потерпевший поражение в противостоянии с вашими доблестными сыновьями в вооруженных силах, и особенно из решительного удара как в военном сражении, так и на улицах, переживший многозначительное и глубокое унижение, которое привело к ощутимому отдалению от него стран, сосредоточил свои козни в гибридной войне на двух точках. Первая – устойчивость народа, вторая – создание ошибки в расчетной системе ответственных лиц страны. Его главный инструмент в обеих – сеять семена сомнения, отчаяния, страха, подозрительности и раздора. Поэтому в противодействии этим злым умыслам все должны стойкостью, прозорливостью, сохранением единства и сплоченности, взаимного доверия и не вступления в резонанс с врагом сорвать его зловещий план».
1: Это было послание Муджтабы Хамини иранскому народу, публично зачитанное вчера в Тегеране от его имени. Наблюдатели отмечают, что заявление о победе в войне, возможно, готовит общественное мнение в Иране к скорому заключению мирного соглашения с Соединенными Штатами.

0: Секретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе по поводу войны в Персидском заливе на этой неделе заявил, что Хаменеи, который был, как я уже упоминал, ранен при ударе 28 февраля, жив, все более активен, а послания от него поступают в письменном виде через посредников. Между тем, пост самого Марко Рубио в социальных сетях в годовщину кровавого разгона мирных студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года, который разместило на своем сайте посольство США в КНР, вызвал дипломатический скандал. 4 июня исполняется 37 лет с того дня, как Коммунистическая партия Китая отдала приказ своей армии атаковать тысячи мирных демонстрантов на площади Тяньаньмэнь и в ее окрестностях. Мир помнит этот день. Китайские студенты, рабочие и другие мирные граждане, собравшиеся там, были убиты за реализацию своих неотъемлемых прав, требования демократических реформ и привлечения к ответственности за коррупцию. Мы помним об их жизнях и отдаем дань уважения их поступкам. Никакая цензура не сможет стереть историю тех, кто пожертвовал собой ради защиты неотъемлемых прав на свободу слова и мирные собрания однажды будут оправданы, написал Рубио в социальной сети X. Пост вызвал довольно нервную реакцию Пекина. Вот что заявила в ответ представитель МИД КНР Мао Нин.
1: В условиях политических потрясений конца 80-х годов китайское правительство пришло к четкому выводу. Путь социализма с китайской спецификой является выбором истории и народа, пользующимся широкой поддержкой среди населения Китая и получившим международное признание. Китай будет неуклонно следовать этому пути и продвигать национальное возрождение через китайский подход к модернизации. Ни одна страна или сила не сможет остановить движение китайского народа вперед. Ошибочное заявление США искажает исторические факты, порочит политическую систему и путь развития Китая, а также вмешиваются во внутренние дела страны. Китай выражает серьезное недовольство и решительно выступает против подобных действий. Китай призывает Соединенные Штаты выполнять свои обязательства по уважению суверенитета Китая и его народа, прекратить разжигание идеологической конфронтации и отказаться от вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом демократии и прав человека.
0: Это была представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. В 2019 году, в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, Марко Рубио, еще будучи сенатором, на заседании исполнительной комиссии Конгресса по делам Китая, призвал к поддержке тех, кого он назвал жертвами угнетения, и говорил о демократии, правах человека и наследии событий 4 июня 1989 года в Пекине. В последние годы тема прав человека в отношениях между США и Китаем затрагивается достаточно редко. Время свободы, пятница, рубрика «Книга недели». Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник филолога Ксении Кумпан, который называется «Шел в комнату, попал в другую». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
2: Архивист, текстолог, комментатор Ксения Андреевна Кумпан, как это часто бывает с учеными, хорошо известна в профессиональных кругах, но ее имя мало что скажет широкому читателю. Между тем, об одном из изданий, подготовленных Ксенией Кумпан, полном собрании стихотворения Дмитрия Мережковского, рецензент отозвался как о составленном с восхищающей тщательностью, а вступительную статью к нему назвал «компактной монографией», в которой исчерпывающе воссоздан путь Мережковского. Стихотворца. Сборник Кумпан открывается короткой, но образцовой по убедительности заметкой об одном текстологическом казусе. Исследовательницы находят автограф четверостишия Петра Вяземского, считавшегося эпиграммой поэта. Казус был в том, что слово «Сесилия» на протяжении 100 лет прочитывалось публикаторами как «семья» венценосная. Подобной точностью и внимательностью отмечены и все остальные статьи почти 1000-страничного сборника. Здесь представлены тщательные разборы трудов и дней Фадея Булгарина, Вячеслава Иванова, Казимира Малевича, Виктора Жермунского, и в каждом случае автор берется за тему, чтобы ввести новую убедительную аргументацию, поворачивающую прежние устоявшиеся представления под другим углом. Особая глубина достигается здесь при соединении культурных явлений разных эпох, например, Серебряного и Золотого века. Я имею в виду статью «Блок – участник венгерского издания Пушкина». О блоковском комментарии к лицейской лирике Пушкина, принижая вклад комментатора и даже отрицая его значение, писали уже в

0: 20-е годы прошлого века. Но блоковскую работу анализировали и такие авторитетные исследователи, как Елизавета Ланда и Зара Минц, одна из наставниц Ксении Кумпан в Тартусском университете. Блестяще изучив работу Блока для венгеровского издания, Кумпан оспорила устоявшееся мнение о вторичности и малозначимости пушкинских высказываний поэта. А вот 100-страничная статья о Мережковском гимназисте. Мережковский, пишет Кумпан, оказался первым из русских модернистов, кто заново открыл мир древнегреческой трагедии. Мысль о своевременности и необходимости возрождения античной драмы вначале была напрямую связана с оценкой современной литературной ситуации. Древнегреческая трагедия, по мнению поэта, является собой тот чистейший идеализм, который должен служить противоядием скучному натурализму и пошлой самодовольной тупости современного позитивизма. Конец цитаты. Одна из самых драматических статей сборника посвящена разгрому в конце 1920-х годов знаменитого Института истории искусств Зубовского на Исаакиевской площади Петербурга. Несколько лет выдавливания, вытеснения, подмены прежних преподавателей большевистскими выдвиженцами и ставленниками показаны здесь на документальном архивном материале. Завершает сборник мемуарная глава «Моя научная школа». Ксения Андреевна – ученица Юрия Лотмана. Помимо Юрия Михайловича, мемуарные страницы отданы Павлу Рейфману, Виктору Мануйлову, Борису Успенскому, Владиславу Глинке, мужу Ксении Альбину Конечному и другим интереснейшим фигурам. Но Лотман здесь в центре внимания. К беседам, лекциям, статьям и книгам Юрмиха, пишет Ксения Кумпан, на редкость подходит слово «питательный». Мы заражались его идеями, следовали за манерой изложения, восхищались парадоксальными поворотами его мысли, ее точностью и честностью. Сегодня, во время тотальной научной конъюнктуры и халтуры, диссертаций для карьеры, пустых статей для отчетов, бессмысленных докладов для галочек и конференций для получения грантов, а также бессовестно плагиата. Понимаешь, как нам повезло с самого начала нашей студенческой жизни. Учителя показали нам высочайшую планку настоящей науки, суровой требовательности к себе и бескомпромиссного поиска истины. Собственно, это и называется научной школой. Сборник Ксении Кумпан наглядно показывает, что получается, когда живешь по Лотману.
1: Сборник филолога Ксении Кумпан «Шел в комнату, попал в другую» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет польской актрисе Барбаре Брыльской, известной на постсоветском пространстве, прежде всего по роли Нади в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», восторгов по поводу которого Брыльска, правда, особенно не разделяла. В нашем архиве я нашел запись 25-летней давности, на которой с днем рождения Барбару Брыльскую трогательно поздравляет ее партнер по «Иронии судьбы» актер Андрей Мягков. Вот она.
2: Басенька, дорогая, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. Я не знаю, когда ты услышишь эту передачу, эти слова. Я знал, что у тебя юбилей, милая моя, не верится. Я не спрашиваю, сколько для меня тебе всегда чуть-чуть за 29. Столько, сколько тебя было, когда мы встретились. Ты моя любимая партнерша, ты это знаешь прекрасно. Я помню эти съемки, это время, как одно из самых прекрасных мгновений в моей актерской жизни. Ты сделала все. Все, чтобы фильм странно шел по экранам. Он идет до сих пор. И, конечно, львиная доля этого успеха – это ты. Это твое обаяние, это твой талант, это твоя женственность, это твоя прекрасная душа. Целую тебя, моя милая, пусть у тебя все будет прекрасно в этой жизни. Я знаю о твоих трагедиях, о твоих сложностях в жизни. Пусть они останутся позади. Пусть все, что нам осталось в жизни – пусть будет радостно и так, как нам бы хотелось. Очень надеюсь на творческую встречу. Очень бы хотелось вместе поработать, потому что я убежден, что те годы, которые с тех пор прошли, со времен съемок фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», они, конечно, не прошли даром ни для кого, ни для Басеньки, ни для меня, ни для Юрия Васильевича Яковлева, ни для Рязанова. Жизнь – такая штука, которая учит, которая не оставляет в покое человека. И я убежден, что если бы мы сейчас встретились и что-то бы попытались сделать, то это было бы как минимум не хуже, а может быть даже и с более высокой планкой, что ли, творческой. Хотелось бы встретиться, пообщаться и поработать. Целую тебя, моя милая девочка. До встречи.
1: Поздравления, Андрей Михайлович.

0: Гладкова Барбаре Брыльской. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Андрея Мягкова и Ильдара Рязанова, к сожалению, на свете уже нет. Продолжение «Иронии судьбы» было снято в 2007 году, но вряд ли его можно назвать слишком удачным. Ну а Барбара Брыльска с первых дней российской агрессии против Украины осудила эту агрессию и в Россию больше не приезжает. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио «Свобода», читая новости. Костя, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Варя.
6: Я начну с драматического текста. Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас, все ненавидят Израиль из-за этого. Так, в пересказе «Аксиос» президент США Дональд Трамп выговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану, радикальной группировки «Хизбаллах». И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа? Все ненавидят Израиль из-за этого.
7: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
6: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые одни одобряют политику правительства Израиля, некоторые есть, очевидно, настоящие антисемиты. Но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивают Израиль и Нетаньяху. И еще один опрос – это Гэллоп в феврале. 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 36% больше сочувствуют израильтянам. Разница небольшая и статистически неважная, эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть долгие годы поддержка израильтян была

0: на уровне 60%, палестинцев в районе 20%. Но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году, до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется при всех нюансах.
1: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиля, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
0: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть вообще в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся вот таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» или «Казана», о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 47-го года, или, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста. Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
1: Нет.
0: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем. И внезапно ощутил на себе все последствия этого.
1: Ну, нет сомнений, как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма, а в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась счет иммиграции, то, что была и иммиграция, которая был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств, или даже сильнее, опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой, которую мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было, но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживало правительство Израиля, государство Израиль.
0: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после того, как после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность. Это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу, и это воспринималось чудо, в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом, то есть это был союзник США. И, кроме того, опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
1: Мне кажется, да. Надо понимать.

0: понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 1973 году, когда арабские страны напали на Израиль и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилось к Израилю, что мы вам, вы делаете, что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
1: Я хотел бы еще раз сконцентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенные изменения в отношении избирателей к Израилю влияют на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
0: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями, оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и средние американцы, связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть, когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
1: Иллюстрации к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде, как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. А разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться». То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитории, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
0: Конечно, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев. В то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз, по всем оценкам, молодое поколение. То есть там раздел находится и очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношения

0: отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало интересующееся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политике. Израильская политика сейчас очень поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
1: Я меньше знаю про израильскую политику. Я, насколько я понимаю, там существует значительная часть общества, которая резко против правительства Нетаньяху и лично Нетаньяху. Но есть существенное отличие, о котором я готов поговорить, потому что это важно в понимании. Сейчас у меня есть еще один опрос. Для многих людей, которые смотрят извне на Израиль, кажется, что есть путь вперед. И этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
0: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет и рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, там, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась. Они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард. Когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиль и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабого, не обращая внимания, что слабая сторона занимается террором, нападениями. Это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый. Израиль воспринимается как сила. И вот это, мне кажется, более фундаментальный раздел в американской политике отношения к Израилю, чем то, что люди думают про то, как там правильно реорганизовать устройство этой части.
1: Я вот с этим совершенно согласен. Все больше людей не воспринимают за пределами Израиля это как экзистенциальную проблему для Израиля. Понятно, что израильтяне, которые только что еще пережили 7 октября, они воспринимают это совершенно иначе. И поэтому для них это немыслимо, то, вот, что они видят реакцию на Западе. Но со стороны кажется, что это Израиль сильная сторона здесь. И я хотел, вот о чем подумал, что можно ли провести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещаются в сторону республиканской партии. И причиной этого называли то, что если те, кто помнят времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевает все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят.

0: смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
1: Да, мне кажется, что

0: как там полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам. Ну, так же, как и вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшее там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну, и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем, антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экстремально правые, и там находятся антисемиты. Соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
1: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я видел опрос в «Политике», что и среди республиканцев не мага сейчас скорее более критично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
0: Это не по партийным линиям. Не случайно, например, на президентских выборах в 2016, 2020, 2024 году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя относят, говорят, считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели — это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
1: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном, о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
0: Непонятно, можно ли... Процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 2016 и 2024 годом. Это те же 70% голосуют за демократов. То есть я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов устойчиво.
1: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
0: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти 1 000 000 евреев в Нью-Йорке, они на президентских выборах голосуют за демократов, потому что они нью-йоркцы, потому что по всем остальным причинам. То есть это то, что какие-то темы очень острые, еще не значит, что эти темы определяют, как люди голосуют на президентских выборах.
1: Хорошо, давайте в заключение мы поговорим о том, как, собственно, непосредственно это выглядит, особенно когда это касается праймерис демократических, например. И это значит, что речь идет о довольно активистски настроенной левой базе. Эти люди недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
0: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 10 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой,

0: новой про Нетаньяху повесткой в Израиле, соответственно, он тоже, как бы, себе, можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от Айпака.
1: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
0: Да, это происходит на обеих сторонах.
1: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре? Может ассоциация с Израилем, ассоциация с АИПАК реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
0: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймерис, которые выиграли выборы, и у них была поддержка Айпака. Мы только что видели, как кандидатка на праймерис, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, а прямо антисемитские позиции, она с треском проиграла. Ну, то есть, это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
1: Я видел, что ИПАК пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
0: Ну, вот мы видели перед 2024 годом и Джо Байдена, и Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп в Мичигане. Те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ, и один из самых активных сторонников Израиля. То есть возможно, что несмотря на то, что есть люди, которые занимают, отвечая на опросы, очень резкие позиции по Израилю, при голосовании для них это не критический вопрос.
1: Вот эти клещи, которые создаются для кандидатов в праймерис, они должны действовать, как бы не раздражать, для примера, очень левых какой-то ассоциации с Израилем, но на всеобщих выборах это может сбалансироваться более центристскую позицию, более сдержанную.
0: Ну вот это мы увидим в Демократической партии к президентским выборам 2028 года, потому что каждому кандидату, чтобы стать номинантом от Демократической партии, нужно говорить то, что понравится ультралевым, и чтобы выигрывать выборы, нужно быть центристом. Чтобы выиграть потом выборы, нужно будет быть центристом.
1: Тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидит Израиль.
0: Президент Трамп подтвердил эти слова.
1: Ну, он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
0: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж «Аксиос» про это. И Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
1: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой осенью. И если в Израиле непонятна судьба, насколько и Нетаньяху по-прежнему имеет шанс остаться на посту премьер-министра Израиля, то в Америке Нетаньяху и правительство Нетаньяху превращается в довольно значительный негативный фактор в голосовании внутри Америки.
0: Я не знаю, как это скажется на голосовании. Я не думаю, что можно сделать Нетаньяху фигурой, которая будет важна для выборов в Америке. Но мне кажется, что президент Трамп ищет, каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы. И я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращение.

0: непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
1: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гости в студии Владимир Буковский и Александр Подрабинок. Эфир 15 марта 2010 года.
9: «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
10: Здравствуйте. В ходе состоявшегося в минувшие выходные политсовета движения «Солидарность» решено провести съезд «Солидарности» в ноябре-декабре. На съезде будет решен вопрос о создании партии и об участии в президентской кампании. На заседании приняты два заявления в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина и о ситуации вокруг Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению оппозиции, завершившаяся в воскресенье избирательная кампания стала показательной. Растущие протестные действия граждан по стране, а также результаты муниципальных и региональных выборов, говорят о том, что «Единая Россия» и действующая власть во главе с Владимиром Путиным начинают сдавать свои позиции. Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подрабинником. Они оба в нашей студии. Первый вопрос Владимиру Константиновичу. Определенное влияние на результаты вчерашних выборов оказало письмо «Путин должен уйти», в числе подписавших, которые и ваша фамилия. Скажите, пожалуйста, вот вы приурочили эту публикацию к российскому единому весеннему дню голосования?
11: Нет, никакой связи между выборами и этим заявлением у нас не было. По крайней мере, в намерениях такого не было. Заявление довольно долго согласовывалось, менялось. Оно могло выйти гораздо раньше. Это, знаете, это живой процесс. Ну вот как кончили, как согласовали, так и отдали в печать.
10: А вот по стране некоторые активисты движения «Солидарность» попали в муниципальные органы власти. И как, по-вашему, можно ли считать это успехом непримиримой оппозиции?
11: Вы знаете, выборы как таковые, они у нас не значатся в числе предпочтимых методов. Мы не очень верим в нынешнюю систему, мы знаем, что выборов нету как таковых. Вот я участвовал в президентских выборах и так далее, мы все это видели. Этой институции на сегодняшний день нету. И поэтому мы не препятствуем своим участникам нашего движения, если они хотят участвовать в выборах или помогать кому-то в выборах, бога ради. Но как организация, как движение, мы в выборах не участвуем.
10: Вопрос Александру Подрабиннику. Как вы оцениваете изнутри, вот Владимир Константинович, наш гость, а вы живете в стране. Как меняется политическая ситуация в России?
12: Мне кажется, политическая ситуация обостряется. И обострение состоит в том, что общество в последнее время общество начинает, я бы сказал, показывать клыки время от времени. И по каким-то ситуациям голос протеста становится довольно ясным, довольно громким, и Кремль вынужден с этим считаться. И считается он таким образом, он скорее склонен к некоторым компромиссам и идет в чем-то на уступки. Это касается вот ситуации с милицией, с МВД в общем, с милицией, с ГАИ, с какими-то такими случаями, которые будоражат общество.

0: И когда общество заявляет какой-то протест, то власть вынуждена с этим считаться. Это некоторое обострение ситуации, но я думаю, что это благое дело.
1: Политической ситуации в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии. Сергей Иваненко, член политкомитета партии «Яблоко», приветствует первые успехи оппозиции.
2: Заметного успеха мы добились в Туле. Ну и в целом партии, которые не «Единая Россия», если можно так выразиться, они заметно выросли. Я думаю, что это связано с разочарованием людей в правящей группировке и, прежде всего, во Владимире Путине, с которым до сих пор ассоциируются и «Единая Россия», и президент, и правительство. Вот то, что, по сути дела, у 8 региональных выборов «Единой России» не удалось получить даже простое большинство в региональных парламентах, если считать сумму других партий, это очень тревожный симптом для партии власти. Хотя, с точки зрения демократических процедур, я думаю, что это пойдет на пользу. Мне кажется, что большую роль сыграло общественное мнение, кампания за противодействие фальсификации, манипулированию. Я полагаю, что гражданская активность растет, и это вселяет определенный оптимизм.
3: Наши программы без помех поступают из космоса.
4: Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
3: Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
4: Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
3: Слушайте «Радио Свобода».
5: «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
1: Напомню, что политическую ситуацию в России мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинниковым. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Владимира Константиновича. На минувшей неделе опубликован доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека. И он полон критических стрел в адрес России. Свидетельствует ли это об ужесточении позиции администрации Барака Обамы?
6: Ну, не особенно. Я думаю, у них примерно одинаковые отношения. Вот последний год она не обострилась, она не стала резче. В общем, они знают ситуацию. Это не новость для них. Они могут решить реагировать больше, чем раньше. По какой-то там причине. А в принципе, перемен больших нет.
1: Тот же вопрос, Александр Подробинников. Видите ли вы прогресс вот, в международном, что ли, внимании к правам человека в России?
0: Нет, я бы не сказал. Что касается доклада Госдепартамента, так его готовят сотрудники Госдепартамента. Я даже не думаю, что Барак Обама каким-то образом, скажем, его администрации прямо участвует в этом. Готовит Госдепартамент, а за администрацией остается возможность реагировать тем или иным образом на этот доклад. А в ситуации в целом в мире отношение к правам человека в России, мне кажется, стоит далеко не на первом месте, к сожалению.
1: Вопрос Владимира Буковского. Как вы оцениваете сам состояние с правами человека в нашей стране?
6: Ну, ситуация, в общем-то, застыла. Я не скажу, что она стала хуже, и улучшений никаких особенно нет. Вот как она установилась последние пару лет, так она и есть. По счастью, все-таки репрессий меньше. Было пару лет назад больше. Сейчас, в общем, разворачивается кампания за освобождение политзаключенных. И, в общем, она имеет определенные шансы на успех. Лучше не стало, но, по крайней мере, оппозиция начинает набирать свои силы. И кампании правозащитные стали сильнее. Так что просто больше шансов у нас теперь. А власть, в общем, по-моему, мало изменилась.
1: Тот же вопрос Александру Подробиннику.
0: Да, я в целом согласен. Мне кажется, что общество, когда немножко начинает просыпаться, то власть начинает отступать. Вот это такой вечный неизбежный процесс. Чем общество сильнее предъявляет свои требования, тем власть больше идет на уступки. Так что, вообще говоря, ситуация с правами человека, как и вообще со свободой в нашей стране, зависит, в принципе, не столько от власти, сколько от общества, от нас самих.
1: Александр Хинштейн, член Домского комитета по информационной политике, член фракции «Единая Россия», доволен итогами воскресных выборов.
7: Достаточно результативны были эти выборы. для системы власти, для Единой России. В абсолютном большинстве субъектов региональных выборов в парламентах мы получили большинство, а во многих регионах и квалифицированное большинство, то есть свыше 50% мандатов по партийным спискам и плюсом там, где одномандатная округа смешанная система, там, соответственно, да, 75-80%. Но необходимо делать выводы из выборов, в частности, поводом для раздумий должны стать итоги выборов главы города Иркутска, где, к сожалению, мы проиграли коммунистам. И это показатель того, что необходимо слышать людей и слышать разные силы. И не только ориентироваться на позицию региональной власти, но и все-таки иметь свою собственную позицию. Я не думаю, что есть какие-то основания для демарша его оппозиции, потому что в тех регионах, где Единая Россия взяла более 50%, там действительно эти результаты, они имеют под собой все основания, оппозиция это признает. Но в тех регионах, где мы получили большинство, но не квалифицированы, там тем более нет оснований для демарша.
1: Слушаем вопрос москвичата и Мураза Александровича.
8: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
8: Ну вот вчера прошли так называемые выборы. Я, правда, не знаю, какие это были выборы. И вот слушаю, что там успехи какие-то есть. Честно скажу, я, конечно, рад, если действительно где-то демократы прошли. Но в целом, конечно, это не выборы, это фарс. Вот. И то, что Единая Россия там где-то проигрывает, где-то выигрывает. Ну, ясное дело, что оно на первом месте, потому что, разумеется, что Путин там возглавляет. И вы знаете, вот я хочу все-таки прийти к тому, и вообще я пишу сам себе книжку для себя, для истории, что вот этот теракт, который был связан с Бесланом, и за полгода до Беслана, что Вишняков с Рыжковым обсуждали барьеру, как они будут отменять столько партий, как они отменят одномандатных депутатов. И после теракта, когда Путин провозглашает вот это все, что провозгласил Вишняков, вот я начинаю понимать, для чего был этот теракт создан, для того, чтобы Единую Россию везде понасадил Путин, своих губернаторов, и чтобы они давали... Вот Путин сам этого не понимает, что история рано или поздно это все раскроет, да? И сколько веревочка не вей, все-таки конец все-таки будет. Я очень рад, на самом деле, что Единая Россия проигрывает, если там где-то что-то. В общем, всем хочу сказать, что больше подписывайтесь в отставку Путина, и пока Путин у власти, ничего хорошего в России не будет.
1: Вопрос, Владимир Константинович, внушает ли вам оптимизм некоторой либерализации российского избирательного законодательства, что вот хотят отменить сбор подписей, хотят дать пониже процентный барьер в местные выборы, так дать шанс оппозиции?
6: Ну, я видел эти все новые законодательства, эти инициативы. Я большой существенной разницы во всем этом не вижу. На самом деле средства массовой информации подконтрольны власти, и они же решают, кто будет проходить, кто не будет проходить. То есть выборов у нас нет. Я согласен с вот звонившим вашим слушателем. О выборах сейчас говорить несерьезно. И поэтому мы, вот движение «Солидарности», мы выборы не ставим как бы нашим основным оружием, скажем, борьбы с этим режимом. Мы считаем, что пока выборов нету. Вот наступят времена, может быть, власть будет дальше отступать, в конце концов поймет, что нельзя без оппозиции иметь нормально функционирующую систему управления. И тогда, может быть, появятся выборы. Пока этого нет.
1: Вопрос Александра Подробинникова. Вот все мы помним единый осенний день голосования, когда вам приходилось скрываться от активистов движения «Наши». Все мы тревожились за вашу судьбу. Есть ли какой-то прогресс вот к единому весеннему дню спустя 5 месяцев?
0: А вы имеете в виду выборы?
1: Да, но в обстановке в стране, вот у нас так заявлена тема.
0: Понятно. Ну, я, кстати, не от наших скрывался, а от других людей совсем. Но, вы знаете, с выборами так обстоят дела. Мне кажется, что вот для того, чтобы либерализовать законодательство по-настоящему о выборах, надо сделать, ну, скажем, сделать 100 шагов. А сегодня Медведев сделал полшага. Конечно, эти полшага в правильном направлении, но говорить о том, что происходит какая-то либерализация избирательного законодательства, ну, это чересчур смело. Мне кажется, что вот изменения, которые сейчас пытаются ввести, они правильные, но очень малосущественные.
1: Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Александра.
9: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
9: Я вот хотел бы, ну, как я с провинции сам, я хотел бы, ну, как-то вот связаться, допустим, с «Солидарностью», потому что, ну, где-то с 90-го года Я уже в демократических движениях, когда еще был, наверное, один Николай Траутин только был, еще демпартии не было. Но я не знаком с компьютерами, то есть я с этими технологиями не знаком. Мне вот телефон там или что-то, или адрес, вот так вот.
1: Да, ну мы дадим ваши координаты активистам движения «Солидарность». Как вас радует, что вот хотят жители глубинки российской вступить в ваше движение? Вопрос Владимиру Буковскому.
6: Да, конечно. Чем больше народу будет вступать, тем лучше. И мы рады, что есть и в Смоленске, и во многих других регионах люди нам сочувствующие, желающие вместе.

0: вместе с нами.
1: Даже не только вступать, а просто поддерживать?
0: Да, просто поддерживать. Жалко, что у него нет компьютера, потому что, в общем-то, по компьютеру легче всего и связь установить, и как бы координироваться. Но мы передадим его данные. Я уверен, там в их регионе тоже наверняка есть какая-то...
2: Есть региональный план, конечно, да. Мы тогда на съезде видели. Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, видит явные сдвиги в пользу своей партии.
3: Ситуация в целом в России меняется, и настроение избирателя меняется в сторону Компартии. Очевидно сегодня, что авторитет, рейтинг партии «Единая Россия» падает. Об этом говорят результаты выборов во всех субъектах. Все больше и больше количество избирателей голосуют именно за программу КПРФ. Очень ярко это видно по Сибири. В Иркутске побеждает на мэрских выборах кандидат от КПРФ. Посмотрите, какой высокий процент в Горном Алтае. Посмотрите, в каких непростых условиях проходили выборы у нас в городе Новосибирске, в городской совет. Административный ресурс был раскручен на полную катушку, и районные администрации города Новосибирска работали против коммунистов. И тем не менее мы получили существенную поддержку. Поэтому в целом мы оцениваем выборы как весьма удачные, удачные в смысле перспективы, в смысле роста авторитета КПРФ.
2: Вопрос Владимиру Буковскому, читателю, парадоксом, что сейчас россиянам приходится радоваться успехам оппозиции, в чьей роли выступает Компартия.
0: Ну да, это немножко парадоксально. В общем-то, реакция понятна. Это следствие того, как правильно вот сказал представитель КПРФ. Упадка влияния «Единой России», в общем-то, разочарование в ней. И единственная зарегистрированная партия, то есть, за которую можно опустить бюллетень, это вот КПРФ. Это не потому, что кто-то их любит или вдруг проникся любовью к коммунизму как таковому, а они единственная предложенная альтернатива. Поэтому за них больше голосов.
2: Вопрос Александру Подробиннику, как антисоветчику, борющемуся с коммунистами. Приветствуете ли вы успехи в глубинке хотя бы такой оппозиции, как левые коммунистические?
1: Да вы знаете, я думаю, что успехов-то нету. Это вот то, что сейчас коммунист говорил, они всегда, они десятилетиями говорят о своих успехах, да? Мы еще по советским временам помним, какие-то замечательные успехи были. А на самом деле дело-то просто. Ведь «Единая Россия» отняла голоса у всех, в том числе и коммунистов. Коммунисты имеют свои, допустим, 12-15%. А «Единая Россия» отняла у них, оставила им 2. Вот если привести ситуацию к нормальному, нормализовать ситуацию, то у них будет их 12%. То есть вот от 2 до 12-15% у них будет рост. Если они считают это каким-то колоссальным успехом, ради бога, флагом в руки. А я так думаю, что общество в целом такую прививку от коммунизма получило, что за них уже не проголосуют по-настоящему.
2: Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
4: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
4: Раз у меня такая возможность появилась, я хочу уважаемого Владимира Буковского спросить его мнение о политике нашей, внешней политике по отношению к Ирану. Почему вот наша дипломатия не сотрудничает с цивилизованными странами? Неужели не понимают последствий того, что может быть, если появится оружие такое у Ирана? Спасибо вам.
0: Российская политика в этом смысле, она довольно последовательная. Их задача как можно больше оказывать давление на Соединенные Штаты. Это политика не национальных интересов, а некой геополитической иллюзии. Вот чем больше мы навредим нашему главному противнику, тем нам лучше. Чем лучше, не определяется. Морально, видимо, лучше, не знаю. Вот самооценка поднимается, да? И поэтому они играют, я согласен с вами, очень опасную игру. Они все время подталкивают Иран на конфронтацию с Западом. Западу обещают посредничество. Посредничества никакого не происходит. Обещали поддержать санкции в Совете Безопасности. Согласились только на самую мягкую форму. То есть вот это двойная игра, рассчитанная на то, чтобы поддерживать определенный уровень напряженности в этом вопросе, не давать проблеме разрешиться. И на этом поднимать свой собственный престиж, рейтинг.
2: Слушаем москвича Петра.
5: Два вопроса, если можно. Если Путин должен уйти, то почему Медведев должен остаться? Это первый вопрос. А второй, господину Подробиннику лично, если вы слушали передачу, в которой принимал участие Олег Львович Митваль, «Лицом к лицу», было воскресенье, то он сказал следующее, что если бы не Советы, не коммунисты, то я боюсь, что немцы и Шмайсеры в Москве решили бы известную проблему. Это было с упоминанием вашей фамилии.

0: Что вы думаете об этом? Спасибо.
1: Ну, я сначала отвечу на первый вопрос. Если Путин должен уйти, то почему Медведев должен остаться? А никто и не говорит, что Медведев должен остаться. Просто Путин – это такая, ну, знаете, это, я бы сказал, и такая икона зла. Демонстрация всего неприемлемого в российской политике, поэтому он должен в первую очередь уйти. А Медведева надо просто переизбрать на нормальных, честных выборах в конкурентной политической борьбе. Второй вопрос. Я не видел, к сожалению, этой программы с Митвелем. Я не очень понял, что значит, что имелось в виду под Шмальцером. Кто-нибудь видел эту программу?
2: Ну, это радиопрограмма, что они окончательно решили бы еврейский вопрос. Но я считаю, что евреи также защищали Москву, как и все остальные, поэтому это не связано только с вашими оппонентами.
1: Я, честно говоря, вообще логику господина Митвеля не очень хорошо понимаю. Я думаю, что он и сам тоже не очень хорошо понимает то, что говорит. Мне кажется, что здесь все перевернуто с ног на голову. И евреи защищали и Москву, и страну. И у меня в адрес защитников страны от нацизма не было никаких дурных слов. С какой стати я буду, скажем, говорить что-то против тех, кто защищал страну от нацизма. Что от нацизма, что от коммунизма, надо защищать нашу страну. Это было бы правильно.
2: Вопрос Владимира Буковского. Вот на заседании Политсовета солидарности принята резолюция в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина. В чем вы видите эту угрозу вот в нынешней ситуации в стране?
3: Вы знаете, я был несколько поражен вот этим решением московского правительства отметить 65-ю годовщину Победы помещением по всей Москве изображений Сталина с описанием его великих побед. Это дико провокационное решение. Они отдают себе интересный отчет, что они делают. Ведь это возбудит просто тысячи людей. У всех, почти у каждой семьи в России есть кто-то, кто погиб в сталинских чистках, в расстрелах. И эти люди просто так не смогут на это смотреть. Это оскорбительно для них, понимаете? Это прямое оскорбление. Будут эксцессы, будут беспорядки. Зачем они это делают, я не понимаю. Это какая-то провокация, и суть которой я не понимаю до конца. То ли они хотят этим вызвать бурное недовольство населения почему-то, то ли это акция, нацеленная против Лужкова. Я не настолько знаком с деталями кухни здешней политической, чтобы это определить. Но что это крайне глупое решение, которое вызовет ровно обратный результат, это я уверен.
2: Вопрос Александра Подробинника. Можно ли считать это проверкой общественного мнения на прочность вот этой реабилитации имени Сталина?
1: Я думаю, что здесь могут быть две причины, вот почему это сделано. Это, безусловно, с одной стороны, проверка на прочность. То есть надо посмотреть, как общество отреагирует на то, чтобы вывесили портреты Сталина. И можно ли делать следующий шаг? Это один вариант. А другой вариант, вот о чем говорил Володя примерно, это, мне кажется, что очень может быть, что это такая... Был такой ход, который бы подставлял Лужкова, которому давно пора уходить. И это очень сильно дискредитирует в глазах, я не говорю там, в глазах Запада, в глазах всех здравомыслящих людей, в глазах наших соотечественников очень дискредитирует московскую власть. И, может быть, это была специальная дискредитация.
2: Напомню, что в ходе состоявшегося в минувшие выходные Политсовета движения «Солидарность» решено провести съезд «Солидарности» в ноябре-декабре. На съезде будет решен вопрос о создании партии, об участии в президентской кампании. На заседании приняты два заявления в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина и о ситуации вокруг Саяно-Сушинской ГЭС. Политическую ситуацию в России мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии.
4: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
5: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
4: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
5: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
4: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
6: Россию мы оставим нашим детям.
7: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
8: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.

0: внукам.
1: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
2: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
3: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: «Золотой запас свободы. Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гости в студии Владимир Буковский и Александр Подрабинок. Эфир 15 марта 2010 года. Продолжаем программу.
6: «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
7: Напомню, что политическую ситуацию в России после воскресных выборов обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подрабинником. Они оба находятся в нашей студии. Надежда Корнеева, заместитель председателя партии «Патриоты России», руководитель Рязанского регионального отделения, считает, что у ее партии все впереди.
8: Для нашей партии, конечно, итоги не очень удачные, поскольку мы в трех регионах выдвигались и, в общем-то, нигде до 5% не дошли. Только на местных выборах в одном из районов Краснодарского края и Северо-Енисейский Красноярского края. Там наши товарищи прошли на местных выборах. Остальные результаты, конечно, нас удовлетворить не могут. Но, с другой стороны, мы партия молодая, тем более не парламентская партия. Для нас вообще участие – это уже подвиг. Поэтому хотелось бы, конечно, побыстрее, чтобы решился вопрос со сбором подписей, потому что это усложняет ситуацию. Это и дорогое удовольствие, и агитационную кампанию мы позже начинаем. С другой стороны, конечно, парламентские партии вот говорят, что они там все удовлетворены. Я думаю, что власть постаралась их не обидеть, чтобы не было демаршей.
7: Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
9: Доброй ночи.
7: Здравствуйте.
9: Ну, прежде деловая часть. Вот я товарища из «Солидарности» попрошу Николаю дать и мой телефон. Я тоже активист старого набора Травкинского, даже полгода в его партии состояла. А тут пошло все кувырком дальше. Ну, а теперь по текущему моменту. Вы знаете, вот в мартовском номере газеты «Совершенно секретно» есть статья о своей «Чужие» в Лукоянове. Это, наверное, в каждом районном центре, в нашем Смоленске точно. Кочановский арестовали нашего мэра, арестовали так же, как обычного шпаненка, не предъявляя ничего, заломили руки, посадили, все. Сиди, потом будем разбираться. И что возмущает, что не возмущает, даже радует, что партия «Единая Россия» сама бросает камни в ту лодку, в которой сидит. Вот у нас есть глава «Единой России» Сергей Белоконев. Знаете, передо мной газета «Смоленская неделя». Вот прочту вам одно предложение, уж послушайте. Значит, говорит о том, что 1150 лет будет Смоленск отмечать, выделили 16 миллиардов рублей. Он говорит: дело не в деньгах, а в имидж послании. Что 1150-летие – это круто, президент доверил нам, а тут оба-на!
7: Вопрос Владимира Буковского. Растет ли раздражение российского населения, партии и власти, как по-вашему?
10: По-моему, да, судя по всем и результатам выборов, и по замечаниям, которые я вижу, и по интернету, по комментариям, форумах, явное раздражение есть. Но это не удивительно, раз они на себя взяли монопольную власть везде, то они теперь за все и отвечают. И этого надо было ожидать.
7: Вопрос Александр Подрабинник. Как повлиял, по-вашему, экономический кризис на вот отношение населения к правящему режиму?
11: Так, естественно, тут на самом деле какой бы режим ни был, будь он даже самый замечательный демократический, а экономический и финансовый кризис все равно вызовет недовольство властью. Но в данном случае, конечно, здесь еще накладывается и то, что «Единая Россия», да и вообще власть ведет себя довольно самодовольно и нагло. И это же общество чувствует, и поэтому здесь недовольство гораздо больше, чем просто недовольство экономическим положением. Я не знаю, можно ли судить об этом по выборам, потому что это все-таки такой очень ненадежный инструмент для оценки. Но так вот интуитивно, просто по атмосфере окружающей, видно, что власть вызывает сильное раздражение в обществе. По крайней мере, я думаю, что сейчас сильнее, чем, допустим, несколько лет назад.
7: Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», ждет официальных результатов воскресного голосования.
0: Трудно оценить динамику, были они более честными или менее честными. Мы сможем это сказать через какое-то время, когда подведем окончательные итоги, посмотрим, что было. В целом, эти итоги для нас разные. Конечно, они не сильно радостные. Хотя у нас были, так сказать, успехи, которые для нас важны. А именно, в результате этих выборов мы увеличили число депутатов от «Правого дела» на муниципальном уровне. Причем некоторые победы были такими очень впечатляющими. Допустим, наша коллега в Астрахани по одномандатному округу взяла 57% голосов. В общем, это дорогого стоит. Очень хорошо выступили ребята в Пермском крае, в Нижегородской области и так далее.
6: «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
7: Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
12: Добрый вечер.
7: Здравствуйте.
12: Предположим, через некоторое время за справедливость будут голосовать так же, как сейчас голосуют за Единую Россию.
7: За солидарность вы имеете в виду?
12: Да, солидарность, извините. В этом случае вы будете принимать бывших единороссов, справедливороссов и других? Например, Хинштейна, Морозова?
7: Будете вы проводить иллюстрации при приеме в солидарность? Вопрос Владимиру Буковскому, когда придете к власти.
10: Ну, это вопрос слишком риторический, предположительный. Мы к власти не придем. Мы можем помочь организоваться оппозиционным силам и развернуть эту борьбу. И, конечно, в процессе рост движения сопротивления, называемой солидарностью, оно будет принимать всех тех, кто будет с ней согласен, с ее целями, с ее задачами. Специальных каких-то люстрационных механизмов у нас нету. У нас прием довольно простой. Вот человек записался, он участник движения. У нас даже членства как такового нету, оно не оформлено. Есть участие.
11: Вообще, люстрация, мне кажется, часто понимается не совсем правильно. Люстрация – это просвечивание людей, которые имеют какой-то репутационный урон, да, имеют тяжелое прошлое, связанное со спецслужбами, в тех случаях, когда они хотят занять какую-то высокую общественную позицию, когда они хотят стать депутатами парламента или занять правительственную должность. Вот в этом случае их прошлое должно быть всем ясно, просвечено, то есть они должны подвергнуться иллюстрации. Если они хотят принимать участие просто в общественной деятельности или заниматься бизнесом, или вести частную жизнь, то их прошлое не имеет в данном случае значения. Если, разумеется, это не криминальный, не судебный случай.
7: Слушаем москвича Николая.
13: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот если бы Жарас Алферов был бы в «Единой России» и был бы каким-нибудь эстрадным певцом, то получил бы он, наверное, вторую, может быть, даже первую степень. Ну а так, если он великий человек и нобелевский лауреат, то ему и место на четвертой степени ордена. А вообще, вот скажите, яблоко почему было снято с выборов? Неужели оно страшнее КПРФ? И если возможно, пожалуйста, расскажите, вот почему, в чем принимает сейчас участие Явлинский и входит ли он к вам? И вообще, какие у вас, ну, хотя бы наметки, не знаю, прожекты, может, план какой-нибудь? Спасибо.
7: Я знаю вопрос Владимиру Буковскому, что пришлось Максиму Резнику выйти из полицейского «Солидарность», поскольку «Яблоко» запрещает двойное членство. Как вы относитесь вот к такой
10: мере? Да, я с этим пытался как-то спорить, диспутировать. Даже когда исключали Яшина из «Яблока», из полицейского, я ходил к ним, говорил с ними специально и пытался им объяснить, что они делают неправильную вещь. Нет оснований нам ссориться между собой. Тем более, что мы не партия. Мы не занимаемся специальными выборами. Мы не конкуренты. Но они вот настояли на том, что их активисты, члены их партии не должны участвовать ни в каких других политических движениях. И вот помимо Яшина на днях, вот Максим Резник, он член нашего политсовета, ему предложили вот такой ультиматум: или он уходит от нас, или уходит из «Яблока». Ну, он выступил у нас, скорее всего, в субботу, он объяснил позицию, сказал, что он всю жизнь создавал питерское «Яблоко», что для него это его детище.
7: И наоборот, Андрей Пионковский предпочел уйти из «Яблока», остаться у вас.
10: Да, Пионковский остался у нас, ушел из «Яблока». Еще несколько людей точно так же поступили. Вы знаете, мы к этому не относимся болезненно. От того, что Максим Резник не входит к

0: Нам политсовет не перестает быть нашим другом. И, конечно, вместе мы будем делать акции, когда это будет надо. Но поведение и позиция руководства «Яблока», она ужасно деструктивная. Она совершенно ничем рациональным не продиктованная.
1: Вопрос, Александр Кудрявин, как вы относитесь в разные иллюстрации, о которой только что говорили, которые устроило «Яблоко», чтобы очистить свои ряды от попутчиков?
2: Ну, вообще говоря, это, конечно, внутреннее дело «Яблока», как они хотят формировать свой состав. Но с моей точки зрения, это вздор просто. Это вздор, это действительно, как правильно Володя говорит, это не конструктивно, это непонятно, зачем нужно. Это трудно объяснимо. Я думаю, что это можно объяснить только какими-то внутрияблочными аппаратными играми, борьбой за влияние, за амбиции. Но это все настолько далеко от реальной политической деятельности и попытки изменить что-то в стране, что ну просто об этом даже говорить нечего.
1: Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
3: Михаил Ломоносов, великий ученый, открыл фундаментальный закон, что ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно, да? Вот в кризисный 2009 год в России промышленность, которая провалилась больше, чем в других странах, и намного, да? Буквально из ничего количество долларовых миллиардеров удвоилось. Зато исчезли индексации зарплат бюджетников, а также международная конвенция о правах инвалидов. К тому же в России начали усиленно реабилитацию культа личности Сталина. Вот такое нарушение фундаментальных законов делает путинскую Россию похожей на перегретый паровой котел, в котором отсутствует выпускной клапан. Вот у меня вопрос. Что ждет Россию? Социальный котел перегретый взорвется? Или Россия просто развалится, так же, как и Советский Союз, под этим чутким путинским руководством?
1: Вопрос этот Владимиру Буковскому. Как по-вашему, ждет ли Россию судьба Советского Союза?
0: Я всегда так считал. Я об этом впервые написал в 1993 году в книжке своей, потом повторял много раз. Речь ведь не идет о том, что будет завтра. Мы говорим, как разрешится этот кризис. А кризис у нас начался, слава тебе Господи, в 1917 году, если не раньше. То есть вот этот вековой кризис, к чему он приведет к России? И поскольку нету ни сил реформировать этот режим, и нет сил оппонировать нынешнему режиму, да, то, скорее всего, вот так вот начнет распадаться эта страна дальше, фрагментироваться уже скорее по экономическим зонам, не по национальным, как было с Советским Союзом. Дальний Восток, Восточная Сибирь, Юг, Север. И к этому тенденция есть. И это вот то, что реально может произойти. Я не говорю, что это произойдет, но сценарий этот реален.
1: Александр Подробинников, провоцирует ли вертикаль власти центробежные тенденции как раз?
2: Я не думаю, что они сознательно провоцируют, просто они интеллектуально недостаточно сильны для того, чтобы предвидеть последствия своей политики. А то, что центробежные силы растут, это совершенно очевидно. И чем жестче будет эта вертикаль, тем сильнее будут расти эти силы, и тем больше вероятность распада России. Я не знаю, хорошо это или плохо, потому что распад Советского Союза имел хорошие стороны, имел плохие стороны, разные. Но очевидно, что ни Россия, ни другие 14 республик не смогли бы преобразоваться в том состоянии, в котором они находились в Советском Союзе. С этой точки зрения распад страны был благом. А что будет дальше с Россией, возможно, то же самое. Но, возможно, и очень негативные сценарии.
1: Раз заговорили о геополитике, вот вопрос Владимира Буковского, недавно были в Тбилиси, как вы оцениваете там ситуацию в республике, как вы оцените вот этот вот у них скандал телевизионный с этим провокационным телерепортажем о нападении русских?
0: Ну, телевизионный сюжет с нападением, это был уже после моего визита, я как бы уже уехал, был через несколько дней. Поэтому я реакции там не мог знать. Сама по себе страна и ситуация в стране мне понравилась. Это молодая страна, очень молодежное руководство, молодое. У них много оптимизма. Есть довольно много наивности, есть и малоопытность определенная. Но очень хорошие намерения. Вы знаете, меня поразили их реформы правоохранительной системы. У них действительно полиция не берет взяток. И это они сделали за несколько лет. Я долго говорил с министром внутренних дел Грузии, очень большим интересом. Он меня поразил тем, что он строит отделение полиции по всей стране, строит из стекла. И

0: Здание МВД, министерство, это огромный такой дом из стекла. Я его спросил, слушай, почему же из стекла? Он сказал, чтобы было ощущение прозрачности. И у тех, кто в этом здании работает, и тех, кто мимо идет. Вот такой интересный символизм психологический, в этом есть что-то. Вообще, я не заметил ничего антирусского совершенно. Наоборот, вся страна говорит по-русски. Причем молодежь тоже. И когда я выступал, там я в университете лекции читал, я спрашивал всегда, лучше вам говорить по-английски или по-русски. Все просили по-русски. Хотя молодежь, как везде во Восточной Европе, уже лучше знает английский. Тем не менее, вот так подчеркивалось, что они ничего антирусского в их настроениях нету, я не заметил. Ну, что вам сказать, конечно, экономически у них довольно тяжело, добились в состоянии таком, знаете, там две трети домов нуждаются в капитальном ремонте. Конечно, им инвестиций не хватает, и все это правильно. Но очень много здорового оптимизма, энтузиазма и желания исправить свою ситуацию. И как-то веришь в это, когда видишь людей так настроенных, что они таки построят все правильно.
1: А как они относятся к путинскому режиму?
0: Ну, что же ожидать? На них только что нападал этот режим, была война. У них аннексировали две территории, которые юридически де юре все еще считаются территорией Грузии. Конечно, это оставило достаточно серьезную травму в их психологическом отношении. И они ждут, что это может повториться. И вот этот эпизод, о котором вы говорили, это как бы вот еще раз подчеркивает, насколько это близко к их страхам и ожиданиям. Хотя глупая довольно шутка, такие вещи вообще наказывать надо, по-моему.
1: Уже там занялись.
2: В радиожурналистике, надо сказать, бывали такие случаи. В Соединенных Штатах, например, одна радиостанция пустила постановку «Войны миров» Уэльса без предупреждения о том, что это постановка Уэльса, что вызвало панику в городе. Я к тому, что такие случаи бывали раньше.
1: Слушаем вопросы Свердловской области от Сергея Борисовича.
3: Хотелось мне сказать, вот я считал своим каким-то неким долгом, что ли, вот каждый раз вот ходить на выборы, какой бы там ни был исход, я просто считал, что вот я как бы должен идти. Но доверие, оно было, конечно, недоверие, но теперь оно, как бы я чувствую, что оно вот падает вообще в обществе падает. Но вообще я считал, что исход, каким бы он ни был, все равно я считал, что ты, гражданин, ты должен идти на выборы.
1: Вопрос Владимира Буковского. Что вы считаете предпочтительным в нынешней ситуации в России? Бойкот выборов или, наоборот, поголовное участие оппозиции?
0: Ну, я не участвую больше в выборах. Как только нет у меня реально позитивного кандидата, я не могу в этом участвовать. Я не могу участвовать из выбора наименьшего зла. Это не моя психология, я это не признаю. Я тогда перестаю просто участвовать. Но это вовсе не обязательно для других. Это мое отношение. Вот у Саши может быть другое, я не знаю.
1: Сейчас узнаем.
2: Нет, вы знаете, у меня примерно такое же, только меня вообще вот немножко забавляет, мы сегодня слушали выступление там Хинштейна, там Гозмана, да, они обсуждают серьезно, как бы обсуждают проценты, сколько, ну, и я думаю, как могут люди садиться играть шулером, зная, что карты крапленые. У Шулера наган лежит на коленях, да? Сзади стоят два амбала. Не дай бог, ты выиграешь, так у тебя просто отберут все. Вот это ситуация наших сегодняшних выборов. А эти ребята всерьез рассуждают о том, сколько процентов они набрали. Я не понимаю, как можно садиться играть в такую игру.
1: Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, отмечает заметный прогресс в ситуации.
4: Эти выборы прошли уже в совершенно иной обстановке, нежели осенние. Осенние выборы были грязнее грязи, иначе сказать просто нельзя. Здесь, как мне кажется, сыграло ряд обстоятельств. Во-первых, тот демарш, который устроила тогда оппозиция осенью прошлого года по поводу нечестных выборов, он не остался все-таки незамеченным руководством страны. И второе, конечно, то, что ситуация поменялась. И вот калининградская история с обвинением оппозиции, она, конечно, заставила задуматься власть. И поэтому, мне кажется, эти выборы были более честными по сравнению с тем, что мы наблюдали раньше. То есть что-то начинает происходить, я стучу по дереву, чтобы не сглазить. Поэтому какие-то подвижки, как мне кажется, мы уже наблюдаем. В том, чтобы у нас хоть немножечко изменилась ситуация, связанная с избирательными кампаниями, со всеми другими вещами. Чтобы хоть выборы стали настоящим процессом формирования власти, а не тем фарсом, который достаточно долгое время был, этот процесс.

0: Слушаю вопрос москвички Марии Ивановны.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: У меня вопрос Владимиру Буковскому. Вот если взять общество «Солидарность» польское, то лично у меня оно вызывает очень большое уважение тем, что в 1994 году они добились принятия вместе с церковью католической такого закона в защиту нерожденных детей. У них стало очень меньше намного абортов. Вот ваша какая будет политика? Вы так же, как «Единая Россия», считаете, что ребенок до рождения часть тела матери, и, в общем, это не убийство, а аборт? Или вы все-таки, что вообще для русского человека, для России это вот стерилизация и контрацепция? Это главный вообще выход из положения, абортивная контрацепция.
2: Ну, вы знаете, у меня просто нет никакой позиции по этому вопросу. Я никогда не думал об абортах. Может быть, потому что они мне никогда не предстояли. У меня просто нет... Я знаю, что в Америке это очень болезненный вопрос. По этому вопросу раскалывается республиканская партия. Из-за этого какие-то достойные люди не могут стать кандидатами, потому как они вот не за аборты или там не против абортов. Мне кажется, этот вопрос настолько специфический, что им заниматься должны специалисты. Но есть ситуации, в которых я как физиолог знаю, понимаю, что аборт неизбежен, если мы хотим спасти жизнь матери. Есть ситуации, где он излишен и так далее. Законы во всем мире разные. Где-то они ограничивают 6 неделями предел, после которого нельзя делать абортов. Где-то меньше, где-то больше. У меня нет специальной на эту тему позиции. Это не мой вопрос.
0: Вопрос Александра Подробенника. Раз вспомнили польскую солидарность, как, по-вашему, проходит ли ваше движение «Солидарность» вот схожий путь от запретов, и вот на осень намечено создание, превращение его в партию и участие в выборах?
3: Я не думаю, что мы повторяем путь «Солидарности», я думаю, что это и невозможно, и не нужно. И у нас другая совершенно ситуация, и я не думаю, что будет хорошо, если «Солидарность» станет партией. Она потеряет статус общественного движения и станет партией. Я не думаю, что это будет достоинством, что это будет плюс ей. Между польской «Солидарностью», которая, кстати, не одна «Солидарность», она не совсем была не такая уж единичная, там была не общая, там была «Солидарность Войчонца», «Борющаяся солидарность», «Солидарность», которая пошла на круглый стол, и между ними были определенные противоречия, и я надеюсь, что у нас такого не случится, и наше движение будет именно движением, которое будет стремиться создать ситуацию для изменения политической системы в стране, а не бороться за реальную власть.
0: Тут же вопрос, Владимир Константинович. Как вы видите будущее демократического движения «Солидарность» в России?
2: Ну, я согласен с Сашей. Идея трансформации движения в партию, она неприемлема для нас. У нас так и записано было изначально, что мы не являемся политической партией, и поэтому не будем играть во все эти игры с Кремлем в регистрации, в разрешение. Мы оппозиция, оппозиция существует не милостью правительства, и поэтому мы никогда к ним не пойдем за регистрацией. Так что я не думаю, что мы в конце этого года, когда будет съезд, что такое решение пройдет. Большинство всех, ну, тех, кого я знаю, большинство склоняется к тому, что мы должны остаться движением. Другое дело, что если кто-то из нынешних наших коллег решит сам по себе с кем-то еще создавать партию, это их проблема. У нас препятствий к этому нету. Это их личное дело. Но как движение, повторяю, трансформироваться в политическую партию мы не будем.
0: Просто Александр Подробенников, через 2 года начнется предвыборная президентская кампания. Как, по-вашему, опыт выдвижения Владимира Константиновича показал ли возможность бороться на этом пути в нашей стране?
3: Да, выдвижение Владимира Константиновича, оно самоценно, независимо от того, какой был бы результат. И если ситуация повторится, Володя согласится еще раз баллотироваться, он качает головой, радиослушатели не слышат, но он качает головой. Но, тем не менее, он и раньше качал головой, а все-таки согласился в прошлый раз. Если он согласится и в следующий раз, я думаю, что это, может быть, будет хорошая кампания, и, может быть, она увенчается успехом. Я, кстати, думаю, что из него был бы хороший президент.
0: Какой позитивный опыт принес вот ваш этот президентский опыт?
2: Ну, у нас было несколько задач, и мы с ними справились. Это не было задачей оказаться в Кремле, да? Нет, такой задачи мы реально не ставили. А вот была задача помочь политзаключенным освободиться, вести кампанию против возвращения психиатрических репрессий, придать некое оживление избирательной кампании, показать, что вообще-то

Россия может выдвинуть кандидатов, за которых люди могут голосовать, в принципе. Это не вопрос о том, что на огромную страну нет ни одного кандидата, за которого люди могли бы голосовать. Вот это мы все показали. Это был еще и жест России.

0: удостоверения писателя нету?
1: Нету.
0: Ну вот.
2: Это тогда оспаривали анкету, да?
0: Ну да, у нас же должно было удостоверение писателя, а нету.
2: Ну, посмотрим. Я думаю, что мы за эти два года еще не раз встретимся. Напомню, что в нашей студии политической ситуации в России обсуждали активисты движения «Солидарность» Владимир Буковский и Александр Подробинник. В ходе состоявшегося в минувшие выходные по лицеэту движения «Солидарность» решено провести съезд движения в ноябре-декабре. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.

0: Выпуск программы «Грани времени» вышел в эфир 15 марта 2010 года. И в завершении краткая рубрика «Они поют под струнный звон», которую ведет Галина Зотова. Сегодня поет Юли Ким. Эфир 3 марта 1976 года.
1: Говорит Галина Зотова. Сегодня в нашей передаче из серии «Они поют под струнный звон» я предлагаю вам, друзья, послушать три песни Юлия Кима. Первая — «Парашютист».

0: в том-то и дело находят кольцо. Толчок расцвел над тобой парашют, на поле толпа, репортеры снуют. Вот в том-то и смысл, репортеры снуют. Потом, как в романе, с удачным концом, лицо на экране, на шее кольцо. Вот в том-то и дело, на шее кольцо. И вдруг ты решился ремни отстегнуть, и дверцу откинуть, и просто шагнуть. Вот в том-то и смысл, чтобы просто шагнуть. По-новому ветер чеканит лицо, а руки по-старому ищут кольцо. Вот в том-то и дело, все ищут кольцо.
1: Вторая песня Юлия Кима «В Коктебеле».
2: В Коктебеле у лазурной колыбели весь цвет литературы СССР. А читательская масса где-то рядом греет мясо. Пляж для писателей читателям же нет. Пляж для писателей читателям же нет. На мужском пустынном пляже, предположим, утром ляжет наш дорогой Мирзо Турсунзаде. Он лежит и в ус не дует, и заде свое трусует, попивая коньячок или алиготе. Попивая коньячок или алиготе. А все прочие узбеки, человек на человеке, то есть скромные герои наших дней. Из почтения к славе гения растянулись на каменья, попивая водочку или думая о ней. Попивая водочку или думая о ней. Кое-кто из них с досады, озираясь на фасады, где звездные письменники живут. Из подлейшей жажды мести сочиняют эти песни, а потом по всей стране со злобою поют. А потом по всей стране со злобою поют.
1: И третья песня Юлия Кима «Передовая статья».
2: Все улицы как будто стали краше, и солнце как бы входит в каждый дом. Сегодня все трудящиеся наши и не наши испытывают радостный подъем. Рабочие, крестьяне, инженеры, покинувши заводы и жневье, интеллигенты и милиционеры единство демонстрируют свое. Они идут с плакатами, с цветами, на них костюмы новые, видать. Давно уже расстались мы с цепями, нам, слава богу, есть чего терять.

0: теперь добавьте что-нибудь про космос, чего-нибудь про радостный расцвет. Потом поставьте собственную подпись и тут же отнесите в комитет.
1: Это был Юли Ким. До новых встреч, друзья!
2: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Паладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно, в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты.

0: виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
3: Новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
4: Путин хочет продолжения, а Зеленский предлагает действовать рационально. Как ответит Кремль?
5: Произвол правоохранительной системы.
4: Спецслужбы пугают даже депутата от «Единой России». Но эксперты питерского форума прогнозируют войну еще на 10 лет и новую роль России.
6: А роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенной страной.
7: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, чем же Кремль ответит на предложение Владимира Зеленского о личной встрече и к чему Кремль готовится, несмотря на свои заявления. Но сперва мы перескажем вам то самое письмо и что же Путин говорил иностранным журналистам перед тем, как предложение Зеленского увидело свет.
3: Ну, войска российские каждый день наступают. И каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил.
8: Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. Более 2 часов президент России отвечал на вопросы о войне в Украине, переговорах и отношениях с Западом. Встреча проходила на фоне продолжающихся боевых действий и атак украинских беспилотников на Санкт-Петербург в первый день экономического форума. Президент России ответил на вопрос о возможных переговорах с Украиной и прекращении боевых действий, указав на то, что одно другому не мешает.
3: Теперь по поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Но нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались.
8: Путин считает, что Россия делает успехи на фронте, называя цифры и всем своим видом показывая уверенность в успешности так называемой СВО.
3: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики.
8: Не забыл президент и про легендарный Орешник, отметив, что удар, совершенный ранее, был испытательным. Его произвели по сараю, чтобы посмотреть, как легли блоки.
3: Открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
8: Вот на этом моменте не выдержало уже Z-сообщество. Последние недели российская армия действительно ведет наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. Однако многие военные обозреватели, поддерживающие войну, признают, продвижение остается медленным, а потери высокими.
9: Сегодня президент Путин подтвердил, что действительно били по сараям. Хочется посмотреть на всех этих тявкавших, на рыжую проститутку из телевизора, на лысого пи***а, братца бывшего вождя всей молодежи, на всяких ищенок ху***. Красиво их обоссали.
8: Некоторые провоенные телеграм-каналы, например, «Воевода вещает», были кратки.
10: В
8: От темы выборов в 2030 году Путин ушел, но намекнул, что Конституция ему это позволяет.
3: Что касается